0: находящиеся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Исраэль были полными праведниками в Рош ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись к злу, и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет, не в то время, а до посева. И на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
1: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру, то есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор, и человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала на злым началом. И сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет большого добра, но когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы он помог ему победить зло, хотя зло в нем больше, чем у остальных людей, а изменить природу невозможно, тогда Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами, в которых нет большого количества добра. Но насколько у него есть добро, это работает у него. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы сколько у него есть сил, он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему. И говорит, поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло. И они не очень сильно нуждаются в твоей помощи, тогда как я сам по себе, у меня нет никакой силы и никакого разума, поэтому пожалей меня. И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
0: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно.

0: остается в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему. И тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы, которые он может собрать, чтобы у него было все для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Находим, что даже когда говорят, что характер человека не изменяется, но через злое начало, когда человек начинает работать и видит, что плохо ему от того, что он удален от Творца, тогда через молитву, когда человек молится Творцу и верит в то, что написано, ведь ты слышишь молитву всех уст, то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем у него есть плохие свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сула. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя и полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда Творец раскроет глаза его, и он увидит перед собой мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И сказанного мы видим, что хотя человек рождается от четырех основ, и у него нет отношения ни к злому началу, ни к доброму началу, а он подобен животному в мире, и эти свойства изменить невозможно. Тем не менее, благодаря занятиям Торой и заповедями, он приходит к знанию и ощущению, что существует злое начало и доброе начало. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируется в правильном месте. То есть сколько у него есть сил, ему достаточно пользоваться ими в той мере, в которой у него есть способность прийти к слиянию с Творцом. И потому сказано «хорошие времена», когда Израиль были полными грешниками в Рош-Ха-Шана, и их приговорили к небольшим дождям. И следует объяснить, что когда он рождается согласно сочетанию тело у него были плохие свойства. Это называется, что их приговорили к небольшим дождям. Ведь дожди

0: это сила, дающая плоды, и это называется топливо в работе. И потому сказано, в конце они раскаялись, добавить к этому невозможно, ибо приговор уже вынесен. Это означает, что они уже родились в соответствии с соответствующим сочетанием четырех основ. Однако Творец посылает дожди в те времена, когда земля нуждается в них. То есть, как сказано выше, дожди, то есть топливо, то есть силы, с которыми работают, концентрируются для использования только там, где нужно. Возьмем, к примеру, огонь.
1: С одной стороны, человек наслаждается от огня. Человек, у которого есть огонь, может готовить, может использовать это для освещения ночью. А зимой он может греться около огня. Главным образом, человек может сказать, что огонь дан миру для исправления мира. С другой стороны, если человек неосторожен и использует огонь не по назначению, то этот огонь приводит к разрушению мира, когда человек из-за этого может стать иногда нищим и несчастным, даже если прежде он был очень богат. А иногда огонь несет смерть миру. Также и в работе. Силы человека могут привести к исправлению мира. И если человек использует эти силы как положено для исправления, то эти силы приводят наслаждение в мир. И это, как сказано выше, если человек идет по пути исправления, достаточно ему небольших сил, которые есть у него, чтобы прийти к совершенству. Мы видим, что та вещь, которая может принести ущерб миру, есть, если правильно использовать, например, такую вещь, как огонь, в исправлении, то весь мир наслаждается этим. Также и в работе, как было сказано, когда Творец дает необходимую помощь, ему достаточно немного сил топлива, которое называется свойством дождей, как сказано выше, чтобы были плоды, ведь есть закон святости, что человек должен извлечь плоды от своей работы, в то время как нечистая сила, ситраахра, называется другой бог оскопится и не принесет плодов.
0: И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Они сказали так. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за зачатие, называется Ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и спрашивает пред ним: «Владыка мира, капля эта, что будет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный». Но грешник или праведник не сказано. Как сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Мой отец и учитель спросил об этом. Ведь если сказано капле, что она будет глупцом, как потом может быть выбор в сторону добра? Ведь существует правило, человек грешит только если в него вселяется дух глупости. В таком случае, как человек может совершить выбор, выбрав добро? Ведь он рождается с духом глупости. Как же он может уберечь себя, чтобы не согрешить, когда дух глупости находится в нем? И согласно тому, что мы объяснили по поводу человека, который родился согласно сочетанию четырех основ, и из-за этого у него есть плохие качества, и он не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а он подобен животным в мире. Однако благодаря тому, что он занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету в ней, он почувствует низость и Униженность, которая есть в природе получения ради себя, и полностью отдаст себя тому, чтобы работать для доставления наслаждения своему Создателю, и тогда Творец откроет глаза его.
1: И также следует объяснить здесь, что даже если вынесен приговор человеку о капле, что он будет глупцом, но если он будет заниматься Торой, даже лолишма, все-таки свет возвратит его к источнику. Ибо свет, который в Торе, даже если человек занимается лолишма, есть у него сила светить человеку, чтобы он ощутил свое зло. Хотя есть правило, что глупец не чувствует. Так как же возможно тому, кто родился от капли, который вынесен приговор, что будет глупцом, тогда он не сможет различать между добром и злом? Это со стороны самого рождения. То есть, как было сказано, со стороны самой капли, когда вынесен ему приговор, что он будет глупцом, и тогда он по своим свойствам глупец, который не чувствует. Но с помощью света Торы, когда он получает ощущение добра и зла настолько, как сказано выше, что благодаря осознанию зла, которое он получил благодаря свету Торы, он удостаивается потом раскрытия глаз. Но следует спросить, почему Творец выносит приговор капли, что из нее будет глупец? Ведь это выглядит, как будто Творец изначально делает ему так, чтобы у него не было возможности преодолеть те свойства, в которых он родился. И следует объяснить, как сказал мой отец и учитель, что есть много раз, когда Творец делает человеку такое действие, что кажется, словно сам Творец действует во зло человеку. И возникает вопрос, ведь согласно правилу, Творец не приходит с претензиями к своим творениям. И почему Творец сделал так, что человеку кажется, что Творец сделал человеку так, чтобы не было в его силах преодоления? Ответ, что Творец хочет, чтобы творения знали, что он ни в коем случае не ограничен в своих действиях. То есть поскольку то, что называется «прийти к слиянию с Творцом», это не в силах человека, но это приходит именно с помощью свыше, когда Творец дает человеку вторую природу, называемую желанием отдавать. И у Творца нет разницы, надо ему дать большую помощь или маленькую. Также надо объяснить и здесь. То есть то, что Творец решает относительно капли, что из нее выйдет глупец, это для того, чтобы человек знал, что у Творца нет разницы между тем, есть у него большие или малые силы. Большой он мудрец или глупец. Лишь в том случае, когда человек приходит к пониманию, что нужно просить у Творца, чтобы помог ему, Творец помогает ему. Как было сказано выше, что после того, как он получил свет Торы, с помощью Торы, когда он занимался ею для самонаслаждения, что называется желанием получать для собственной выгоды, тогда, если он просит Творца, он удостаивается того, что Творец откроет ему глаза и покажет ему мир полный совершенства.
0: И сказано, можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый, занимающийся Торой, лишма, Тора его становится для него эликсиром жизни. А тот, кто занимается Торой лолишма, она становится для него смертельным ядом.
2: Улефизе, Иекаше.
0: И согласно этому, трудно понять. Ведь человек, прежде чем удостоился, чтобы действия его были ради отдачи, он еще не в состоянии учиться в Лишма, а как же они сказали, что всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже Ло Лишма, так как из Ло Лишма он придет к Лишма. Как можно так сказать, что человек будет вначале учиться в Ло Лишма, ведь он вносит в себя смертельный яд? И следует объяснить это, как сказано выше, что человек, который родился из четырех основ, все еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом. А, как сказано выше, в словах комментария Сулам, который говорит, что благодаря тому, что человек изучает Тору для собственного наслаждения, а это называется «ло лишма», то есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, как сказано в Суламе, благодаря свечению в ней, он почувствует свою низменность, которая есть в природе получения ради себя. И тогда он решит в своем сердце освободиться от природы получения и полностью отдаться только лишь работе на отдачу. И тогда Творец раскроет глаза его.
1: Если так, то объяснением будет, что только посредством свечения Торы, в то время, когда изучает Ло Лишма, это свечение Торы даст ему понять даст ему возможность почувствовать и понять, что если будет изучать Лишма, то есть ради отдачи, тогда удостоится света жизни, то есть увидит весь мир, наполненный добром. Но если он останется в свойстве получения для себя, то будет его состояние ядом смерти, что означает, что тогда он почувствует разрушительную силу, которая есть в получении для себя, и он отделен от источника жизни. Получается, что именно когда он начинает изучать Ло Лишма, тогда свечение Торы даст ему понять, что такое эликсир жизни и что такое яд смерти. И с помощью этого он удостоится потом раскрытия глаз и увидит мир, полный всех благ. Перейдем к уроку 10 июля 2002 года.
0: Мы прочли статью из Шлаве Сулам 3 тома, недельная глава Насо, страница 73, что человек должен делать, если он был создан с нехорошими свойствами. Что делать? Рэбе дает нам ответ уже в конце статьи, что только когда человек находится в состоянии, когда он пришел к учебе Ло Лишма, что тоже есть уровень, и тогда из Ло Лишма, если он учится, исходя из намерения прийти к Лишма, он может прийти к Лишма благодаря помощи свыше, которая называется «свет, возвращающий к источнику». Это на 80-й странице сказано, следует объяснить. Следует объяснить, что человек родился с четырех основ, и он еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом. Это в статье, в комментарии Сулам, что благодаря тому, что человек учит Тору ради собственного наслаждения, это называется Ло Лишма, то есть он знает, что учится для собственного наслаждения относительно самого человека, говорят, и он должен прийти к этому осознанию зла. То есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету в ней, как сказано в комментарии Сулам, благодаря свету почувствуешь низменность, которая есть в природе получения для себя, тогда он постепенно приходит к Лишма, Творец раскроет ему глаза. Это не важно, с каким характером он рождается. Злой, глупый, ленивый, страстный, я как раз из моего опыта. Я не думаю, что должно быть одно из этого. Я почувствовал, что у меня есть от всего этого. То есть не то, что одно мешает другому. лень не мешает страстолюбию, а гневливость тоже не мешает, знаете, не мешает ничему. То есть четыре этих основы, это, ну, у каждого могут быть и вместе тоже. Да. Что мы говорим, что тот, кто занимается этим, как разбить эти все стремления к человеку, он занимается психологией, у него тоже из этого не выйдет ничего, потому что эти вещи невозможно, невозможно изменить. Ты можешь быть очень большим каббалистом, мы говорили об этом много раз, и оставаться со всеми этими свойствами. И не надо смотреть на них, это даже не... Алиф-бета, алиф-алиф, самое начало нашего подхода. То есть не нужно... смотреть на эти свойства животного, иначе как в отношении Творца, то есть не в отношении моего животного и естественным свойствам животным, человеческим, скажем, телесным, неважно. Животное — это некрасиво слышать, как бы неприятно. Режет слух. То есть относительно Творца начинает расти то, что называется человек в нас. И тогда относительно Творца только можно взвешивать злое начало, доброе начало, все вещи, которые мы должны выяснить и вырастить, или наоборот, уничтожить. Но это все только относительно Творца, а не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища я должен смотреть. Да? Проблема, что если я нахожусь с ним вместе в работе, мое животное и его животное, может быть, нам тяжело быть вместе. Но это будет второй этап в нашей работе. После того, как мы как следует выясним наш характер, гневливые, ленивые, властолюбец и так далее, после этого мы начнем видеть, в чем мы можем сравнивать одно с другим согласно стремлению наверх. Характер каждого относительно Творца. Согласно этому, может быть, можно объединиться. После того, как мы увидим, что согласно нашему животному характеру никто не может соединиться с другим. И каждый сам по себе. И это действительно так. Человек одинок в мире, мы чувствуем это. И мы видим, как сегодня уже нет семьи, нет детей и родителей. Все это постепенно, когда человечество растет, то есть эго и желание получать в нас растут. Согласно этому, человек становится дальше от другого, и все связи, которые были у него, даже связи в стае, в каком-то... племени, даже в стране, в народе, все это разрушается. Эгоизм разрушает все, то есть все границы делают человека одиноким. Каждого. После того, как мы выясняем это, тогда мы начинаем осознавать, что связь может быть только через Творца. Мы об этом тоже говорили. Только через Божественное, только через связь с Творцом может быть связь между людьми. То есть если мы хотим возлюбить ближнего самого себя осуществить, можем это исполнить не как в России было через режим, а только через нашу церковь в Творце, через него мы будем соединяться с другими, и тогда можно сделать даже маленькая группа, может существовать только при этом условии. Тем более весь мир, когда войдет в этот закон возлюби ближнего как самого себя. И это все из-за того, что все связи могут быть только на уровне человека. Человек, то есть только в его отношении к Творцу. Кроме нашего отношения к Творцу, все остальные наши вещи — это вещи животные, которые не требуют ни какого-то исправления, ни какого-то внимания с нашей стороны. Жаль на них тратить время и силы. А связь с Творцом называется верой. То есть насколько я могу связать себя с Творцом, этот параметр у меня называется мерой моей веры. Что это значит? Моя связь с Творцом может существовать при условии, что я хочу отдавать ему. Невозможно иначе. Нет другой связи. Связь обязана быть по тому пути, как он связан со мной. По тому же каналу. Отдавать я могу только при условии, что я почувствую его, то есть свет в нем, чтобы он пришел ко мне и исправил меня. Это то, что он пишет, что во время учебы, в том, что я пришел к выводу, что я учусь ло лишма, и хочу прийти к лишма, то есть к отдаче, есть какая-то высшая сила, которая исправляет меня и делает из меня человека. Что такое человек? Та мера отдачи, которая будет у меня относительно Творца, а не относительно человечества, относительно Творца. Это называется человек. То есть кто такой человек? Человек — это творение. Та сила, которая против Творца, мы приводим к тому, чтобы была в нас. То есть только за Махсомом, тот, кто переходит в Махсом, духовная ступень, которую он занимает, на которой он находится, обретает ее, это мера человека, которая есть в нем. И снова я повторяю, что все эти огонь, вода, ветер, земля, то есть лентяй, страстолюбец, транжира, там, или гордец, неважно, все эти четыре свойства характера, они, стремления останутся в нем, не страшно. Это вообще не относится ни к чему. В другой раз родиться другим животным. Это не... Почему у нас все-таки есть четыре этих свойства? Они соответствуют четырем стадиям начала буквы Юд, Юд-Кей-Вавке. То, что есть как проекция в животную материю, на материале этого мира, желание получать. Проекция ради получения пока что это на уровне клипот, просто страсть, как заполнить себя, то есть наполнить себя, успокоить себя. Он может с помощью четырех этих стремлений. То есть если он транжира, должен раздавать и успокаивать себя. Если он гордец, должен получить наполнение для гордыни и успокаивать себя. То есть наполняет свое желание получать. Каждый в своем сочетании этих четырех свойств. Ну вот и все. Так человек называется то новое кли, которое называется душа, которая может возникнуть в нас благодаря учебе. То есть во время учебы свет в ней возвращает к источнику, то есть строит в нас это шестое чувство. Желание в отношении Творца с экраном ради отдачи ему, а не желание относительно животных страстей с экранами нельзя построить. Все-таки с разными расчетами, как я этим пользуюсь, это все не связано с работой Творца. Поэтому есть две Торы, два учения, противоположных друг другу. Одна Тора, как существовать в этом мире, под Махсомом. Это называется Тора всего общества, клаль. И тогда учат все общество, как лучше существовать, как хорошие иудеи, простой, верящие, то, что называется, простой народ. И тогда говорят о том, как он управляет своими страстями, чтобы был хорошим иудеем, был бы вежливым, любящим людей, следящим за тем, что он говорит, и так далее, и так далее. Я это не отвергаю, не дай Бог, где-то ниже Махсома они обязаны, должны быть в этом. Это пока что Тора всего общества, которая готовит их, чтобы когда-то они пришли к индивидуальной Торе. Индивидуальная Тора — это тот, кто хочет вырасти лично как человек. Вы называетесь человек над Махсомом, и тогда у него есть уже новое кли. Желание относительно Творца — это называется новое желание, новое кли с намерением ради отдачи. И пробуждаются в нем разные помехи против этого, которые называются клипот, против Творца. И тогда вся его связь, его отношения, его работа, это относительно, только относительно Творца, направлено в том, что направлено относительно Творца, это называется духовно, это называется человек. То, что направлено относительно себя или подобных ему, это называется животное свойство. И он, это находится в этом мире. Разница между ними, разница между человеком и животным. Да.
1: В этой статье он все сводит к одной точке. Только заниматься Торой, заповедями, и тогда придет тебе все остальное, которое он здесь описывает. Но что это за понятие? Что означает заниматься Торой, заповедями?
0: Заниматься Торой, заповедями, чтобы свет в ней вернул тебя к источнику. Торой, заповеди называются все средства, о которых пишут нам каббалисты, которые уже пришли к Лишма, они называются каббалистами. Так они советуют нам, с помощью каких действий мы можем прийти к Лишма. Эти действия пока что называются у нас Торой заповеди. После того, как мы приходим к Лишма, даже самому маленькому, допустим, у бар Лишма, это называется работа с экранами. Ради отдачи называется Лишма. Лишмо ради него. То есть после того, как я уже вхожу в работу с экранами, за Махсомом, то есть я перешел, уже я знаю, что такое Тора и заповеди. Я знаю, с помощью каких действий в моем желании получать, я делаю действия, которые приближают меня к Творцу, то есть увеличивают у меня намерение ради отдачи. И тогда они называются заповеди. И благодаря тому, что я исправляю мое желание получать с намерением ради отдачи, я наполняю его светом, который называется Тора.
1: А сейчас что?
0: А сейчас все мои действия, когда я нахожусь под Махсомом, но мое намерение как-то, намерение тоже пока еще непонятно, но как-то то, что есть у меня, то, что я хочу прийти к настоящей работе, к отношению к Творцу в истинном виде, ради отдачи, перейти Махсом, экран, все, что я могу сказать себе, что я еще не знаю точно, что это такое, но как-то я себе представляю себе это. Каждое, всякое действие, которое они пишут мне как совет, если я исполняю, это называется Тора и заповеди. Не называется Тора и заповеди в Каббале. То есть сделать из животного человека, это не называется Тора и заповеди. Животные действия, которые я делаю своим телом, руками, ногами, какими-то предметами в этом мире, это вещи, которые мы должны делать в рамках этого мира. Это не связано с духовной работой. Поэтому я всегда говорил, что это не продвигает человека к Творцу. Это поддерживает его, чтобы он был святым неживым. Обо всем этом мы говорили в каком-то другом виде. Да.
1: Мы говорим о гордыне, что я не могу с ним жить в одном месте, то есть о гордыне. И он пишет, что свет в ней показывает человеку его низость. Как я, как каббалист, который знает, насколько он низок по сравнению с Творец, могу оберегать такое свойство, как гордость? Как я узнаю, что я гордец, насколько я низок?
0: Гордыня — это одно из четырех животных свойств. Да? Так говорят, что животными свойствами ты заниматься не должен. То есть у нас есть четыре животных свойства, которые являются проекцией огня, воды, ветра, земли на нашу материю. Есть эти четыре свойства на животных уровнях тоже. И также относительно Творца у меня есть свойства лени, и страсти, и свойства гордыни и так далее. И это все относительно Творца. Когда я пользуюсь этими стремлениями, чтобы приблизить себя к Нему, это что-то совершенно другое. Это что-то совершенно другое. Там эти четыре свойства потом становятся четырьмя стадиями. Хохма, бина, тиферет, малхут. Это что-то другое. То, что написано, что про гордеца, не можем я и он быть, пребывать в одном месте, речь идет о гордыне. Гордыня — это самая яркая форма желания получать. Что такое гордыня? Гордыня называется, что я чувствую себя самого, свое я, свою индивидуальность, и что это просто моя основа, от которой я не могу отказаться. Это называется гордыня, гордость. Мое «я» важнее всего, что угодно. Любого другого человека, Творца, всего, что хочешь. Это называется фараон в человеке. Кто такой Творец, которого я буду слушаться? Я властвую, а не он, и никто. Называется, что если это свойство пока еще не исправлено в человеке, фараон его еще не вернулся к Творцу, что называется. Человек такой не может быть связан с Творцом. Конечно, он не может быть в слиянии с ним. Какое есть подобие по форме? Какое есть тут радиоотдачи? Если фараон будет пользоваться всем желанием получать радиоотдачи, он будет самым святым. Будет окончательное исправление. Фараон — это вся наша материя. И в животной форме. Если я сейчас чувствую в работе, благодаря свету, я чувствую, что я самый низкий, самый плохой в мире, хуже всех. Как я могу, чтобы моя гордыня работала в животном виде, относительно людей в мире, без всякой связи с работой? Все, что я чувствую,
1: ты можешь чувствовать вместе с тем, что ты самый большой гордец, вместе с тем ты можешь чувствовать, что ты ноль, самый низкий. Это не отменяет одно другое. Я могу видеть. Проблема в том, почему я не могу видеть этого. Потому что если я смотрю на свою гордыню только и не проверяю ее с помощью какого-то принципа отличного от него, и уж тем более относительно высшего мира, я вообще не вижу, что эта гордыня что-то ярко выраженное или мешающее, и вообще, что это я, что это свойство, которое облачается в меня. Но если вместе с этим приходит ко мне высший свет и светит мне, так я здесь получаю несколько ощущений. Я прежде всего получаю понятие, что я гордец. По сравнению с его свойствами, я также получаю понимание, что это за свойство против гордыни, свойство света. И тогда у меня уже есть два параметра. Это не мешает также, чтобы я получил все остальные понятия о своих свойствах. Мы должны понимать, что в целом они являются характером, видом проявления желания получать, что во мне. Они не могут исчезнуть. Тот же самый корень души, который был у меня в Адаме Ришоне, после разбиения потерял экран и приобрел свою форму без экрана, когда он в любом виде, даже без экрана, состоит из завитка Юд, Юд, Хей, Вав, Хей, из четырех свойств. С кетером это пять. Эти четыре свойства должны быть в каждом творении, то есть в каждом желании. И ты, то есть, не можешь. И ни одно из них, и также их сочетание изменить. Ты не можешь. Это твой корень в Адаме Ришоне. Это твое истинное «я», основа. И тот, кто собирается воевать с этим, он просто подавляет. Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подавить эти свойства, не пользуясь ими. И все философы, и все стоики, и были такие методики, да? В древнем мире до сегодняшнего дня есть разные методики, которые всего лишь учат человека тому, как силой управлять естественными свойствами, что тогда он увидит себя сильным человеком, но он не человек, он их подавляет, не изменяя. Это невозможно изменить, это до нас еще находится в порядке создания, творения.
2: זה כמו שעושים בכלל בחינוך.
1: Это как вообще пользуются этим воспитанием? Сейчас приходят к согласию, что воспитание должно быть без давления. Даже не знают, как этим правильно пользоваться, но приходят к заключению, что это не помогает, что после 30 лет мы видим в человеке разные плохие качества и разные взрывы внутри. Это потому что с детского возраста на него давили. Сейчас ученые понимают, но у них нет никакой методики, как справиться с этим.
2: Okay.
1: Да.
0: Может быть, непонимание вытекает из того, что мы понимаем эти свойства, гордость, страсть и так далее в наших простых понятиях?
1: Мы прежде всего заботимся, чтобы наше желание получать общее не было повреждено. И тогда я знаю, как пользоваться всеми этими свойствами и показать себя относительно общества, что я могу больше заработать, показать, что насколько общество в своем стандарте уважает какое-то свойство. Если общество, в котором я нахожусь, уважает лень, я покажу себя самым большим лентяем, гордецом, покажу себя самым большим гордецом, ведь я показываю относительно общества, чтобы пользоваться ими и заработать больше. Не то, чтобы сами эти свойства были хорошими или плохими. Нет в них ни хорошего, ни плохого, уж тем более по отношению к Творцу. Мы еще не говорили об этом, об Аде, о всех этих, о Сдоме, то есть о всех этих понятиях. Короче, все, что находится ниже Махсома, не должно быть нашим занятием. Все. Только по отношению к Творцу начни заботиться о том, кто ты и что ты. Все.
0: Но он говорит тут в простом понимании этих свойств, так не кажется.
1: Не в простом понимании. В простом понимании означает, что с этими свойствами нечего делать, это животные свойства и все тут. Но потом, когда человек проходит Махсом, эти свойства не животные, а его духовные свойства, то есть относительно Творца, они уже принимают совершенно иной характер.
0: Как человек может во время учебы хотеть учиться лишма?
1: Как человек во время учебы может захотеть учиться лишма? Вчера, скажем, я почувствовал, что я ничего не стою, что я далек от Творца, что мое время просто тратится впустую, что моя жизнь... Мне нет никакой пользы. И как я родился, так и умру. Просто жаль времени. И все это в желании получать пока что. Ты чувствуешь, как я говорю, да? И нет у меня никакого смысла в моей жизни. И что же будет? Будет у меня что-то на самом деле хорошее, если я приду к тому, что я буду связан с Творцом. Я вспомнил, что есть Творец, что если я с Ним связан, мне будет хорошо, и тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу с Ним связаться? Мне говорят, что иначе невозможно, нет никакого средства, каких-то плоскогубцев, с которыми я мог схватить его. Но если я учусь и во время учебы думаю о Нем, так у меня свыше есть какое-то свечение, какая-то сила, которая приблизит меня к Нему, и тогда я выйду. Выиграю что-то. Придет высший свет, что-то, не знаю, небеса раскроются, будет у меня что-то хорошее. Я думал об этом много вчера, и на самом деле у меня было ощущение, что стоит, что кроме этого, на самом деле, что у меня будет. И тогда я берег это намерение и эту мысль. Сегодня пришел на урок, я сижу здесь и думаю, как с помощью того, что я сейчас буквально буду пользоваться уроком как лекарством, чтобы это принесло мне то, что я хочу, духовную жизнь, близость Творца. Все эти большие, великие вещи. Я думаю об этом во время учебы, что учеба придет к этому. А для чего я раньше учился? А, думал, что если я буду учиться, то с помощью просто так знаний я буду знать, как повернуть небеса, как перевернуть свою жизнь, да? А сейчас я уже понял, что с помощью знания я не смогу выйти в высший мир, почувствовать его. А только с помощью свыше, когда придет свет и раскроет мои глаза. Да, так я нуждаюсь в этом свете, поэтому я прихожу и учусь. Это начало лолишма, а потом есть лолишма больше. Когда он уже начинает чувствовать, человек, что на самом деле то, что я думаю, что мне будет только хорошо, что значит «будет мне хорошо»? Когда будет мне хорошо все время, я вижу, насколько я чувствую, что мне будет хорошо, хорошо, хорошо, что я получаю, получаю. В конечном счете это не приносит мне наслаждения, что большее наслаждение, более относящееся к вечности, без стыда или плохого ощущения, это наслаждение от отдачи. По крайней мере, когда я не чувствую своего эгоизма, своего зла, и тогда я словно витаю. И только для этого я иду учиться. И я не хочу ни думать о себе, ни чувствовать себя, так быть оторванным от себя. Да, конечно же, я оторван от всяческих бед, всяких мыслей и тревог. А затем я думал, ну ладно, так что значит, что я просто так буду отключен от себя? Так что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу относиться к чему-то вечному, совершенному, полностью, кто он, Творец. О, так лучше, если я буду буквально войду в него, тогда как я вошел в какое-то место, где только может быть одно хорошее, во всех пониманиях. И я тогда хочу связи с Творцом. Лишма или лолишма? Конечно же, лолишма для себя, чтобы мне было хорошо, но я хочу его. Уже он начинает входить в картину. Что значит, что я буду в нем? Чтобы он думал обо мне хорошо, и я буду о нем хорошо думать. И тогда наверняка будет нам хорошо. И тогда уже думаю, как отдавать ему. Я вследствие этого буду чувствовать, как он дает мне уже лолишма в таком виде, когда я думаю, как у меня будет хорошее ощущение его. Потому что если я буду его чувствовать плохо, я чувствую, что мне будет плохо. И так постепенно человек начинает продвигать все это, пока не приходит к состоянию, что называется, самое большое лолишма. Когда на самом деле, пока не дает мне заснуть. Я хочу любить с ним, я хочу быть связанным с ним, хочу отдавать ему и забыть себя в этом, потому что я уверен, что мне от этого будет хорошо. Все. Ты знаешь, как пьяный, скажем, не знаю, как это описать. Если он буквально вот так отдал себя этому, это называется, что есть у него лолишма, из которого он уже может прийти к лишма.
0: И все это еще лолишма.
1: Ну, все это еще лолишма, но он все время хочет реализовать, как сказать, реализовать свое желание, свои ожидания. Он хочет, чтобы они реализовались. Я хочу такое лишма, или такое лишма, и такое лишма, все большее. Я хочу, да, как я хочу воспользоваться своей связью с Творцом, так ради этого прихожу и учусь. То есть каждый раз я требую от учебы достижения лолишма в другом виде, более высоком. Пока я не прихожу к состоянию, когда из этого я вхожу в лишма.
0: Самый большой лолишма. Начинает строить следующий этап, уже начало лишма?
1: Нет, самый большой лолишма, он также не хочет лишма, он не знает, что это, не понимает, что это. Самое большое лолишма. Я хочу отдавать Творцу и быть с ним, как будто я люблю его, пока я буквально не чувствую себя настолько, как в любви. Когда закон любви, ощущение любви настолько наполняет человека, что гасит как бы желание его получать. Как бы, там есть большой, огромный эгоизм и вся жестокость, все. Но все это гасится каким-то ощущением необходимости связи с возлюбленным. Все? Итак, но в чем был вопрос? Как я пользуюсь своей учебой? Каждый раз, когда я хочу чего-то, я уже понимаю, что я могу это реализовать с помощью учебы, с помощью того, что с помощью учебы я получаю силы реализовать то, что хочу. Так я должен прийти на учебу с каким-то хисароном, что сегодня я хочу с помощью учебы, и я мог изменить это и это. Произошло со мной то-то или то-то. Буквально учеба — это какую оплату ты хочешь или какие силы ты хочешь для того, чтобы в тебе что-то изменилось. И если ты приходишь, и нет у тебя четкого определения, что ты хочешь, чтобы изменилось тебе с помощью учебы, это бесполезная учеба. Для чего тогда свет приходит? Ты его пробуждаешь, товарищи вокруг тебя пробуждают его, и он не просто так крутится вокруг тебя и уходит.
0: Учебу я плачу за...
1: Ты не платишь с помощью усилия, когда ты прикладываешь усилия во время учебы, ты привлекаешь на себя этот свет, который приносит жизнь, приносит здоровье, силы, все. Все хорошее. А если ты просто так сидишь и учишься, и нет у тебя сил для этого, так для чего ты пришел учиться вообще? Так ты приходишь, и ты сидишь, и ты не знаешь. И товарищи тоже сидят здесь, и, может быть, лучше тебя пробуждают эту силу. Так сам свет строит тебе хисарон. И тогда ты постепенно начинаешь понимать, что хотеть от него. Но более правильно и быстрее им воспользоваться, если ты уже приходишь с выясненным хисароном. Где Демидов? Он здесь был, мне кажется, нет? А, он там слышит на охране. Он часто со мной связывается. У меня нет никакого понятия, как там выполнить, как сыграть свою роль в театре. Я буквально взрываюсь, я не знаю, что делать. Я даю ему какой-то совет, но, по сути дела, что? Самый правильный совет. Есть у тебя проблема, приходи сюда, это тебе больно, приходи сюда, учись, чтобы свет в ней дал тебе возможность выполнить, сыграть свою роль. Посмотри, какой грубый, вроде бы земленый пример, что в этом. Но ты уже идешь, уже веришь, что в твоей учебе Торы есть у тебя сила что-то улучшить. Что есть в Торе сила, что именно это единственная сила в нашем мире, этот окружающий свет, который светит свыше из того мира, это единственная возможность изменить что-то в моем состоянии здесь. Нет никакого другого средства, шприца, вилки, плоскогубцев, неважно чего, чтобы я мог что-то изменить в себе с помощью кого-то другого. Только этим светом, который светит. Но когда он светит, в нем нет, как бы это сказать, есть в нем общее воздействие на ушу. Конечно же, он продвигает душу. Но я должен определить, что я хочу от него. Я как бы ухватился за этот окружающий свет и с его помощью меняю как отверткой. Что я в себе могу подкрутить, чтобы изменить? Это должно быть мне более-менее ясно. Это перед учебой нужно знать. Но мы знаем это, мы собираемся как группа, говорим об этом, мы выясняем в точности, каков наш хисарон, да? И тогда приступаем к учебе, да? ясной форме, что мы требуем от окружающего света, да? А потом, если это не изменится, тогда мы должны быть прямо в возмущении. Почему это во мне ничего не изменило? Где твое обещание? Так покажи мне, где я виноват, и скажи мне, почему ты не сделал мне. А результаты будут на месте?
3: Результаты на месте я требую, значит, что я не потребую результатов тогда, когда? Через 1000 лет? Хорошо. Я поставил таймер, буду сейчас ждать 1000 лет, и в тот же миг я требую.
4: Я не связываю. Я... Непонятно, в чем разрыв между животными свойствами и свойствами относительно Творца. Если, например, если у человека есть свойство лени, он ленится, он не хочет ничего менять, чтобы учеба изменила это свойство, чтобы оно осталось как есть, только чтобы отношение к Творцу было без лени.
3: Я не связываю свои свойства, вот эти 4 животных свойства, с учебой вообще. Я не думаю о том... Ты знаешь, да, я такой раздражительный. Я вспыльчивый. Чтобы это изменило во мне это свойство. Я могу страдать от этих 4 свойств, да, я немного знаю, но я совершенно не вижу связи между этими свойствами и моей связи с Творцом.
4: Приведите пример.
3: Если бы я не был таким вспыльчивым, тогда, может быть, относительно Творца не был бы таким горящим, так пусть лучше это остается. Это свойство. Ленивый. Если бы я не был ленивым, я сейчас бы занимался 1000 вещами в этом мире, которыми занимается весь мир. Слава Богу, вместо этого я сижу, я ленюсь. Но если уж я пойду что-то делать, чтобы это было что-то стоящее. Ну, когда-то у меня было. Ладно, это не важно. Есть такие люди, когда ты... хочешь предложить им какое-то дело, они говорят, я занимаюсь выгодой только 2 миллиона в месяц и не меньше. У тебя есть что-то? Я готов услышать. Если нет, то я даже не готов слушать. Это называется вот это лень, свойство лени. Очень хорошо. Ну, к тебе до какого миллиона стоит предлагать? Тебе это понятно или нет?
4: Не, ну я же что-то другое спрашиваю.
3: Мне понятно, что если ты придешь ко мне и предложишь мне вот это нет. Более этого или таким образом? Тогда да. То есть это должно быть понятно человеку, чем он занимается, а чем нет. Иначе что, будешь как маленький ребенок бегать туда-сюда? Как ты своего ребенка поместишь в игрушечный магазин? Ты увидишь, как он с ума сходит?
4: А если эта лень мешает мне встать утром, прийти на урок?
3: Прекрасно, хорошо, если я не хочу встать утром, значит, что пришло время, чтобы я подумал, ради чего мне стоит вставать.
4: Я не знаю, но все это же животное свойство, лень. До того, как я встаю, если я же встал и пришел учиться, тогда я пришел, тогда нормально учусь.
3: Нет, нет, подожди. Эти животные свойства, их нам дали тоже для чего-то. Не для, чтобы мы просто были таким образом для наших человеческих каких-то качеств. Нам их дали, чтобы из них мы продвигались. Но использовать их относительно Творца, а не относительно других людей. И не для того, чтобы я их улучшал, но чтобы из них я связывался с Творцом, когда я лежу в 3 часа ночи в кровати. Да, пришло время вставать. Я сейчас должен включить разные расчеты, стоит мне вставать или нет, для чего и так далее. То есть если я направляю их на духовное продвижение, тогда я использую их правильно. Но если я использую их относительно окружающего мира, то что мне будет от этого? Дали мне эти свойства не случайно, чтобы они лежали у меня где-то в ящике стола. Нет, они мои. Я из них должен установить свое отношение к Творцу. Потом эти свойства, когда они становятся духовными, Это уже другая работа, но пока что я внутри них. И моя расточительность, и моя гордыня, и мое нетерпение. Все эти вещи, из них я продвигаюсь. Из них я направляю их на Творца, а не к ним самим, и не ради людей вокруг меня. С этим у меня нет никаких расчетов.
4: С одной стороны, вы говорите, что нет никакого расчета, с другой стороны, вы говорите, да, надо пользоваться им, помогают себе им.
3: Относительно Творца, относительно духовной работы, конечно.

0: его желание получать растет. И когда его желание получать растет, то все эти свойства желания получать, они остаются. Но по мере того, как его желание получать растет, растет внутри человека еще одна категория — это связь его с Творцом. Тогда у этих свойств уже начинают быть отношения относительно Творца, и тогда в соответствии с этим они меняются. Характер гордыни, нетерпение, лень — это уже другое.
1: Ну, это растет как помеха, а именно относительно Творца, пока не превращается в духовное свойство. А чем еще можно воздействовать на человека?
0: Я не рассматриваю их как помехи. Почему они как помехи, эти четыре категории?
1: Ну, скажем, свойство лени.
0: Лень — это не помеха. Почему лень — это помеха? Лень — это расчет внутри желания получать, ради чего стоит двигаться.
1: А чем мы отличаемся друг от друга после Махсома?
0: Чем мы отличаемся друг от друга? Сочетанием этих четырех данных.
1: То есть четырех основ этих?
0: Да, огонь, вода, воздух, прах в каждом.
1: Нет никакой связи между этими свойствами духовной работы?
0: Ты говоришь, чем мы отличаемся в духовном или в материальном? И в материальном, и в духовном мы отличаемся этими четырьмя основами. В какой пропорции они находятся в каждом?
1: Это значит, что когда мы начинаем прилагать усилия практически,
0: использование их правильным образом, в самом большом желании получать, это называется прийти к полному исправлению. Вот и все. Но когда ты придешь к полному исправлению, я обещаю тебе, что так же, как есть у тебя сегодня эти четыре основы животного характера, они останутся в том же виде.
1: Если есть уже сейчас у меня.
0: То есть все равно будет будет что-то, относительно чего ты будешь очень раздражительным, вспыльчивым, и что-то другое, где ты будешь очень ленивым, и так далее. Все равно это будет. Все это будет как бы относительно Творца, и в этом ты будешь в полном отрицании своих четырех свойств.
1: И все-таки есть уже во мне то, к чему я должен прийти? Какие-то свойства?
0: То есть конечная картина, и каким образом ты должен выглядеть в полном исправлении. Ну, я прошу прощения, что не отвечаю на все вопросы, но мы должны начать учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Самое сильное мое впечатление — это то, насколько, какая сила есть в учебе и какую подготовку нужно проводить в течение дня и выяснения, чтобы прийти на урок и получить силы и получать изменения каждый день.
1: То, что я слышал на уроке, что свойства человека не меняются. Человек должен использовать свои свойства эти и превращать их в намерение, вместо намерения себя направлять их к Творцу.
0: Мы получили на уроке много разных состояний, и Рав говорил о том, что мы должны приходить на урок с хисароном, с желанием изменить в нас и ожидать, что это произойдет, и даже представлять, какое вознаграждение мы хотим, и так далее.
1: Он говорит о свете.

0: насколько во время нашей учебы мы должны быть в устремлении к надежде на свет, и что мы только по отношению к Творцу должны надеяться на Него, получить помощь от Него, и как использовать это как сила, как силу, и то, что дает Творец, просто силу. Мы должны прийти в истинным хиссароном.
1: Использую ли я все свойства, которые мне дали, чтобы преуспевать в этом мире, или я использую эти силы, чтобы приблизиться к товарищам, чтобы у нас были общие силы, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу, обрести духовные, истинные свойства. И в этом наше изучение Торы мы проверяем, как мы можем получить свет, который нас исправит и приблизит к Творцу.
0: Я записал, может быть, недословно, то, что я слышал от Рава, что все время я прошу у Творца достичь более высокого уровня лоришима, то есть чтобы потом прийти ко всему, во всем, что я только хочу быть в отдаче любви, и с помощью учебы я хочу достичь всего, чего я требую, и получить какую-то силу, чтобы она изменила меня. Если я прихожу на урок, и я не знаю, для чего я пришел, то для чего ты приходишь тогда? Нужно приходить с истинным хиссароном на урок.
1: Яков пишет, как я должен использовать свои свойства относительно Творца, и как мы друг другу в этом помогаем. Я получил воодушевление от того, как Рав описал процесс перехода из лолишма к лишма, когда лолишма растет из того процесса, когда он хочет использовать Творца все больше и больше, вплоть до этапа, когда не могу заснуть, и именно из этой точки происходит переворот, когда Творец дает свойства отдачи, которые противоположны нашей природе.
0: Да, человек спрашивает, почему у меня есть такое свойство, что я такой упрямый, что я злюсь на них. И нужно понимать, что именно с помощью этих свойств мы можем обратиться к Творцу и получить то, что надо, и правильную форму использовать их. И поэтому нужно обращаться к Творцу и просить, и тогда все, что есть в человеке, будут правильно использовать.
1: Во время урока мы сидим и выясняем хиссарон, и молитва происходит в группе, и какая молитва должна быть в течение дня у каждого, и также вместе мы хотим прийти к этой молитве.
0: Спросили Рава, что мы должны требовать от окружающего света, а если мы не меняемся, то мы должны быть просто в требовании. Почему ты не изменил ничего? Где твое обещание, обещанное, что мы должны получить, почему не сделал нам.
1: Мы слышали, как мы должны требовать каждую секунду.
0: И наша надежда должна быть каждый раз на то, чтобы тот свет, который мы получаем свыше, в виде помощи, чтобы раскрыл нам глаза.
1: Если мы будем вкладывать силы в правильном месте, то увидим благословение в нашей работе.
0: И в конце самое главное, что через все желания, наше стремление, мы захотим быть в связи с Творцом.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала, птиха.
1: Шалом, хаверим, אנחנו לומדים את הפתיחה
0: שרב. Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мы изучаем птиху. И сейчас у нас будет уникальный урок. И потому что мы должны помнить правильное намерение, удерживать его, потому что мы изучаем науку Каббала, и также потому что это 10-й урок, первая часть, и Рав начинает буквально сначала, он спрашивает учеников, помните или нет, начинает сначала и открывает сначала все нисхождение творения. В этом уроке есть много элементов, деталей, подробностей. И Рав рассказывает все нисхождение сверху вниз очень подробно. Стоит быть сосредоточенным и на самом этом описании, и также на самом процессе, который Рав описывает очень четко, по причинно-следственной связи, и не упускает, следует за Баля Суламом. И мы не забываем, для чего мы это изучаем.
0: Да, так мы помним, что в процессе того, что мы слушаем Рава, мы хотим находиться с ним в одном потоке, можно чертить, можно записывать вопросы, но главное — быть на той же волне с Равом. И вместе с ним вот так вот мы войдем в высшие миры. Мы начинаем сейчас 10-й урок, первую часть. Пожалуйста. Что мы изучали, на чем мы закончили? Адам решен, еще нет? Ну что вы, не помните, что было? Ну хорошо. Так что, повторим. Ничего мы не изучали, что вы разве не пришли к тому, как он родился, Адам решил? Ну, давайте с самого начала повторим всю систему. От Творца исходит свет, который называется свойство шорыш, пхинат шорыш, корневая стадия. Создает первую стадию пхину алев, наполняет светом желание получать, которое он создает. И потом свет влияет на кли, на желание получать своим свойством, и поэтому кли тоже хочет отдавать Творцу, как бы отталкивает весь свет, называется вторая стадия пхинабет. Третья стадия пхинагимел решает, что она будет получать столько, чтобы быть в отдаче. И уже четвертая стадия, когда пхинадалит, когда в кли желание получать, решает, что будет получать все. Ну, и кратко объясняю, когда что происходит. Вот эта последняя стадия, когда наполняется полностью светом, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Энцов. Из-за того, что она сама притягивает свет, а не как в первой стадии, когда Творец это создал, она чувствует, что она противоположна свету полностью. Не согласна с тем ощущением, происходит первое сокращение, Цинцум Алев остается пустой. И тогда это состояние называется миром сокращения. А предыдущее состояние называется миром бесконечности, Улам Энцов. И Малхут остается пустой. Можно также ее нарисовать и в концентрических кругах таких. И внутри вот она, черная точка. Это Малхут. То есть все желания Малхут. Это вот все это и есть, все это Малхут, да? Все эти четыре круга. Это Пхинадалит. И все эти свойства, все эти пхинот называются тетришонот. Девять первых сферот четвертой стадии. Шхины Далит. А это она сама, черная точка внутри. Шхина Далит, Шебе Далит. Четвертая стадия в четвертой стадии. А что потом делают? Происходит потом, после цинцума, после сокращения, после того, когда Шхина Далит остается пустой, мы изучаем, как она дальше. Что она думает сделать? Ну, она говорит, может быть, я начну начинать получать ради отдачи, сколько я способна. Вот мы так это... Мы это вот так вот, вплоть до нее самой показываем такую линию. Она говорит, сколько я смогу получить? Ну, так я получу ради отдачи. Если нет, то не смогу. То место, где она решает, когда приходит свет, и она его отталкивает, называется П. И до какого места она получает, она способна получить радиоотдачу, называется табур. А в конце называется сиюм парцуфа. Она получила, то, что она получила, называется орпними, внутренний свет. То, что она не получила, остается как окружающий свет, и потом есть соударение битуш, отражен от окружающего и внутреннего света, когда они там взаимодействуют вместе в табуре. И вследствие этого свет выходит. Сначала был зевок на решемот далит-далит, 4-4. Потом, когда свет вышел, уже на следующем уровне происходит зевок, который называется на решемот далит-гимел. Первый парацуф называется гальгальта, второй парацуф называется аб. И получает вследствие этого зевога, насколько... способна получить радиоотдачи, там есть внутренний свет, и потом тот же процесс происходит, опять выходит свет до хазе этого парцуфа. И потом опять есть зивук дака, ударное взаимодействие со светом экрана, и это называется уже, происходит этот зивук на решемот гемелбет, парцуф, который распространяется, вследствие этого называется парцуф саг. Тоже есть внутренний свет, тоже есть битуш пневмакев, соударение внутреннего окружающего света. Свет начинает выходить. И вот когда он начинает выходить из парцуфа, есть тут посередине некоторое дополнительное действие. То есть он как бы, когда он начинает выходить, эти никуда точки света из парцуфа, он также спускается вниз по табур и наполняет все оставшееся место вплоть до сиюм. До конца парцуфа гальгальты. И вот этот парцуф, который спускается вниз под табур, он называется Некудо де Саг. И тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Иисот, Вималху, 10 сферот. Сюда спускается Орхасадим. И наполняет конец гальгальты, сов гальгальты, светом хасадим, светом хасадим. Но так как здесь есть в гальгальте решемот, которые остались пустыми, так вот эти решемот, они воздействуют и ощущаются парцуфом. Некудот десак, и это решемот далит гимел. То есть на этот парцов, который спустился некудот десак, у него есть экран на решемот бет-бет. То есть был гимел бет в самом парцове, но когда свет вышел, остался бет-бет. И тогда решемот далит гимел, они сильнее. чем этот экран Бет-Бет. И поэтому тут происходит такое действие, которое называется цинцум, сокращение, когда Малхут поднимается до середины Тиферет, там, где заканчивается Келим Дашпа, дающий Келим, которые называются вот Кахаб, это Гальгальта, Хагат — это Энаим, так называются они, Гальгальта, Ве Энаим, эти Келим, отдачи, отдающие Келим. Келим Дашпа на иврите. И они остаются свободными. А те, которые внизу, под Тиферет, под середину Тиферета, они называются Озен, Хотем, Пе, или иначе, другими словами, Ахаб, сокращенно, это Келим Декабала, то есть получающий Келим. И на них произошло действие, которое называется сокращение цинцум. Малхут поднимается наверх, до Тиферет, до середины Тиферета. И это действие называется цинцум бет, второе сокращение. Иными словами, отсюда и далее у нас есть граница, которая называется Парса. И о чем говорит эта граница? Что до этого места, начиная с высшего самого света, с бесконечности, свет может распространяться только до этой границы, которая называется Парса, а ниже нее свет уже не может проходить. И весь этот процесс, который мы описали здесь, мы его определим таким образом. Вот так вот границу проведем, чтобы отделить его. Весь вот этот процесс обозначен на чертеже. То, что все есть внутри, это произошло в то время, когда Некудо Десак спустились вниз по табур, и произошло все это, то, что произошло, весь этот процесс. И после того, как все это произошло, экран, как обычно, утоньшает.

со свет выходит, эти решимот поднимаются с экраном вместе. Экран поднимается, и решимот заходит в педерош, поднимается в педерош. К его хазе, этого парцуфа са, как обычно. И там потом происходит создание других парцуфов по ступени. Но это нас уже не интересует. Нас больше интересует, как он реагирует на эти решимот, которые сейчас поднялись от парцуфа Некод де Десак. Мы смотрим, что здесь есть Рош Десак. Тут есть решимот. Бет Дейт Лапшут, Алев Да Виют и второе сокращение Цинцум Бет. То есть Алев Да Бет Алев плюс Цинцум Бет вместе с решимот Далит Гимел от Гальгальты. Бет Алев сокращенное это решимот с этого места, когда произошел Цинцум Бет. Вот до этого места, до Парсы. И он говорит, я хочу наполнить это место, я могу получить в это место свет ради отдачи. И это называется Решимот Бет Алев плюс Цинцум Бет. Это формула того желания, которое хочет реализоваться. А решимот Далит Гимел, которыми они впечатлились от Сов Гальгальты, тоже там присутствует. И что происходит? Прежде всего, есть зивук на решимот Бет Алев Мицумцамим, сокращенное. Это зивук на Алев Давиют. Но так как это сокращенный зивук, потому что там есть сокращение Цумцум Бет, второе сокращение, то он не может произойти в «п», а происходит только в «никвенаем». И это называется место «середина бины». То есть если мы напишем здесь «кетер хохма бина заран пин малхут», то посередине этого у нас будет это место, которое называется «никвенаем». И с этого зивуга, который произошел там, исходит свет вниз, который наполняет все это место до Парсы и делит это место уже на части, которые называются Кетер, Абавыима и Зон. И тогда этот парцуф называется Катнут. Улам Аникудим. Малое состояние мира Никудим. А потом у нас происходит зивук на решимот Далит Гимел. То есть на весь уровень. Этот зивук происходит в П. И свет спускается вниз и наполняет весь парцу вплоть до сиюма Гальгальты. И это называется состояние Гадлют Мира Никудим, большое состояние Мира Никудим. И тогда создаются 10 сферот в Кетере, полное. Там были Гальгальты и Найн только в малом состоянии, в Катнуте. А в большом состоянии уже полностью есть 10 сферот в Кетере, 10 сферот в Абавиима, 10 сферот в Зоне. Зон. И в них уже происходит разбиение швира. И выше Парсы в Зон, и ниже Парсы. И тогда здесь создаются, выходят в 8 малахим, то, что называется, у каждого есть 4 авая, умножить на 10, 4 на 8 и на 10, это 320 частей, или на иврите по гематрии шах. То есть у нас есть то, что и также 4 умножить на 8, это малхуйот, сколько у нас есть. Количество малху 32, на иврите лев, ламет бет –

0: И то есть у нас получается, то есть 32 сферы лев и 288 рапах. И мы говорим, что здесь есть 10 сферот, здесь есть малхут, а здесь 9 первых сферот.
1: Итак, мы говорили, что из 10 этих разбитых сферот зон мы можем исправить только 9 первых сферот. Малхут не способна, потому что она перемешалась с 9 первыми, поэтому произошло разбиение, поэтому мы больше не принимаем ее в работу, просто оставляем ее. И вся наша работа — это отделить Малхут от всей этой смеси, которая произошла после разбиения, и сделать выяснение и исправление 9 первых сферот — это Рапах 288, искр. И система, которая производит это исправление, называется «Мир Ацилут». Как он выходит? Очень просто. После разбиения все килим зон упали вниз. Разбитые килим. А света поднялись наверх в Рош-де-Сак. Света. Света, то есть решимот. Какие решимот поднялись? Здесь тоже бет алиф цимцум бет, далит гимл, а здесь алиф шорыш плюс цимцум бет, далит гимл. То есть снова здесь должен быть зивук дака, уже навьют, уже не в никвейнаем, а это место уже называется мецах. Мецах — это алиф шорыш плюс цимцум бет. Здесь произошел зивук дака, и из зивук дака вниз выходит мир ацилут. Это был катнут и гадлут мира никудим, а это называется ацилут. Он распространяется вниз. Есть в нем парцуфим атик, арихампин, абавы има, зон. Атик, арихампин, абавы има, они... Они соответствуют гарда никудим. А зон соответствует зон. То есть ати карихампин абвыма исправляют гар никудим. То есть так же, как гар никудим, это рожь

0: Хорош. Кинеги ты рожь разве?
1: Относительно этого рожь. Но рожь ацилут умнее, чем рожь никудим, потому что он возник в результате разбиения. Здесь рожь никудим, они не знали много деталей, поэтому позволили зон разбиться. Теперь рожь де ацилут выходит на решемот из разбиения, и поэтому он умнее. И уже формирует себя таким образом, что зон де ацилут, чтобы они не разбились. И кроме того, чтобы они не разбились, чтобы они также исправили все, что можно исправить из разбиения. А и мы говорили, что можно исправить из разбиения. Из разбиения у нас есть Гальгальта Вейнаем, Гальгальта Инаем, включенный в Ахаб. И Ахаб внутри Гальгальта Инаем и сам Ахаб. И мы говорили, что сам Ахаб — это левый Эвен. О нем мы не говорим.
0: Гальгальта
1: Инаем. Из этих Гальгальта Инаем мы выстраиваем зон де ацилут в катнуте, Гальгальта Инаем, в которых находится Ахаб. Это Ахаб де Алия, так называется. Ахаб де Алия, поднимающийся Ахаб. И Ахаб в Гальгальта Инаем — это Уламот Бия, миры Брия и Цирасия. Что происходит тогда? Что мир ацилут начинает поднимать 10 сферот. Так будет здесь зон Абавы Има, Рехампин,
0: Атик.
1: Атик. И зон находится на месте Абавыима, и тогда они порождают мир Брия. И затем от Хазе мира Брия и далее, ниже, рождается мир Яцира. И от Хазе и далее 10 сферот мира Асия. Откуда берется вдруг такое отношение между Брия и Яцира? Потому что зон де ацилут, они выстроены таким образом, что Зерампин — это его уровень, а Малхут находится от его хазе и ниже, парцуф Малхут. И относительно этого у нас есть Брия, Яцира и Асия. Мы только с вами не говорили, что мы поделили все это место сокращенное. Мы поделили его на три части, но в сущности мы пока еще не записали этого. Давайте поделим. Итак, место здесь, ниже, называется местом миров Бия. Оно делится на место мира Брия, место мира Яцира и место мира Асия. Малхут занимает 4 сферы от Тиферет до Малхут Зерампина. 4 сферы. Поэтому 6 сферот мира Брия и наверху, и 4 внизу. 4 сферы мира Яцира внизу и 6 внизу до Хазе, место Брия. Затем 4 внизу, 6 наверху, 4 наверху и 6 внизу до Хазе, место Яцира. И из этого состояния, где стоят миры и ниже, это место называется Мадор Клипот, место Клипот. И от Парсы до Мадора Клипот, это место называется Тхум Шаббат, то есть область Шаббата. Рав говорит о том, что он производит орфографические ошибки на иврите. После того, как вышли мир Ацилут и миры Брия и Цра-Асия, произошел еще особый зивук в зонда Ацилут. Зонда Ацилут порождает еще один парцуф, который называется Адама Ришон. И он тоже расположен так, что его рож в мире Брия — это рож, его гарон на месте четырех верхних сферот Ицра, и от гарона и ниже это делится на гуф. Это хазе. Это раглаем. Это табур. Адам Ришон. И так все эти вещи мы изучаем, что они произошли в шестой день, когда родился Адам Ришон. Затем у нас были подъемы. Первый подъем, 10 сферот, здесь был подъем, чтобы породить мир Бия и Адама Ришона относительно постоянного состояния. И здесь был еще подъем, когда миры поднялись, и Адам Ришон, Эсер Сферот, Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Итак, здесь Брия, здесь Яцера и Асия. И в соответствии с этим также Адам Ришон внутри миров Бия. Затем был еще подъем, когда все поднялось наверх над Парсой. И здесь Адам Ришон подумал, что он еще до наступления Шаббата может сделать так, что все поднялось наверх, что он может сделать зивук дака. И прежде еще, чем все поднялось наверх, он произвел зивук до Акаа и разбился. Он уже тут был как бы вот такой величины, такого размера, и разбился и упал вниз. Разбиение Адама Ришона. И с этого момента и далее его части, после того, как он разбился, они разбиваются все больше, больше и больше, больше падают все больше и больше, пока не приходят к разбиению, в своем разбиении ниже Сиюма. И это называется Аулам Азе, этот мир. И тогда эти части, которые падают до конца, они даже падают в такое место, которое называется наш мир. Не просто этот мир, а наш мир. Наш мир, где человек вообще не чувствует, что он человек, что он полное животное, нет у него никакой связи с духовным. Этот мир, можно сказать, что это состояние, когда человек чувствует, что есть что-то над ним, есть у него какое-то подозрение, да, что есть что-то над ним. И он начинает с помощью учебы стремиться подготовить себя к проходу вот этого сиюма снизу, и этот сиюм он называется махсом. Вот и все. И вся наша работа это провести вот этот период подготовки в нашем мире, а потом в нашем мире, потом в этом мире, и пройти Максом. И после Максома, когда мы проходим Максом, входим в систему, которую, которым управляет мир Ацилут. Есть миры Биядек, душа, Биядек, ума, Адам Ришон в них. И тот, кто поднимает себя, свое желание над Максомом, он называется уже частью Адама Ришона. И тогда уже начинаем продвигаться по духовным ступеням снизу вверх.
2: Хорошо, друзья, Рав дал нам такой обзор, повторил то, что было раньше. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы и в учебном зале, и в мире. Мы готовы ответить на ваши вопросы и будем рады вместе углубиться все больше в то, что мы услышали от Рава на уроке. Пожалуйста.
1: Можно объяснить и весь процесс этот подъема и спуска миров, там вот эти Атика, Рихампин, Абвеймазон, подъем, спуск. Что такое вообще, когда мир поднимается и опускается? И также, если можно, еще о разбиении Адама Ришона. Да, мы можем это изобразить вкратце, о чем тут идет речь. Мы говорим прежде всего о том, где мы находимся. У нас есть табур, парса, и сиюм раглин. Это табур.
3: Парса. Ве сиюм раглин.
1: Парса и сиюм раглин. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии, которое у нас есть здесь, в мире Ацилут. Парцуфим дек душа. У нас есть атик. Изображаем это так, Атик, затем Рихампин, Аба ве Има, Зерампин и Нуква.
3: Зе Арихампин, Зе Аба ве Има, זה זרנפין וזה נוקווה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה,
1: это их состояние, чтобы породить мир ביאה.
3: יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין
1: ונוקווה. Есть здесь нижняя часть мира Ацилут, Зерампин и Нуква, и они должны произвести между собой зивук. Но Нуква находится здесь только в четырех сферот, а Зерампин в десяти сферот, и они должны стать большими, войти в гадлут. Для этого они должны подняться к Абаву Има сюда, и поэтому, когда они порождают миры ביאה, они находятся уже здесь, в Аба в Има.
3: Сейчас
1: изобразим мир Бия, как они облачаются на Парцуфим, здесь
3: находятся.
1: Относительно Зерампина находится мир Брия, относительно Нуку находится мир Ецира, но это только четыре сферы, поэтому шесть сферот ее спускается ниже, под Парсу. Относительно мира Асия выходит
3: Улама Ецира, но Маркан. Шабмазе Хакан.
1: Здесь мир Ецира. До сюда. Мы говорим, что под Парсой.
3: Им. Кан, аз митахат ла Парса, еш лану эт Улама Брия.
1: Под Парсой у нас есть мир Брия.
3: Насе зе, ло, ло насе зе каха. אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה.
1: Здесь четыре сферы над Парсой, шесть сферот под Парсой. Вот эти шесть сферот, которые спускаются под Парсу, они доходят до Хазе Мира Брия.
3: קצת עם כלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת
1: שעולם הבריאה... שתי, שש ספירות, דשלי דוח חזה מיר הבריאה.
3: לכאן, זה עולם הבריאה.
1: אחר כך כאן יש יצירה. מיר בריאה, פתאום זה יש מיר יצירה.
3: זה מקום של עולם הבריאה.
1: Это место мира Брия, это место мира Ицера, и это место мира Асия. И куда доходит мир Ицера, когда он родился? Он доходит до того места, которое называется Хазе. Изобразим это другим цветом, синим. Доходит до того места, которое называется Хазе. Хазе мира Брия. И от него рождается мир Асия. Под этим Хазе тут есть снова четыре сферы внутри мира Брия. И шесть сферот ниже
3: Хазе.
1: И они доходят до Хазе мира Асия. Вот здесь есть Хазе мира Асия, изобразим его тоже синим. То есть все миры, которые рождаются, сейчас попробуем написать их название.
3: Это
1: называется Брия, это Ецира. Это Асия. Все они завершаются где? На Хазе мира Ецира. То есть что остается внизу? Внизу остаются 14 сферот. В этой вот части 14 сферот. Это называется Юдалит. Буквы Юдалит обозначают 14. Тут пустая часть, пока тут нет миров. Это момент рождения миров. Далее есть разные виды подъемов. Для чего нужны эти подъемы? Мы изучили, что части, которые разбились на много частей. Мы не будем сейчас это изображать. Есть части Гальгаль Тейнаем, из них возник мир Ацилут, это части самые такие тонкие. Есть Ахаб, это Лева Эвен, остается здесь внизу, в Мадор Клипот, ниже Хазеда Ицера. И есть еще два типа, Гальгальт в Ахаб, Гальгальт в Ахаб и Ахаб в Гальгальт Инаем. Из них строятся миры, и потом есть еще Ахаб да Алия, да, поднимающийся Ахаб. Он поднимается, чтобы исправить эти части, поэтому миры поднимаются, и на первом этапе поднимается мир Брия со своего места из Зранпина в Аба, и тогда мир Ицира поднимается и занимает место Зранпина, мир Асия поднимается и занимает место, на котором был мир Ицира. То есть все миры находятся на более высоком месте, так что Раглая мира Асия находится тут внизу, это первый подъем. Есть второй подъем, когда Раглая тоже поднимается наверх, и тогда мир Асия занимает место мира Брия.
3: עולם היצירה תופסת מקום
1: מיר בריאה.

0: за рампи на брия аба, и так они все поднимаются наверх, так что Раглаем их находится наверху. Когда рождается Адам Ришон, происходит то же самое. Адам Ришон рождается на более высоком месте, они уже поднялись в аба в има, на более высокую ступень, и когда Адам Ришон рождается, то только его нижняя часть находится внизу. Здесь тоже есть подъемы. Если бы Адам Ришон поднялся два подъема наверх перед шестым днем, то не было бы разбиения. То его раглаем не были бы внизу, здесь, в этой части. Но поскольку это не произошло, разумеется, что это все заложено, это не случайно. И вот эта Хава, Нуква и Зарампин, они могут произвести зивуг, но их раглаем были пока что внизу под парсой. Поэтому произошло разбиение, это называется разбиение Адама Ришона. То есть почему вчера задавали вопрос, я думаю, что Гади хорошо ответил на этот вопрос, почему произошло разбиение? Разбиение — это то, что запланировано. И разбиение Адама Ришона, и разбиение миров. И был еще вопрос, почему Раф объяснил, что не очень-то говорят про Адама Ришона, больше говорят о мирах. И я помню ответ Рава. Все, что происходит в мирах, происходит затем также и с Адамом Ришоном. То есть незачем возвращаться к этому. Тот же процесс рождения миров, подъем миров и потом работа с ними. И здесь также рождение Адама Ришона, подъем Адама Ришона и разбиение миров и разбиение Адама Ришона тоже одно и то же. В этом, в общем-то, все. Это получил ответ?
1: А что означает, что мир поднимается? В чем смысл этого?
0: Мир поднимается с одного места на другое. Это значит, света приводит в движение, когда приходит свет нефиш, мир находится в определенном месте. Когда приходит свет руах, он дает свойствам, которые... Мир — это свойство. Дает им возможность подняться и приблизиться больше к Творцу. Поднимается или опускается — это всегда определение. То, что ближе к Творцу, это подъем. То, что дальше, это падение. Мы говорим об Авиюте, мир Брия, исправление Авиют-Бет, мир Ицера на Авиют-Гимел и мир Асия на Авиют-Далет. Поэтому света позволяют им подняться. Потом, когда появляются души, которые входят также в миры, говорится, что души не могут подняться выше миров Бия. Это место их рождения, поэтому они могут быть в мирах Бия. И подъем миров — это то, что позволяет душам также подняться в Ацилут и так далее. То есть, когда мы говорим о подъемах, это всегда мера подобия свойств согласно свету, который приходит. И со стороны душ они всегда приходит подобие к мирам Бия. И когда говорится, что душа поднялась в Арихампин, Ватик и так далее, она не поднимается сама. А вот это души, они находятся в мирах Бия, и вместе с подъемом миров они поднимаются наверх. И есть тут разные состояния. Есть такой состояние особенное, которое называется Шаббат. И поэтому освящение Шаббата или наступление Шаббата, да, конечно же, мы говорим о внутреннем состоянии, да, тут не география, не астрономия. Вхождение Шаббат называется первый подъем, потом... Есть второй подъем, это Минха, молитва в Шаббат. И подъемы миров — это возможность для душ, которые находятся внутри этих миров, держаться в мирах и подниматься на более высокие ступени.
2: Да-да.
1: Спасибо. У нас есть... Вроде бы как две системы. И система миров, и система души Адама Ришона. И мы как бы должны быть между ними. Как они работают вместе? Как эта система работает?

0: Гимел и Далет. То есть корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадия Далет. Мы говорим сейчас вообще все вот это вот вместе, это Малхут мира бесконечности, Малхут Денсов. Что значит миры в общем-то? Что такое миры и что такое души? Если мы говорим про миры, то есть все, что вот мы сейчас нарисуем, вот этот чертеж, вот скажем, все, что тут у нас есть, чертежи, ну скажем вот, да, покажите, вот эта вся система миров, которую мы изучили, вспомните чертеж Рава, где все это происходит, все эти миры? Миры? Сейчас отвернемся к моему чертежу, если у меня получится. Вот. Так вот, миры, в общем-то, все, что происходит здесь, вот до того, как мы занимаемся самой Далет и Далет. Это системы, которые создаются внутри девяти первых сферот, кроме самой Малхут Далет и Далет. Самой настоящей истинной Малхут. Нет, называется миры. Я слышал, что от Рава, что миры — это как бы такое окружение, которое окружает творение, чтобы заниматься им. Это как матка, как луна, в котором происходит рост. То есть если мы говорим про вот эти вот миры, Ацилут, Брия, Ацилут, говорится про девять первых сфер, а не самой Малхут. То есть, по сути, что происходит с Адам Ришон? Парцуф Адам Ришон — это особый парцуф, который, когда он разбивается, не будем входить во все частности этого, но когда он разбивается, он не чувствует. Когда зон производит зиву, как сказал Гилад, Малхут, настоящая истинная Малхут, она сокращена и скрыта, но связана с ним. Так вот, когда происходит разбиение, у нас уже есть настоящий вход девяти первых сферот, свойства Творца, саму истинную Малхут Далет и Далет, которая не была раньше. И это то особое, по сути, свойство, то, что происходит, что у нас есть действительно связь. То есть мы все являемся следствием разбиения Адам Ришон, и когда он разбивается, то у нас есть действительно связь, как можно исправить душу, да Малхут да Малхут, части Малхут да Малхут. И когда мы стараемся связаться с товарищами, мы ищем в себе, стараемся найти в себе те части, которые можно исправить, и отделить то, что мы не можем исправить. И, в общем-то, мы пытаемся раскрыть все вещи, определить их и поднять молитву об этом. То есть все, что произошло в мирах, это создает план такого окружения, такое, которое, в котором находятся души, и они могут уже делать исправление. То есть весь мир Ацилют, он был создан как Гальгальта Вейнаем, но там уже есть все механизмы, как сделать так, чтобы не было разбиения, чтобы не получать ради получения. После того, как создается мир Брия, это копия мира Ацилюта, только уже на уровне Авьюта Бет, а потом уже есть и после Цыры Осия, это уже Гимел Далет, и тогда уже есть возможность, чтобы система эта работала, и в ней, когда происходит создание разбиения Адама Ришона, уже система создана.
1: To connect to the broken pieces, Rav, make a distinction between this word and our word. Can you elaborate on this a little bit for us, please?
2: כן, יש הרבה הבחנות, זה באמת, רב הדגיש שם את העניין
3: של העולם הזה. Да, есть много. Об этом Рав говорил, Улам Азе, этот мир, это то, что можно исправить. Наш мир, это то, что

0: находится в отрыве от духовного. Что значит в отрыве? Ну, с нашей стороны нет никого, кроме него. Мы не со стороны Творца находится в отрыве, но это специально так создано, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли быть вместе с товарищами в десятках, просить свет, чтобы достичь самой низкой ступени, которая связана с духовным. Это называется ступень «этот мир». И часто мы используем это понятие «этот мир», как будто мы находимся в этом мире. На самом деле нет, нужно работать, чтобы достичь этого мира. И введение в науку Каббала, Болеслам тоже говорит, что этот мир — это самая низкая ступень в духовных ступенях, и там раскрывается свет жизни в кли, в гуфе. Да, это в теле, это духовное состояние. Екатеринбург.
1: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно зарисовываем в таком, ну, схематическом виде, в общем плане. Но возникает вопрос у студентов достаточно часто. Биадек душа и биадек ума. Вот их как-то можно графически изобразить или это вот надо обязательно объяснять? Спасибо.
2: Мы еще не дошли до этого. И это уже относится к нашей работе снизу вверх. Есть когда выяснения, какие части исправлять, какие бьеды тума и бьеды к душа, то есть святости скверны. Но мы не говорим сейчас об этом. Мы говорим сейчас о том, как создавалась сама структура снизу, сверху вниз всех систем миров и парцуф Адам Ришон, и как он разбился. А то, что ты спрашиваешь, это уже относится к работе снизу вверх в трех линиях. Может быть, Гилад добавит об этом.
0: Да, Рав только упомянул это. Мы будем говорить об этом на следующих уроках. То есть механизм, чтобы у человека была свобода выбора, и человек, который находится в духовном, он уже работает в мирах биядек душа, биядек ума, и это работа уже между клипот и святостью к душа. И на следующих уроках он будет говорить об этом.
2: Я хотел только поблагодарить Творца, в общем-то, за то, что я хотел задать вопрос, и товарищ уже спросил.
0: Прекрасно, мы все включаемся в мировой кли. Woman Mag 167.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошел разбиение, чтобы исправить те желания, который мир Ацелут сам исправить не может? Спасибо.
2: Ну, вообще, для того, чтобы исправить эту Малхут, которой вообще мы не занимались исправлением вообще до сих пор. То есть то, что мы видели в мирах, это всего лишь создание системы, которая, в общем-то, находится и существует только в девяти первых сферот самой Малхут. А Адам Ришон, поскольку он разбился, действительно уже есть возможность исправить саму настоящую Малхут.
0: Это можно объяснить уже из сокращения, почему Малхут сократилась изначально, ведь у нее не было недостатка ни в чем, она была в состоянии он и имя его единые. Но сокращение произошло специально, чтобы была четвертая стадия, далит и далит, полностью оторвана от духовного, чтобы она выбрала принять на себя духовную работу и подняться снизу вверх по всем ступеням, чтобы прийти к подобию с Творцом. Именно далит, вот этот материал, из которого создан Адам Ришон, это материал, из которого создано творение, и в нем в замысле творения было насладить творение. То есть вся программа изначально была для того, чтобы создать это творение, поэтому все миры, все механизмы, разбиение миров, исправление миров, включая миры Ацилут, Брия, Яцера, Асия, это миры исправления, они предназначены как подготовка, чтобы потом можно было коснуться далит, создать из него Адам Ришона, разбить его, и чтобы был готовый механизм исправления, который можно пройти, это называется миры. Это цель творения, вот это касание дали-дали, то, что Асав изобразил, 150 женщины.
4: Блокертов Хаверим. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое и для чего создано?
0: Да, места миров — это то, что создано, это нисхождение никуда десак. Под Тавур — это место. Место — это Хисарон. Это находится там. А создание миров затем — это уже процесс исправления, который начал происходить в порядке исправления разбитых келим. Место миров еще до развеяния, а из разбиения затем и его исправление уже созданы сами миры. Об этом мы поговорим подробнее на следующих уроках. Мы подошли уже к окончанию. Спасибо всем товарищам за участие. Мы видели здесь полное объяснение от А до Я. И на следующих уроках это будет еще углубляться. Давайте подготовимся к этому. А закончим песней.

0: строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888 страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
1: Мау беркат идиот, альтии кала бейнеха.
2: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
1: Альтии беркат идиот, кала бейнеха.
2: Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе.
1: Умер шам.
2: И потому днем Творец являет
3: милость свою. В трактате Мегила сказано: пусть никогда не будет благословения простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова «простолюдин». В трактате Мегила Рав Кана говорит: из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар: пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых «два высказывания», которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хиссарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хиссароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему не достает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона, а он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит, и он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем, и это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря дасти, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения. Потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зир сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег, то есть награда от бега. И мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту давка. Раши объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. Сказанного мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного, поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награды за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать: «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения, и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро». Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, тем благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед. И хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере в сказанное: «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
0: По поводу этого Бааль Сулам спросил о том, что сказано, и поднял нас из всех языков. Однако в мире есть только один язык, язык злого начала, поэтому следовало бы сказать: «И поднял нас из всех языков». Что такое «из всех языков»? Почему во множественном числе? Он сказал, что есть святые ангелы, а также есть нечистые ангелы. То есть иногда злое начало мешает ему сделать что-то доброе посредством силы, которая сбивает нас и говорит, что тебе незачем заниматься Торой и заповедями, так как ты ничего от этого не получишь. А иногда оно приходит к нему и говорит: «Тебе не стоит этого делать, поскольку это помешает тебе заниматься Торой и заповедями». Из этого следует, что оно говорит ему наоборот. Оно хочет, чтобы человек занимался Торой и заповедями. Поэтому оно советует ему не делать то, что он хочет делать, или учиться, или думать, и тому, и так далее. Получается, что когда человек должен идти в правой линии, к нему приходит святой ангел и говорит: «Посмотри на свою низость, посмотри, тебе не хватает Торы и веры, и в исполнении Торы и заповедей ты не в порядке». Он опускает его в преисподнюю и говорит с ним, как святой ангел. И что делать, когда в конце концов человек приходит к падению и не способен подумать, чтобы хоть что-то сделать духовно? Поэтому, когда он должен идти в правой линии, он должен бороться со всеми теми, кто возражает против совершенства правой линии, и верить выше знания, что Ситра Ахра говорит с ним в облачении святого ангела. Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону, называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов, когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах было вознести молитву об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. Это, как сказано в книге Зоар, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы. Поднятие рук означает, что он смотрит на свои руки, имея в виду, что у него есть в руках от духовного, продвинулся он в чем-то или нет. А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадает в отчаяние, печаль и мрачное восприятие и будет вынужден бежать с поля боя. Получается, вместо того, что он должен был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен перейти в левую линию. Следовательно, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему, и он поверит, что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не может сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы возмолиться Творцу, чтобы Он вытащил его из этого состояния. Потому что, когда человек находится в состоянии, когда он начинает клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы. Потому что тело не способно поверить, что Творец слышит молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон. По этой причине он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы, любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило, человек должен идти в правой линии, а в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока не почувствует, что готов к этому. Поэтому, если в нем, помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват, и как он может говорить слова Торы и молитвы Творцу, в то время, когда мысли говорят ему: «Ты полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости?» На это человек должен сказать, как написано: «Я Творец, обитающий с ними среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов. Как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец: «Не можем я и он пребывать в одном месте». Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость и говорит, что тем не менее Творец дал ему некоторую связь со святостью, то та малость святости, которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости, относительно истинной святости свойством простолюдии. Если он говорит из своей снизости, «Я благодарю и восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано, «Я Творец, обитающий с ними среди их скверны». А когда он доволен этим, у него есть возможность удостоиться свойства «Шхина присутствует только в радости». Получается, что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать, поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего. То есть, когда человек чувствует свою низость, что он нищ, то есть беден, как сказали наши мудрецы, Абайе сказал, что у нас есть традиция. Нищим можно быть только в разуме, что означает, что есть традиция наших праотцов, обычаи наших праотцов, что нищим можно быть только в разуме. Это то, что он говорит, что он нищ, то есть беден, ибо у него нет никакого знания в святости. Поэтому называется бедным и нищим. Тогда, если есть какая-нибудь связь со святостью, хотя он и нищ, он говорит, поднимает из праха бедного. То есть он прославляет, что хотя он и беден, все равно Творец его поднимает и из грязи возвышает нищего, хотя он и чувствует себя нищим. Творец все же поднял его, и за это он прославляет Творца. Должна быть хоть какая-то мера связи со святостью, и тогда мы уже можем прославлять и восхвалять Творца. Этим мы можем объяснить сказанное «Радуйтесь, праведники Творцу, и благодарите память святости Его». Следует объяснить, что праведники означает тот, кто говорит, что Творец праведен, поскольку если у него есть хоть какая-то связь со святостью, он сразу же говорит Творец праведен, поскольку дает такому бедному и нищему, как он, некоторую связь духовную. И они называются праведниками, как сказано, кто такой праведник? Тот, кто оправдывает своего Создателя. О мере связи с духовным, когда об этом он может сказать, и я рад этому. Сказано так, «И благодарите память святости Его». То есть они благодарят за память святости Его, за то, что помнят святость Его, за это они воздают славу и хвалу. Поэтому сказано, «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспоминают Святое Имя, уже заодно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании они сразу же пробуждаются, чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как тот, у кого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом, и не такой глупый, как остальные люди. Он говорит, что если Творец хочет, чтобы я работал на него, он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано, Творец воцарился, в гордость облачен он. То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются ни с чем, кроме своей гордыни и не более. Поэтому написано: «Высок Творец, но низкий увидит». Со своей низости человек может увидеть, тогда как тот, кто высок, кто считает себя выше других людей, он называется и высокий издали, то есть он отдаляется от святости. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что означает: «Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах». Это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах, а человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние, и благодарить, и благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Перейдем к уроку от 4 июля
4: 2002
3: года. Читали сейчас статью. Что такое благословение простого коина не будет легковесного в глазах в духовной работе? Значит, что не будет легковесным в твоих глазах. Это не просто, что будет очень трудно прийти к состоянию, когда человек думает о себе, что это всего-навсего обычный человек, и еще меньше всех, и то, что не положено ему больше, чем другим, и то, что нужны какие-то особые условия в работе, и тогда он сможет работать, иначе не сможет. Как Творец ведет себя с ним, он обязан получить какое-то раскрытие, иначе не способен сдвинуться. Другие люди могут, а он нет. Абсолютно все требует от человека каких-то условий, будь то связь с другими или не связи. Он осознает это или нет, но если существует какое-то требование, какого-то условия, тогда он может сделать какую-то работу со своей стороны. Это означает, что у него есть гордыня, и пока он не уберет все эти требования из своего сердца, он не сможет сдвинуться. Это то, в чем человек обычно не признается самому себе, потому что не может это и различить. Ему кажется как раз, что все в порядке и что все нормально. Такое же, как все. Но, конечно, если такое условие, если его работа зависит от каких-то условий,
0: когда не может дать всю свою душу, чтобы быть преданным продвижению, влечению к цели, это называется, что у него есть пока еще какое-то условие, которое как бы Творец должен выполнить в первую очередь. Тогда он может ждать долго, пока это условие не будет отменено с его стороны, он не может продвигаться. Только когда убирает все условия, еще раз я говорю, он даже не осознает этого. Но это такое внутреннее состояние, когда он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть у него такое внутреннее состояние, тогда Творец вообще не находится в связи с ним. Это называется, что человек находится в гордыне. И тогда Творец тоже облачается гордостью, то есть не хочет быть в связи с человеком, который ставит условия. И не просто так написано «принять работу, как бык под ярмой, осел под поклажу, без всяких условий, в состоянии, неважно, в каком состоянии человек находится, в условиях, неважно, в какие условия Творец его ставит, если человек в тот же миг, когда может раскрыть себя как стоящим в каком-то состоянии сразу, не думая, и не делая никаких расчетов, принимает работу, это называется, что гордыня ушла от него, и в соответствии с этим, неважно, состояние может быть даже самым плохим, Творец пребывает в этом состоянии в человеке и помогает ему. Устранить гордыню, устранить ее и вывести это состояние условий, когда он ставит условия, обуславливает усилия каким-то условием, можно только тем, что ощущает величие Творца. Если человек ждет, что он почувствует величие Творца, и тогда устранит гордыню, согласно логике, вроде бы так и должно быть, нет другой силы, которая могла бы надавить на него, чтобы я опустил себя из моей естественной гордыни. Тогда я говорю Творцу, ну, раскройся, чтобы я смог опустить себя из моей гордыни, и тогда я не буду обуславливать какие-то условия ставить в нашей работе. Если человек делает такое, может быть, Творец действительно раскроется. Но человек не способен просить об этом по-настоящему. Но только если он получит силу от группы, чтобы эта сила важности Творца, которую он получил от группы, будет больше его гордыни. Потому что даже если человек находится в обычном состоянии, когда у него есть какая-то собственная гордыня, против этого нет важности и величия Творца. Но гордыня — это фараон, который стоит перед ним, и он не способен на самом деле отменить его. Но только когда возопили сыны Израиля от работы, когда человек на самом деле собирает все силы, которые возможно, и получает важность от группы, тогда он получает дополнительную важность Творца, которая может быть больше, чем мера гордыни в нем. И тогда он отменяет гордыню, чтобы просить Творца, чтобы он раскрылся ему и дал ему силу. Действительно, перекрыть гордыню, да? Подчинить гордыню, да? И действительно так держать ее под собой.
4: Так,
0: здесь нет другой возможности, кроме как прийти к требованию к Творцу, чтобы дал такие силы, а требования он получает от общества, от группы. Да.
3: Говорят, что с одной стороны, есть гордыня, и человеку сложно, нет другой возможности, кроме как прийти к требованию. И Как вообще эти противоположности укладываются в человеке, чтобы он продвигался правильно? Как может быть и то, и другое?
0: Как может быть, что два противоположных состояния, сила зла и сила добра, растут в человеке параллельно на протяжении всей линии до конца исправления? Это то, что ты спрашиваешь. И во время подготовки, и уже над Максомом, когда он шагает по настоящим духовным ступеням, как может быть, что раскрывается ему зло, соответственно, добру, и одно не отменяет другое. И никогда не отменят другого. А человек обязан сделать между ними правильное сочетание и пользоваться злом и добром целенаправленно. Ты спрашиваешь, как могут быть эти вещи, которые существуют в человеке одновременно, в одном состоянии? Может ли быть такая вещь, чтобы полный грешник был полным, полным праведником, чтобы фараон и творец были буквально вместе в одном человеке? Вместе они не могут быть. Вместе они могут быть, если массах связывает между ними и посредством удара делает между ними зивух, соединение. Без экрана массаха. Нет, это две противоположные вещи. И насколько фараон больше и творец больше, человек находится в столкновении между ними. И они два конца, которые находятся в нем. А если находит экран, тогда буквально ангел смерти становится святым ангелом и связывает их буквально к одной цели. У нас это пока еще без экрана, до Максома, до того,

0: Как мы получили первый экран, который может связать нам два этих данных. Желание получать и желание отдавать свет и кли. Как могут эти два состояния существовать? Они не могут существовать одновременно, если нет экрана. Он нас из-за этого нас выбрасывает, как сказано, как прощай, от края к краю бросает. Один раз находится под властью фараона, один раз находится под властью Творца. Это, собственно, то, что пойдем к фараону. У меня нет выбора, потому что я иду к фараону. Творец подталкивает меня к этому, он своим светом показывает, кто такой фараон, и стоит и буквально направляет меня на фараона, иначе бы я убежал от него. Как Моше убил одного египтянина просто так кого-то, и уже не способен стоять, и уже убегает из Египта. Пока Творец не говорит ему, пойдем к фараону. А иначе невозможно, он не может вернуться туда. Очень большая проблема справиться с Египтом. И тогда человек на самом деле каждый раз находится в полярных состояниях. Один раз готов отдать все ради объединения с Творцом, потому что ему немного светит свет. А в другой раз находится или в своем зле и чувствует, что это зло, или находится в своем желании получать и не чувствует, что это зло, а добро, можно, по крайней мере, немного наслаждаться, пользоваться этим. На данный момент здесь и там урвать немного от жизни, а иначе что, умирать и так далее. Пока не проходит Максом, это не заканчивается. После того, как прошел Максом, у него есть уже клипот, святость, тогда уже это другие состояния. Но до Максома не верь в себя до дня своей смерти. Пока желание получать не умрет под экраном, оно властвует в нем, не верит, что вообще что-то случится, что ты можешь что-то сделать. Что значит «не верь»? Обязан ты идти. Да, наверняка, с уверенностью пойдешь, что Творец поможет тебе. Но не то, чтобы ты сам. Да?
1: Он пишет тут в статье, что у нас есть правая линия, левая линия. И говорит, что мы все время должны выбирать. В чем выбор? Во время подготовки нас все время бросают.
0: Человек должен все время выбирать правую линию. Все время, как написано, да, поворачивать в сторону правой. Также и во всех наших законах мы должны предпочитать правое левому, да? И завязывая обувь, и надевая одежду. Это намеки в соответствии с тем, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть справа и лево, в каких действиях?
1: В чем выбор? Как выбирать?
0: Я не выбираю правое над левым. Что значит «я выбираю»? Я делаю все возможные действия, благодаря которым мой выбор права осуществляется. Я никогда не делаю самое действие. Забудь, что ты производишь какое-то действие. Ты — результат сочетания сил, которые нисходят свыше. Все. Что?
1: Как все-таки прийти?
0: Ты должен вызвать, что только те силы, которые сойдут свыше, определят, что ты будешь больше связан с правой линией, чем с левой, которая в тебе. Как это сделать? Так он дает тебе разные советы. Больше учиться и благодаря этому просить. Просить — это значит, чтобы со мной случилось это. Быть с товарищами и слышать от них разные советы. И осознание правой линии по сравнению с левой. Что такое правое или левое? По крайней мере, выяснять все это. выяснять так, чтобы правая действительно у меня была предпочтительнее левой. Начни думать об этом, знаешь, больше не нужно. Начни думать, как я узнаю, что такое правое, и чтобы оно было у меня больше левое. И все, начни этим заниматься. Хотя бы один день серьезно думая о том, что ты действительно должен расколоть это понятие. Это то, что мы изучаем. Ты вчера вечером не был. Как принимать правильное решение? Он еще не очень умеет объяснять хорошо этот парень, но мы научимся. Это действительно очень правильный подход. Это то, что делают те, которые делают, ну... Как мы делали с Джози, да? Выяснение цели, выяснение средств, выяснение состояния. И хотят связать все эти вещи вместе. Мы займемся, видимо, в пятницу. Я специально попрошу, чтобы пришли израильтяне. Мы займемся тем, что примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которые мы сейчас собираемся выпускать. Я сказал вам вчера в конце урока, что у меня есть вопрос, у меня есть проблема, а его профессия — как принимать правильное решение. Так пусть поможет нам принять правильное решение, какой должна быть внешняя обложка, в какой форме, какая картинка, разные вещи. Мы не знаем, как.
1: Как подойти к проблеме?
0: Да, как подойти к этой проблеме, что я должен знать, какая проблема, из чего она складывается, с помощью каких вещей я могу решить ее, чему она должна отвечать. Короче, как я прихожу к тому, что я уверен, что такая форма самая лучшая. Самая лучшая. Чтобы дал нам так, и не хочу разных философий и всего этого, понимаешь? Мне нужно практически. Так в пятницу мы займемся этим. Потому что эти вещи очень правильные, то, что он говорит. Но я видел вчера, что люди не чувствуют, что это напрямую относится к нам, а это очень относится. И работа в группе, любая вещь, которую ты делаешь в жизни, если ты будешь знать, как правильно к ней подойти, ты не будешь ошибаться, а ты еще молодой, холостой, еще много ошибок может впереди у тебя быть.
1: Это
0: процесс выяснения, принятия решения, да, но принятие решения, он говорит, мы не знаем, как решить и что именно решить. А вся наша работа, чтобы решение было правильное, как результат порядка, процесса, если он правильный. Мы должны выстроить правильный процесс принятия решения, и тогда решение будет правильным. Это тоже очень правильно. И это точно соответствует нашим духовным законам. Поэтому я вижу, что это на самом деле такие раскрытия в науке, что это не конкретные, даже можно здесь найти, может быть, еще один язык, чтобы объяснить внутреннюю работу человека. Через какое-то время мы это еще увидим.
2: Да.
1: Он говорит, что вы сказали в статье два состояния. У человека нет сил работать, и он тогда обращается к Творцу, просит силу что-либо сделать. Тогда называется, что он гордец. В другом состоянии он должен обратиться к группе, чтобы получить важность, и потом обращаться к Творцу. В чем разница? И там он обращался к Творцу, и так он обращается к Творцу. В чем сила группы?
0: Я не способен обратиться к Творцу со своей силой, с условиями, которые есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный толчок. С этим первичным толчком я не способен сделать выяснение, я не способен увидеть глубину проблемы и важность его, что Творец способен решить ее. У меня нет достаточно этих данных, чтобы действительно я обратился к нему и потребовал от него, чтобы он написал.

0: Я — это вечная часть во мне, это душа. И мне не важно, что тело умрет, но мое мнение — это сильнее животной жизни. Мы это видим. И есть масса людей в мире, которые готовы стоять на своем. Они не способны наступить на это, перейти через это, не способны. Даже если бы хотели это сделать. Есть один человек, к которому я могу прийти и попросить $1,000,000, а он даст, если я попрошу, но не способен подойти и попросить. Есть другой человек, который может выстроить мне все в мире, в семье и так далее, но не способен это сделать. Мы сталкиваемся с этим днем и ночью в таких вещах. Это сила гордыни, сила «я». Сила, которая, по сути дела, отделяет нас от Творца. Он называет эту силу силой разбиения. В статьях при Хахам. Теперь, что я могу сделать? Я обязан сохранять эту силу с одной стороны, с другой стороны, я не смогу обратиться к Творцу до тех пор, пока эта сила не будет под моей властью, чтобы поверх нее я обратился к Творцу и попросил его. Я обязан здесь сделать из себя что-то совершенно размазанное. Как это на иврите правильнее сказать? Понятно это состояние. Это чувственная вещь, что я относительно Творца, оно просто не существует. Человек не способен это сделать, не способен, потому что это сущее из ничего. Поэтому на это каменное сердце нет исправления, до конца исправления. Так можно сделать, исправить это, как бы исправить это тем, что я получу дополнительную силу от группы. То есть смотрите, насколько сила группы должна быть особой и вне всех вещей, вне всякой связи между мной и Творцом. Это именно что-то еще третье, что я могу присоединить к себе как вспомогательную помощь, что оно не сущее из ничего, не сущее из сущего, и не мое, и не Творца, а что-то как бы третье существует в природе. Потому что я стою против Творца в такой форме, что моя гордыня — он — это одно против другого. Фараон стоит против Творца, и ничего не поделаешь. Так я только со стороны могу по-настоящему обеспечить себя этими дополнительными силами, чтобы я хоть как-то смог наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Сколько ударов бы не получил, это не поможет. Так вот здесь сила грубая, поэтому он говорит, что это единственное, что может помочь нам. Бальсулам пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Да. Тогда в объяснении, которое он дал вчера, что есть точка между целью и мной, что цель и я — это, скажем, пройти Максон. Так почему сейчас это не работает?
1: Я не получил вчера от него ответ. Где я выбираю ближайшую ко мне точку, по каким условиям? Или я выбираю эту точку с помощью тех средств, которые есть в моем распоряжении, и тогда я определяю, что следующий этап должен быть 10 сантиметров и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что метра я не вижу. У меня нет ни средств, ни возможностей. Или, допустим, я вижу больше целей. Но тогда я должен проверить средства. Как он и говорит, что принятие решений будет правильным. И тогда, если процесс принятия решения будет правильным, тогда и само решение будет правильным. И тогда, если, допустим, согласно правой стенке, по отношению к левой стене, если я выбираю верную, близкую цель, то приду

0: к определению следующей ступени, следующего шага правильно. Ну, посмотрим еще. Я повторю. Тут есть такое данное, как группа, которое невозможно проскочить, потому что я и он, мы друг относительно друга, как две стены, ничего не поделаешь. Это два момента, которые где нельзя отменить ни то, ни другое. И если Творец, если бы он раскрылся, то тогда мое «я». Оно бы упало, но он не раскрывается. Если он раскроется, то я относительно него буду просто отменен. Верно? Как же мне просить у него, чтобы он раскрылся? Чтобы потом мое «я» было отменено, и это будет за мой счет, потому что я тогда буду причиной этого действия. Хотя он и работает, но я привел к этому. Так как же действовать? Как начинать? Через то, что я получу со стороны добавку сил, добавку необходимости.
1: Как группа относится к сущему из ничего? И почему она должна обеспечить меня силами, к чему не имеет отношения?
0: Группа не имеет отношения к сущему из ничего, и поэтому она, да, может мне дать дополнительные силы.
1: Через какую связь?
0: Через ту связь, которая у нас есть в корне, там, где все души связаны вместе. И поэтому тут, в этом мире, я могу с помощью внешних действий пробудить силу свыше, там, где моя сила, она не моя сила, а где мое «я» отделенное, как в этом мире, а там, где я вместе со своей силой и с моим «я», где соединены все остальные 599 дополнительных сил. То есть в корне нахожусь я на ступени Адама Ришона. Я весь, целиком. Неважно, там абсолютно каждая душа находится на уровне Адама. А тут, в этом мире, я как какая-то мизерная часть от него. Поэтому оттуда я могу привлечь силу.
1: В отношении групп, что самое главное, что человек должен все время выбирать в правильном окружении? По какому критерию человек должен измерять, находится ли он каждую секунду в правильном окружении? И согласно этому, начинать изменять свое окружение.
0: По каким критериям человек все время проверяет, как ему проверять, в правильном ли он окружении? Нахожусь ли я в правильном окружении? Правильным окружением называется такое, которое направляет человека на связь, на слияние, на отношения с Творцом с максимальными силами, желанием и мыслями, которые есть в человеке. Правильным окружением называются все мои внутренние условия. Это окружение относительно точки в сердце, которая является точкой связью между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно содействовать этой точке, наладить связь с Творцом. А все остальные силы и условия, мысли, желания, побуждения, все что угодно, все это называется окружением. Мое «я», то, что называется, ну, допустим, Муше во мне. Это буквально одна точка. Это то есть семя, из которого я выращиваю свою душу. Может вырасти только исходя из того, что будет окружение, правильное окружение. Он говорит, что есть суть, условия развития сути, окружающие условия и пути их развития. И все эти категории, если они действуют вместе, в правильном направлении, тогда душа развивается оптимально. Значит, я должен позаботиться обо всех этих четырех параметрах переменных. Обо всех этих четырех переменных, на что я из них могу повлиять, а на что, как мне кажется, я могу повлиять, но мне не получается, и поэтому жаль терять время. В этом работа. Есть люди, которые делают много шума. Им все еще непонятно, что это только ветер, шум. Там все постепенно раскроется, но жаль. Просто все усилия направлены на то, чтобы найти ошибку. Но если я им подскажу, не услышат.
1: Так, что даст человеку? Мы сказали, можно как бы смешать группы. Что это даст мне? Для чего мне это нужно делать? Чтобы мы перемешались в группах, чтобы распространение было как можно больше во взаимовключении. Что это даст мне?
0: То, что ты будешь перемешан физически с другими людьми. Что значит физически? То, что ты будешь вкладывать в них свои усилия. Ты вкладываешь, допустим, усилия в соседа, который рядом с тобой сидит. Да? И он с тобой вместе учится. Потому что ты хочешь, чтобы его порыв к Творцу присоединился к твоему побуждению к Творцу. И тогда в тебе будет... Они вдвойне. Допустим, у него есть такое же желание и те же способности, как и у тебя. Тогда ты уже не будешь как один Малкиэль, а будешь вдвойне. Что, это плохо? То есть свыше всех твоих сил и всего, что у тебя есть, и всех твоих помех, в тебе будет в два раза больше сил. Ну, представь себе. Ты будешь в силах стремиться к Творцу, в два раза больше. Ну, представь себе, есть ракета, а сейчас она в два раза мощнее. И с тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получать. Но сил теперь в два раза больше. Сила движения. Ты уже сокращаешь свой путь вдвое. Вместо 10 лет, 5 лет. Ну, так это получается.
1: Написано в статье «Купи себе товарища», что есть там в синагоге из 100 человек, я выбрал 10, у меня с ними работа, это мои товарищи. Все 90 — это остальные. Для чего мне нужно смешиваться, выбирать сейчас из всех остальных?
0: Нет. Если ты выбрал товарища, и ты уверен, что они и есть твои товарищи, и с их помощью ты получаешь дополнительные силы, и это обеспечивает твое движение, что может быть лучше. Если ты постоянно проверяешь это, и ты видишь, что тебе больше нечего добавить, и на самом деле... тебе это удовлетворяет, то, пожалуйста, оставайся в этом. Но тебе говорят, что если ты думаешь, что у тебя есть еще какое-то другое средство надавить на газ на этом же пути или на пути более правильном, вместо, не знаю, какой-то деревенской дороги ехать по автостраде, ну, поищи. Может быть, или улучшить их, или улучшить свою связь с ними, чтобы на тебя в ответ повлияли сильнее. А может быть, еще и добавить несколько. Может быть, заменить их. Но все это и называется каждый раз выбирающее лучшее окружение. Выбор за тобой. Сейчас окружение может быть и таким, что ты в себе делаешь подготовку, чтобы быть под большим их влиянием. Или ты меняешь их, Ты им передаешь важность Творца, чтобы это вернулось тебе назад в несколько раз больше? Или на самом деле нужно к ним что-то добавить или поменять их? Такое тоже может быть. Ну, допустим, я знал, что у меня есть рабаш. И его я поменять не могу. И его я не могу заменить. Ну, что делать? Я был бы заинтересован, но не могу. Такие условия. И тогда, по отношению к нему, у меня не осталось никакой другой работы, кроме как сделать его как можно большим в своих глазах. Нет никакой другой возможности. Потому что нет тут возможности сделать что-то другое, если не это. Не сделать его действительно больше, на это повлиять я не могу. Поменять его я тоже не могу. На это повлияет. И тогда, чем больше я буду находиться под его влиянием, чем я стану меньше, тем он будет больше. Как я могу себе это представить? И поэтому я буду под большим влиянием. И это относительно того, что невозможно не поменять, ничего с этим поделать. Сначала я думал поменять, верно? А что относительно товарищей? Перед тобой есть несколько возможностей и поменять, и заменить, и поменять себя, и свое отношение, и отношение к тебе. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Теперь ты отдан в руки того состояния, которое ты сам себе и создал. После этого ты уже ничего не сможешь сделать. Весь твой выбор, то изменение, которое ты можешь осуществить, только в связях между тобой и окружением.
1: Мы говорили о гордыне. Я могу выбрать женщину с меньшей гордыней.
0: Смотри, вообще не хочу этого касаться. С большей гордыней, с меньшей гордыней. В чем проблема с женщиной? Говоришь же, обратись к женщине в тебе. Это будет важнее. А то, как выбирают жену, Рабаш говорил очень просто. Один раз ты с ней встретишься, посмотри на нее, если тебя ничто не отталкивает, и она согласна с твоими принципами жизни, так хотя бы во внешнем виде, достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз не стоит идти навстречу, потому что второй раз ты начнешь уже проверять, достаточно ли она для меня хороша. Это уже нехорошо, потому что ты тогда себе лжешь. Тебе кажется, что ты хороша, а достаточно ли она для меня хороша? Может быть, да, может быть, нет. Ну, это уже не стоит. Это уже ложь. Он так сказал. И это то, что он советовал делать. Он говорит, ну вот смотрите, 10 лет прожили вместе, ничего не знают друг о друге. Когда женятся, делают хупу, после хупы начинаются проблемы. Что случилось? Что не то же самое? Есть много пар сегодня. Что поменялось? Только то, что я что-то где-то подписал, и она тоже подписала. Смотри, что происходит. Мы видим, что это нечто такое глубокое, психологическое, просто буквально духовное, что влияет на все. И поэтому не поможет тебе, сколько ты не будешь ни исследовать, ни проверять. Ну, так лучше всего просто все это сделай, заверши и все.
1: Если мы говорим, что единственный выбор человека — это общество.
0: Да.
1: А с другой стороны, общество — это то, что больше всего влияет на человека. Так как группа может заставить человека выбрать группу? То есть, я надеюсь, как группа может заставить человека выбрать группу еще больше?
0: Ну, допустим, мы группа, и приходит нам сюда какой-то парень, мужчина, и нам он кажется, ну, в общем, достойным быть среди нас. Как мы можем в нем вызвать желание связаться с ними, так?
1: Не внешний человек, который приходит, человек внутри группы, чтобы он вызвал у каждого из группы, в группе выбрать группу лучше.
0: Это та же самая проблема. Или он, или группа, мы хотим, чтобы находящийся в группе слился бы с группой еще больше, верно? это то же самое, с тем, что кто-то пришел снаружи. В той же мере, в которой мы хотим привлечь кого-то, кто уже находится внутри группы или внутри, это то же самое. Проблема одна и та же. Ты должен вызвать у человека осознание важности группы, чтобы группа отвечала ему на тот вопрос, который он хочет решить. А он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены, что само решение находится в группе, в моей связи с группой, в моей отмене перед ней. Этого мы не знаем. И поэтому мое отношение к группе настолько, ну, такое, я пренебрегаю ей. А группа должна мне показать, должна мне помочь. Это понять. То, что тут есть проблема. Ну, покажи этому мужчине, покажи этому товарищу в группе, насколько группа ему может помочь. Немножко важности цели. И насколько группа, да, в этом уже находится. И он увидит, насколько ему недостает быть хотя бы на том же уровне, на котором находится группа. Группа относительно его может сделать во много раз больше. По крайней мере, чтобы он увидел, что группа намного больше его. И все. И поэтому мы должны восхвалять группу, увеличивать любовь к товарищу. И здесь не место работе в скромности. Наша группа самое лучшее. Не может быть лучше нее. Все мы можем из нее, от нее получить. Так? Это приклеивает человека. Посмотри, во всех группах так. В любой группе, или какой-то организации, или в каком-то бизнесе, или где-то партии. Мы, наши флаги. Почему? Это дает силы каждому.
2: Но в таком состоянии, как поручились-то в группе, если все сейчас такое розовое, как же мы можем что-то улучшить?
3: Нет, не то, что это в розовом цвете. Я не сказал тебе розовую жизнь строить в группе. Но только одно должно быть как бы вознесено в группе. Можно сказать слово «вознесено»?
2: Поднято, да.
3: Это ее способность возносить духовный человека, вести его вперед, а кроме этого ничего. Ничего другого, кроме этого. Скажешь, есть ли в группе сила на самом деле это выполнить? Нет, силы нет. Сила приходит от Творца, но через группу.
2: Настоящая трудность в любви товарищей, во внутренней работе. А естественная склонность идти и делать всякие внешние шаги, внешние решения, внешние структуры, внешние изменения и так далее. Заменить 4 вместо 6, 8 вместо 12 и так далее.
3: У нас нет выбора. Мы связаны внешней стороной. Мы еще не заняты внутренней. В том, что мы заменим, скажем, будет не 10 человек, а 15, не 10, а 8, эти вещи дадут нам занятие, приведут нас к вопросу, а что мы на самом деле делаем, что мы на самом деле хотим. Поэтому занимаемся внешними вещами, они приводят постепенно к более внутреннему вопросу.
2: А во внутреннем занятии?
3: Я не знаю, можно ли подойти сейчас к занятию внутренней стороной в нашем состоянии. Это еще... Да нет, не получится, пока еще рано. Но занимаясь внешними вещами, в каждом нашем действии есть все-таки и вопрос, и действия внутренние.
2: Тогда вот эти вот структуры, эти структурные изменения, пусть внешние, они могут привести меня через 2 недели к тому же вопросу, что я вообще здесь делаю?
3: Может быть, через 2-3 недели я буду раскаиваться, но я буду искать. Если я не буду искать, ничего не получится. Я не говорю, что надо что-то менять. Я говорю, что каждую минуту надо думать об изменениях, но менять на практике это надо как-то осторожнее сделать, и при условии, что предыдущие основы, то, что называется необходимость насущная или минимальное выполнение, малое состояние должно быть постоянной, а добавлять только ахап на подъеме, то есть чтобы было еще лучше. И этому мы должны учиться, как мы приводим к состоянию, что как минимум то, что было, не стало бы хуже, а было бы еще лучше. И тоже относится к процессу принятия решений. А для этого не надо ждать этой науки. Тут нам просто объясняют, как нам надо думать, мыслить. Просто как-то вот, ну, сколько мы можем. Но если человек не погружен и не озабочен тем, чтобы улучшать ситуацию и свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, как окружение воздействует на него, может быть, не надо улучшать группу, может быть, надо улучшать как бы свое состояние по отношению к группе. Но если он этим не озабочен, тогда что он делает?
2: Я хочу спросить более точным образом. То, что я иду, произвожу внешние действия, я при этом не убегаю от действительно внутренней работы, так чтобы общество больше влияло на меня.
3: Ну вот я и говорю, я не вижу во внешнем действии того, что мы убегаем от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, чтобы думать, а что же я на самом деле делаю? Сделал ли я что-то? Я не могу заниматься по-настоящему внутренней стороной. Мне нужно, чтобы это находило внешнее выражение. Тут выбора нет. Поэтому, ну ты же видишь, сколько бы мы ни говорили об этом, я не знаю, как вы думаете об этом или нет. Делаете ли это вовне, снаружи делаете, хорошо, а внутри? Думаете ли вы об этом, заботитесь ли вы об этом? Я не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при всем при этом понимают, что изменение группы должно быть постоянным. Изменение снова по отношению ко мне, по отношению к моему «я». Если группа не меняется все больше, больше и больше, как бы с одного цвета в другое, как я внутри меняюсь с одного состояния в другое, от одного желания к другому, в каждом желании, во всем, что пробуждается во мне, где я там меняюсь внутри, из одного состояния в другое, группа должна также и внешне проявляться. Потому что ко мне все больше, и каким образом она становится все больше относительно моего внутреннего.
2: Вы описываете внутренние изменения, а не внешние изменения?
3: Да, внутренние изменения. Чтобы были внутренние изменения, я должен делать хоть в чем-то что-то вовне.
2: Но как не впасть в состояние, когда я заменяю одно другим?
3: Как не подменять одно другим? Если ты этим занимаешься, то постепенно начинаешь ощущать, что движет внутри. Я что, просто так сменил? Мне что, твоя физиономия не нравится? Так, уберите из группы. Почему? А, мне его физиономия не нравится. Я пойду сейчас своими товарищами обсуждать то, что ты не в порядке. Мы проверяем, ты не в порядке, или мы относительно тебя, или вся наша общая ситуация, или там еще что-то. Вот так. Сколько Рэби писал, он ведь не написал больше. Все остальное это мы должны уже как-то проверить, выяснить. Проблема не то, что там делать правильно или неправильно, но желать изменять.
4: Я
3: не видел в себе изменения со вчерашнего дня к сегодняшнему. Вчера я смотрел на группу, и сегодня я смотрю на группу, вижу то же самое, ничего не поменялось. Ну, несколько человек пришло, сколько-то не пришло. Та же ситуация, как и вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои ощущения. Но так если человек с этим согласен, это признак того, что сегодня, по сравнению со вчерашним днем, он не продвинулся.
2: Но у человека есть как бы разум, чтобы следить за этим, как я продвигаюсь?
3: Если человек об этом не думает и не заостряет свои ощущения, он никогда не почувствует, как он по отношению к группе. И не придет тогда через это к ощущению того, как он по отношению к Творцу. Мы все равно продвигаем.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит: «По действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика». В этом формы, пребывающие над ним, или от строения четырех основ мира: огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобные они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... У него есть страсть, а если у него больше от основы огня, он гневливый, если у него больше от основы ветра, он горделивый, если у него больше от основы праха, он ленивый, и это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ: огонь, ветер, вода, прах, и они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, которые противоречат желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно не животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зор, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить в Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним. И им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает, что это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
0: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока нет злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом. Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Сказано мудрецами: «Очи Творца твоего непрестанно на ней, на земле Израиля, есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Израиль были полными грешниками в Рош ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно. Ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Израиль были полными праведниками в Рош ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись к злу, и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет, не в то время, до посева, и на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
1: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру. То есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор, и человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала на злым началом? И сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет большого добра, но когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы он помог ему победить зло, хотя зло в нем больше, чем у остальных людей, а изменить природу невозможно, тогда Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами, в которых нет большого количества добра. Но насколько у него есть добро, это работает у него. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы сколько у него есть сил, он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему. И говорит, поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло. И они не очень сильно нуждаются в своей помощи, тогда как я сам по себе, у меня нет никакой силы, никакого разума, поэтому пожалей меня. И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
0: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно. То есть, как мы уже сказали, все его силы и способности идут в то место, из которого не вырастет ничего для его духовной работы. Как написано, не в правильные времена до посева. То есть от его работы, когда он вкладывает большие усилия и большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит, на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему. И тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы, которые он может собрать, чтобы у него было все для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Находим, что даже когда говорят, что характер человека не изменяется, но через злое начало, когда человек начинает работать и видит, что плохо ему от того, что он удален от Творца, тогда через молитву, когда человек молится Творцу и верит в то, что написано, «Ведь ты слышишь молитву всех уст», то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем у него есть плохие свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сулам. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя и полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда Творец раскроет глаза его, и он увидит перед собой мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И сказанного мы видим, что хотя человек рождается от четырех основ, и у него нет отношения ни к злому началу, ни к доброму началу, а он подобен животному в мире. И эти свойства изменить невозможно. Тем не менее, благодаря занятиям Торой и заповедями, он приходит к знанию и ощущению, что существует злое начало и доброе начало. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируется в правильном месте. То есть, сколько у него есть сил, ему достаточно пользоваться ими в той мере, в которой у него есть способность прийти к слиянию с Творцом. И потому сказано «хорошие времена», когда Израиль были полными грешниками в Рош-Ашана, и их приговорили к небольшим дождям. И следует объяснить, что когда он рождается согласно сочетанию тела, у него были плохие свойства. Это называется, что их приговорили к небольшим дождям. Ведь дожди — это сила, дающая плоды, и это называется топливо в работе. И потому сказано, в конце они раскаялись, добавить к этому невозможно, ибо приговор уже вынесен. Это означает, что они уже родились в соответствии с соответствующим сочетанием четырех основ. Однако Творец посылает дожди в те времена, когда земля нуждается в них. То есть, как сказано выше, дожди, то есть топливо, то есть силы, с которыми работают, концентрируются для использования только там, где нужно. Возьмем, к примеру, огонь.
0: С одной стороны, человек наслаждается от огня. Человек, у которого есть огонь, может готовить, может использовать это для освещения ночью. А зимой он может греться около огня. Главным образом человек может сказать, что огонь дан миру для исправления мира. С другой стороны, если человек неосторожен и использует огонь не по назначению, то этот огонь приводит к разрушению мира, когда человек из-за этого может стать иногда нищим и несчастным, даже если прежде он был очень богат. А иногда огонь несет смерть миру. Также и в работе. Силы человека могут привести к исправлению мира. И если человек использует эти силы как положено для исправления, то эти силы приводят наслаждение в мир. И это, как сказано выше, если человек идет по пути исправления, достаточно ему небольших сил, которые есть у него, чтобы прийти к совершенству. Мы видим, что та вещь, которая может принести ущерб миру, есть, если правильно использовать, например, такую вещь, как огонь, в исправлении, то весь мир наслаждается этим. Также и в работе, как было сказано, когда Творец дает необходимую помощь, ему достаточно немного сил топлива, которое называется свойством дождей, как сказано выше, чтобы были плоды, ведь есть закон святости, что человек должен извлечь плоды от своей работы, в то время как нечистая сила, ситра-ахра, называется другой Бог оскопится и не принесет плодов.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Они сказали так. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за зачатие, называется Ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и спрашивает пред ним: «Владыка мира, капля эта, что будет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный, но грешник или праведник не сказано. Как сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Мой отец и учитель спросил об этом. Ведь если сказано о капле, что она будет глупцом, как потом может быть выбор в сторону добра? Ведь существует правило, человек грешит только если в него вселяется дух глупости. В таком случае, как человек может совершить выбор, выбрав добро? Ведь он рождается с духом глупости. Как же он может уберечь себя, чтобы не согрешить, когда дух глупости находится в нем? И согласно тому, что мы объяснили по поводу человека, который родился согласно сочетанию четырех основ, и из-за этого у него есть плохие качества, и он не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а он подобен животным в мире. Однако благодаря тому, что он занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету в ней, он почувствует низость и униженность, которая есть в природе получения ради себя, и полностью отдаст себя тому, чтобы работать для доставления наслаждения своему Создателю, и тогда Творец откроет глаза его.
0: И также следует объяснить здесь, что даже если вынесен приговор человеку о капле, что он будет глупцом, но если он будет заниматься Торой, даже Лолишма, все-таки свет возвратит его к источнику. Ибо свет, который в Торе, даже если человек занимается Лолишма, есть у него сила светить человеку, чтобы он ощутил свое зло. Хотя есть правило, что глупец не чувствует. Так как же возможно тому, кто родился от капли, который вынесен приговор, что будет глупцом, тогда он не сможет различать между добром и злом? Это со стороны самого рождения. То есть, как было сказано, со стороны самой капли, когда вынесен ему приговор, что он будет глупцом, и тогда он по своим свойствам глупец, который не чувствует, но с помощью света Торы, когда он получает ощущение добра и зла настолько, как сказано выше, что благодаря осознанию зла, которое он получил благодаря свету Торы, он удостаивается потом раскрытия глаз. Но следует спросить, почему Творец выносит приговор капли, что из нее будет глупец? Ведь это выглядит, как будто Творец изначально делает ему так, чтобы у него не было возможности преодолеть те свойства, в которых он родился. И следует объяснить, как сказал мой отец и учитель, что есть много раз, когда Творец делает человеку такое действие, что кажется, словно сам Творец действует во зло человеку. И возникает вопрос, ведь согласно правилу, Творец не приходит с претензиями к своим творениям. И почему Творец сделал так, что человеку кажется, что Творец сделал человеку так, чтобы не было в его силах преодоления? Ответ, что Творец хочет, чтобы творение знало,

0: разница между тем, есть у него большие или малые силы. Большой он мудрец или глупец. Лишь в том случае, когда человек приходит к пониманию, что нужно просить у Творца, чтобы помог ему, Творец помогает ему. Как было сказано выше, что после того, как он получил свет Торы, с помощью Торы, когда он занимался ею для самонаслаждения, что называется желанием получать для собственной выгоды, тогда, если он просит Творца, он удостаивается того, что Творец откроет ему глаза и покажет ему мир полный совершенства.
1: И сказано, можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый, занимающийся Торой лишма, Тора его становится для него эликсиром жизни. А тот, кто занимается Торой ло лишма, она становится для него смертельным ядом. И согласно этому, трудно понять. Человек, прежде чем удостоился, чтобы действия его были ради отдачи, он еще не в состоянии учиться в лишма. А как же они сказали, что всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма, так как из ло лишма он придет к лишма. Как можно так сказать, что человек будет вначале учиться в лолишма, ведь он вносит в себя смертельный яд? И следует объяснить это, как сказано выше, что человек, который родился из четырех основ, все еще не связан ни со злым началом, не с добрым началом, а, как сказано выше, в словах комментария Сулам, который говорит, что благодаря тому, что человек изучает Тору для собственного наслаждения, а это называется лолишма, то есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, как сказано в Суламе, благодаря свечению в ней, он почувствует свою низменность, которая есть в природе получения ради себя. И тогда он решит в своем сердце освободиться от природы получения и полностью отдаться только лишь работе на отдачу. И тогда Творец раскроет глаза его.
0: Если так, то объяснением будет, что только посредством свечения Торы, в то время, когда изучает ло лишма, это свечение Торы даст ему понять возможность даст ему возможность почувствовать и понять, что если будет изучать лишь матость ради отдачи, тогда удостоится света жизни, то есть увидит весь мир, наполненный добром. Но если он останется в свойстве получения для себя, то будет его состояние ядом смерти, что означает, что тогда он почувствует разрушительную силу, которая есть в получении для себя, и он отделен от источника жизни. Получается, что именно когда он начинает изучать ло лишма, тогда свечение Торы даст ему понять, что такое эликсир жизни и что такое яд смерти. И с помощью этого он удостоится потом раскрытия глаз и увидит мир, полный всех благ. Перейдем к уроку 10 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавей Сулам 3 тома, недельная глава Насо, страница 73, что человек должен делать, если он был создан с нехорошими свойствами. Что делать? Рэбби дает нам ответ уже в конце статьи, что только когда человек находится в состоянии, когда он пришел к учебе лолишма, что тоже есть уровень, и тогда

0: зло лишма, если он учится, исходя из намерения прийти к лишма, он может прийти к лишма благодаря помощи свыше, которая называется свет, возвращающий к источнику. Это на 80-й странице сказано, следует объяснить. Следует объяснить, что человек родился с четырех основ, и он еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а кто-то в статье, в комментарии Сулам, что благодаря тому, что человек учит Тору ради собственного наслаждения, это называется ло лишма, то есть он знает, что учится для собственного наслаждения относительно самого человека, говорят, и он должен прийти к этому осознанию зла. То есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету в ней, как сказано в комментарии Сулам, благодаря свету он почувствует низменность, которая есть в природе получения для себя, тогда он постепенно приходит к лишма, творец раскроет ему глаза. Это не важно, с каким характером он рождается. Злой, глупый, ленивый, страстный, я как раз из моего опыта, я не думаю, что должно быть одно из этого. Я почувствовал, что у меня есть от всего этого. То есть не то, что одно мешает другому. Лень не мешает страстолюбию, а гневливость тоже не мешает, знаете, не мешает ничему. То есть четыре этих основы. Это, ну, у каждого могут быть и вместе тоже. Да. Что мы говорим, что тот, кто занимается этим, как разбить эти все стремления к человеку, он занимается психологией, у него тоже из этого не выйдет ничего, потому что эти вещи невозможны, невозможно изменить. Ты можешь быть очень большим каббалистом, мы говорили об этом много раз, и оставаться со всеми этими свойствами. И не надо смотреть на них, это даже не... Алиф-бета, алиф-алиф, самое начало нашего подхода. То есть не нужно... смотреть на эти свойства животных, иначе как в отношении Творца, то есть не в отношении моего животного и естественным свойствам животным, человеческим, скажем, телесным, неважно. Животное — это некрасиво слышать, как бы неприятно. Режет слух. То есть относительно Творца начинает расти то, что называется человек в нас. И тогда относительно Творца только можно взвешивать злое начало, доброе начало, все вещи, которые мы должны выяснить и вырастить, или наоборот, уничтожить. Но это все только относительно Творца, а не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища я должен смотреть. Да. Проблема, что если я нахожусь с ним вместе в работе, мое животное и его животное, может быть, нам тяжело быть вместе, но... Это будет второй этап в нашей работе. После того, как мы как следует выясним наш характер, гневливый, ленивый, властолюбец и так далее, после этого мы начнем видеть, в чем мы можем сравнивать одно с другим согласно стремлению наверх. Характер каждого относительно Творца. Согласно этому, может быть, можно объединиться. После того, как мы увидим, что согласно нашему животному характеру никто не может соединиться с другим. И каждый сам по себе. И это действительно так. Человек одинок в мире, мы чувствуем это. И мы видим, как сегодня уже нет семьи, нет детей и родителей. Все это постепенно, когда человечество растет, то есть эго и желание получать в нас растут, согласно этому человек становится дальше от другого, и все связи, которые были у него, даже связи в стае, в каком-то... племени, даже в стране, в народе, все это разрушается. Эгоизм разрушает все, то есть все границы делают человека одиноким. Каждого. После того, как мы выясняем это, тогда мы начинаем осознавать, что связь может быть только через Творца. Мы об этом тоже говорили. Только через Божественное, только через связь с Творцом может быть связь между людьми. То есть если мы хотим возлюбить ближнего самого себя, осуществить, можем это исполнить не как в России было через режим, а только через нашу цель в Творце, через Него мы будем соединяться с другими, и тогда можно сделать даже маленькая группа может существовать только при этом условии. Тем более весь мир, когда войдет в этот закон возлюби ближнего как самого себя. И это все из-за того, что все связи могут быть только на уровне человека. Человек, то есть только в его отношении к Творцу. Кроме нашего отношения к Творцу, все остальные наши вещи — это вещи животные, которые не требуют ни какого-то исправления, ни какого-то внимания с нашей стороны. Жаль на них тратить время и силы. А связь с Творцом называется верой. То есть насколько я могу связать себя с Творцом, этот параметр у меня называется мерой моей веры. Что это значит? Моя связь с Творцом может существовать при условии, что я хочу отдавать ему. Невозможно иначе. Нет другой связи. Связь обязана быть по тому пути, как он связан со мной. По тому же каналу. Отдавать я могу только при условии, что я почувствую его, то есть свет в нем, чтобы он пришел ко мне и исправил меня. Это то, что он пишет, что во время учебы, в том, что я пришел к выводу, что я учусь лишма и хочу прийти к лишма, то есть к отдаче, есть какая-то высшая сила, которая исправляет меня и делает из меня человека. Что такое человек? Та мера отдачи, которая будет у меня относительно Творца. Относительно Творца, а не относительно человечества. Относительно Творца. Это называется человек. То есть кто такой человек? Человек — это творение. Та сила, которая против Творца, мы приводим к тому, чтобы была в нас. То есть только за Махсомом, тот, кто переходит в Махсом, духовная ступень, которую он занимает, на которой он находится, обретает ее, это мера человека, которая есть в нем. И снова я повторяю, что все эти огонь, вода, ветер, земля, то есть лентяй, страстолюбец, транжира там, или гордец, неважно, все эти четыре свойства характера, они, стремления останутся в нем, не страшно. Это вообще не относится ни к чему. В другой раз родиться другим животным. Это не... Почему у нас все-таки есть четыре этих свойства? Они соответствуют четырем стадиям начала буквы Юд, Юд, Кейвавке. То, что есть как проекция в животную материю, на материале этого мира, желание получать. Проекция ради получения пока что это на уровне клипот. Просто страсть, как заполнить себя, то есть наполнить себя, успокоить себя, он может с помощью четырех этих стремлений. То есть если он транжира, должен раздавать и успокаивать себя. Если он гордец, должен получить наполнение для гордыни и успокаивать себя. То есть наполняет свое желание получать. Каждый в своем сочетании этих четырех свойств. Ну вот и все. Так человек называется то новое кли, которое называется душа, которая может возникнуть в нас благодаря учебе. То есть во время учебы свет в ней возвращает к источнику, то есть строит в нас это шестое чувство. Желание в отношении Творца с экраном ради отдачи ему, а не желание относительно животных, страстей с экранами нельзя построить. Все-таки с разными расчетами, как я этим пользуюсь, это все не связано с работой Творца. Поэтому есть две Торы, два учения, противоположных друг другу. Одна Тора, как существовать в этом мире, под Махсомом. Это называется Тора всего общества, клаль, и тогда учат все общество, как лучше существовать, как хорошие иудеи, простой, верящие, то, что называется, простой народ. И тогда говорят о том, как он управляет своими страстями, чтобы был хорошим иудеем, был бы вежливым, любящим людей, следящим за тем, что он говорит, и так далее, и так далее. Я это не отвергаю, не дай Бог, где-то ниже Махсома они обязаны, должны быть в этом. Это пока что Тора всего общества, которое готовит их, как, чтобы когда-то они пришли к индивидуальной Торе. Индивидуальная Тора — это тот, кто хочет вырасти лично, как человек. Вы называетесь человек над Махсомом, и тогда у него есть уже новое кли. Желание относительно Творца — это называется новое желание, новое кли с намерением ради отдачи. И пробуждаются в нем разные помехи против этого, которые называются клипот, против Творца. И тогда вся его связь, его отношения, его работа, это относительно, только относительно Творца направлено, в том, что направлено относительно Творца, это называется духовно, это называется человек. То, что направлено относительно себя или подобных ему, это называется животное, свойство. И это находится в этом мире. Разница между ними — разница между человеком и животным. Да.
1: В этой статье он все сводит к одной точке. Только заниматься Торой, заповедями, и тогда придет тебе все остальное, которое он здесь описывает. Но что это за понятие? Что означает заниматься Торой, заповедями?
0: Заниматься Торой, заповедями, чтобы свет в ней вернул тебя к источнику Торы, заповеди, называются все средства, о которых пишут нам каббалисты, которые уже пришли к Лишма, они называются каббалистами, так они советуют нам, с помощью каких действий мы можем прийти к Лишма. Эти действия пока что называются у нас Тора и заповеди. После того, как мы приходим к Лишма, даже самому маленькому, допустим, у бар Лишма, это называется работа с экранами, ради отдачи называется Лишма. Лишмо ради него. То есть, после того, как я уже вхожу в работу с экранами за Махсомом, то есть я перешел, уже я знаю, что такое Тора и заповеди. Я знаю, с помощью каких действий в моем желании получать, я делаю действия, которые приближают меня к Творцу, то есть увеличивают у меня намерение ради отдачи. И тогда они называются заповеди. И благодаря тому, что я исправляю мое желание получать с намерением ради отдачи, я наполняю его светом, который называется Тора.
1: А сейчас что?
0: А сейчас все мои действия, когда я нахожусь под Махсомом, но мое намерение как-то, намерение тоже пока еще непонятно, но как-то то, что есть у меня, то, что я хочу прийти к настоящей работе, к отношению к Творцу в истинном виде, ради отдачи, перейти Махсом, экран, все, что я могу сказать себе, что я еще не знаю точно, что это такое, но как-то я себе представляю себе это. Каждое, всякое действие, которое они пишут мне как совет, если я исполняю, это называется Тора и заповеди. Не называется Тора и заповеди в Каббале. То есть сделать из животного человека, это не называется Тора и заповеди. Животные действия, которые делают своим телом, руками, ногами, какими-то предметами в этом мире, это вещи, которые мы должны делать в рамках этого мира. Это не связано с духовной работой. Поэтому я всегда говорил, что это не продвигает человека к Творцу, это поддерживает того, чтобы он был святым неживым. Обо всем этом мы говорили в каком-то другом виде. Да.
1: Мы говорим о гордыне, что я не могу с ним жить в одном месте, то есть о гордыне. И он пишет, что свет не показывает человеку его низость. Как я, как каббалист, который знает, насколько он низок по сравнению с Творец, могу оберегать такое свойство, как гордость? Как я узнаю, что я гордец, насколько я низок?
0: Гордыня — это одно из четырех животных свойств. Да? Так говорят, что животными свойствами ты заниматься не должен. То есть у нас есть четыре животных свойства, которые являются проекцией огня, воды, ветра, земли на нашу материю. Есть эти четыре свойства на животных уровнях тоже. И также относительно Творца у меня есть свойства лени, и страсти, и свойства гордыни и так далее. И это все относительно Творца. Когда я пользуюсь этими стремлениями, чтобы приблизить себя к Нему, это что-то совершенно другое. Это что-то совершенно другое. Там эти четыре свойства потом становятся четырьмя стадиями. Хохма, бина, тиферет, малхут. Это что-то другое. То, что написано, что про гордеца, не можем я и он быть, пребывать в одном месте, речь идет о гордыне. Гордыня — это самая яркая форма желания получать.
2: Ну,
0: что такое гордыня? Гордыня называется, что я чувствую себя самого, свое я, свою индивидуальность, и что это просто моя основа, от которой я не могу отказаться. Это называется гордыня, гордость. Мое «я» важнее всего, что угодно. Любого другого человека, Творца, всего, что хочешь. Это называется фараон в человеке. Кто такой Творец, которого я буду слушаться? Я властвую, а не он, и никто. Называется, что если это свойство пока еще не исправлено в человеке, фараон его еще не вернулся к Творцу, что называется. Человек такой не может быть связан с Творцом, конечно, он не может быть в слиянии с ним, какое есть подобие по форме, какое есть тут радиоотдача. Если фараон будет пользоваться всем желанием получать радиоотдачу, он будет самым святым. Будет окончательное исправление. Фараон — это вся наша материя. И в животной форме. Если я сейчас чувствую в работе, благодаря свету, я чувствую, что я самый низкий, самый плохой в мире, хуже всех. Как я могу, чтобы моя гордыня работала в животном виде, относительно людей в мире, без всякой связи с работой? Все, что я чувствую,
1: ты можешь чувствовать вместе с тем, что ты самый большой гордец, вместе с тем ты можешь чувствовать, что ты ноль, самый низкий. Это не отменяет одно другое. Я могу видеть. Проблема в том, почему я не могу видеть этого. Потому что если я смотрю на свою гордыню только и не проверяю ее с помощью какого-то принципа отличного от него, и уж тем более относительно высшего мира, я вообще не вижу, что эта гордыня что-то ярко выраженное или мешающее, и вообще, что это я. Что это свойство, которое облачается в меня. Но если вместе с этим приходит ко мне высший свет и светит мне, так я здесь получаю несколько ощущений. Я прежде всего получаю понятие, что я гордец. По сравнению с его свойствами, я также получаю понимание, что это за свойство против гордыни, свойство света. И тогда у меня уже есть два параметра. Это не мешает также, чтобы я получил все остальные понятия о своих свойствах. Мы должны понимать, что в целом они являются характером, видом проявления желания получать, что во мне. Они не могут исчезнуть. тот же самый корень души, который был у меня в Адаме Ришоне, после разбиения потерял экран и приобрел свою форму без экрана, когда он в любом виде, даже без экрана, состоит из завитка Юд, Юд, Хей, Вав, Хей, из четырех свойств. С кетером это пять. Эти четыре свойства должны быть в каждом творении, то есть в каждом желании. И ты, то есть не можешь. И ни одно из них, и также их сочетание изменить. Ты не можешь. Это твой корень в Адаме Ришоне. Это твое истинное «я», основа. И тот, кто собирается воевать с этим, он просто подавляет. Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подавить эти свойства, не пользуясь ими. И все философы, и все стоики, и были такие методики, да? В древнем мире до сегодняшнего дня есть разные методики, которые всего лишь учат человека тому, как силой управлять естественными свойствами, что тогда он увидит себя сильным человеком, но он не человек, он их подавляет, не изменяя. Это невозможно изменить, это до нас еще находится в порядке создания, творения. Это как вообще пользуются этим в воспитании? Сейчас приходят к согласию, что воспитание должно быть без давления. Даже не знают, как этим правильно пользоваться, но приходят к заключению, что это не помогает, что после 30 лет мы видим в человеке разные плохие качества и разные взрывы внутри. Это потому что с детского возраста на него давили. Сейчас ученые понимают, но у них нет никакой методики, как справиться с этим. Да.
2: Может быть, непонимание вытекает из того, что мы понимаем эти свойства, гордость, страсть и так далее в наших простых понятиях?
1: Мы прежде всего заботимся, чтобы наше желание получать общее не было повреждено. И тогда я знаю, как пользоваться всеми этими свойствами и показать себя относительно общества, что я могу больше заработать, показать, что насколько общество в своем стандарте уважает какое-то свойство. Если общество, в котором я нахожусь, уважает лень, я покажу себя самым большим лентяем. Гордецом покажу себя самым большим гордецом, ведь я показываю относительно общества, чтобы пользоваться ими и заработать больше. Не то, чтобы сами эти свойства были хорошими или плохими. Нет в них ни хорошего, ни плохого, уж тем более по отношению к Творцу. Мы еще не говорили об этом, об Аде, о всех этих, о Сдоме, то есть о всех этих понятиях. Короче, все, что находится ниже Максома, не должно быть нашим занятием. Все. Только по отношению к Творцу начни заботиться о том, кто ты и что ты. Все.
2: Но он говорит тут в простом понимании этих свойств, так не кажется?
1: Не в простом понимании. В простом понимании означает, что с этими свойствами нечего делать, это животные свойства и все тут. Но потом, когда человек проходит Максом, эти свойства не животные, а его духовные свойства, то есть относительно Творца, они уже принимают совершенно иной характер.
2: Как человек может во время учебы хотеть учиться лишма?
1: Как человек во время учебы может захотеть учиться лишма? Вчера, скажем, я почувствовал, что я ничего не стою, что я далек от Творца, что мое время просто тратится впустую, что моя жизнь, мне нет никакой пользы. И как я родился, так и умру, просто жаль времени. И все это в желании получать пока что. Ты чувствуешь, как я говорю, да? И нет у меня никакого смысла в моей жизни. И что же будет? Будет у меня что-то на самом деле хорошее, если я приду к тому, что я буду связан с Творцом. Я вспомнил, что есть Творец, что если я с Ним связан, мне будет хорошо, и тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу с Ним связаться? Мне говорят, что иначе невозможно, нет никакого средства, каких-то плоскогубцев, с которыми я мог схватить Его. Но если я учусь и во время учебы думаю о Нем, так у меня свыше есть какое-то свечение, какая-то сила, которая приблизит меня к Нему, и тогда я выйду. Выиграю что-то. Придет высший свет, что-то, не знаю, небеса раскроются, будет у меня что-то хорошее. Я думал об этом много вчера, и на самом деле у меня было ощущение, что стоит, что кроме этого, на самом деле, что у меня будет. И тогда я берег это намерение и эту мысль, сегодня пришел на урок, я сижу здесь и думаю, как с помощью того, что я сейчас буквально буду пользоваться уроком как лекарством, чтобы это принесло мне то, что я хочу, духовную жизнь, близость Творца. Все эти большие, великие вещи. Я думаю об этом во время учебы, что учеба приведет к этому. А для чего я раньше учился? Думал, что если я буду учиться, то с помощью просто так знаний я буду знать, как повернуть небеса, как перевернуть свою жизнь. Да? А сейчас я уже понял, что с помощью знания я не смогу выйти в высший мир. Почувствовать его. А только с помощью свыше, когда придет свет и раскроет мои глаза. Да, так я нуждаюсь в этом свете, поэтому я прихожу и учусь. Это начало лолишма, а потом есть лолишма больше. Когда он уже начинает чувствовать человек, что на самом деле то, что я думаю, что мне будет только хорошо, что значит «будет мне хорошо»? Когда будет мне хорошо все время, я вижу, насколько я чувствую, что мне будет хорошо, хорошо, хорошо, что я получаю, получаю. В конечном счете это не приносит мне наслаждения, что большее наслаждение, более относящееся к вечности, без стыда или плохого ощущения, это наслаждение от отдачи. По крайней мере, когда я не чувствую своего эгоизма, своего зла, и тогда я словно витаю. И только для этого я иду учиться. И я не хочу ни думать о себе, ни чувствовать себя, так быть оторванным от себя. Да, конечно же, я оторван от всяческих бед, всяких мыслей и тревог. А затем я думал, ладно, так что значит, что я просто так буду отключен от себя? Так что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу относиться к чему-то вечному, совершенному. Полностью, кто он, Творец. О, так лучше, если я буду буквально войду в него, тогда как я вошел в какое-то место, где только может быть одно хорошее. Во всех пониманиях. И я тогда хочу связи с Творцом. Лишма или лолишма? Конечно же, лолишма для себя, чтобы мне было хорошо, но я хочу его. Уже он начинает входить в картину. Что значит, что я буду в нем? Чтобы он думал обо мне хорошо, и я буду о нем хорошо думать. И тогда наверняка будет нам хорошо. И тогда уже думаю, как отдавать ему. Я вследствие этого буду чувствовать, как он дает мне уже лолишма в таком виде, когда я думаю, как у меня будет хорошее ощущение его. Потому что если я буду его чувствовать плохо, я чувствую, что мне будет плохо. И так постепенно человек начинает продвигать это, пока не приходит к состоянию, что называется, самое большое лолишма. Когда на самом деле, пока не дает мне заснуть, я хочу любить с ним, я хочу быть связанным с ним, хочу отдавать ему и забыть себя в этом, потому что я уверен, что мне от этого будет хорошо. Все. Ты знаешь, как пьяный, скажем, не знаю, как это описать. Если он буквально вот так отдал себя этому, это называется, что есть у него лолишма, из которого он уже может перейти к лишма.
2: Все это еще лолишма.
1: Ну, все это еще лолишма, но он все время хочет реализовать, как сказать, реализовать свое желание, свои ожидания, он хочет, чтобы они реализовались. Хочу такое лишма, или такое лишма, и такое лишма, все большее. Я хочу, да, как я хочу воспользоваться своей связью с Творцом, так ради этого прихожу и учусь. То есть каждый раз я требую от учебы достижения лолишма в другом виде, более высоком. Пока я не прихожу к состоянию, когда из этого я вхожу в лишма.
2: Самый большой лолишма. Начинает строить следующий этап, уже начало лишма.
1: Как? Нет, сам большой лолишма, он также не хочет лишма, он не знает, что это, не понимает, что это самое большое лолишма. Я хочу отдавать Творцу и быть с ним, как будто я люблю его, пока я буквально не чувствую себя настолько, как в любви. Когда закон любви, ощущение любви настолько наполняет человека, что гасит как бы желание его получать, как бы. Там есть большой, огромный эгоизм и вся жестокость, все. Но все это гасится каким-то ощущением необходимости связи с возлюбленным. Все? Итак, но в чем был вопрос? Как я пользуюсь своей учебой? Каждый раз, когда я хочу чего-то, я уже понимаю, что я могу это реализовать с помощью учебы, с помощью того, что с помощью учебы я получаю силы реализовать то, что хочу. Так я должен прийти на учебу с каким-то хисароном, что сегодня я хочу с помощью учебы, и я мог изменить это, и это произошло со мной то-то или то-то. Буквально учеба — это какую оплату ты хочешь или какие силы ты хочешь для того, чтобы в тебе что-то изменилось. И если ты приходишь, и нет у тебя четкого определения, что ты хочешь, чтобы изменилось тебе с помощью учебы, это бесполезная учеба. Для чего тогда свет приходит? Ты его пробуждаешь, товарищи вокруг тебя пробуждают его, и он не просто так крутится вокруг тебя и уходит.
2: Учебу я плачу за...
1: Ты не платишь с помощью усилия. Когда ты прикладываешь усилия во время учебы, ты привлекаешь на себя этот свет, который приносит жизнь, приносит здоровье, силы, все. Все хорошее. А если ты просто так сидишь и учишься, и нет у тебя сил для этого, так для чего ты пришел учиться вообще? Так ты приходишь, и ты сидишь, и ты не знаешь. И товарищи тоже сидят здесь, и, может быть, лучше тебя пробуждают эту силу. Так сам свет строит тебе хисарон. И тогда ты постепенно начинаешь понимать, что хотеть от него, но более правильно и быстрее им воспользоваться, если ты уже приходишь с выясненным хисароном. Где Демидов? Он здесь был, мне кажется, нет? А, он там слышит на охране. Он часто со мной связывается. У меня нет никакого понятия, как там выполнить, как сыграть свою роль в театре. Я я буквально взрываюсь, я не знаю, что делать. Я даю ему какой-то совет, но по сути дела, что самый правильный совет? Есть у тебя проблема, приходи сюда, это тебе больно, приходи сюда, учись, чтобы свет в ней дал тебе возможность выполнить, сыграть свою роль. Посмотри, какой гробый, вроде бы земленый пример, что в этом. Но ты уже идешь, уже веришь, что в твоей учебе Торы есть у тебя сила что-то улучшить. Что есть в Торе сила, что именно это единственная сила в нашем мире, этот окружающий свет, который светит свыше из того мира, это единственная возможность изменить что-то в моем состоянии здесь. Нет никакого другого средства, шприца, вилки, плоскогубцев, неважно чего, чтобы я мог что-то изменить в себе с помощью кого-то другого. Только этим светом, который светит. Но когда он светит, в нем нет, как бы это сказать, есть в нем общее воздействие на душу, конечно же, он продвигает душу. Но я должен определить, что я хочу от него. Я как бы ухватился за этот окружающий свет и с его помощью меняю как отверткой. Что я в себе могу подкрутить, чтобы изменить? Это должно быть мне более-менее ясно. Это перед учебой нужно знать. Но мы знаем это, мы собираемся как группа, говорим об этом, мы выясняем в точности, каков наш хисарон, да? И тогда приступаем к учебе, да? В ясной форме. Что мы требуем от окружающего света, да? А потом, если это не изменится, тогда мы должны быть прямо в возмущении. Почему это во мне ничего не изменило? Где твое обещание? Так покажи мне, где я виноват, и скажи мне, почему ты не сделал мне. А результаты будут на месте?
3: Результаты на месте я требую, значит, что я не потребую результатов тогда, когда? Через 1000 лет, хорошо? Я поставил таймер, буду сейчас ждать 1000 лет, и в тот же миг я требую.
2: Я не связываю. Непонятно, в чем разрыв между животными свойствами и свойствами относительно Творца. Если, например, если у человека есть свойство лени, он ленится, он не хочет ничего менять, чтобы учеба изменила это свойство, чтобы оно осталось как есть, только чтобы отношение к Творцу было без лени.
3: Я не связываю свои свойства, вот эти 4 животных свойства, с учебой вообще. Я не думаю о том... Ты знаешь, да, я такой раздражительный. Я вспыльчивый. Чтобы это изменило во мне это свойство. Я могу страдать от этих 4 свойств, да, я немного знаю, но я совершенно не вижу связи между этими свойствами и моей связи с Творцом.
2: Приведите пример.
3: Если бы я не был таким вспыльчивым, тогда, может быть, относительно Творца не был бы таким горящим, так пусть лучше это остается. Это свойство. Ленивый. Если бы я не был ленивым, я сейчас бы занимался 1000 вещами в этом мире, которыми занимается весь мир. Слава Богу, вместо этого я сижу, я ленюсь. Но если уж я пойду что-то делать, чтобы это было что-то стоящее. Ну, когда-то у меня было, ладно, это не важно. Есть такие люди, когда ты хочешь предложить им какое-то дело, они говорят, я занимаюсь выгодой только 2 миллиона в месяц и не меньше. У тебя есть что-то? Я готов услышать. Если нет, то я даже не готов слушать. Это называется вот это лень, свойство лени. Очень хорошо. Ну, к тебе до какого миллиона стоит предлагать? Тебе это понятно или нет?
2: Не, ну я же что-то другое спрашиваю.
3: Мне понятно, что если ты придешь ко мне и предложишь мне вот это нет. Более этого или таким образом? Тогда да. То есть это должно быть понятно человеку, чем он занимается, а чем нет. Иначе что, будешь как маленький ребенок бегать туда-сюда, как ты своего ребенка поместишь в игрушный магазин, ты увидишь, как он с ума сходит?
2: А если эта лень мешает мне встать утром, прийти на урок?
3: Прекрасно, хорошо, если я не хочу встать утром, значит, что пришло время, чтобы я подумал, ради чего мне стоит вставать.
2: Я не знаю, но все, это же животное свойство, лень. Это до того, как я встаю, если я же встал и пошел учиться, тогда я пришел, тогда нормально учусь.
3: Нет, нет, подожди. Эти животные свойства, их нам дали тоже для чего-то. Не для, чтобы мы просто были таким образом... для наших человеческих каких-то качеств. Нам их дали, чтобы из них мы продвигались. Но использовать их относительно Творца, не относительно других людей. И не для того, чтобы я их улучшал, но чтобы из них я связался с Творцом. Когда я лежу в 3 часа ночи в кровати. Да, пришло время вставать. Я сейчас должен включить разные расчеты, стоит мне вставать или нет, для чего и так далее. То есть если я направляю их на духовное продвижение, тогда я использую их правильно, но если я использую их относительно окружающего мира, то что мне будет от этого? Дали мне эти свойства не случайно, чтобы они лежали у меня где-то в ящике стола. Нет, они мои. Я из них должен установить свое отношение к Творцу. Потом эти свойства, когда они становятся духовными, это уже другая работа, но пока что я внутри них. И моя расточительность, и моя гордыня, и мое нетерпение. Все эти вещи, из них я продвигаюсь. Из них я направляю их на Творца. Не к ним самим и не ради людей вокруг меня. С этим у меня нет никаких расчетов.
2: С одной стороны, вы говорите, что нет никакого расчета, с другой стороны, вы говорите, да, надо пользоваться им, помогают себе.
3: Относительно Творца, относительно духовной работы, конечно, я использую их. Как я могу не использовать их? Ведь они находятся во мне, они действуют во мне. Как я могу их не использовать? Они — это я не могу их выбросить. И относительно окружения, относительно Творца, я только могу определить, каким образом, в какой мере, в каком отношении, в каком направлении я пользуюсь ими.
2: На пути работы те помехи, которые, о которых вы говорите, мы получаем их от 4 свойств. Это усиливаются эти помехи у человека или нет?
3: Нет, человек, который продвигается, его желание получать растет. И когда его желание получать растет, то все эти свойства, желание получать, они остаются. Но по мере того, как его желание получать растет, растет внутри человека еще одна категория — это связь его с Творцом. Тогда у этих свойств уже начинают быть отношения относительно Творца, и тогда в соответствии с этим они меняются. Характер гордыни, нетерпение, лень. Это уже другое.
2: Ну, это растет как помеха, а именно относительно Творца, пока не превращается в духовное свойство. А чем еще можно воздействовать на человека?
3: Я не рассматриваю их как помехи. Почему они как помехи, эти 4 категории?
2: Ну, скажем, свойство лени.
3: Лень — это не помеха. Почему лень — это помеха? Лень — это расчет внутри желания получать, ради чего стоит двигаться.
2: Кен. А чем мы отличаемся друг от друга после махсома?
3: чем мы отличаемся друг от друга, сочетанием этих четырех данных.
2: То есть четырех основ этих?
3: Да, огонь, вода, воздух, прах в каждом.
2: Нет никакой связи между этими свойствами духовной работы?
3: Ты говоришь, чем мы отличаемся в духовном или в материальном? И в материальном, и в духовном мы отличаемся этими четырьмя основами. В какой пропорции они находятся в каждом?
2: Это значит, что когда мы начинаем прилагать усилия практически,
3: использование их правильным образом, в самом большом желании получать, это называется прийти к полному исправлению. Вот и все. Но когда ты придешь к полному исправлению, я обещаю тебе, что так же, как есть у тебя сегодня эти четыре основы животного характера, они останутся в том же виде.
2: Если есть уже сейчас у меня...
3: То есть все равно будет... Будет что-то, относительно чего ты будешь очень раздражительным, вспыльчивым, и что-то другое, где ты будешь очень ленивым, и так далее. Все равно это будет. Все это будет как бы относительно Творца, и в этом ты будешь в полном отрицании своих четырех свойств.
2: И все-таки есть уже во мне то, к чему я должен прийти? Какие-то свойства.
3: Есть конечная картина, и каким образом ты должен выглядеть в полном исправлении. Ну, я прошу прощения, что не отвечаю на все вопросы, но мы должны начать учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Самое сильное мое впечатление — это то, насколько, какая сила есть в учебе и какую подготовку нужно проводить в течение дня и выяснения, чтобы прийти на урок и получить силы и получать изменения каждый день.
2: То, что я слышал на уроке, что свойства человека не меняются. Человек должен использовать свои свойства эти и превращать их в намерение, вместо намерения себя направлять их к Творцу.
3: Мы получили на уроке много разных состояний, и Рав говорил о том, что мы должны приходить на урок с хисароном, с желанием изменить в нас и ожидать, что это произойдет, и даже представлять, какое вознаграждение мы хотим, и так далее.
2: Он говорит о свете, насколько во время нашей учебы мы должны быть в устремлении к надежде на свет, и что мы только по отношению к Творцу должны надеяться на Него, получить помощь от Него, и как использовать это как сила, как силу, и то, что дает Творец, просто силу. Мы должны прийти в истинном хисароном.
3: Использую ли я все свойства, которые мне дали, чтобы преуспевать в этом мире, или я использую эти силы, чтобы приблизиться к товарищам, чтобы у нас были общие силы, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу, обрести духовные, истинные свойства. И в этом наше изучение Торы мы проверяем, как мы можем получить свет, который нас исправит и приблизит к Творцу. Этот псалм, может быть, недословно, а то, что я слышал от Рава, что все время я прошу у Творца достичь более высокого уровня Лоришима, то есть, чтобы потом прийти ко всему, во всем, что я только хочу быть в отдаче любви, и с помощью учебы я хочу достичь всего, чего я требую, и переполучить какую-то силу, чтобы она изменила меня. Если я прихожу на урок, и я не знаю, для чего я пришел, то для чего ты приходишь тогда? Нужно приходить с мысленным хиссароном на урок.
4: Яков пишет, как я должен использовать свои свойства относительно Творца, и как мы друг другу в этом помогаем. Я получил воодушевление от того, как Рав описал процесс перехода из лолишма к лишма, когда лолишма растет, из того процесса, когда он хочет использовать Творца все больше и больше, вплоть до этапа, когда не могу заснуть, и именно из этой точки происходит переворот, когда Творец дает свойство отдачи, которое противоположно нашей природе.
2: Да, человек спрашивает, почему у меня есть такое свойство, что я такой упрямый, что я злюсь на них, и нужно понимать, что именно с помощью этих свойств ты можешь обратиться к Творцу и получить то, что надо, и правильную форму использовать их, и поэтому нужно обращаться к Творцу и просить, и тогда все, что есть в человеке, он будет правильно использовать.
4: Во время урока мы сидим и выясняем хиссарон, и молитва происходит в группе, и какая молитва должна быть в течение дня у каждого, и также вместе мы хотим прийти к этой молитве.
2: Спросили у Рава, что мы должны требовать от окружающего света, а если мы не меняемся, то мы должны быть просто в требовании. Почему ты не изменил ничего? Где твое обещание, обещанное, что мы должны получить, почему не сделал нам.
4: Мы слышали, как мы должны требовать каждую секунду.
2: И наша надежда должна быть каждый раз на то, чтобы тот свет, который мы получаем свыше, в виде помощи, чтобы раскрыл нам глаза.
4: Если мы будем вкладывать силы в правильном месте, то увидим благословение в нашей работе.
2: И в конце самое главное, что через все желания, наше стремление, мы захотим быть в связи с Творцом.
4: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала, птиха.
1: Шалом, хаверим, אנחנו לומדים את הפתיחה
0: שרב. Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы изучаем птиху. И сейчас у нас будет уникальный урок. И потому что мы должны помнить правильное намерение, удерживать его.

0: родственной связи и не упускает, следует за Бааль Сулламом. И мы не забываем, для чего мы это изучаем.
1: Да, так мы помним, что в процессе того, что мы слушаем Рава, мы хотим находиться с ним в одном потоке, можно чертить, можно записывать вопросы, но главное — быть на той же волне с Равом. И вместе с ним вот так вот мы войдем в высшие миры. Мы начинаем сейчас 10-й урок, первую часть. Пожалуйста. Что мы изучали, на чем мы закончили? Адам решен, еще нет? Ну что вы, не помните, что было? Ну хорошо. Так что, повторим. Ничего мы не изучали, что вы разве не пришли к тому, как он родился, Адам решил? Ну, давайте с самого начала повторим всю систему. От Творца исходит свет, который называется свойство Шорыш, Пхинат Шорыш, корневая стадия. Создает первую стадию Пхину Алев, наполняет светом желание получать, которое он создает. И потом свет влияет на кли, на желание получать своим свойством, и поэтому кли тоже хочет отдавать Творцу, как бы отталкивает весь свет, называется вторая стадия Пхинабет. Третья стадия Пхинагимел решает, что она будет получать столько, чтобы быть в отдаче. И уже четвертая стадия, когда Пхинадалет, когда кли желание получать, решает, что будет получать все. Ну, и кратко объясняю, когда что происходит. Вот эта последняя стадия, когда наполняется полностью светом, называется Малхут Мира Бесконечности, Малхут Дэнсов. Из-за того, что она сама притягивает свет, а не как в первой стадии, когда Творец это создал, она чувствует, что она противоположна свету полностью. Не согласна с тем ощущением, происходит первое сокращение, Цинцум Алев остается пустой. И тогда это состояние называется миром сокращения. А предыдущее состояние называется миром бесконечности Ламенцов. И Малхут остается пустой. Можно также ее нарисовать и в концентрических кругах таких. И внутри вот она, черная точка. Это Малхут. То есть все желания Малхут. Это вот все это и есть, все это Малхут, а? Все эти четыре круга. Это Пхинадалет. И все эти свойства, все эти пхинот называются тетришонот. Девять первых сферот четвертой стадии Пхинадалет. А это она сама. Черная точка внутри. Пхинадалет, Шебедалет. Четвертая стадия в четвертой стадии. А что потом делают? Происходит потом, после цинцума, после сокращения, после того, когда Пхинадалет остается пустой. Мы изучаем, как она дальше. Что она думает сделать? Ну, она говорит, может быть, я начну начинать получать ради отдачи, сколько я способна. Вот мы это вот так вот вплоть до нее самой показываем такую линию. Она говорит, сколько я смогу получить? Ну, так я получу ради отдачи. Если нет, то не смогу. То место, где она решает, когда приходит свет, и она его отталкивает, называется «П».

0: И да, какое место она получает, она способна получить радиоотдачу, называется табур. А в конце называется сиюм парцуфа. Она получила, то, что она получила, называется орпними, внутренний свет. То, что она не получила, остается как окружающий свет, и потом есть соударение битуш, отражен от окружающего и внутреннего света, когда они там взаимодействуют вместе в табуре. И вследствие этого свет выходит. Сначала был зевок на решемот далит-далит, 4-4. Потом, когда свет вышел, уже на следующем уровне происходит зевок, который называется на решемот далит-гимел. Первый парацуф называется гальгальта, второй парацуф называется аб. И получает вследствие этого зевога, насколько способна получить радиоотдачи, там есть внутренний свет, и потом тот же процесс происходит, опять выходит свет до хазе этого парцуфа. И потом опять есть зивук дака, ударное взаимодействие со светом экрана, и это называется уже, происходит этот зивук на решемот гемелбет, парцуф, который распространяется, вследствие этого называется парцуф саг. Тоже есть внутренний свет, тоже есть битуш пневмакев, соударение внутреннего окружающего света. Свет начинает выходить. И вот когда он начинает выходить из парцуфа, есть тут посередине некоторое дополнительное действие. То есть он как бы, когда он начинает выходить, эти никудо, точки света из парцуфа, он также спускается вниз по табуру и наполняет все оставшееся место вплоть до сиюм. До конца парцуфа гальгальты. И вот этот парцуф, который спускается вниз под табур, он называется Некудо де Саг. И тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Иисот, Вималху, 10 сферот. Сюда спускается Орхасадим. И наполняет конец гальгальты, сов гальгальты, светом хасадим, светом хасадим. Но так как здесь есть в гальгальте решемот, которые остались пустыми, так вот эти решемот, они воздействуют и ощущаются парцуфом Некудот Десак, и это решемот далит гимел. То есть на этот парцуф, который спустился Некудот Десак, у него есть экран на решемот бет-бет. То есть был гимел бет в самом парцуфе, но когда свет вышел, остался бет-бет. И тогда решемот далит гимел, они сильнее, чем этот экран бет-бет. И поэтому тут происходит такое действие, которое называется цинцум, сокращение, когда Малхут поднимается до середины Тиферет, там, где заканчивается Келим Дашпа, отдающий Келим, которые называются вот Кахаб, это Гальгальта, Хагат, это Энаим, так называются они Гальгальта, в Энаим эти Келим, отдачи, отдающий Келим. Келим Дашпа на иврите. И они остаются свободными. А те, которые внизу, под Тиферет, под середину Тиферета, они называются Озен, Хотем, Пе, или иначе, другими словами, Ахаб, сокращенно, это Келим декабала, то есть получающий келим. И на них произошло действие, которое называется сокращение цинцум. Малхут поднимается наверх, до тиферет, до середины тиферета. И это действие называется цинцумбет, второе сокращение. Иными словами, отсюда и далее у нас есть граница, которая называется Парса. И о чем говорит эта граница? Что до этого места, начиная с высшего самого света, с бесконечности, свет может распространяться только до этой границы, которая называется Парса, а ниже нее свет уже не может проходить. И весь этот процесс, который мы описали здесь, мы его определим таким образом. Вот так вот границу проведем, чтобы отделить его. Весь вот этот процесс обозначен на чертеже. То, что все есть внутри. Это произошло в то время, когда Некудо Десак спустились вниз по табур, и произошло все это, то, что произошло, весь этот процесс. И после того, как все это произошло, экран, как обычно, утоньшается, свет выходит, эти решимот поднимаются с экраном вместе. Экран поднимается, и решимот заходит в педерош, поднимается в педерош. К его хазе, этого парцов фаса, как обычно. И там потом происходит создание других парцов по ступени. Но это нас уже не интересует. Нас больше интересует, как он реагирует на эти решимот, которые сейчас поднялись от парцов Анекот де Десак. Мы смотрим, что здесь есть Сирош Десак. Тут есть решимот. Бет дейт лапшут, алев давьют, и второе сокращение цинцум бет. То есть алев да бет алев плюс цинцум бет вместе с решимот далит гимел от гальгальты. Бет алев сокращенное это решимот с этого места, когда произошел цинцум бет. Вот до этого места, до Парсы. И он говорит, я хочу наполнить это место, я могу получить в этом место свет ради отдачи. И это называется решимот бет алев плюс цинцум бет. Это формула того желания, которое хочет реализоваться. А решимот далит гимел, которыми они впечатлились от сов гальгальты, тоже там присутствует. И что происходит? Прежде всего есть зивук на решимот беталев мецумцамим, сокращенное. Это зивук на алюдавиют. Но так как это сокращенный зивук, потому что там есть сокращение цумцумбет, второе сокращение, то он не может произойти в «п», а происходит только в «никвенаем». И это называется место «середина бины». То есть если мы напишем здесь «кетер хохма бина заран пины малхут», то посередине этого у нас будет это место, которое называется «никвенаем». И с этого зивуга, который произошел там, исходит свет вниз, который наполняет все это место до Парсы и делит это место уже на части, которые называются Кетер, Абавыима и Зон. И тогда этот парцов называется Катнут. Улам Аникудим, малое состояние мира Никудим. А потом У нас происходит зивук на решимот далит гимел, то есть на весь уровень. Этот зивук происходит в П, и свет спускается вниз и наполняет весь парцуф вплоть до сиюма гальгальты. И это называется состояние гадлют мира никудим, большое состояние мира никудим. И тогда создаются 10 сферот в кетере, полные. Там были гальгальты, наверное, только в малом состоянии, в катнуте. А в большом состоянии уже полностью есть 10 сферот в кетере, 10 сферот в абавима, 10 сферот в зоне. Зон. И в них уже происходит разбиение швира. И выше парсы в зон, и ниже парсы. И тогда здесь создаются, выходят в 8 малахим, то, что называется, у каждого есть 4 авая, умножить на 10, 4 на 8 и на 10, это 320 частей, или на иврите по гематрии шах. То есть у нас есть то, что и также 4 умножить на 8, это малхуйот, сколько у нас есть. Количество малху 32, на иврите лев, ламет бет. И то есть у нас получается, что есть 32 сферы лев и 288 рапах. И мы говорим, что здесь есть 10 сферот, здесь есть малхут, а здесь 9 первых сферот.
1: Итак, мы говорили, что из 10 этих разбитых сферот зон мы можем исправить только 9 первых сферот. Малхут не способна, потому что она перемешалась с девятью первыми, поэтому произошло разбиение, поэтому мы больше не принимаем ее в работу, просто оставляем ее. И вся наша работа — это отделить Малхут от всей этой смеси, которая произошла после разбиения, и сделать выяснение и исправление девяти первых сферот — это Рапах 288, искр. И система, которая производит это исправление, называется мир ацилут. Как он выходит? Очень просто. После разбиения все килим зон упали вниз. Разбитые килим. А света поднялись наверх в Рош-де-Сак. Света. Света, то есть решимот. Какие решимот поднялись? Здесь тоже бет-алев цимцумбет, далит-гимел, а здесь алев-шорыш плюс цимцумбет. Далит гимл. То есть снова здесь должен быть зивук дака, уже навьют, уже не в никвейнаем, а это место уже называется Мецах. Мецах — это алев шорош плюс цимцумбет. Здесь произошел зивук дака, и из зивук дака вниз выходит мир ацилут. Это был катнут и гадлут мира никудим, а это называется ацилут. Он распространяется вниз. Есть в нем парцуфим атик, арихампин, абавы има, зон. Атик Арихампин Абава Има, они соответствуют Гарда Никудим. А зон соответствует зон. То есть Атик Арихампин Абавыма исправляют Гар Никудим. То есть так же, как Гар Никудим. Это рожь.

0: Относительно этого Рош. Но Рош Ацилут умнее, чем Рош Никудим, потому что он возник в результате разбиения. Здесь Рош Никудим, они не знали много деталей, поэтому позволили зон разбиться. Теперь Рош де Ацилут выходит на Решимот из разбиения, и поэтому он умнее. И уже формирует себя таким образом, что зон де Ацилут, чтобы они не разбились. И кроме того, чтобы они не разбились, чтобы они также исправили все, что можно исправить из разбиения. А и мы говорили, что можно исправить из разбиения. Из разбиения у нас есть Гальгальтовый Инаем, Гальгальтовый Инаем, включенный в Ахаб. И Ахаб внутри Гальгальта Инаем и сам Ахаб. И мы говорили, что сам Ахаб — это левый Эвен. О нем мы не говорим. Гальгальта Инаем. Из этих Гальгальта Инаем мы выстраиваем зон де Ацилут в Катнуте, Гальгальта Инаем, в которых находится Ахаб. Это Ахаб де Алия, так называется. Ахаб де Алия, поднимающийся Ахаб. И Ахаб в Гальгальта Инаем — это Уламот Бия, миры Брия и Церасия. Что происходит тогда? Что мир Ацилут начинает поднимать 10 сферот. Так будет здесь зон Абавы Има, Рехампин,
1: Атик.
0: Атик. И зон находится на месте Абавыима, и тогда они порождают мир Брия. И затем от Хазе мира Брия и далее, ниже, рождается мир Яцира. И от Хазе и далее 10 сферот мира Асия. Откуда берется вдруг такое отношение между Брия и Ицера? Потому что зон де Ацилут, они выстроены таким образом, что Зерампин — это его уровень, а Малхут находится от его хазе и ниже. Парцуф Малхут. И относительно этого у нас есть Брия, Ицера и Асия. Мы только с вами не говорили, что мы поделили все это место сокращенное. Мы поделили его на три части, но в сущности мы пока еще не записали этого. Давайте поделим. Итак, место здесь, ниже, называется местом миров Бия. Оно делится на место мира Брия, место мира Яцира и место мира Асия. Малхут занимает 4 сферы от Тиферет до Малхут Зерампина. 4 сферы. Поэтому 6 сферот мира Брия и наверху, и 4 внизу. 4 сферы мира Яцира внизу и 6 внизу до Хазе, место Брия. Затем 4 внизу, 6 наверху, 4 наверху и 6 внизу до Хазе, место Яцира. И из этого состояния, где стоят миры и ниже, это место называется Мадор Клипот, место Клипот. И от Парсы до Мадора Клипот, это место называется Тхум Шаббат, то есть область Шаббата. Рав говорит о том, что он производит орфографические ошибки на иврите. После того, как вышли мир Ацилут и миры Брия и Цира Асия, произошел еще особый зевук в зонда Ацилут. Зонда Ацилут порождают еще один парцуф, который называется Адама Ришон. И он тоже расположен так, что его рож в мире Брия — это рож. Его гарон на месте четырех верхних сферот Ицера, и от гарона и ниже это делится на гуф. Это хазе. Это раглаем. Это табур. Адам Ришон. И так все эти вещи мы изучаем, что они произошли в шестой день, когда родился Адам Ришон. Затем у нас были подъемы. Первый подъем, 10 сферот, здесь был подъем, чтобы породить мир Ибия и Адама Ришона относительно постоянного состояния. И здесь был еще подъем, когда миры поднялись, и Адам Ришон, Эсер Сферот, Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Итак, здесь Брия, здесь Ицера и Асия. И в соответствии с этим также Адам Ришон внутри миров Бия. Затем был еще подъем, когда все поднялось наверх над Парсой. И здесь Адам Ришон подумал, что он еще до наступления Шаббата может сделать так, что все поднялось наверх, что он может сделать зевук дака. И прежде еще, чем все поднялось наверх, он произвел зевук дака и разбился. Он уже тут был как бы вот такой величины, такого размера, и разбился и упал вниз. Разбиение Адама Ришона. И с этого момента и далее его части, после того, как он разбился, они разбиваются все больше, больше и больше, больше падают все больше и больше, пока не приходят к разбиению, в своем разбиении ниже Сиюма. И это называется Аулам Азе, этот мир. И тогда эти части, которые падают до конца, они даже падают в такое место, которое называется наш мир. Не просто этот мир, а наш мир. Наш мир, где человек вообще не чувствует, что он человек, что он полное животное, нет у него никакой связи с духовным. Этот мир, можно сказать, что это состояние, когда человек чувствует, что есть что-то над ним, есть у него какое-то подозрение, да, что есть что-то над ним. И он начинает с помощью учебы стремиться подготовить себя к проходу вот этого сиюма снизу, и этот сиюм, он называется махсом. Вот и все. И вся наша работа — это провести вот этот период подготовки в нашем мире, а потом в нашем мире, потом в этом мире, и пройти Максом. И после Максома, когда мы проходим Максом, входим в систему, которой управляет мир Ацилут. Есть миры Биядек, душа, Биядек, Тума, Адам Ришон в них. И тот, кто поднимает себя, свое желание над Максомом, он называется уже частью Адама Ришона. И тогда уже начинаем продвигаться по духовным ступеням снизу вверх.
1: Хорошо, друзья, Рав дал нам такой обзор, повторил то, что было раньше. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы в учебном зале и в мире. Мы готовы ответить на ваши вопросы и будем рады вместе углубиться все больше в то, что мы услышали от Рава на уроке. Пожалуйста.
0: Можно объяснить и весь процесс этот подъема и спуска миров, там вот эти Атика, Рихампин, Абвим Азон, подъем, спуск, что такое вообще, когда мир поднимается и опускается, и также, если можно, еще о разбиении Адама Ришона. Да, мы можем это изобразить вкратце, о чем тут идет речь. Мы говорим прежде всего о том, где мы находимся. У нас есть табур, парса, и сиюм раглин. Это табур.
2: Парса. И сиюм раглин.
0: Парса и сиюм раглин. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии, которое у нас есть здесь, в мире Ацилут. Парцуфим дек душа. У нас есть атик. Изображаем это так, Атик, затем Рихампин, Аба ве има,
2: Венуква.
0: Зерампин и Нуква.
2: Зе каха, зе Атик, зе Арихампин, зе Аба ве има, זה זרנפין וזה נוקווה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה,
0: это их состояние, чтобы породить мир ביאה.
2: יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין
0: ונוקווה. Есть здесь нижняя часть мира Ацилут, זרנפין ונוקווה, и они должны произвести между собой זיווג. Но נוקווה находится здесь только в четырех сферот, а זרנפין в десяти сферот, и они должны стать большими, войти в גדלות. Для этого они должны подняться к Абаву Има сюда, и поэтому, когда они порождают мир ביאה, они находятся уже здесь, в Аба в Има. Сейчас изобразим мир Бия, как они облачаются на Парцуфим, здесь находятся. Относительно Зеранпина находится мир Брия, относительно Нуку находится мир Ецера, но это только четыре сферы, поэтому шесть сферот ее спускается ниже, под Парсу. А относительно мира Асия выходит
2: Улама Ецира, но Маркан.
0: Здесь мир Ецира, до сюда. Мы говорим, что под Парсой
2: им Кан, а митахат ла Парса есть лану эт Улама Брия.
0: Под Парсой у нас есть мир Брия.
2: Насэдзе, ло, ло насэдзе каха. אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה.
0: Здесь четыре сферы над Парсой, шесть сферот под Парсой. Вот эти шесть сферот, которые спускаются под Парсу, они доходят до Хазе Мира Брия.
2: Кстати, клей сиртут, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת
0: שעולם הבריאה... שתי ספירות, דשלי דוח חזה מיר הבריאה.
2: לכאן, זה עולם הבריאה.
0: אחר כך כאן יש יצירה. מיר בריאה, פתאום זה יש מיר יצירה.
2: זה מקום של עולם הבריאה.
0: Это место мира Брия, это место мира Ицера, и это место мира Асия. И куда доходит мир Ицера, когда он родился? Он доходит до того места, которое называется Хазе. Изобразим это другим цветом, синим. Доходит до того места, которое называется Хазе. Хазе мира Брия.
2: Нулад.
0: И от него рождается мир Асия. Под этим Хазе тут есть снова четыре сферы. Внутри мира Брия. И шесть сферот ниже.
2: Адле Хазе.
0: И они доходят до Хазе мира Асия. Вот здесь есть Хазе мира Асия, изобразим его тоже синим. То есть все миры, которые рождаются, сейчас попробуем написать их название. Это называется Брия, это Ецира. Это Асия. Все они завершаются где? На Хазе мира Ецира. То есть что остается внизу? Внизу остаются 14 сферот. В этой вот части 14 сферот. Это называется Юдалит. Буквы Юдалит обозначают 14. Тут пустая часть, пока тут нет миров. Это момент рождения миров. Далее есть разные виды подъемов. Для чего нужны эти подъемы? Мы изучили, что части, которые разбились на много частей. Мы не будем сейчас это изображать. Есть части Гальгаль Тейнаем, из них возник мир Ацилут, это части самые такие тонкие. Есть Ахаб, это Лева Эвен, остается здесь внизу, в Мадор Клипот, ниже Хазеда Ицера. И есть еще два типа, Гальгальт в Ахаб, Гальгальт в Ахаб и Ахаб в Гальгальт Инаем. Из них строятся миры, и потом есть еще Ахаб да Алия, да, поднимающийся Ахаб. Он поднимается, чтобы исправить эти части, поэтому миры поднимаются, и на первом этапе поднимается мир Брия со своего места из Зранпина в Аба, и тогда мир Ицира поднимается и занимает место Зранпина, мир Асия поднимается и занимает место, на котором был мир Ицира. То есть все миры находятся на более высоком месте, так что Раглая мира Асия находится тут внизу. Это первый подъем. Есть второй подъем, когда Раглая тоже поднимается наверх, и тогда мир Асия занимает место мира Брия.
2: עולם היצירה תופסת מקום
0: אבא, מיר בריה,
2: עולם הבריאה תופסת מקום אימא,
0: זה רמפינה, בריאה, אבא,
2: למעלה, כך שם,
0: Так они все поднимаются наверх, так что Раглайм их находится наверху. Когда рождается Адам Ришон, происходит то же самое. Адам Ришон рождается на более высоком месте, они уже поднялись в Аба в Има, на более высокую ступень, и когда Адам Ришон рождается, то только его нижняя часть находится внизу. Здесь тоже есть подъемы. Если бы Адам Ришон поднялся два подъема наверх перед шестым днем, то не было бы разбиения, то его Раглаем не были бы внизу, здесь, в этой части. Но поскольку это не произошло, разумеется, что это все заложено, это не случайно, и вот эта Хава, Нуква и Зарампина, они могут произвести зивуг, но их Раглаем были пока что внизу под Парсой, поэтому произошло разбиение, и это называется разбиение Адама Ришона. То есть почему вчера задавали вопрос, я думаю, что Гади хорошо ответил на этот вопрос, почему произошло разбиение? Разбиение — это то, что запланировано. И разбиение Адама Ришона, и разбиение миров. И был еще вопрос, почему Раф объяснил, что не очень-то говорят про Адама Ришона, больше говорят о мирах. И я помню ответ Рава. Все, что происходит в мирах, происходит затем также и с Адамом Ришоном. То есть незачем возвращаться к этому. Тот же процесс рождения миров, подъем миров и потом работа с ними. И здесь также рождение Адама Ришона, подъем Адама Ришона и разбиение миров и разбиение Адама Ришона тоже одно и то же. В этом, в общем-то, все. Это получил ответ.
1: А что означает, что мир поднимается? В чем смысл этого?
0: Мир поднимается с одного места на другое. Это значит, света приводит в движение, когда приходит свет нефиш, мир находится в определенном месте. Когда приходит свет Руах, он дает свойствам, которые существуют. Мир — это свойство. Дает им возможность подняться и приблизиться больше к Творцу. Поднимается или опускается — это всегда определение. То, что ближе к Творцу — это подъем. То, что дальше — это падение. Мы говорим об Авиюте, мир Брия, исправление Авиют Бет, мир Ицера на Авиют Гимел и мир Асия на Авиют Далет. Поэтому света позволяют им подняться. Потом, когда появляются души, которые входят также в миры, говорится, что души не могут подняться выше миров Бия. Это место их рождения, поэтому они могут быть в мирах Бия. И подъем миров — это то, что позволяет душам также подняться в Ацилут и так далее. То есть, когда мы говорим о подъемах, это всегда мера подобия свойств согласно свету, который приходит. И со стороны душ они всегда приходит в подобие к мирам Бия. И когда говорится, что душа поднялась в Арихампин, Ватик и так далее, она не поднимается сама. А вот это души, они находятся в мирах Бия, и вместе с подъемом миров они поднимаются наверх. И есть тут разные состояния. Есть такое состояние особенное, которое называется Шаббат. И поэтому освящение Шаббата или наступление Шаббата, да, конечно же, мы говорим о внутреннем состоянии, да, тут не география, не астрономия. Вхождение Шаббат называется первый подъем, потом... Есть второй подъем, это Минха, молитва в Шаббат. И подъемы миров — это возможность для душ, которые находятся внутри этих миров, держаться в мирах и подниматься на более высокие ступени.
3: Туда.
1: Спасибо. У нас есть... Вроде бы как две системы. И система миров, и система души, да, мы решена. И мы как бы должны быть между ними. Как они работают вместе? Как эта система работает? Почему есть система миров и система душ? Как устроена связь между ними? Может быть, вы сможете объяснить? Если мы повторим то, что сказал Рав, что есть четыре стадии распространения прямого света и... Хинадали, четвертая стадия, происходит сокращение. Мы тогда уже говорим о том, что создаются миры. Давайте посмотрим. Нарисуем вот так, в таком виде, что у нас есть Хинадали, и внутри есть ее внутренние свойства. У нас есть Шореш, Алиф, Бет, Гимел и Далет. То есть корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадия Далет. Мы говорим сейчас вообще все вот это вот вместе, это Малхут мира бесконечности, Малхут Денсов. Что значит миры в общем-то? Что такое миры и что такое души? Если мы говорим про миры, то есть все, что вот мы сейчас нарисуем, вот этот чертеж, вот скажем, все, что тут у нас есть, чертежи, ну скажем вот, да, покажите, вот эта вся система миров, которую мы изучили, вспомните чертеж Рава, где все это происходит, все эти миры? Миры? Сейчас отвернемся к моему чертежу, если у меня получится. Вот. Так вот, миры, в общем-то, все, что происходит здесь, вот до того, как мы занимаемся самой Далет и Далет. Это системы, которые создаются внутри девяти первых сферот, кроме самой Малхут, Далет и Далет. Самой настоящей истинной Малхут. Нет, называется миры. Я слышал, что отрава, что миры — это как бы такое окружение, которое окружает творение, чтобы заниматься им. Это как матка, как луна, в котором происходит рост. То есть, если мы говорим про вот эти вот миры, Ацилут, Брия, Ацилут, говорится про девять первых сферот, а не самой Малхут. То есть, по сути, что происходит с Адам Ришон? Парцуф Адам Ришон — это особый парцуф, который, когда он разбивается, не будем входить во все частности этого, но когда он разбивается, он не чувствует. Когда зон производит зевук, как сказал Гилад, Малхут, настоящая истинная Малхут, она сокращена и скрыта, но связана с ним. Так вот, когда происходит разбиение, у нас уже есть настоящий вход девяти первых сферот, свойства Творца, в саму истинную Малхут Далет и Далет, которая не было раньше. И это то особое, по сути, свойство, то, что происходит, что у нас есть действительно связь. То есть мы все являемся следствием разбиения Адам Ришон, и когда он разбивается, то у нас есть действительно связь, как можно исправить душу с Малхут. Никогда мы стараемся связаться с товарищами, мы ищем в себе, стараемся найти в себе те части, которые можно исправить, и отделить то, что мы не можем исправить. И, в общем-то, мы пытаемся раскрыть все вещи, определить их и поднять молитву об этом. То есть все, что произошло в мирах, это создает план такого окружения, такое, в котором находятся души, и они могут уже делать исправление. То есть весь мир Ацилут, он был создан как Гальгальта Вейнаем, но там уже есть все механизмы, как сделать так, чтобы не было разбиения, чтобы не получать ради получения. После того, как создается мир Брия, это копия мира Ацилута, только уже на уровне Авьюта Бет, а потом уже есть и после Цыры Асия, это уже Гемодалет, и тогда уже есть возможность, чтобы система эта работала, и в ней, когда происходит создание разбиения, да, решено, уже система создана.
3: To connect to the broken pieces, Rav, make a distinction between this word and our word. Can you elaborate on this a little bit for us, please?
2: כן, יש הרבה הבחנות, זה באמת רב הדגיש שם את העניין
0: של העולם הזה. Да, есть много. Об этом רב говорил, улам азе, этот мир, это то, что можно исправить. Наш мир — это то, что находится в отрыве от духовного, что значит в отрыве. Ну, с нашей стороны нет никого, кроме него. Мы не со стороны Творца находится в отрыве, но это специально так создано, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли быть вместе с товарищами в десятках, просить свет, чтобы достичь самой низкой ступени, которая связана с духовным. Это называется ступень «этот мир». И часто мы используем это понятие «этот мир», как будто мы находимся в этом мире. На самом деле нет, нужно работать, чтобы достичь этого мира. И введение в науку Каббала, Балясалам тоже говорит, что этот мир — это самая низкая ступень в духовных ступенях, и там раскрывается свет жизни в кли, в гуфе, да, это в теле, это духовное состояние, Екатеринбург.
4: Спасибо большое, доброе утро. Вот мы на чертеже миры Бия обычно зарисовываем в таком, ну, схематическом виде, в общем плане. Но возникает вопрос у студентов достаточно часто. Биадек душа и биадек ума. Вот их как-то можно графически изобразить или это вот надо обязательно объяснять? Спасибо.
1: Мы еще не дошли до этого. И это уже относится к нашей работе снизу вверх. Есть когда выяснения, какие части исправлять, какие бьяды тума и бьяды к душа, то есть святости скирны. Но мы не говорим сейчас об этом. Мы говорим сейчас о том, как создавалась сама структура снизу, сверху вниз всех систем миров и парцуф Адам Ришон, и как он разбился. А то, что ты спрашиваешь, это уже относится к работе снизу вверх в трех линиях. Может быть, Гилад добавит об этом.
0: Да, Рав только упомянул это. Мы будем говорить об этом на следующих уроках. То есть механизм, чтобы у человека была свобода выбора, и человек, который находится в духовном, он уже работает в мирах биядек душа, биядек ума, и это работа уже между клипот и святостью к душа. И на следующих уроках он будет говорить об этом.
1: Я хотел только поблагодарить Творца, в общем-то, за то, что я хотел задать вопрос, и товарищ уже спросил.
0: Прекрасно, мы все включаемся в мировой кли. Woman Mag 167.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошел разбиение, чтобы исправить те желания, которые мир Ацелут сам исправить не может. Спасибо.
6: Ну,
1: вообще, для того, чтобы исправить эту Малхут, которой вообще мы не занимались ею исправлением вообще до сих пор. То есть то, что мы видели в мирах, это всего лишь создание системы, которая, в общем-то, находится и существует только в девяти первых сферот. Самой Малхут. А Адам решен, поскольку он разбился, действительно уже есть возможность исправить саму настоящую Малхут. Далит.
0: Это можно объяснить уже и сокращением, почему Малхут сократилась изначально, ведь у нее не было недостатка ни в чем, она была в состоянии он и имя его единые. Но сокращение произошло специально, чтобы была четвертая стадия, далит полностью оторвана от духовного, чтобы она выбрала принять на себя духовную работу и подняться снизу вверх по всем ступеням, чтобы прийти к подобию с Творцом. Именно далит, вот этот материал, из которого создан Адам Ришон, это материал, из которого создано творение, и в нем в замысле творения было насладить творение. То есть вся программа изначально была для того, чтобы создать это творение, поэтому все миры, все механизмы, разбиение миров, исправление миров, включая миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия, это миры исправления, они предназначены как подготовка, чтобы потом можно было коснуться далит, создать из него Адам Ришона, разбить его, и чтобы был готовый механизм исправления, который можно пройти, называется миры. Это цель творения, вот это касание далит, то, что Асав изобразил. 150 женщины.
7: Блокиртов Хаверим. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое и для чего создано?
0: Да, места миров — это то, что создано, это нисхождение Никудо Десак под Тавур, это место. Место — это Хисарон, это находится там, а создание миров затем — это уже процесс исправления, который начал происходить в порядке исправления разбитых келим. Место миров еще до разбиения, а из разбиения затем и его исправления уже созданы сами миры. Об этом мы поговорим подробнее на следующих уроках. Мы подошли уже к окончанию. Спасибо всем товарищам за участие. Мы видели здесь полное объяснение от А до Я. И на следующих уроках это будет еще углубляться. Давайте подготовимся к этому. А закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит, по действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика. В этом формы, пребывающие над ним, или от строения четырех основ мира, огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобные они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... Если у него больше от основы огня, он гневливый. Если у него больше от основы ветра, он горделивый. Если у него больше от основы праха, он ленивый. И это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ. Огонь, ветер, вода, прах. И они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, которые противоречат желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно не животным мира, которые не имеют отношения к вере Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди,

0: у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зоар, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить в Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним. И им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает, что это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
0: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока нет злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом.
2: Улам, если авин,
0: Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро. В таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Сказано мудрецами, «Очи Творца Твоего непрестанно на ней, на земле Израиля. Есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Израиль были полными грешниками в Рош-Ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно, ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Израиль были полными праведниками в Рош-Ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись к злу, и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет, не в то время, а до посева. И на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
1: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру, то есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор, и человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала на злым началом. И сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет большого добра, но когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы он помог ему победить зло, хотя зло в нем больше, чем у остальных людей, а изменить природу невозможно, тогда Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами, в которых нет большого количества добра. Но насколько у него есть добро, это работает у него. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы сколько у него есть сил, он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему, и говорит, поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло. И они не очень сильно нуждаются в твоей помощи, тогда как я сам по себе, у меня нет никакой силы, никакого разума, поэтому пожалей меня. И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
0: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем, просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно. То есть, как мы уже сказали, все его силы и способности идут в то место, из которого не вырастет ничего для его духовной работы. Как написано, не в правильные времена до посева. То есть от его работы, когда он вкладывает большие усилия и большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит, на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему. И тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы, которые он может собрать, чтобы у него было все для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Находим, что даже когда говорят, что характер человека не изменяется, но через злое начало, когда человек начинает работать и видит, что плохо ему от того, что он удален от Творца, тогда через молитву, когда человек молится Творцу и верит в то, что написано, ведь ты слышишь молитву всех уст, то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем у него есть плохие свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сула. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя и полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда Творец раскроет глаза его, и он увидит перед собой мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И сказанного мы видим, что хотя человек рождается от четырех основ, и у него нет отношения ни к злому началу, ни к доброму началу, а он подобен животному в мире. И эти свойства изменить невозможно. Тем не менее, благодаря занятиям Торой и заповедями, он приходит к знанию и ощущению, что существует злое начало и доброе начало. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируется в правильном месте. То есть, сколько у него есть сил, ему достаточно пользоваться ими в той мере, в которой у него есть способность прийти к слиянию с Творцом. И потому сказано «хорошие времена», когда Израиль были полными грешниками в Рош-Ашана, и их приговорили к небольшим дождям. И следует объяснить, что когда он рождается согласно сочетанию тела, у него были плохие свойства. Это называется, что их приговорили к небольшим дождям. Ведь дожди — это сила, дающая плоды, и это называется топливо в работе. И потому сказано, в конце они раскаялись, добавить к этому невозможно, ибо приговор уже вынесен. Это означает, что они уже родились в соответствии с соответствующим сочетанием четырех основ. Однако Творец посылает дожди в те времена, когда земля нуждается в них. То есть, как сказано выше, дожди, то есть топливо, то есть силы, с которыми работают, концентрируются для использования только там, где нужно. Возьмем, к примеру, огонь.
0: С одной стороны, человек наслаждается от огня. Человек, у которого есть огонь, может готовить, может использовать это для освещения ночью. А зимой он может греться около огня. Главным образом, человек может сказать, что огонь дан миру для исправления мира. С другой стороны, если человек неосторожен и использует огонь не по назначению, то этот огонь приводит к разрушению мира, когда человек из-за этого может стать иногда нищим и несчастным, даже если прежде он был очень богат. А иногда огонь несет смерть миру. Также и в работе. Силы человека могут привести к исправлению мира. И если человек использует эти силы как положено для исправления, то эти силы приводят наслаждение в мир. И это, как сказано выше, если человек идет по пути исправления, достаточно ему небольших сил, которые есть у него, чтобы прийти к совершенству. Мы видим, что та вещь, которая может принести ущерб миру, если правильно использовать, например, такую вещь, как огонь, в исправлении, то весь мир наслаждается этим. также и в работе, как было сказано, когда Творец дает необходимую помощь, ему достаточно немного сил топлива, которое называется свойством дождей, как сказано выше, чтобы были плоды, ведь есть закон святости, что человек должен извлечь плоды от своей работы, в то время как нечистая сила, ситра-ахра, называется другой Бог оскопится и не принесет плодов.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Они сказали так. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за зачатие, называется Ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и спрашивает пред ним: «Владыка мира, капля эта, что будет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный?» Но грешник или праведник не сказано. Как сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Мой отец и учитель спросил об этом. Ведь если сказано о капле, что она будет глупцом, как потом может быть выбор в сторону добра? Ведь существует правило, человек грешит только если в него вселяется дух глупости. В таком случае, как человек может совершить выбор, выбрав добро? Ведь он рождается с духом глупости. Как же он может уберечь себя, чтобы не согрешить, когда дух глупости находится в нем? И согласно тому, что мы объяснили по поводу человека, который родился согласно сочетанию четырех основ, и из-за этого у него есть плохие качества, и он не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а он подобен животным в мире. Однако благодаря тому, что он занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету в ней, он почувствует низость и униженность, которая есть в природе получения ради себя, и полностью отдаст себя тому, чтобы работать для доставления наслаждения своему Создателю, и тогда Творец откроет глаза его.
0: И также следует объяснить здесь, что даже если вынесен приговор человеку о капле, что он будет глупцом, но если он будет заниматься Торой, даже Лолишма, все-таки свет возвратит его к источнику. Ибо свет, который в Торе, даже если человек занимается Лолишма, и есть у него сила светить человеку, чтобы он ощутил свое зло. Хотя есть правило, что глупец не чувствует. Так как же возможно тому, кто родился от капли, который вынесен приговор, что будет глупцом, тогда он не сможет различать между добром и злом? Это со стороны самого рождения. То есть, как было сказано, со стороны самой капли, когда вынесен ему приговор, что он будет глупцом, и тогда он по своим свойствам глупец, который не чувствует. Но с помощью света Торы, когда он получает ощущение добра и зла настолько, как сказано выше, что благодаря осознанию зла, которое он получил благодаря свету Торы, он удостаивается потом раскрытия глаз. Но следует спросить, почему Творец выносит приговор капли, что из нее будет глупец? Ведь это выглядит, как будто Творец изначально делает ему так, чтобы у него не было возможности преодолеть те свойства, в которых он родился. И следует объяснить, как сказал мой отец и учитель, что есть много раз, когда Творец делает человеку такое действие, что кажется, словно сам Творец действует во зло человеку. И возникает вопрос, ведь согласно правилу, Творец не приходит с претензиями к своим творениям. И почему Творец сделал так, что человеку кажется, что Творец сделал человеку так, чтобы не было в его силах преодоления? Ответ, что Творец хочет, чтобы творения знали, что Он ни в коем случае не ограничен в своих действиях. То есть, поскольку то, что называется «прийти к слиянию с Творцом», это не в силах человека, но это приходит именно с помощью свыше, когда Творец дает человеку вторую природу, называемую желанием отдавать. И у Творца нет разницы, надо ему дать большую помощь или маленькую. Также надо объяснить и здесь. То есть то, что Творец решает относительно капли, что из нее выйдет глупец, это для того, чтобы человек знал, что у Творца нет разницы между тем, есть у него большие или малые силы. Большой он мудрец или глупец. Лишь в том случае, когда человек приходит к пониманию, что нужно просить у Творца, чтобы помог ему, Творец помогает ему. Как было сказано выше, что после того, как он получил свет Торы, с помощью Торы, когда он занимался ею для самонаслаждения, что называется желанием получать для собственной выгоды, тогда, если он просит Творца, он удостаивается того, что Творец откроет ему глаза и покажет ему мир полный совершенства.
1: И сказано, можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый, занимающийся Торой, лишма, Тора его становится для него эликсиром жизни. А тот, кто занимается Торой лолишма, она становится для него смертельным ядом. И согласно этому, трудно понять. Человек, прежде чем удостоился, чтобы действия его были ради отдачи, он еще не в состоянии учиться лишма. А как же они сказали, что всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма, так как из лолишма он придет к лишма. Как можно так сказать, что человек будет вначале учиться в лолишма, ведь он вносит в себя смертельный яд? И следует объяснить это, как сказано выше, что человек, который родился из четырех основ, все еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом. А, как сказано выше, в словах комментария Сулам, который говорит, что благодаря тому, что человек изучает Тору для собственного наслаждения, а это называется лолишма, то есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, как сказано в Суламе, благодаря свечению в ней, он почувствует свою низменность, которая есть в роде получения ради себя, и тогда он решит в своем сердце освободиться от рода получения и полностью отдаться только лишь работе на отдачу. И тогда Творец раскроет глаза его.
0: Если так, то объяснением будет, что только посредством свечения Торы, в то время, когда изучает лолишма, это свечение Торы даст ему понять возможность даст ему возможность почувствовать и понять, что если будет изучать лишма, то есть ради отдачи, тогда удостоится света жизни, то есть увидит весь мир, наполненный добром. Но если он останется в свойстве получения для себя, то будет его состояние ядом смерти, что означает, что тогда он почувствует разрушительную силу, которая есть в получении для себя, и он отделен от источника жизни. Получается, что именно когда он начинает изучать лолишма, тогда свечение Торы даст ему понять, что такое эликсир жизни и что такое яд смерти. И с помощью этого он удостоится потом раскрытия глаз и увидит мир, полный всех благ. Перейдем к уроку 10 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлаве Сулам 3 тома, недельная глава Насос, страница 73, что человек должен делать, если он был создан с нехорошими свойствами. Что делать? Рыбы дает нам ответ уже в конце статьи, что только когда человек находится в состоянии, когда он пришел к учебе лолишма, что тоже есть уровень, и тогда из лолишма, если он учится, исходя из намерения прийти к лишма, он может прийти к лишма, говоря, помощи свыше, которая называется свет, возвращающий к источнику. Это на 80-й странице сказано, если это объяснить. Следует объяснить, что человек родился с четырех основ, и он еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, это статьи в комментарии Сулам, что благодаря тому, что человек учит Тору ради собственного наслаждения, это называется лолишма, то есть он знает, что учится для собственного наслаждения относительно самого человека, говорят, и он должен прийти к этому осознанию зла. То есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету в ней, как сказано в комментарии Сулам, благодаря свету он почувствует низменность, которая есть в природе получения для себя, тогда он постепенно приходит к лишма, творец раскроет ему глаза. Это не важно, с каким характером он рождается. Злой, глупый, ленивый, страстный, я как раз из моего опыта, я не думаю, что должно быть одно из этого. Я почувствовал, что у меня есть от всего этого. То есть не то, что одно мешает другому. Лень не мешает страстолюбию, а гневливость тоже не мешает, знаете, не мешает ничему. То есть четыре этих основы. Это, ну, у каждого могут быть, и вместе тоже. Да. Что мы говорим, что тот, кто занимается этим, как разбить эти все стремления к человеку, он занимается психологией, у него тоже из этого не выйдет ничего, потому что эти вещи невозможно, невозможно изменить. Ты можешь быть очень большим каббалистом, мы говорили об этом много раз, и оставаться со всеми этими свойствами. И не надо смотреть на них, это даже не... Алиф-бета, алиф-алиф, самое начало нашего подхода. То есть не нужно... смотреть на эти свойства животного иначе, как в отношении Творца, то есть не в отношении моего животного и естественным свойствам животным, человеческим, скажем, телесным, неважно. Животное — это некрасиво слышать, как бы неприятно. Режет слух. То есть относительно Творца начинает расти то, что называется человек в нас, и тогда относительно Творца только можно взвешивать злое начало, доброе начало, все вещи, которые мы должны выяснить и вырастить, или наоборот, уничтожить. Но это все только относительно Творца, а не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища я должен смотреть. Да. Проблема, что если я нахожусь с ним вместе в работе, мое животное и его животное, может быть, нам тяжело быть вместе. Но это будет второй этап в нашей работе. После того, как мы как следует выясним наш характер, гневливый, ленивый, властолюбец и так далее, после этого мы начнем видеть, в чем мы можем сравнивать одно с другим согласно стремлению наверх. Характер каждого относительно Творца. Согласно этому, может быть, можно объединиться. После того, как мы увидим, что согласно нашему животному характеру, никто не может соединиться с другим. и каждый сам по себе. И это действительно так. Человек одинок в мире, мы чувствуем это. И мы видим, как сегодня уже нет семьи, нет детей и родителей. Все это постепенно, когда человечество растет, то есть эго и желание получать в нас растут. Согласно этому, человек становится дальше от другого, и все связи, которые были у него, даже связи в стае, в каком-то племени, даже в стране, в народе, все это разрушается. Эгоизм разрушает все, то есть все границы делают человека одиноким. Каждого. После того, как мы выясняем это, тогда мы начинаем осознавать, что связь может быть только через Творца. Мы об этом тоже говорили. Только через Божественное, только через связь с Творцом может быть связь между людьми. То есть если мы хотим возлюбить ближнего самого себя, осуществить, можем это исполнить не как в России было через режим, а только через нашу цель в Творце, через него мы будем соединяться с другими, и тогда можно сделать даже маленькая группа, может существовать только при этом условии. Тем более весь мир, когда войдет в этот закон возлюби ближнего как самого себя. И это все из-за того, что все связи могут быть только на уровне человека. Человек, то есть только в его отношении к Творцу. Кроме нашего отношения к Творцу, все остальные наши вещи — это вещи животные, которые не требуют никакого-то исправления, никакого-то внимания с нашей стороны. Жаль на них тратить время и силы. А связь с Творцом называется верой. То есть насколько я могу связать себя с Творцом, это этот параметр у меня называется мерой моей веры. Что это значит? Моя связь с Творцом может существовать при условии, что я хочу отдавать ему. Невозможно иначе. Нет другой связи. Связь обязана быть по тому пути, как он связан со мной. По тому же каналу. Отдавать я могу только при условии, что я почувствую его, то есть свет в нем, чтобы он пришел ко мне и исправил меня. Это то, что он пишет, что во время учебы, в том, что я пришел к выводу, что я учусь ло лишма, и хочу прийти к лишма, то есть к отдаче, есть какая-то высшая сила, которая исправляет меня и делает из меня человека. Что такое человек? Та мера отдачи, которая будет у меня относительно Творца. Относительно Творца, а не относительно человечества. Относительно Творца. Это называется человек. То есть кто такой человек? Человек — это творение. Та сила, которая против Творца, мы приводим к тому, чтобы была в нас. То есть только за Махсомом, тот, кто переходит в Махсом, духовная ступень, которую он занимает, на которой он находится, обретает ее, это мера человека, которая есть в нем. И снова я повторяю, что все эти огонь, вода, ветер, земля, то есть лентяй, страстолюбец, транжира, там, гордец, неважно, все эти четыре свойства характера, они, стремления останутся в нем, не страшно. Это вообще не относится ни к чему. В другой раз родиться другим животным. Это не... Почему у нас все-таки есть четыре этих свойства? Они соответствуют четырем стадиям начала буквы Юд, Кейвавке. То, что есть как проекция в животную материю, на материале этого мира, желание получать. Проекция ради получения, пока что это на уровне клипот просто страсть, как заполнить себя, то есть наполнить себя, успокоить себя, он может с помощью четырех этих стремлений. То есть если он транжира, должен раздавать и успокаивать себя. Если он гордец, должен получить наполнение для гордыни и успокаивать себя. То есть наполняет свое желание получать. Каждый в своем сочетании этих четырех свойств. Ну вот и все. Так человек называется то новое кли, которое называется душа, которая может возникнуть в нас благодаря учебе. То есть во время учебы свет в ней возвращает к источнику, то есть строит в нас это шестое чувство, желание в отношении Творца с экраном ради отдачи ему, а не желание относительно животных. Страсти с экранами нельзя построить. Все-таки с разными расчетами, как я этим пользуюсь, это все не связано с работой Творца. Поэтому есть две Торы, два учения, противоположных друг другу. Одна Тора, как существовать в этом мире, под Махсомом. Это называется Тора всего общества, клаль. И тогда учат все общество, как лучше существовать, как хорошие иудеи, простой, верящие, то, что называется, простой народ. И тогда говорят о том, как он управляет своими страстями, чтобы был хорошим иудеем, был бы вежливым, любящим людей, следящим за тем, что он говорит, и так далее, я это не отвергаю, не дай Бог, где-то ниже Махсома они обязаны, должны быть в этом. Это пока что Тора всего общества, которое готовит их, чтобы когда-то они пришли к индивидуальной Торе. Индивидуальная Тора — это тот, кто хочет вырасти лично, как человек. Вы называетесь человек над Махсомом, и тогда у него есть уже новое кли. Желание относительно Творца — это называется новое желание, новое кли с намерением ради отдачи. И пробуждаются в нем разные помехи против этого, которые называются клипот. Против Творца. И тогда вся его связь, его отношения, его работа, это относительно, только относительно Творца направлено. В том, что направлено относительно Творца, это называется духовно, это называется человек. То, что направлено относительно себя или подобных ему, это называется животное свойство. И это находится в этом мире. Разница между ними. Разница между человеком и животным. Да.
0: В этой статье он все сводит к одной точке. Только заниматься Торой и заповедями, и тогда придет тебе все остальное, которое он здесь описывает. Но что это за понятие? Что означает заниматься Торой и заповедями?
1: Заниматься Торой и заповедями, чтобы свет в ней вернул тебя к источнику Торы и заповеди, называются все средства, о которых пишут нам каббалисты, которые уже пришли к Лишма, они называются каббалистами. Так они советуют нам, с помощью каких действий мы можем прийти к Лишма. Эти действия пока что называются у нас Тора и заповеди. После того, как мы приходим к Лишма, даже самому маленькому, допустим, у бар Лишма, это называется работа с экранами. Ради отдачи называется Лишма. Лишмо ради него. То есть, поскольку я уже вхожу в работу с экранами за Махсомом, то есть я перешел, уже я знаю, что такое Тора и заповеди. Я знаю, с помощью каких действий в моем желании получать, я делаю действия, которые приближают меня к Творцу, то есть увеличивают у меня намерение ради отдачи. И тогда они называются заповеди. И благодаря тому, что я исправляю мое желание получать с намерением ради отдачи, я наполняю его светом, который называется Тора.
0: А сейчас что?
1: А сейчас все мои действия, когда я нахожусь под Махсомом, но мое намерение как-то, намерение тоже пока еще непонятно, но как-то то, что есть у меня, то, что я хочу прийти к настоящей работе, к отношению к Творцу в истинном виде, ради отдачи, перейти Махсом, экран, и все, что я могу сказать себе, что я еще не знаю точно, что это такое, но... Как-то я себе представляю себе это. Каждое, всякое действие, которое они пишут мне, как совет, если я исполняю, это называется Тора и заповеди. Не называется Тора и заповеди в Кабале. То есть сделать из животного человека, это не называется Тора и заповеди. Животные действия, которые делают своим телом, руками, ногами, какими-то предметами в этом мире. Это вещи, которые мы должны делать в рамках этого мира. Это не связано с духовной работой. Поэтому я всегда говорил, что это не продвигает человека к Творцу. Это поддерживает его, чтобы он был святым неживым. Обо всем этом мы говорили в каком-то другом виде. Да.
0: Мы говорим о гордыне, что я не могу с ним жить в одном месте, то есть о гордыне. И он пишет, что свет не показывает человеку его низость. Как я, как каббалист, который знает, насколько он низок по сравнению с Творец, могу оберегать такое свойство, как гордость? Как я узнаю, что я гордец, насколько я низок?
1: Гордыня — это одно из четырех животных свойств. Да? Так говорят, что животными свойствами ты заниматься не должен. То есть у нас есть четыре животных свойства, которые являются проекцией огня, воды, ветра, земли на нашу материю. Есть эти четыре свойства на животных уровнях тоже. И также относительно Творца у меня есть свойства лени, и страсти, и свойства гордыни. И так далее. И это все относительно Творца. Когда я пользуюсь этими стремлениями, чтобы приблизить себя к Нему, это что-то совершенно другое. Это что-то совершенно другое. Там эти четыре свойства потом становятся четырьмя стадиями. Хохма, бина, тиферет, малхут. Это что-то другое. То, что написано, что про гордеца, не можем я и он быть, пребывать в одном месте, речь идет о гордыне. И гордыня — это самая яркая форма желания получать. Что такое гордыня? Гордыня называется, что я чувствую себя самого, свое «я», свою индивидуальность, что это просто моя основа, от которой я не могу отказаться. Это называется гордыня, гордость. Мое «я» важнее всего, что угодно. Любого другого человека, Творца, всего, что хочешь. Это называется фараон в человеке. Кто такой Творец, которого я буду слушаться? Я властвую, а не он и никто. Называется, что если это свойство пока еще не исправлено в человеке, фараон его еще не вернулся к Творцу, что называется. Человек такой не может быть связан с Творцом. Конечно, он не может быть в слиянии с ним. Какое есть подобие по форме? Какое есть тут ради отдачи? Если фараон будет пользоваться всем желанием получать ради отдачи, он будет самым святым. Будет окончательное исправление. Фараон — это вся наша материя. И в животной форме, если я сейчас чувствую в работе, благодаря свету, я чувствую, что я самый низкий, самый плохой в мире, хуже всех. Как я могу, чтобы моя гордыня работала в животном виде, относительно людей в мире, без всякой связи с работой? Все, что я чувствую,
0: ты можешь чувствовать вместе с тем, что ты самый большой гордец, вместе с тем ты можешь чувствовать, что ты ноль, самый низкий. Это не отменяет одно другое. Я могу видеть, проблема в том, почему я не могу видеть этого. Потому что если я смотрю на свою гордыню только и не проверяю ее с помощью какого-то принципа отличного от него, и уж тем более относительно высшего мира, я вообще не вижу, что эта гордыня что-то ярко выраженное или мешающее, и вообще, что это я, что это свойство, которое облачается в меня. Но если вместе с этим приходит ко мне высший свет и светит мне, так я здесь получаю несколько ощущений. Я прежде всего получаю понятие, что я гордец. По сравнению с его свойствами, я также получаю понимание, что это за свойство против гордыни, свойство света. И тогда у меня уже есть два параметра. Это не мешает также, чтобы я получил все остальные понятия о своих свойствах. Мы должны понимать, что в целом они являются характером, видом проявления желания получать, что во мне. Они не могут исчезнуть. Тот же самый корень души, который был у меня в Адаме Ришоне, после разбиения, потерял экран и приобрел свою форму без экрана, когда он в любом виде, даже без экрана, состоит из завитка Юд, Юд, Хей, Вав, Хей, из четырех свойств. С кетером это пять. Эти четыре свойства должны быть в каждом творении, то есть в каждом желании. И ты, то есть, не можешь и ни одно из них, и также их сочетание изменить. Ты не можешь. Это твой корень в Адаме Ришоне. Это твое истинное «я», основа. И тот, кто собирается воевать с этим, он просто подавляет. Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подавить эти свойства, не пользуясь ими. И все философы, и все стоики, и были такие методики, да? В древнем мире до сегодняшнего дня есть разные методики, которые всего лишь учат человека тому, как силой управлять естественными свойствами, что тогда он увидит себя сильным человеком, но он не человек, он их подавляет, не изменяя. Это невозможно изменить, это до нас еще находится в порядке создания, творения. Это как вообще пользуются этим воспитанием? Сейчас приходят к согласию, что воспитание должно быть без давления. Даже не знают, как этим правильно пользоваться, но приходят к заключению, что это не помогает, что после 30 лет мы видим в человеке разные плохие качества и разные взрывы внутри. Это потому что с детского возраста на него давили. Сейчас ученые понимают, но у них нет никакой методики, как справиться с этим. Да.
1: Может быть, непонимание вытекает из того, что мы понимаем эти свойства, гордость, страсть и так далее в наших простых понятиях?
0: Мы прежде всего заботимся, чтобы наше желание получать общее не было повреждено. И тогда я знаю, как пользоваться всеми этими свойствами и показать себя относительно общества, что я могу больше заработать, показать, что насколько общество в своем стандарте уважает какое-то свойство. Если общество, в котором я нахожусь, уважает лень, я покажу себя самым большим лентяем, гордецом, покажу себя самым большим гордецом, ведь я показываю относительно общества, чтобы пользоваться ими и заработать больше. Не то, чтобы сами эти свойства были хорошими или плохими. Нет в них ни хорошего, ни плохого, уж тем более по отношению к Творцу. Мы еще не говорили об этом, об Аде, о всех этих, о Сдоме, то есть о всех этих понятиях. Короче, все, что находится ниже Махсома, не должно быть нашим занятием. Все. Только по отношению к Творцу начни заботиться о том, кто ты и что ты. Все.
1: Но он говорит тут в простом понимании этих свойств, так не кажется?
0: Не в простом понимании. В простом понимании означает, что с этими свойствами нечего делать, это животные свойства и все тут. Но потом, когда человек проходит Махсом, эти свойства не животные, а его духовные свойства, то есть относительно Творца, они уже принимают совершенно иной характер.
1: Как человек может время учебы хотеть учиться лишма?
0: Как человек во время учебы?

0: приведу к тому, что я буду связан с Творцом. А, я вспомнил, что есть Творец, что если я с Ним связан, мне будет хорошо, и тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу с Ним связаться? Мне говорят, что иначе невозможно. Нет никакого средства, каких-то плоскогубцев, с которыми я мог схватить Его. Но если я учусь и во время учебы думаю о Нем, так у меня свыше есть какое-то свечение, какая-то сила, которая приблизит меня к Нему, и тогда я выйду. Играю что-то. Придет высший свет, что-то, не знаю, небеса раскроются, будет у меня что-то хорошее. Я думал об этом много вчера, и на самом деле у меня было ощущение, что стоит, что кроме этого, на самом деле, что у меня будет. И тогда я берег это намерение и эту мысль. Сегодня пришел на урок, я сижу здесь и думаю, как с помощью того, что я сейчас буквально буду пользоваться уроком как лекарством, чтобы это принесло мне то, что я хочу, духовную жизнь, близость Творца. Все эти большие, великие вещи. Я думаю об этом во время учебы, что учеба приведет к этому. А для чего я раньше учился? А, думал, что если я буду учиться, то с помощью просто так знаний я буду знать, как повернуть небеса, как перевернуть свою жизнь. Да? А сейчас я уже понял, что с помощью знания я не смогу выйти в высший мир. Почувствовать его. А только с помощью свыше, когда придет свет и раскроет мои глаза. Да, так я нуждаюсь в этом свете, поэтому я прихожу и учусь. Это начало лолишма, а потом есть лолишма больше. Когда он уже начинает чувствовать человек, что на самом деле то, что я думаю, что мне будет только хорошо, что значит «будет мне хорошо»? Когда будет мне хорошо все время, я вижу, насколько я чувствую, что мне будет хорошо, хорошо, хорошо, что я получаю, получаю. В конечном счете это не приносит мне наслаждения, что большее наслаждение, более относящееся к вечности, без стыда или плохого ощущения, это наслаждение от отдачи. По крайней мере, когда я не чувствую своего эгоизма, своего зла, и тогда я словно витаю. И только для этого я иду учиться. И я не хочу ни думать о себе, ни чувствовать себя, так быть оторванным от себя. Да, конечно же, я оторван от всяческих бед, всяких мыслей и тревог. А затем я думал, ну ладно, так что значит, что я просто так буду отключен от себя? Так что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу относиться к чему-то вечному, совершенному. Полностью, кто он, Творец. О, так лучше, если я буду буквально войду в него, тогда как я вошел в какое-то место, где только может быть одно хорошее. Во всех пониманиях. И я тогда хочу связи с Творцом. Лишма или лолишма? Конечно же, лолишма для себя, чтобы мне было хорошо, но я хочу его. Уже он начинает входить в картину. Что значит, что я буду в нем? Чтобы он думал обо мне хорошо, и я буду о нем хорошо думать. И тогда наверняка будет нам хорошо. И тогда уже думаю, как отдавать ему. Я вследствие этого буду чувствовать, как он дает мне уже лолишма в таком виде, когда я думаю, как у меня будет хорошее ощущение его. Потому что если я буду его чувствовать плохо, я чувствую, что мне будет плохо. И так постепенно человек начинает продвигать все это, пока не приходит к состоянию, что называется самое большое лолишма. Когда на самом деле, пока не дает мне заснуть, я хочу любить с ним, я хочу быть связанным с ним, хочу отдавать ему и забыть себя в этом, потому что я уверен, что мне от этого будет хорошо. Все. Ты знаешь, как пьяный, скажем, не знаю, как это описать. Если он буквально вот так отдал себя этому, это называется, что есть у него лолишма, из которого он уже может перейти к лишма.
1: Все это еще лолишма.
0: Ну, все это еще лолишма, но он все время хочет реализовать, как сказать, реализовать свое желание,

0: свои ожидания, он хочет, чтобы они реализовались. Хочу такой лишма, или такой лишма, и такой лишма, все больше. Я хочу, да, как я хочу воспользоваться своей связью с Творцом, так ради этого прихожу и учусь. То есть каждый раз я требую от учебы достижения лолишма в другом виде, более высоком. Пока я не прихожу к состоянию, когда из этого я вхожу в лишма.
1: Самый большой лолишма. Начинает строить следующий этап, уже начало лишма.
0: Как... Нет, сам большой лолишма, он также не хочет лишма, он не знает, что это, не понимает, что это. Самое большое лолишма. Я хочу отдавать Творцу и быть с ним, как будто я люблю его, пока я буквально не чувствую себя настолько, как в любви. Когда закон любви, ощущение любви настолько наполняет человека, что гасит как бы желание его получать. Как бы там есть большой, огромный эгоизм и вся жестокость, все. Но все это гасится каким-то ощущением необходимости связи с возлюбленным. Все? Итак, но в чем был вопрос? Как я пользуюсь своей учебой? Каждый раз, когда я хочу чего-то, я уже понимаю, что я могу это реализовать с помощью учебы, с помощью того, что с помощью учебы я получаю силы реализовать то, что хочу. Так я должен прийти на учебу с каким-то хисароном, что сегодня я хочу с помощью учебы, и я мог изменить это, и это произошло со мной то-то или то-то. Буквально учеба — это какую оплату ты хочешь или какие силы ты хочешь для того, чтобы в тебе что-то изменилось. И если ты приходишь, и нет у тебя четкого определения, что ты хочешь, чтобы изменилось тебе с помощью учебы, это бесполезная учеба. Для чего тогда свет приходит? Ты его пробуждаешь, товарищи вокруг тебя пробуждают его, и он не просто так крутится вокруг тебя и уходит.
1: Учебу я плачу за...
0: Ты не платишь с помощью усилия. Когда ты прикладываешь усилия во время учебы, ты привлекаешь на себя этот свет, который приносит жизнь, приносит здоровье, силы, все. Все хорошее. А если ты просто так сидишь и учишься, и нет у тебя сил для этого, так для чего ты пришел учиться вообще? Так ты приходишь, и ты сидишь, и ты не знаешь. И товарищи тоже сидят здесь, и, может быть, лучше тебя пробуждают эту силу. Так сам свет строит тебе хисарон. И тогда ты постепенно начинаешь понимать, что хотеть от него, но более правильно и быстрее им воспользоваться, если ты уже приходишь с выясненным хисароном. Где Демидов? Он здесь был, мне кажется, нет? А, он там слышит на охране. Он часто со мной связывается. У меня нет никакого понятия, как там выполнить, как сыграть свою роль в театре. Я буквально взрываюсь, я не знаю, что делать. Я даю ему какой-то совет, но, по сути дела, что? Самый правильный совет. Есть у тебя проблема, приходи сюда, это тебе больно, приходи сюда, учись, чтобы свет в ней дал тебе возможность выполнить, сыграть свою роль. Посмотри, какой гробый, вроде бы земленый пример, что в этом. Но ты уже идешь, уже веришь, что в твоей учебе Торы есть у тебя сила что-то улучшить. Что есть в Торе сила, что именно это единственная сила в нашем мире, этот окружающий свет, который светит свыше из того мира, Это единственная возможность изменить что-то в моем состоянии здесь. Нет никакого другого средства, шприца, вилки, плоскогубцев, неважно чего, чтобы я мог что-то изменить в себе с помощью кого-то другого. Только этим светом, который светит. Но когда он светит, в нем нет, как бы это сказать, есть в нем общее воздействие на ушу. Конечно же, он продвигает душу. Но я должен определить, что я хочу от него. Я как бы ухватился за этот окружающий свет и с его помощью меняю как отверткой. Что я в себе могу подкрутить, чтобы изменить? Это должно быть мне более-менее ясно. Это перед учебой нужно знать. Но мы знаем это, мы собираемся как группа, говорим об этом, мы выясняем в точности, каков наш хисарон, да? И тогда приступаем к учебе, да? В ясной форме. Что мы требуем от окружающего света, да? А потом, если это не изменится, тогда мы должны быть прямо в возмущении. Почему это во мне ничего не изменило? Где твое обещание? Так покажи мне, где я виноват, и скажи мне, почему ты не сделал мне. А результаты будут на месте?
2: Результаты на месте я требую, значит, что я не потребую результатов тогда, когда. Через 1000 лет, хорошо? Я поставил таймер, буду сейчас ждать 1000 лет, и в тот же миг я требую.
3: Я не связываю. Непонятно, в чем разрыв между животными свойствами и свойствами относительно Творца. Если, например, если у человека есть свойство лени, он ленится, он не хочет ничего менять, чтобы учеба изменила это свойство, чтобы оно осталось как есть, только чтобы отношение к Творцу было без лени.
2: Я не связываю свои свойства, вот эти 4 животных свойства, с учебой вообще. Я не думаю о том... Ты знаешь, да, я такой раздражительный, я вспыльчивый, чтобы это изменило во мне это свойство. Я могу страдать от этих 4 свойств, да, я немного знаю, но я совершенно не вижу связи между этими свойствами и моей связи с Творцом.
3: Приведите пример.
2: Если бы я не был таким вспыльчивым, тогда, может быть, относительно Творца не был бы таким горящим, так пусть лучше это остается. Это свойство. Ленивый. Если бы я не был ленивым, я сейчас бы занимался 1000 вещами в этом мире, которыми занимается весь мир. Слава Богу, вместо этого я сижу, я ленюсь. Но если уж я пойду что-то делать, чтобы это было что-то стоящее. Ну, когда-то у меня было. Ладно, это не важно. Есть такие люди, когда ты... хочешь предложить им какое-то дело, они говорят, я занимаюсь выгодой только 2 миллиона в месяц и не меньше. У тебя есть что-то? Я готов услышать. Если нет, то я даже не готов слушать. Это называется вот это лень, свойство лени. Очень хорошо. Ну, к тебе до какого миллиона стоит предлагать? Тебе это понятно или нет?
3: Не, ну я же что-то другое спрашиваю.
2: Мне понятно, что если ты придешь ко мне и предложишь мне вот это нет. Более этого или таким образом? Тогда да. То есть это должно быть понятно человеку, чем он занимается, а чем нет. Иначе что, будешь как маленький ребенок бегать туда-сюда? Как ты своего ребенка поместишь в игрушечный магазин? Ты увидишь, как он с ума сходит?
3: А если эта лень мешает мне встать утром, прийти на урок?
2: Прекрасно, хорошо, если я не хочу встать утром, значит, что пришло время, чтобы я подумал, ради чего мне стоит вставать.
3: Я не знаю, но все, это же животное свойство, лень. Это до того, как я встаю, если я же встал и пришел учиться, тогда я пришел, тогда нормально учусь.
2: Нет, нет, подожди. Эти животные свойства, их нам дали тоже для чего-то. Не для, чтобы мы просто были таким образом для наших человеческих каких-то качеств. Нам их дали, чтобы из них мы продвигались. но использовать их относительно Творца, а не относительно других людей. И не для того, чтобы я их улучшал, но чтобы из них я связывался с Творцом, когда я лежу в 3 часа ночи в кровати. Да, пришло время вставать. Я сейчас должен включить разные расчеты, стоит мне вставать или нет, для чего и так далее. То есть, если я направляю их на духовное продвижение, тогда я использую их правильно. Но если я использую их относительно окружающего мира, то что мне будет от этого? Дали мне эти свойства не случайно, чтобы они лежали у меня где-то в ящике стола. Нет, они мои. Я из них должен установить свое отношение к Творцу. Потом эти свойства, когда они становятся духовными, это уже другая работа, но пока что я внутри них. И моя расточительность, и моя гордыня, и мое нетерпение, все эти вещи, из них я продвигаюсь, из них я направляю их на Творца, не к ним самим, и не ради людей вокруг меня. С этим у меня нет никаких расчетов.
3: С одной стороны, вы говорите, что нет никакого расчета, с другой стороны, вы говорите, да, надо пользоваться им, помогают себе.
2: Относительно Творца, относительно духовной работы, конечно, я использую их. Как я могу не использовать их? Ведь они находятся во мне, они действуют во мне. Как я могу их не использовать? Они — это я не могу их выбросить. И относительно окружения, относительно Творца, я только могу определить, каким образом, в какой мере, в каком отношении, в каком направлении я пользуюсь ими.
3: На пути работы те помехи, которые, о которых вы говорите, мы получаем их от 4 свойств. Это усиливаются эти помехи у человека или нет?
2: Нет, человек, который продвигается, его желание получать растет. И когда его желание получать растет, то все эти свойства желание получать, они остаются. Но по мере того, как его желание получать растет, растет внутри человека еще одна категория, это связь его с Творцом. Тогда у этих свойств уже начинает быть отношение относительно Творца, и тогда в соответствии с этим они меняются. Характер гордыни, нетерпение, лень. Это уже другое.
3: Ну, это растет как помеха, а именно относительно Творца. Пока не превращается в духовное свойство. А чем еще можно воздействовать на человека?
2: Я не рассматриваю их как помехи. Почему они как помехи, эти 4 категории?
3: Ну, скажем, свойство лени.
2: Лень — это не помеха. Почему лень — это помеха? Лень — это расчет внутри желания получать, ради чего стоит двигаться.
3: А чем мы отличаемся друг от друга после Махсома?
2: Чем мы отличаемся друг от друга? Сочетанием этих 4 данных.
3: То есть 4 основ этих?
2: Да, огонь, вода, воздух, прах в каждом.
3: Нет никакой связи между этими свойствами духовной работы?
2: Ты говоришь, чем мы отличаемся в духовном или в материальном? И в материальном, и в духовном мы отличаемся этими 4 основами. В какой пропорции они находятся в каждом?
3: Это значит, что когда мы начинаем прилагать усилия практически,
2: использование их правильным образом, в самом большом желании получать, это называется прийти к полному исправлению. Вот и все. Но когда ты придешь к полному исправлению, я обещаю тебе, что так же, как есть у тебя сегодня эти 4 основы животного характера, они останутся в том же виде.
3: Если есть уже сейчас у меня.
2: То есть все равно будет. Будет что-то, относительно чего ты будешь очень раздражительным, вспыльчивым, и что-то другое, где ты будешь очень ленивым, и так далее. Все равно это будет. Все это будет как бы относительно Творца, и в этом ты будешь в полном отрицании своих четырех свойств.
3: И все-таки есть уже во мне то, к чему я должен прийти? Какие-то свойства.
2: У тебя есть конечная картина, и каким образом ты должен выглядеть в полном исправлении. Ну, я прошу прощения, что не отвечаю на все вопросы, но мы должны начать учиться.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
2: Самое сильное мое впечатление — это то, насколько, какая сила есть в учебе и какую подготовку нужно проводить в течение дня и выяснения, чтобы прийти на урок и получить силы и получать изменения каждый день.
3: То, что я слышал на уроке, что свойства человека не меняются. Человек должен использовать свои свойства эти и превращать их в намерение, вместо намерения себя направлять их к Творцу.
2: Мы получили на уроке много разных состояний, и Рав говорил о том, что мы должны приходить на урок с хисароном, с желанием изменить в нас и ожидать, что это произойдет, и даже представлять, какое вознаграждение мы хотим, и так далее.
3: Он говорит о свете, насколько во время нашей учебы мы должны быть в устремлении к надежде на свет, и что мы только по отношению к Творцу должны надеяться на Него, получить помощь от Него, и как использовать это как сила, как силу, и то, что дает Творец, просто силу. Мы должны прийти в истинным хисароном.
2: Использую ли я все свойства, которые мне дали, чтобы преуспевать в этом мире, или я использую эти силы, чтобы приблизиться к товарищам, чтобы у нас были общие силы, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу, обрести духовные, истинные свойства. И в этом наше изучение Торы мы проверяем, как мы можем получить свет, который нас исправит и приблизит к Творцу.
3: Я записал, может быть, недословно, то, что я слышал от Рава, что все время я прошу у Творца достичь более высокого уровня лоришима, то есть чтобы потом прийти ко всему, во всем, что я только хочу быть в отдаче любви, и с помощью учебы я хочу достичь всего, чего я требую, и переполучить какую-то силу, чтобы она изменила меня. Если я прихожу на урок, и я не знаю, для чего я пришел, то для чего ты приходишь тогда? Нужно приходить с истинным хисароном на урок.
2: Яков пишет, как я должен использовать свои свойства относительно Творца, и как мы друг другу в этом помогаем. Я получил воодушевление от того, как Рав описал процесс перехода из лолишма к лишма, когда лолишма растет из того процесса, когда он хочет использовать Творца все больше и больше, вплоть до этапа, когда не могу заснуть, и именно из этой точки происходит
0: переворот, когда Творец дает свойства отдачи, которые противоположны нашей природе.
3: Да, человек спрашивает, почему у меня есть такое свойство, что я такой упрямый, что я злюсь на них. И нужно понимать, что именно с помощью этих свойств мы можем обратиться к Творцу и получить то, что надо. И правильную форму использовать их. И поэтому нужно обращаться к Творцу и просить, и тогда все, что есть в человеке, он будет правильно использовать.
0: Во время урока мы сидим и выясняем хисарон, и молитва происходит в группе, и какая молитва должна быть в течение дня у каждого, и также вместе мы хотим прийти к этой молитве.
3: Спросили у Рава, что мы должны требовать от окружающего света, а если мы не меняемся, то мы должны быть просто в требовании. Почему ты не изменил ничего? Где твое обещание, обещанное? Что мы должны получить? Почему не сделал нам?
0: Мы слышали, как мы должны требовать каждую секунду.
3: И наша надежда должна быть каждый раз на то, чтобы тот свет, который мы получаем свыше в виде помощи, чтобы раскрыл нам глаза.
0: Если мы будем вкладывать силы в правильном месте, то увидим благословение в нашей работе.
3: И в конце самое главное, что через все желания, наше стремление, мы захотим быть в связи с Творцом.
0: Перейдем к следующей части урока, сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала, птиха.
1: Шалом, хаверим, анахну ломдим эта птиха.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мы изучаем птиху. И сейчас у нас будет уникальный урок. И потому что мы должны помнить правильное намерение, удерживать его, потому что мы изучаем науку Каббала, и также потому что это 10-й урок, первая часть, и Рав начинает буквально сначала, он спрашивает учеников, помнить или нет, начинает сначала и открывает сначала все нисхождение творения. В этом уроке есть много элементов, деталей, подробностей. И Рав рассказывает все нисхождение сверху вниз очень подробно. Стоит быть сосредоточенным и на самом этом описании, и также на самом процессе, который Рав описывает очень четко, по причинно-следственной связи, и не упускает, следует за Баля Суламом. И мы не забываем, для чего мы это изучаем.
0: Да, так мы помним, что в процессе того, что мы слушаем Рава, мы хотим находиться с ним в одном потоке, можно чертить, можно записывать вопросы, но главное — быть на той же волне с Равом. И вместе с ним вот так вот мы войдем в высшие миры. Мы начинаем сейчас 10-й урок, первую часть. Пожалуйста. Что мы изучали, на чем мы закончили? Адам решен, еще нет? Ну что вы, не помните, что было? Ну хорошо. Так что, повторим. Ничего мы не изучали, чтобы разве не пришли к тому, как он родился, Адам решил? Ну, давайте с самого начала повторим всю систему. От Творца исходит свет, который называется свойство Шорыш, Пхинат Шорыш, корневая стадия. Создает первую стадию Пхину Алиф, наполняет светом желание получать, которое он создает. И потом свет влияет на кли, на желание получать своим свойством, и поэтому кли тоже хочет отдавать Творцу, как бы отталкивает весь свет, называется вторая стадия Пхинабет. Третья стадия Пхинагимел решает, что она будет получать столько, чтобы быть в отдаче. И уже четвертая стадия, когда Пхинадалет, когда в кли желание получать, решает, что будет получать все. Ну и кратко объясняю, когда что происходит. Вот эта последняя стадия, когда наполняется полностью светом, называется Малхут Мира Бесконечности, Малхут Эйн Соф. Из-за того, что она сама притягивает свет, а не как в первой стадии, когда Творец это создал, она чувствует, что она противоположна свету полностью. Не согласна с тем ощущением, происходит первое сокращение, Цинцум Алиф остается пустой. И тогда это состояние называется миром сокращения. А предыдущее состояние называется миром бесконечности, Улам Эйн Соф. И Малхут остается пустой. Можно также ее нарисовать и в концентрических кругах таких. И внутри вот она, черная точка. Это Малхут. То есть все желания Малхут. Это вот все это и есть, все это Малхут, да? Все эти четыре круга. Это Пхинадалет. И все эти свойства, все эти пхинот называются тетришонот. Девять первых сферот четвертой стадии. Шхины Далит. А это она сама, черная точка внутри. Шхина Далит, Шебе Далит. Четвертая стадия в четвертой стадии. А что потом делают? Происходит потом, после цинцума, после сокращения, после того, когда Шхина Далит остается пустой, мы изучаем, как она дальше. Что она думает сделать? Ну, она говорит, может быть, я начну начинать получать ради отдачи, сколько я способна. Вот мы так это... Мы это вот так вот вплоть до нее самой показываем такую линию. Она говорит, сколько я смогу получить? Ну, так я получу ради отдачи. Если нет, то не смогу. То место, где она решает, когда приходит свет, и она его отталкивает, называется П. И до какого места она получает, она способна получить радиоотдачу, называется табур. А в конце называется сиюм парцофа. Она получила, то, что она получила, называется орпними, внутренний свет. То, что она не получила, остается как окружающий свет, и потом есть соударение битуш, отражен от окружающего и внутреннего света, когда они там взаимодействуют вместе в таборе. И вследствие этого свет выходит. Сначала был зевок на решимот далит-далит, 4-4. Потом, когда свет вышел, уже на следующем уровне происходит зевок, который называется на решимот далит-гимел. Первый парацуф называется галь-гальта, второй парацуф называется аб. И получает вследствие этого зевога, насколько... способна получить радиоотдачи, там есть внутренний свет, и потом тот же процесс происходит, опять выходит свет до хазе этого парцуфа. И потом опять есть зивук дака, ударное взаимодействие со светом экрана, и это называется уже, происходит этот зивук на решимот гемелбет, парцуф, который распространяется, вследствие этого называется парцуф саг. Тоже есть внутренний свет, тоже есть битуш пневмакев, содарение внутреннего окружающего света. Свет начинает выходить. И вот когда он начинает выходить из парцуфа, есть тут посередине некоторое дополнительное действие. То есть он как бы, когда он начинает выходить, эти никуда точки света из парцуфа, он также спускается вниз по табуру и наполняет все оставшееся место вплоть до сиюм. До конца парцуфа Гальгальты. И вот этот парцуф, который спускается вниз под табур, он называется Некудо де Саг. И тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Иисот, Вималху, 10 сферот. Сюда спускается Орхасадим. И наполняет конец Гальгальты, сов Гальгальты, светом Хасадим, светом Хасадим. Но так как здесь есть в Гальгальте решимот, которые остались пустыми, так вот эти решимот, они воздействуют и ощущаются парцуфом. Некудот десак. И это решимот далит гимел. То есть на этот парцуф, который спустился некудот десак, у него есть экран на решимот бет-бет. То есть был гимел бет в самом парцуфе, но когда свет вышел, остался бет-бет. И тогда решимот далит гимел, они сильнее. чем этот экран Бет-Бет. И поэтому тут происходит такое действие, которое называется цинцум, сокращение, когда Малхут поднимается до середины Тиферет, там, где заканчивается Келим Дашпа, дающий Келим, которые называются вот Кахаб, это Гальгальта, Хагат, это Эйнаим, так называются они, Гальгальта, Вэйнаим, эти Келим, отдачи, отдающие Келим. Келим Дашпа на иврите. И они остаются свободными. А те, которые внизу, под Тиферет, под середину Тиферета, они называются Озен, Хотем, Пе, или иначе, другими словами, Ахаб, сокращенно, это Келим Декабала, то есть получающий Келим. И на них произошло действие, которое называется сокращение цинцум. Малхут поднимается наверх, до Тиферет, до середины Тиферета. И это действие называется цинцум бет, второе сокращение. Иными словами, отсюда и далее у нас есть граница, которая называется Парса. И о чем говорит эта граница? Что до этого места, начиная с высшего самого света, с бесконечности, свет может распространяться только до этой границы, которая называется Парса, а ниже нее свет уже не может проходить. И весь этот процесс, который мы описали здесь, мы его определим таким образом. Вот так вот границу проведем, чтобы отделить его. Весь вот этот процесс обозначен на чертеже. То, что все есть внутри. Это произошло в то время, когда Некудо Десак спустились вниз по табур, и произошло все это, то, что произошло, весь этот процесс. И после того, как все это произошло, экран, как обычно, утоньшается, свет выходит, и эти решимот поднимаются с экраном вместе. Экран поднимается, и решимот заходит в Педерош, поднимается в Педерош, к его хазе, этого парцов фаса, как обычно. И там потом происходит создание других парцов по ступени. Но это нас уже не интересует. Нас больше интересует, как он реагирует на эти решимот, которые сейчас поднялись от парцов Анекот де Десак. Мы смотрим, что здесь есть Рош Десак. Тут есть решимот, бет дейт лапшут, алев давиют, и второе сокращение цинцум бет. То есть алев да бет алев плюс цинцум бет вместе с решимот далит гимел от гальгальты. Бет алев сокращенное это решимот с этого места, когда произошел цинцум бет. Вот до этого места, до Парсы. И он говорит, я хочу наполнить это место, я могу получить в этом место свет ради отдачи. И это называется решимот бет алев плюс цинцум бет. Это формула того желания, которое хочет реализоваться. А решимот далит гимел, которыми они впечатлились от сов Гальгальты, тоже там присутствует. И что происходит? Прежде всего есть зивук на решимот беталев мецумцамим, сокращенное. Это зивук на алев давиют. Но так как это сокращенный зивук, потому что там есть сокращение цимцумбет, второе сокращение, то он не может произойти в «пе», а происходит только в «никвенаем». И это называется место середина бины. То есть если мы напишем здесь «кетер хохма бина заран пина малхут», то посередине этого у нас будет это место, которое называется «никвенаем». И с этого зивуга, который произошел там, исходит свет вниз, который наполняет все это место до парсы и делит это место уже на части, которые называются кетер, абавыима и зон. И тогда этот парцуф называется катнут. Улам аникудим, малое состояние мира никудим. А потом у нас происходит зивук на решимо далит гимел, то есть на весь уровень. Этот зивук происходит в пе, и свет спускается вниз и наполняет весь парцуф вплоть до сиюма гальгальты. И это называется состояние гадлют мира никудим, большое состояние мира никудим. И тогда создаются 10 сферот в кетере полные. Там были гальгальты, наверное, только в малом состоянии, в катнуте. А в большом состоянии уже полностью есть 10 сферот в кетере, 10 сферот в абавима, 10 сферот в зоне, в зон. И в них уже происходит разбиение швира. И выше парсы в зон, и ниже парсы. И тогда здесь создаются, выходят в 8 малахим, то, что называется, у каждого есть 4 авая, умножить на 10, 4 на 8 и на 10, это 320 частей, или на иврите по гематрии шах. То есть у нас есть то, что и также 4 умножить на 8, это малхуйот, сколько у нас есть. Количество малху 32, на иврите лев, ламет бет. И то есть у нас получается, что есть 32 сферы лев и 288 рапах. И мы говорим, что здесь есть 10 сферот, здесь есть малхут, а здесь 9 первых сферот.
2: Итак, мы говорили, что из 10 этих разбитых сферот зон мы можем исправить только 9 первых сферот. Малхут не способна, потому что она перемешалась с девятью первыми, поэтому произошло разбиение, поэтому мы больше не принимаем ее в работу, просто оставляем ее. И вся наша работа — это отделить Малхут от всей этой смеси, которая произошла после разбиения, и сделать выяснение и исправление девяти первых сферот — это Рапав 288, искр. И система, которая производит это исправление, называется «Мир Ацилут». Как он выходит? Очень просто. После разбиения все килим зон упали вниз. Разбитые килим. А света поднялись наверх в Рош-де-Сак. Света. Света, то есть решимот. Какие решимот поднялись? Здесь тоже бет алиф цимцум бет, далит гимл, а здесь алиф шорыш плюс цимцум бет, далит гимл. То есть снова здесь должен быть зивук дака, уже навьют, уже не в никвейнаем, а это место уже называется мецах. Мецах — это алиф шорыш плюс цимцум бет. Здесь произошел зивук дака, и из зивук дака вниз выходит мир ацилут. Это был катнут и гадлут мира никудим, а это называется ацилут. Он распространяется вниз. Есть в нем парцуфим атик, арихампин, абавы има, зон. Атик, арихампин, абавы има, они... Они соответствуют гарда никудим. А зон соответствует зон. То есть атик арихампин абвыма исправляют гар никудим. То есть так же, как гар никудим, это рожь.

0: Рош. Кинеги это Рош Азе.
1: Относительно этого Рош.
0: Аваль Рош Ацилут.
1: Но Рош Ацилут умнее, чем Рош Никудим, потому что он возник в результате разбиения. Здесь Рош Никудим, они не знали много деталей, поэтому позволили Зон разбиться. Теперь Рош Ацилут выходит на Решимот из разбиения, и поэтому он умнее. И уже формирует себя таким образом, что Зон де Ацилут, чтобы они не разбились. И кроме того, чтобы они не разбились, чтобы они также исправили все, что можно исправить из разбиения. А и мы говорили, что можно исправить из разбиения. Из разбиения у нас есть Гальгальта и Инаим, включенные в Ахаб. И Ахаб внутри Гальгальта и Наим, и сам Ахаб. И мы говорили, что сам Ахаб — это левый Эвен. О нем мы не говорим.
0: Гальгальта и Наим.
1: Из этих Гальгальта и Наим мы выстраиваем Зон де Ацилут в Катнуте, Гальгальта и Наим, в которых находится Ахаб. Это Ахаб де Алия, так называется. Ахаб де Алия, поднимающийся Ахаб. И Ахаб в Гальгальта и Наим — это Уламот Бия, миры Брия и Цирасия. Что происходит тогда? Что мир Ацилут начинает поднимать 10 сферот. Так будет здесь Зон, Абавы Има, Рехампин,
0: Атик.
1: И Зон находится на месте Абавыима, и тогда они порождают мир Брия. И затем от Хазе мира Брия и далее, ниже, рождается мир Яцира. И от Хазе и далее 10 сферот мира Асия. Откуда берется вдруг такое отношение между Брия и Яцира? Потому что Зон де Ацилут, они выстроены таким образом, что Зерампин — это его уровень, а Малхут находится от его хазе и ниже, парцуф Малхут. И относительно этого у нас есть Брия, Яцира и Асия. Мы только с вами не говорили, что мы поделили все это место сокращенное. Мы поделили его на три части, но в сущности мы пока еще не записали этого. Давайте поделим. Итак, место здесь, ниже, называется местом миров Бия. Оно делится на место мира Брия, место мира Яцира и место мира Асия. Малхут занимает 4 сферы от Тиферет до Малхут Зерампина, 4 сферы. Поэтому 6 сферот мира Брия и наверху, и 4 внизу. 4 сферы мира Яцира внизу и 6 внизу до Хазе, место Брия. Затем 4 внизу, 6 наверху. 4 наверху и 6 внизу до Хазе, место Яцира. И из этого состояния, где стоят миры и ниже, это место называется Мадор Клипот, место Клипот. И от Парсы до Мадора Клипот, это место называется Тхум Шаббат, то есть область Шаббата. Рав говорит о том, что он производит орфографические ошибки на иврите. После того, как вышли мир Ацилут и миры Брия и Цира Асия, произошел еще особый зивук в зонда Ацилут. Зонда Ацилут порождает еще один парцуф, который называется Адама Ришон. И он тоже расположен так, что его рож в мире Брия — это рож, его гарон на месте четырех верхних сферот Ицера, и от гарона и ниже это делится на гуф. Это хазе, это раглаем, это табур. Адам Ришон. И так все эти вещи мы изучаем, что они произошли в шестой день, когда родился Адам Ришон. Затем у нас были подъемы. Первый подъем, 10 сферот, здесь был подъем, чтобы породить мир Бия и Адама Ришона относительно постоянного состояния. И здесь был еще подъем, когда миры поднялись, и Адам Ришон, Эсер Сферот, Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Итак, здесь Брия, здесь Ицера и Асия. И в соответствии с этим также Адам Ришон внутри миров Бия. Затем был еще подъем, когда все поднялось наверх над Парсой. И здесь Адам Ришон подумал, что он еще до наступления Шаббата может сделать так, что все поднялось наверх, что он может сделать зивук Дака, и прежде еще, чем все поднялось,

0: И с этого момента и далее его части, после того, как он разбился, они разбиваются все больше, больше и больше, больше падают все больше и больше, пока не приходят к разбиению в своем разбиении ниже Сиюма. И это называется Ауламазе, этот мир. И тогда эти части, которые падают до конца, они даже падают в такое место, которое называется наш мир. Не просто этот мир, а наш мир. Наш мир, где человек вообще не чувствует, что он человек, что он полное животное, нет у него никакой связи с духовным. Этот мир, можно сказать, что это состояние, когда человек чувствует, что есть что-то над ним, есть у него какое-то подозрение, да, что есть что-то над ним. И он начинает с помощью учебы стремиться подготовить себя к проходу вот этого сиюма. Снизу этот сиюм, он называется махсом. Вот и все. И вся наша работа — это провести вот этот период подготовки в нашем мире, а потом в нашем мире, потом в этом мире, и пройти Максом. И после Максома, когда мы проходим Максом, входим в систему, которую, которым управляет мир Ацилут. Есть миры Биядек Душа, Биядек Тума, Адам Ришон в них. И тот, кто поднимает себя, свое желание над Максомом, он называется уже частью Адама Ришона. И тогда уже начинаем продвигаться по духовным ступеням снизу вверх.
1: Хорошо, друзья, Рав дал нам такой обзор, повторил то, что было раньше. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы в учебном зале и в мире. Мы готовы ответить на ваши вопросы и будем рады вместе углубиться все больше в то, что мы услышали от Рава на уроке. Пожалуйста.
0: Можно объяснить и весь процесс этот подъема и спуска миров, там вот эти Атика, Рихампин, Абвеймазон, подъем, спуск, что такое вообще, когда мир поднимается и опускается, и также, если можно, еще о разбиении Адама Ришона. Да, мы можем это изобразить вкратце, о чем тут идет речь. Мы говорим прежде всего о том, где мы находимся. У нас есть табур, парса, и сиюм раглин. Это табур,
2: парса, и сиюм раглин.
0: Парса и сиюм раглин. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии, которое у нас есть здесь, в мире Ацилут, Парцуфим Дагдуша, у нас есть Атик. Изображаем это так, Атик, затем Риханпин, Аба ве има,
2: Венуква.
0: Зерампин и Нуква.
2: Зе каха, зе Атик, зе Ариханпин, зе Аба ве има, זה זרנפין וזה נוקווה. זה המ...

0: המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות, ביאה,
1: את הסטייני, чтобы породить миры ביאה,
0: יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרן פין
1: ונוקווה. Есть здесь нижняя часть мира האצילות, זרן פין ונוקווה, и они должны произвести между собой זיווג. Но נוקווה находится здесь только в четырех сферот, а זרן פין в десяти сферот, и они должны стать большими, войти в гадлут. Для этого они должны подняться к Абаву Ему сюда, и поэтому, когда они порождают миры ביאה, они находятся уже здесь, в Абаве
0: Има.
1: Сейчас изобразим мир Бия, как они облачаются на Парцуфим. Здесь находится относительно Зеранпина. Находится мир Брия, относительно Нуку находится мир Ецира. Но это только четыре сферы, поэтому шесть сферот ее спускается ниже, под Парсу. Относительно мира Асия выходит
0: Улама Яцира, но Маркан.
1: Здесь мир Яцира, до сюда. Мы говорим, что под Парсой
0: им וכאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה.
1: Под парсой у нас есть мир брия.
0: נעשה את זה, לא, לא נעשה את זה ככה. אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה.
1: Здесь четыре сферы над парсой, шесть сферот под парсой. Вот эти шесть сферот, которые спускаются под парсу, они доходят до хазы мира Брия.
0: Кстати, клей сиртут, танхотехов не стадери там. Ад, арба сферот лемала, шесть сферот лемата. זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת
1: שעולם הבריאה... שתי ספירות, דשלי דוח חזה מיר הבריאה.
0: לכאן, זה עולם הבריאה.
1: אחר כך כאן יש יצירה. מיר בריאה, פתאום זה יש מיר יצירה.
0: זה מקום של עולם הבריאה.
1: Это место мира Брия, это место мира Ицера, и это место мира Асия. И куда доходит мир Ицера, когда он родился? Он доходит до того места, которое называется Хазе. Изобразим это другим цветом, синим. Доходит до того места, которое называется Хазе. Хазе мира Брия.
0: Нулад.
1: И от него рождается мир Асия. Под этим Хазе. Тут есть снова четыре сферы. Внутри мира Брия. И шесть сферот ниже.
0: Адле Хазе.
1: И они доходят до хазе мира Асия. Вот здесь есть хазе мира Асия, изобразим его тоже синим. То есть все миры, которые рождаются, сейчас попробуем написать их название. Это называется Брия, это Яцира. Это Асия. Все они завершаются где? На хазе мира Яцира. То есть что остается внизу? Внизу остаются 14 сферот. В этой вот части 14 сферот. Это называется Юдалит. Буквы Юдалит обозначают
0: 14.
1: Тут пустая часть, пока тут нет миров. Это момент рождения миров. Далее есть разные виды подъемов. Для чего нужны эти подъемы? Мы изучили, что части, которые разбились на много частей. Мы не будем сейчас это изображать. Есть части Гальгальтейнаем, из них возник мир Ацилут, это части самые такие тонкие. Есть Ахат, это Лева Эвен, остается здесь внизу, в Мадор Клипот, ниже Хазеда Ицера. И есть еще два типа. Гальгальт в Ахапе, Гальгальт в Инаем в Ахапе и Ахап в Гальгальт Инаем. Из них строятся миры. И потом есть еще Ахап де Алия, да, поднимающийся Ахап. Он поднимается, чтобы исправить эти части. Поэтому миры поднимаются. И на первом этапе поднимается мир Брия со своего места. Из Зранпина в Аба, и тогда мир Ицера поднимается и занимает место Зранпина, мир Асия поднимается и занимает место, на котором был мир Ицера. То есть все миры находятся на более высоком месте, так что Раглая мира Асия находится тут внизу, это первый подъем. Есть второй подъем, когда Раглая тоже поднимается наверх, и тогда мир Асия занимает место мира Брия. Мир Брия Зарампина, Брия Аба, и так они все поднимаются наверх, так что Раглаем их находится наверху. Когда рождается Адам Ришон, происходит то же самое. Адам Ришон рождается на более высоком месте, они уже поднялись в Аба в Има, на более высокую ступень, и когда Адам Ришон рождается, то только его нижняя часть находится внизу. Здесь тоже есть подъемы. Если бы Адам Ришон поднялся два подъема наверх перед шестым днем, то не было бы разбиения, то его Раглаем не были бы внизу, здесь, в этой части. Но поскольку это не произошло, разумеется, что это все заложено, это не случайно, и вот эта Хава, Нуква и Зарампина, они могут произвести зивуг, но их Раглаем были пока что внизу под Парсой. Поэтому произошло разбиение, и это называется разбиение Адама Ришона. То есть почему вчера задавали вопрос, я думаю, что Гади хорошо ответил на этот вопрос, почему произошло разбиение? Разбиение — это то, что запланировано. И разбиение Адама Ришона, и разбиение миров. И был еще вопрос, почему Раф объяснил, что не очень-то говорят про Адама Ришона, больше говорят о мирах. И я помню ответ Рава. Все, что происходит в мирах, происходит затем также и с Адамом Ришоном. То есть незачем возвращаться к этому. Тот же процесс рождения миров, подъем миров и потом работа с ними. И здесь также рождение Адама Ришона, подъем Адама Ришона и разбиение миров и разбиение Адама Ришона тоже одно и то же. В этом, в общем-то, все. Это получил ответ.
2: А что означает, что мир поднимается? В чем смысл этого?
1: Мир поднимается с одного места на другое. Это значит, света приводит в движение, когда приходит свет нефиш, мир находится в определенном месте. Когда приходит свет Руах, он дает свойствам, которые существуют. Мир — это свойство. Дает им возможность подняться и приблизиться больше к Творцу. Поднимается или опускается — это всегда определение. То, что ближе к Творцу — это подъем. То, что дальше — это падение. Мы говорим об Виюте, мир Брия, исправление Виют-Бет, мир Ицера на Виют-Гимел и мир Асия на Виют-Далет. Поэтому света позволяют им подняться. Потом, когда появляются души, которые входят также в миры, говорится, что души не могут подняться выше миров Бия. Это место их рождения, поэтому они могут быть в мирах Бия. И подъем миров — это то, что позволяет душам также подняться в Ацилут и так далее. То есть, когда мы говорим о подъемах, это всегда мера подобия свойств согласно свету, который приходит. И со стороны душ они всегда приходит подобие к мирам Бия. И когда говорится, что душа поднялась в Арихам, Пинватик и так далее, она не поднимается сама. А вот это души, они находятся в мирах Бия, и вместе с подъемом миров они поднимаются наверх. И есть тут разные состояния. Есть такое состояние, особенное, которое называется Шаббат. И поэтому освящение Шаббата или наступление Шаббата, да, конечно же, мы говорим о внутреннем состоянии, да, тут не география, не астрономия. Вхождение Шаббат называется первый подъем, потом есть второй подъем, это Минха, молитва в Шаббат. И подъем миров — это возможность для душ, которые находятся внутри этих миров, держаться в мирах и подниматься на более высокие ступени.
3: Туда.
2: Спасибо. У нас есть вроде бы как две системы. И система миров, и система души, да, мы решена. И мы как бы должны быть между ними. Как они работают вместе? Как эта система работает? Почему есть система миров и система душ? Как устроена связь между ними? Может быть, вы сможете объяснить? Если мы повторим то, что сказал Рав, что есть четыре стадии распространения прямого света и Хинадали, четвертая стадия, происходит сокращение. Мы тогда уже говорим о том, что создаются миры. Давайте посмотрим. Нарисуем вот так, в таком виде, что у нас есть Хинадали, и внутри есть ее внутренние свойства. У нас есть Шоры, Шали, Бет, Гимел и Далет. То есть корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадия Далет. Мы говорим сейчас вообще все вот это вот вместе, это Малхут мира бесконечности, Малхут Денсов. Что значит миры в общем-то? Что такое миры и что такое души? Если мы говорим про миры, то есть все, что вот мы сейчас нарисуем, вот этот чертеж, вот скажем, все, что вот тут у нас есть, чертежи, ну скажем, вот, да, покажите, вот эта вся система миров, которую мы изучили, вспомните чертеж Рава, где все это происходит, все эти миры? Миры? Сейчас отвернемся к моему чертежу, если у меня получится. Вот. Так вот, миры, в общем-то, все, что происходит здесь, вот до того, как мы занимаемся самой Далит и Далит. Это системы, которые создаются внутри девяти первых сферот, кроме самой Малхут, Далит и Далит. Самой настоящей истинной Малхут. Нет, называется миры. Я слышал, что от Рава, что миры — это как бы такое окружение, которое окружает творение, чтобы заниматься им. Это как матка. как волна, в котором происходит рост. То есть, если мы говорим про вот эти вот миры, Ацилут, Брия, Ацилут, говорится про девять первых сферот, а не самой Малхут. То есть, по сути, что происходит с Адам Ришон? Парцуф Адам Ришон — это особый парцуф, который, когда он разбивается, не будем входить во все частности этого, но когда он разбивается, он не чувствует. Когда зон производит зиву, как сказал Гилад, Малхут, настоящая, истинная Малхут, она сокращена и скрыта, но связана с ним. Так вот, когда происходит разбиение, у нас уже есть настоящий вход девяти первых сферот, свойств Творца, в саму истинную Малхут Далит и Далит, которая не было раньше. И это особое, по сути, свойство, то, что происходит, что у нас есть действительно связь. То есть мы все являемся следствием разбиения Адам Ришон, и когда он разбивается, то у нас есть действительно связь, как можно исправить душу, да Малхут и Малхут, части Малхут и Малхут. И когда мы стараемся связаться с товарищами, мы ищем в себе, стараемся найти в себе те части, которые можно исправить, и отделить то, что мы не можем исправить. И, в общем-то, мы пытаемся раскрыть все вещи, определить их и поднять молитву об этом. То есть все, что произошло в мирах, это создает план такого окружения, такое, в котором находятся души, и они могут уже делать исправление. То есть весь мир Ацилут, он был создан как Гальгальта Вейнаем, но там уже есть все механизмы, как сделать так, чтобы не было разбиения, чтобы не получать ради получения. После того, как создается мир Брия, это копия мира Ацилута, только уже на уровне Авьюта Бет, а потом уже есть и после Цыры Осия, это уже Гимадалет, и тогда уже есть возможность, чтобы система эта работала, и в ней, когда происходит создание разбиения Адама Ришона, уже система создана.
3: To connect to the broken pieces, Rav, make a distinction between this word and our word. Can you elaborate on this a little bit for us, please?
0: כן, יש הרבה הבחנות, זה באמת, רב הדגיש שם את העניין
1: של העולם הזה. Да, есть много. Об этом Рав говорил, улам азе, этот мир, это то, что можно исправить. Наш мир — это то, что находится в отрыве от духовного, что значит в отрыве? Ну, с нашей стороны. Нет никого, кроме него, мы... не со стороны Творца находится в отрыве, но это специально так создано, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли быть вместе с товарищами в десятках, просить свет, чтобы достичь самой низкой ступени, которая связана с духовным. Это называется ступень «этот мир». И часто мы используем это понятие «этот мир», как будто мы находимся в этом мире. На самом деле нет, нужно работать, чтобы достичь этого мира. И введение в науку Каббала, Балеслам тоже говорит, что этот мир — это самая низкая ступень в духовных ступенях, и там раскрывается свет жизни в кли, в гуфе. Да, это в теле, это духовное состояние. Екатеринбург.
4: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно зарисовываем в таком, ну, схематическом виде, в общем плане. Но возникает вопрос у студентов достаточно часто. Биадек душа и биадек ума. Вот их как-то можно графически изобразить или это вот надо обязательно объяснять? Спасибо.
2: Мы еще не дошли до этого. И это уже относится к нашей работе снизу вверх. Есть когда выяснения, какие части исправлять, какие бьеды тума и бьеды к душа, то есть святость искренне. Но мы не говорим сейчас об этом, мы говорим сейчас о том, как создавалась сама структура снизу, сверху вниз всех систем миров и парцуф Адам Ришон, и как он разбился, а то, что ты спрашиваешь, это уже относится к работе снизу вверх в трех линиях. Может быть, Гилад добавит об этом.
1: Да, Рав только упомянул это, мы будем говорить об этом на следующих уроках. То есть механизм, чтобы у человека была свобода выбора, и человек, который находится в духовном, он уже работает в мирах бьядек душа, бьядек тума, и это работа уже между клипот и святостью к душа. И на следующих уроках он будет говорить об этом.
2: Я хотел только поблагодарить Творца, в общем-то, за то, что я хотел задать вопрос, и товарищ уже спросил.
1: Прекрасно, мы все включаемся в мировой кли. Woman Mac 167.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошел разбиение, чтобы исправить те желания, которые мир Ацелут сам исправить не может? Спасибо.
2: Ну вообще для того, чтобы исправить эту Малхут, которой вообще мы не занимались исправлением вообще до сих пор. То есть то, что мы видели в мирах, это всего лишь создание системы, которая в общем-то находится и существует только в девяти первых сферот. Самой Малхут, а Адам Ришон, поскольку он разбился, действительно уже есть возможность исправить саму настоящую Малхут, далее.
1: Это можно объяснить уже из сокращения, почему Малхут сократилась изначально, ведь у нее не было недостатка ни в чем, она была в состоянии он и имя его единые, но сокращение произошло специально, чтобы была четвертая стадия, далее полностью оторвана от духовного, чтобы она выбрала принять на себя духовную работу и подняться снизу вверх по всем ступеням, чтобы прийти к подобию с Творцом. Именно Далит, вот этот материал, из которого создан Адам Ришон, это материал, из которого создано творение, и в нем в замысле творения было насладить творение. То есть вся программа изначально была для того, чтобы создать это творение, поэтому все миры, все механизмы, разбиение миров, исправление миров, включая миры Ацилут Брия Яцера Асия, это миры исправления, они предназначены как подготовка, чтобы потом можно было коснуться Далит, создать из него Адам Ришона, разбить его, и чтобы был готовый механизм исправления, который можно пройти, называется миры. Это цель творения, вот это касание дали-дали, то, что Асав изобразил. 150 женщины.
6: Блокертов Хаверим. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое и для чего создано?
1: Да, места миров — это то, что создано, это нисхождение Никудот Десаг под Тавур, это место. Место — это Хисарон, это находится там, а создание миров затем — это уже процесс исправления, который начал происходить в порядке исправления разбитых келим. Место миров еще до разбиения, а из разбиения затем и его исправления уже созданы сами миры. Об этом мы поговорим подробнее на следующих уроках. Мы подошли уже к окончанию. Спасибо всем товарищам за участие. Мы видели здесь полное объяснение от А до Я. И на следующих уроках это будет еще углубляться. Давайте подготовимся к этому. А закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит: «По действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика». В этом формы, пребывающие над ним, или от строения четырех основ мира: огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобные они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... У него есть страсти. Если у него больше от основы огня, он гневливый. Если у него больше от основы ветра, он горделивый. Если у него больше от основы праха, он ленивый. И это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ: огонь, ветер, вода, прах. И они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, а что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, которые противоречат желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно не животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зор, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить в Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним. И им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает, что это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
0: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока нет злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом. Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Сказано мудрецами: «Очи Творца твоего непрестанно на ней, на земле Израиля, есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Израиль были полными грешниками в Рош ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно, ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Израиль были полными праведниками в Рош ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись к злу, и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден.

0: שלום חברות וחברים יקרים, אנחנו שמחים להיות כאן יחד.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады быть с вами.
2: Да, мы встречаемся на нашем дневном уроке, там, где мы еще идем чуть глубже в том, что изучали на утреннем уроке. Сегодня урок основан на статье Рабаша, которая называется «Что должен делать человек, если он родился с нехорошими свойствами?» Мне кажется, что тема такая близкая.
1: Пробуждает отождествление, да, в нас.
2: Да, такой очень личный момент. Я думаю, что сегодня мы поговорим о статье. И тут очень много выводов и понимания того, как мы управляемся, какие мы выстраиваем виды отношений с Творцом, и какая связь с уроком, с десяткой. Мне кажется, это очень релевантная для каждого из нас тема.
1: Да, и вообще все статьи Рабаши, и это специфически, мне иногда думается, что бы мы вообще делали без Рабаши, который бы направлял нас вместе с Басулом, с нашим Рабом, как он нас постоянно направляет, учит, как относиться к жизни, насколько это все точно, глубоко и это порождает огромную благодарность за то, что у нас есть такие учителя, проводники. Ну, мы сделаем небольшое предисловие, потом начнем читать с середины примерно статьи. Это находится в наших материалах учебных, которые мы рассылаем. Вообще Рабаш начинает, как всегда, с высоких

0: Сокол, ну, цитат Зоара. Что следует делать человеку, если он создан с плохими качествами, свойствами? И он объясняет, что человек создан из четырех свойств, эшруах маймафар, то есть прах, земля, вода и огонь. И то, что это связано, мы понимаем, что это как-то связано с четырьмя стадиями прямого света, юткей, вавкей и построение кли, творение, относительно чего у нас есть четыре основы, которые в нас сливаются и порождают, будь то там жадность или щедрость или гордость или так далее. И возникает вопрос, как нам следует работать с этими качествами, когда мы хотим продвигаться на нашем духовном пути. И Зоар нам пишет, что, по сути, эти все качества никак не относятся ни к плохому началу, ни к злому началу. Это не имеет совершенно отношения к нашему духовному продвижению как качества сами по себе. Когда же начинается этот расчет, только так, когда человек начинает работать с силой веры, в вере, в отношении к Творцу, тогда относительно его приближению или отдалению, дистанции от Творца, совершается такой расчет, по которому мы можем уже как-то определить, это злое начало или доброе начало. И тут вопрос. Естественно, мы себя ощущаем каким-то определенным образом, в котором нам кажется, что мы расточительны или, наоборот, скупы или еще что-то, и это как-то нас останавливает на пути к цели. Вот был бы я быстрее, шустрее, умнее, более ловким, но каббалисты нам объясняют, что все это не связано с нашим духовным продвижением. И как же, тем не менее, мы можем этим всем воспользоваться для духовного продвижения? Об этом мы с вами сегодня будем выяснять благодаря статье Рава, Рабаша, простите, цитатам Рава.
1: Начнем. Итак, мы читаем из статьи, с середины статьи, отрывок, который называется «Следует в соответствии с тем, что говорит Зоар». В соответствии с тем, что говорит Зоар, есть люди, которые созданы с таким сочетанием четырех основ, что у них нет отношения ни к доброму, ни к плохому началу. А они как животные в мире. То есть доброе и плохое начало понимается так, что имеется выбор, и человек может преодолеть зло. Однако относительно животных ясно, что свойства, которые есть у них, невозможно изменить. Если так, что может сделать человек, если он родился с плохими качествами, и невозможно изменить его природу? Как же он может прийти к выбору, который является работой по преодолению доброго начала над злым?
0: Уже тут можно увидеть, насколько глубокие тут вещи, не сами собой разумеющиеся. Мы вкладываем так много сил в то, чтобы изменить свои свойства, изменить свой характер, природу, новые какие-то преодоления, которые мы совершаем, чтобы что-то изменить. На самом деле он нам говорит, что это невозможно изменить. Мы как получили при рождении в этом в совокупности четырех свойств, как ими родились, так и умрем. Но ими можно воспользоваться целенаправленно. Как же?
1: Из сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет много добра, но в то же время, когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы помог ему, чтобы он победил свое зло. И хотя зло в нем больше, чем у всех остальных людей, изменить природу невозможно. Но Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами так, хотя нет в них очень много добра, но все добро, что есть в нем, он задействует. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы те силы, которые у него есть, он эти силы приложил бы в правильном месте.
0: Уделите внимание, насколько это важные вещи, важные принципы. Мы естественным образом, нам кажется, что если я родился ленивым, у меня сейчас нет сил вставать на урок, что ж ты мне говоришь, что это никак не связано? Я до этого не приду на урок, или же смотрю на своих товарищей, которые там делают какие-то большие проекты в распространении. Как же это не связано? Я не могу, они могут. Нет, на самом деле не связано, потому что относительно духовного проявления, относительно Творца, только помощь свыше имеет значение, не то чтобы у меня есть какие-то плохие или хорошие свойства, большие или маленькие. Это не имеет значения. Даже тот товарищ, которому я завидую, поскольку мне кажется, что в нем есть какие-то качества, которые помогают ему в духовном пути, для того, чтобы обратить свои качества, использовать их во имя отдачи, он должен будет воспользоваться помощью Творца точно так же, как и я. И он в своих свойствах, а я в своих свойствах. Но помощь будет получена свыше, так или иначе, просьбой с его стороны или с моей стороны. И отношение к Творцу, обращение к Творцу — это то единственное, что действительно производит исправление. Тут он дает такой потрясающий пример. Пожалуйста.
1: Например, когда у него есть, у него нет сил учиться больше, чем один час, он учится именно по тем книгам, которые дают ему свет Торы. То есть он получает с помощью них важность в духовной работе и получает пробуждение, что стоит слиться с Творцом. В то время, когда у него есть небольшое количество мыслей в духовной работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а он думает, что я могу дать царю, чтобы была у меня связь с ним, и так далее. И когда он молится, он знает, что у него нет великих качеств, и он не может мыслить глубокими мыслями, а просто, когда он молится, он представляет себе, перед кем он молится, то есть кому он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему. И говорит: «Хотя я и знаю свою низменность, что я гораздо хуже, чем все остальные люди, однако все остальные люди могут преодолеть свое зло. Они не так уж нуждаются в твоей помощи, тогда как сам я, у меня нет никакой силы и никакого разума, поэтому сжалься надо мной». И так как он просит и молится всем сердцем, то Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые у него есть, человек пользуется им в правильном месте и в правильное время.
0: Сколько таких рекомендаций в одном параграфе, мы зачастую спрашиваем, в чем именно наша работа? Но тут он дает нам практические советы, Рабаш, которые, по сути, подводятся итогом, если можно так подвести, выяснением в разуме и в сердце. Что это за выяснение, он нам говорит? Есть у человека возможность учиться только час, и он учится как раз тех книг, которые привлекают свет. И он дает нам тут важность окружения. И в то время, как есть у него немного мыслей о духовной работе, о чем нам следует думать, что делать, не следует думать, что мне будет с этой духовной работы, с этого усилия, а что я могу дать царю для того, чтобы приблизиться к нему. То есть это уже намерение. Дополнительная рекомендация, когда он молится, несмотря на то, что в нем небольшой талант, он не может думать больших и возвышенных мыслей, но когда он молится, он представляет себе, кому он молится, ради кого он говорит, из чего просит, чтобы получить от него. Смотрите, какие важные вопросы, какая работа. Тут очень точная работа в выяснениях, мыслях. Взять это, принять в себя внутрь, переписать внутрь своих келим и просто следовать этим рекомендациям. Еще одна рекомендация о молитве всем сердцем. И тут не надо быть каким-то сильно умным, а просто от всего сердца и искренне попросить исправиться в том, что он чувствует, сделать что-то ради Творца. И это абсолютно рабочая вещь.
1: Продолжим.

0: большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит. На землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу. Следующий отрывок. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. А потом, когда он начинает работу, то есть хочет приблизиться к Творцу, тогда начинается злое начало. То есть человек начинает видеть, что есть в нем зло, и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что нет у него хороших качеств, он молится Творцу, чтобы он помог ему. Тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы, которые он может собрать, чтобы у него было все для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом.
1: Прекрасно, так мы с вами видим, что сейчас можно будет как раз перейти к видеоклипу номер один нашего рава, который конкретно нам объяснит о работе с всеми этими качествами. Первый видеоклип. Рав. Человек рожден с четырьмя свойствами, то есть у него нет еще пока отношения к доброму или злому началу. Это не имеет значения, каким характером он родился. Сердитый, глупый, страстный или там расточительный. Я из своего опыта на самом деле не почувствовал, что нужно быть именно в одном из таких качеств. Во мне все есть. Одно на самом деле даже не мешает, а другому. Леность не мешает страстям, и раздражительность не мешает расторопности и так далее. То есть все это может быть воедино тоже вместе. Что же мы говорим вместе с тем? Тот, кто пытается разбить все эти качества, сломать, он занимается психологией, и из этого тоже у него ничего, по сути, не получается, потому что это данные, не поддающиеся изменениям. Ты можешь быть даже великим каббалистом, мы об этом с вами часто говорили, оставаться при этом во всех этих свойствах. И это просто азы, что не следует никак относиться к нашим животным качествам, а только лишь когда мы относимся к Творцу. То есть не в отношении к животному, а в отношении к Творцу. Ну, допустим, не будем говорить животные, такие человеческие качества. Ну, как бы, с животными прям так коробит, когда говоришь, да? Но относительно Творца, только в эту сторону начинает расти то, что мы называем человек. И относительно Творца мы можем взвешивать доброе начало, злое начало. Это мы должны уже растить, что оставить, что увеличить, но это только уже относительно Творца, не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища, когда я смотрю на товарища своего. Проблема, что когда я нахожусь с ним в обоюдной работе, то мое животное сталкивается с его животным, и нам, может быть, уже трудно уживаться вместе, но... Это как раз будет вторым этапом нашей работы, после того, как мы выясним собственные все качества, там, расточительности, скупости и так далее. После этого мы начнем уже видеть, как, в чем мы можем выравнивать свои свойства относительно высшего, относительно Творца. И только там мы можем объединиться.

0: Надо относиться к животным качествам, а к отношению к Творцу. Как здорово. Люди проводят целые периоды своей жизни, погруженными только в животные качества, не выходя из них и не понимая, что прилагают усилия не в том направлении. И мы хотим сейчас перейти к вашим вопросам, прежде чем перейдем к следующей части. Задавайте, пожалуйста, вопросы голосом или через систему.
1: Юрий спрашивает. Рав нам сказал, что в животном нашем плоскости мы не можем объединиться. Есть такие действительно подруги, которые я объединяюсь лучше, есть те, которых не могу даже терпеть, или меньше. Но мы должны объединяться по нашим свойствам относительно Творца. Все эти земные качества должны быть направлены относительно Творца. То есть и в нашей работе относительно Творца мы тоже все отличаемся. Так как же на самом деле мы можем объединиться?
0: Красивый вопрос. То есть в чем отличие и какое он находит выражение в объединении? Думаю, что все зависит от цели, которую мы ставим перед собой. Но, во-первых, мы поняли, ты правильно поняла и правильно описала происходящее. Есть животные, природные качества, то, с чем мы рождены, и вообще нечего. С ними ничего не поделать, и не нужно с ними как бы делать. Мы соединены в десятки, но это вообще не то поле, где мы объединяемся. Есть более высшие, высокие, там, где мы соединяемся. Что же это за более высокое поле? Это то, где каждый из нас начинает развивать человека в себе. Что такое Адам? Это отношение человека к Творцу. Там мы более соединяемся. Там начало точки в сердце, где каждый из нас чувствует, что привело его к учебе. То есть это точка нашего равенства. Мы в группе, в десятке, и мы равны в нашем отношении к Творцу. Каждый в соответствии с его свойствами. То есть если есть свойства, ну, допустим, очень рациональное или быстро сердишься, то есть самые разные выражения характера или, наоборот, равнодушие. То есть как только ты начинаешь развивать точку Адама, человека в себе, все эти естественные свойства приобретают духовное направление по отношению к связи с Творцом. И получается, что характер, стиль работы, цель работы — это то, что нас соединяет, но не естественными нашими природными свойствами характера.
1: Здесь клип номер 5, в котором Рав говорит как раз об этом, и это позволит нам, наверное, ответить на вопрос Хесуса из Латин 4. Давайте посмотрим 4-й видеоклип. Как нам пользоваться нашими врожденными свойствами относительно Творца?
0: А если мне тяжело вставать по утрам, надоедает?
1: Прекрасно, прекрасно. Если я не хочу вставать утром на урок, это как раз признак того, что мне следует подумать, для чего мне стоит вставать.
0: Хорошо, но тем не менее, это ленность. Если уж я встал и пришел учиться, то значит и учусь.
1: Нет, секундочку. Эти все животные качества, нам их тоже дали для определенной цели. Не просто, чтобы мы в определенной форме там использовали их чисто для своих человеческих потребностей. Нам их дали для того, чтобы мы могли продвинуться духовно. Но воспользоваться ими ради Творца, а не ради других людей. И не для того, чтобы стараться улучшать их просто сами по себе, а для того, чтобы улучшать их ради Творца. Когда я лежу в 3 часа ночи перед уроком, и настает время вставать, я должен тут произвести определенный расчет, для чего, как, стоит, не стоит. Если я делаю такие расчеты, то я делаю это уже целенаправленно. Если я делаю это относительно окружающего мира своего, то совсем другое. Что мне будет с этого? То есть эти все качества мне даны не просто, чтобы их забросить в глухой ящик, а для меня, для моей работы постоянной, для того, чтобы эти потом качества в результате, когда они становятся духовными, это же совсем другая работа. Но пока я действую, исходя из них. И моя расточительность, и моя гордыня, и отсутствие терпения — это все те качества, благодаря которым я тоже продвигаюсь, я направляю их к Творцу, не относительно себя, не относительно даже окружающих. С этим у меня нет никаких расчетов. Что ж, это наш основной принцип. Мы пользуемся этими всеми врожденными качествами, но относительно Творца, для того, чтобы выяснить наш путь к Творцу. И тут обратите внимание, какой он дает нам пример. Если у меня нет сил встать на урок, как Гилад Шадмон задавал этот вопрос в 2002 году, Рав там говорит, я начинаю делать расчет, я пользуюсь своими качествами лени, но я задаю себе вопрос, для чего мне следует вставать, в чем цель урока? Я могу прийти на урок, потому что я очень умный, или, может быть, даже чувствительно, эмоционально, я хочу впечатлиться или там что-то узнать, или просто что-то взволновало меня, но это все не продвигает меня. Бывает такой человек, у которого тысячи вопросов. Вопросы тоже, они приветствуются, но самое главное, в чем причина, что он хочет так этого знать? А возможно, другой вариант, когда абсолютно ленивый человек, пользуется своими свойствами, хочет выяснить, для чего он это делает, что он желает от учебы, что он желает от Творца, что он желает в результате, получив какое-то пробуждение, что с этим сделать. Потому что есть такие, которых очень трудно пробудить, есть такие, которые в возбуждении сразу с полуоборота. Но тут вопрос, что я могу сделать для него и воздать благодарность за то пробуждение, которое он мне дал. Другой, как обратный случай, он вообще не делает этих расчетов с Творцом. Он хочет просто еще и еще ощущений, и воодушевлений, и вот такого, чтобы это все его радовало. Это тоже хорошо, тоже прекрасно. Но тут тонкость намерения. И главное тут не то, какие качества ему даны от роду, а куда я их направляю, к чему намереваюсь, к собственному успеху, или мой расчет с человечеством, или мой расчет с духовным общим продвижением. И в этом все различие. Мы видим, что у вас уже много вопросов и в системе Арвуд, и, скорее всего, тут на экранах уже тоже задают нам. Хесус из 4-й десятки латин. Вера и усилия могут ли исправить те четыре основы наши, как прах, земля, огонь, вода, или это будет направлено к отдаче без изменений? Или, возможно, и то в совокупности?
0: Ну, вот как мы изучаем в статье «Свобода воли», Бальсулам объясняет, как мы устроены и на что мы можем повлиять, а на что нет. Свойства наши врожденные, как говорит Бальсулам, это суть и пути развития этой сути. Представь себе зерно пшеницы, в которой есть все необходимое для развития. То есть весь план прописан. Невозможно войти в это зерно и поменять его свойства или порядок его развития. Это данное, и нет цели менять его. То есть создал это Творец, его расчетов мы не знаем. Мы знаем только одно, что как можно ускорить и повлиять на то, чтобы те свойства, которые находятся в каждом из нас, развивались оптимально. Возможно, это только если взять то самое семя, в нашем случае эту точку в сердце, которая есть у каждого из нас, вместе с животными, врожденными свойствами, которые его покрывают. Взять весь этот пакет и поместить в такое окружение, которое подействует правильными ценностями, правильным направлением и даст высшую силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Без этого невозможно развивать это зерно. И нет цели что-то поменять, природные свойства. Наоборот, нужно их отформатировать с помощью света. Все, что раскроется, пусть раскрывается. И как раз только что рассказал, что человек, каббалист, знает, находясь в духовном, он уже может воспользоваться своими свойствами в отношении Творца. То есть меняется система отношения, на кого направлен человек. И тогда любое свойство, будь то ленность или растрата какая-то, уже относится к Творцу и так далее.
1: 24.
2: Приветствую, Хаверим, и все мировое кли. Вопрос такой. Вознаграждение наказания означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это награду. А если не пойдет прямым путем, то будет ему плохо в этом мире и в будущем. Что означает идти прямым путем?
1: Говорю, как раз стоит почитать вот в этой статье о вознаграждении и наказании, потому что есть разные определения, потому что вопрос, о какой цели я говорю в результате, ради себя или ради Творца. В этом основное выяснение. В чем цель? Относительно этой цели я действительно выясняю, это награда или наказание. Если я ради себя это делаю, то, конечно же, мне хорошо в этом мире, в следующем мире. Это является моей целью. Или же, чтобы у меня была награда или наказание относительно Творца, и тогда наградой для меня будет как раз то, что я смогу отключиться от намерения ради себя и быть более слитым с намерением отдачи, отдавать товарищам, соединения. И наказанием как раз будет то, что я буду погружен в любовь к себе. То есть понятия награды и наказания тоже должны проясняться постепенно в человеке, и, соответственно, цели, которые он себе ставит, намерения, которые ставит. Спасибо,
3: Woman Spain. Todos tenemos estas cualidades, y mientras el Creador las corrige, ¿cómo podemos asegurarnos
0: de que no afecten a las amigas como son en realidad malas? Убедиться, что мы влияем на подруг в соответствии с их природой, чтобы воспользоваться ради Творца. Еще раз, как воспользоваться нашими же свойствами в направлении Творца? Такой вопрос. Да, как убедиться, что все, что мы получили, будет не против, а воспользоваться данными свойствами во благо Творца. Думаю, что Рабаш объясняет нам, что прежде всего нужно, ты должна быть осознавать, что есть определенные свойства, и никто об этом говорить не должен. Человек сам с этим знаком, сам рожден и прекрасно знает свой характер. Это раз. Второе, что нужно сделать, это понять, что это естественные животные свойства, которые не имеют связи с духовным. Это вообще не говорит о том, что ты лучше или хуже кого-то другого. У каждого свой набор, свои свойства, и вообще не стоит в них копаться и относительно этих свойств и окружения, как бы хорош я или нет, в выражении этих свойств относительно обычного окружения. Это естественные качества, нет в них ничего духовного, это важно отделить в сторону. Отсюда возникает вопрос. Если начинается такой расчет, то начинаешь понимать, что, по сути, нечего заниматься вообще естественными свойствами характера. Нужно подняться на другой уровень. На какой? Что сейчас делать? Человек, в которого пробуждается точка в сердце, и он начинает стремиться к тому, чтобы познать Творца, знать о нем больше, может быть, даже из любопытства или через какие-то страдания этого мира, неважно как. Человек входит в определенную связь с Творцом. Вдруг открывается целый новый вид отношений, то, о чем раньше не думал. Вдруг раскрывается перед тобой целый мир, в котором именно ты со своими свойствами входишь в новое поле работы относительно высшей силы. И когда ты начинаешь работать на этом этапе, то можно поделить свою жизнь на то, что до того, как ты познал эту силу и работу с Творцом, и того, что после. Так вот, с момента того, как ты начинаешь все мерить относительно Творца, вот тогда начинается развитие свойств, с которым рожден, но по отношению к Творцу вот тогда появляется другой расчет. И поэтому всегда можно проверять. Таков совет. Проверяй относительно кого я делаю расчет. Это расчет относительно Творца. Значит, я уже нахожусь в более правильном направлении. Это еще не говорит о том, что ты исправлена, но направление уже верное.
1: Мы видим, что есть много вопросов. И по поводу этого вопроса Даниэля и Дорин и Нос Новосибирска вопросы о том, как нам на практике воспользоваться всеми этими качествами относительно Творца. Нам сейчас стоит прочитать еще дополнительный отрывок из Рабаша и потом посмотреть клип номер 3 нашего Рава. В этой части урока мы, по сути, поймем, что значит еще больше воспользоваться этими качествами относительно Творца. Что нам говорит Рабаш? Находим, что когда говорим, что качество или характер человека не изменяется, но через злое начало, когда человек начинает работать и видит, что плохо ему от того, что он удален от Творца, тогда через молитву, когда человек молится Творцу и верит в то, что написано, ведь ты слышишь молитву всяких уст, то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем есть у него плохие свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому. Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало. Как сказано в комментарии Сулам, если человек занимается Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя. И полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда раскроет Творец его глаза и покажет перед его глазами мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И согласно сказанному, мы видим, что если человек родился состоящим из четырех основ, которые не относятся к злому началу и к доброму началу, а он как животное в этом мире, и эти основы нельзя изменить, все равно с помощью занятий Торы и заповедями он приходит к знанию и ощущению того, что есть злое начало и доброе начало. И тогда у него есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируются в правильном месте, то есть все те силы, которые у него достаточны ему для того, чтобы приобрести возможность
4: לדבקות השם.
1: כלומר,
4: כל הבירורים של איך להשתמש עם התכונות שלנו
1: То есть все наши выяснения, как воспользоваться своими качествами, они на самом деле совершаются не в разуме, а только за счет привлечения, возвращения, возвращающего света к источнику, который именно свет выясняет в нас четко, в чем и как мы удалены от него, от Творца, и пробуждает в нас желание к исправлению. Это как раз мощнее всего происходит во время урока. И вот перейдем как раз к отрывку с урока, где Раф нам это объясняет, как правильно прийти к такому выяснению, что значит учиться в состоянии лишма. Как человек во время учебы может пожелать учиться в лишма? Вчера, допустим, я чувствовал, что я ничего не стою, удален от Творца. Мое время тратится впустую, моя жизнь не имеет никакой пользы. Каким родился, таким умру, жаль этого потраченного времени. Это все пока выяснение в моем желании получать. Понятно, да, как я сейчас это описываю? И нет никакой сути, цели в этой всей жизни. Что мне будет с этого? Будет ли в этом что-то хорошее, если я приду к тому, что буду связан с Творцом? А, так есть Творец. Если я буду связан с Ним, то мне будет лучше. Тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу связаться с Ним? Мне говорят, что нельзя иначе, нет никакого такого инструмента какого-то там, которым я могу ухватиться за это. Но если я во время учебы думаю о нем, то наверху есть определенная сила, определенный свет, который меня приближает к нему. Тогда я что-то приобретаю благодаря этому. Возникает высший свет, я не знаю, раскроются небеса, что-то такое произойдет, нужное, необходимое. Я об этом часто думал вчера, но у меня было ощущение того, что мне стоит. Ведь кроме этого, что еще мне остается? И с этим намерением, с этой мыслью я пришел сегодня на урок. Я сижу, думаю, как мне сейчас сегодня воспользоваться уроком, как лекарством, которое как раз привнесет мне все необходимое, духовную жизнь, приближение к Творцу, все эти великие вещи. Я об этом думаю сейчас, во время учебы, чтобы учеба мне поставляла это все. А до этого, как я учился, я думал, что я просто научусь чему-то, я смогу там крутить небесами, крутить своей жизнью. Сейчас я уже понял, что за счет знаний, и просто знаний, я не смогу выйти в духовный мир, а только за счет помощи свыше, света, который раскроет мне глаза. Я нуждаюсь в этом свете, поэтому я и учусь. Это начало состояния лолишма. Есть еще более высокое лолишма, когда начинаешь чувствовать, что действительно, когда я думаю, что мне будет просто хорошо, что значит мне будет хорошо? Чтобы мне было хорошо все время, я чувствую, что мне хорошо, хорошо, я получающий, получающий. В результате мне это не дает никакого наслаждения, поскольку истинное наслаждение без стыда, вечное, без каких-то плохих ощущений, это как раз то ощущение, в котором я как минимум не ощущаю своего эгоизма, я тогда как бы парю, поднимаюсь. Ради этого я уже начинаю учиться. Я не желаю чувствовать себя, свое я, свое эго. Тогда я тут же отключаюсь от своих проблем, мыслей, забот. Уже ради этого я работаю. Что возникает следующая мысль? Ну что значит быть в отключке от себя? Что еще я хочу? Не просто отключиться. Что я хочу, чтобы было? Я хочу что-то вечное, бесконечное. Что это? Творец. Тогда, может быть, лучше, чтобы я слился с ним, так же, как слился с каким-то благим местом во всех понятиях. Тогда я желаю этого контакта с Творцом. Это лишма или лолишма? Конечно, лолишма. Это ради того, чтобы мне было хорошо, но я уже хочу его, направляюсь к нему. Что значит быть с ним? Чтобы я думал о нем хорошо, и он думал о мне хорошо. Тогда наверняка нам будет хорошо. Тогда я уже думаю, как отдавать ему. Я буду чувствовать благодаря этому, как он дает мне. Это уже лолишма в таком виде, когда я думаю, как бы мне сделать хорошо ему. И чтобы я чувствовал хорошо относительно него. Потому что если я буду чувствовать себя плохо относительно него, то и мне будет плохо. Так постепенно это все крутится и продвигается, пока я не прихожу к лишма. Пока не будет такого состояния, когда я желаю отдавать ему всеми силами, забывая о себе, поскольку уверен, что от этого будет хорошо. Такое опьянение, не знаю, как еще описать. И если человек вот так посвящает себя этому делу, то он приходит уже к такому уровню лолишма, когда может прийти к лишма. Не, то есть как, что у нас в результате от того, что у нас такие отрицательные качества, когда я делаю расчет, что я желаю в своей жизни, как мне быть с этим, какой хиссарон во мне проявляется. Вот этот хиссарон, который проявляется, выясняется благодаря как раз отрицательным моим качествам. Я прихожу с более и более сильным требованием на урок. И вот Дорин тут задает вопрос, что же является истинным выяснением, как я знаю, что я прихожу с серьезным хиссароном, с правильным выяснением. И вот Дорин Раф нам объясняет, что это выяснение, оно очень такое градуированное, начинается с лолишма, с самым удаленным состоянием, и в самом высоком лолишма, когда желает слиться с Творцом, как пьяный Рав говорит. Это не покидает меня мысль, вообще не дает мне спать. Это может быть, что все равно что-то я для себя хочу, может быть, что-то я с этого буду иметь. Как-то что-то приобрету. Тут есть, конечно, определенные этапы развития, но самое главное, что все эти этапы, они под воздействием света, возвращающего к источнику, там это все происходит, это все работа сердца. Туда мы должны стремиться. Женщины, маг, 19.
5: Да, здравствуйте, дорогие преподаватели. Огромное спасибо за такой волшебный урок. У меня вот вопрос из того, что я услышала в отрывке Рава. Он сказал, что мы должны работать в группе в лишма. А что значит работать в группе лишма, если я постоянно чувствую вот это получение, вот это наслаждение от совместного урока? И насколько необходимость для женщин, например, посещать ночные уроки? Потому что вот в отрывках все время об этом. Спасибо.
6: Спасибо. Кен, аз аз ככה, כשרב אומר לשמע,
0: да, когда рав говорит лишма, имеется в виду, что мы должны направлять себя на лишма. Лишма — это окончательная цель, которую мы должны достичь. Мы всегда начинаем из зло лишма, приходим к лишма. Это раз. Если, как мы слышали в клипе, это постепенный процесс, где есть много оттенков лолишма. Как ты сказал, иногда чувствуешь очень сильное наслаждение. Нормально. Нужно осознавать это, но в результате всегда ты продвигаешься и приходишь к тому, что присутствуешь на уроке. Отсюда развиваются все оттенки, тогда ты их лучше чувствуешь. Свет выполняет это действие на тебе. А ты входишь глубже, все больше и больше в глубину отношений с Творцом. То есть сущностное изменение относительно кого мы действуем. Вот сейчас, начиная на урок, ты можешь дать себе отчет, о ком ты думаешь, о чем, о том, что произойдет, когда я приду на урок. И ты чувствуешь, что в каком-то постоянном внутреннем диалоге с Творцом относительно урока. Приходишь на урок, и поскольку есть уже расчет с Творцом, не расчет с людьми, с тем, что нас окружает, а напрямую расчет с Творцом. И относительно вопроса про женщин и утренний урок. Ну, во-первых, мы знаем, что все, кто могут, вообще все просто. Все, кто могут себе позволить, и нет каких-то других обязанностей, дом, дети, конечно, предпочтительнее быть в прямом эфире на утреннем уроке вместе со всем мировым кли. Основное все это волшебство происходит на уроке, когда все приходят с хисароном. Там мы привлекаем свет. Вместе с тем, все, кто не могут, у кого есть, как бы то, что называется, ответственность, как бы есть ситуация, которая не позволяет, то нет. Важно тогда получить ежедневную порцию. Вот это да. По крайней мере, прослушать на протяжении дня хотя бы час. Если невозможно все части урока, то хотя бы часть из них. Но на протяжении того же дня, чтобы получить порцию этого дня, в тот день, когда прошел урок. И все это для чего? Чтобы развивать систему отношений с Творцом. Представь, можно ли какой-то день пропустить? Лучше не делать это.
1: В какой-то мере также ответ Жени из МАК 167, которая спрашивает, как направить себя к лишма, если я пока об этом не знаю, что это именно, пока об этом только читаю. Да, действительно, мы именно так начинаем. Вначале даже из умственного какого-то понимания, представления, постепенно это выясняется, главное занятие этим. Главное заниматься первоисточниками, со старанием привлечь свет, когда мне действительно проясняется, что такое лишма. Это также ответ, наверное, Новосибирск. Можно ли пробудить свойства данные нам от природы, понимая, как это работает относительно нашего единства в исправленной форме. Это действительно очень практический вопрос, как использовать наши врожденные свойства относительно соединения в десятки, но следует тут не забывать, что в результате истинные изменения для соединения в десятки, оно так или иначе производится изнутри за счет воздействия высшей силы, а не умственного какого-то старания, понимания. Мы слышали также от Рава в наших видеороликах, как нам пользоваться этими качествами ради цели. Одно дело читать и понимать, другое дело чувствовать и уже действовать, привлекая свет, это совсем иное. То есть в результате это должно быть как плод того, что я и читаю, и стараюсь понять, но и пытаюсь проделать с правильными намерениями и привлечь свет, и все это в результате произойдет как изменение моих моего состояния благодаря свету. Умс Пейн.
7: La pregunta es la siguiente. Dentro de la Torá, el complementarnos con otros amigos y ayudarnos a lo que nos falta, por ejemplo, un fuego o uno que es polvo seco, ¿se trata de complementariedad y conexión interna espiritual? ¿Es allí donde mora la Shejina?
0: Мы говорим про разные свойства, будь то прах или огонь, как-то ли выражается это у человека и его развитие со стороны Шхины. Яэр, ну, лучше давайте не путаться потому, с этими понятиями, потому что они нам не помогут дальше продвигаться, если мы будем обсуждать то, что у нас никаких шансов понять. Так вот, чтобы не путаться, лучше стараться не пытаться трактовать и объяснить то, что сказано в самой Торе. Мы знаем, что именно в Торе, где говорится о наших духовных состояниях, верно, но очень сложно для понимания, поэтому что такое огонь, что такое вода. Да, это совсем не то, что, о чем мы думаем. Это первое. И второе, вся эта статья о том, как правильно управлять выборами в нашей жизни. Смотрите, как Рабаш дает нам килим, как направляет нас на то, что куда стоит смотреть и на что не стоит. Давайте обратим внимание, чтобы войти именно в то, на что мы можем воздействовать, чтобы подействовал свет.
8: Добрый день, друзья. Ну вот такой вопрос коротенький. Как наши желания могут влиять на поведение Творца? Как реагирует на, именно на поведение человека? Не к его стремлениям, намерениям, а именно как человек.
9: Спасибо. איך שהבורא פועל כלפינו? הרצונות שלנו לא משפיעים על הבורא.
1: Вопрос о Творце или о товарищах не очень понятно. Наше желание не влияет на Творца. Можешь, хочешь уточнить, пожалуйста?
8: Да, в принципе, как относится Творец к нашим врожденным качествам лично, как к человеку?
10: Митьяхэс эля тхуното молодот шелану.
9: הבורא בעצם מתייחס כתוב טוב.
1: Творец относится так, написано, что как добрый дающий, плохим и хорошим. То есть с его стороны нет никаких особых расчетов с этими свойствами. Расчет ведется только относительно усилия, которое человек прилагает для того, чтобы погрузить себя в правильное окружение, чтобы оно уже взрастило в нем необходимые плоды. И это относительные расчеты. Там могут быть очень хорошие качества, и это легко будет или сложные качества. Там будет сложнее, но и там будет больше усилий. Но больше или меньше усилий, неважно, это будет больше или меньше усилий относительно в соотношении. Поэтому нет никакого расчета с самими свойствами, а только с выбором человека, насколько я желаю принизить себя относительно группы, относительно окружения, отменить себя. Работая с товарищем, поскольку только благодаря этому я могу действительно поставить себя под воздействие окружения и высшего света. Тут есть расчет. Относительно всех остальных действий в этом мире нет никакого духовного расчета. Что ж, друзья, мы подходим к концу нашего урока. Простите за те вопросы, которые не успели ответить. Спасибо за ваше активное участие. Мы это сделали вместе с вами, со всеми.
0: Спасибо.
1: Да, и спасибо нашим учителям. Какое огромное право мы имеем. И подарок, что у нас есть такая возможность, благодаря их наставлениям, продвигаться к пути. И успех наш гарантирован благодаря этому. Спасибо. Закончим. Мелодии. Спасибо.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года, что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами. Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит, по действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика. В этом формы, пребывающие над ним, или от строения четырех основ мира — огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобны они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... У него есть страсть, если у него больше от основы огня, он гневливый, если у него больше от основы ветра, он горделивый, если у него больше от основы праха, он ленивый, и это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ — огонь, ветер, вода, прах, и они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно...

0: сказать, что он делает действия, которые противоречат желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
1: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ, как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно не животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца. Тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зоар, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить в Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
0: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца, и не могут соединиться с ним, и им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает, что это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
1: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока не злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом. Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Сказано мудрецами, «Очи Творца Твоего непрестанно на ней, на земле Израиля. Есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Израиль были полными грешниками в Рош-Ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно, ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Израиль были полными праведниками в Рош-Ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись. Козлу и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет, не в то время, а до посева. И на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
0: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру, то есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор, и человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала над злым началом. И сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами,

0: Он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему, и говорит: «Поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло, и они не очень сильно нуждаются в твоей помощи, тогда как я сам по себе, у меня нет никакой силы и никакого разума, поэтому пожалей меня». И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
1: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно. То есть, как мы уже сказали, все его силы и способности идут в то место, из которого не вырастет ничего для его духовной работы. Как написано, не в правильные времена до посева. То есть от его работы, когда он вкладывает большие усилия и большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит, на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему. И тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы, которые он может собрать, чтобы у него было все для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Находим, что даже когда говорят, что характер человека не изменяется, но через злое начало, когда человек начинает работать и видит, что плохо ему от того, что он удален от Творца, тогда через молитву, когда человек молится Творцу и верит в то, что написано, ведь ты слышишь молитву всех уст, то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем у него есть плохие

0: свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сулам. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя и полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда Творец раскроет глаза его, и он увидит перед собой мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И сказанного мы видим, что хотя человек рождается от четырех основ, и у него нет отношения ни к злому началу, ни к доброму началу, а он подобен животному в мире, и эти свойства изменить невозможно. Тем не менее, благодаря занятиям Торой и заповедями, он приходит к знанию и ощущению, что существует злое начало и доброе начало. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируются в правильном месте. То есть сколько у него есть сил, ему достаточно пользоваться ими в той мере, в которой у него есть способность прийти к слиянию с Творцом. И потому сказано «хорошие времена», когда Израиль были полными грешниками в Рош-Ашана, и их приговорили к небольшим дождям. И следует объяснить, что когда он рождается согласно сочетанию тела, у него были плохие свойства. Это называется, что их приговорили к небольшим дождям. Ведь дожди — это сила, дающая плоды, и это называется топливо в работе. И потому сказано, в конце они раскаялись, добавить к этому невозможно, ибо приговор уже вынесен. Это означает, что они уже родились в соответствии с соответствующим сочетанием четырех основ. Однако Творец посылает дожди в те времена, когда земля нуждается в них. То есть, как сказано выше, дожди, то есть топливо, то есть силы, с которыми работают, концентрируются для использования только там, где нужно. Возьмем, к примеру, огонь.
0: С одной стороны, человек наслаждается от огня. Человек, у которого есть огонь, может готовить, может использовать это для освещения ночью. А зимой он может греться около огня. Главным образом, человек может сказать, что огонь дан миру для исправления мира. С другой стороны, если человек неосторожен и использует огонь не по назначению, то этот огонь приводит к разрушению мира, когда человек из-за этого может стать иногда нищим и несчастным, даже если прежде он был очень богат. А иногда огонь несет смерть миру. Также и в работе. Силы человека могут привести к исправлению мира. И если человек использует эти силы как положено для исправления, то эти силы приводят наслаждение в мир. И это, как сказано выше, если человек идет по пути исправления, достаточно ему небольших сил, которые есть у него, чтобы прийти к совершенству. Мы видим, что та вещь, которая может принести ущерб миру, есть, если правильно использовать, например, такую вещь, как огонь, в исправлении, то весь мир наслаждается этим. Также и в работе, как было сказано, когда Творец дает необходимую помощь, ему достаточно немного сил топлива, которое называется свойством дождей, как сказано выше, чтобы были плоды, ведь есть закон святости, что человек должен извлечь плоды от своей работы, в то время как нечистая сила, ситра-ахра, называется другой бог оскопится и не принесет плодов.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Они сказали так. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за зачатие, называется Ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и спрашивает пред ним: «Владыка мира, капля эта, что будет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный?» Но грешник или праведник не сказано. Как сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Мой отец и учитель спросил об этом. Ведь если сказано капле, что она будет глупцом, как потом может быть выбор в сторону добра? Ведь существует правило: человек грешит только если в него вселяется дух глупости. В таком случае, как человек может совершить выбор, выбрав добро? Ведь он рождается с духом глупости. Как же он может уберечь себя, чтобы не согрешить, когда дух глупости находится в нем? И согласно тому, что мы объяснили по поводу человека, который родился согласно сочетанию четырех основ, и из-за этого у него есть плохие качества, и он не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а он подобен животным в мире. Однако благодаря тому, что он занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету в ней, он почувствует низость и униженность, которая есть в природе получения ради себя, и полностью отдаст себя тому, чтобы работать для доставления наслаждения своему Создателю, и тогда Творец откроет глаза его.
0: И также следует объяснить здесь, что даже если вынесен приговор человеку о капле, что он будет глупцом, но если он будет заниматься Торой, даже Лолишма, все-таки свет возвратит его к источнику. Ибо свет, который в Торе, даже если человек занимается Лолишма, есть у него сила светить человеку, чтобы он ощутил свое зло. Хотя и есть правило, что глупец не чувствует. Так как же возможно тому, кто родился от капли, который вынесен приговор, что будет глупцом, тогда он не сможет различать между добром и злом? Это со стороны самого рождения. То есть, как было сказано, со стороны самой капли, когда вынесен ему приговор, что он будет глупцом, и тогда он по своим свойствам глупец, который не чувствует. Но с помощью света Торы, когда он получает ощущение добра и зла настолько, как сказано выше, что благодаря осознанию зла, которое он получил благодаря свету Торы, он удостаивается потом раскрытия глаз. Но следует спросить, почему Творец выносит приговор капли, что из нее будет глупец? Ведь это выглядит, как будто Творец изначально делает ему так, чтобы у него не было возможности преодолеть те свойства, в которых он родился. И следует объяснить, как сказал мой отец и учитель, что есть много раз, когда Творец делает человеку такое действие, что кажется, словно сам Творец действует во зло человеку. И возникает вопрос, ведь согласно правилу, Творец не приходит с претензиями к своим творениям. И почему Творец сделал так, что человеку кажется, что Творец сделал человеку так, чтобы не было в его силах преодоления? Ответ, что Творец хочет, чтобы творения знали, что он ни в коем случае не ограничен в своих действиях. То есть поскольку то, что называется прийти к слиянию с Творцом, это не в силах человека, но это приходит именно с помощью свыше, когда Творец дает человеку вторую природу, называемую желанием отдавать. И у Творца нет разницы, надо ему дать большую помощь или маленькую. Также надо объяснить и здесь. То есть то, что Творец решает относительно капли, что из нее выйдет глупец, это для того, чтобы человек знал, что у Творца нет разницы между тем, есть у него большие или малые силы. Большой он мудрец или глупец. Лишь в том случае, когда человек приходит к пониманию, что нужно просить у Творца, чтобы помог ему, Творец помогает ему. Как было сказано выше, что после того, как он получил свет Торы, с помощью Торы, когда он занимался ею для самонаслаждения, что называется желанием получать для собственной выгоды, тогда, если он просит Творца, он удостаивается того, что Творец откроет ему глаза и покажет ему мир полный совершенства.
1: И сказано, можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый, занимающийся Торой, лишма, Тора его становится для него эликсиром жизни. А тот, кто занимается Торой ло лишма, она становится для него смертельным ядом. И согласно этому, трудно понять. Человек, прежде чем удостоился, чтобы действия его были ради отдачи, он еще не в состоянии учиться в лишма. А как же они сказали, что всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма, так как из ло лишма он придет к лишма? Как можно так сказать, что человек будет вначале учиться в ло лишма, ведь он вносит в себя смертельный яд? И следует объяснить это, как сказано выше, что человек, который родился из четырех основ, все еще не связан ни со злым началом, не с добрым началом, а, как сказано выше, в словах комментария Сулам, который говорит, что благодаря тому, что человек изучает Тору для собственного наслаждения, а это называется ло лишма, то есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, как сказано в Суламе, благодаря свечению в ней, он почувствует свою низменность, которая есть в природе получения ради себя. И тогда он решит в своем сердце освободиться от природы получения и полностью отдаться только лишь работе на отдачу. И тогда Творец раскроет глаза его.
0: Если так, то объяснением будет, что только посредством свечения Торы, в то время, когда изучает ло лишма, это свечение Торы даст ему понять даст ему возможность почувствовать и понять, что если будет изучать лишма, то есть ради отдачи тогда удостоится света жизни, то есть увидит весь мир, наполненный добром. Но если он останется в свойстве получения для себя, то будет его состояние ядом смерти, что означает, что тогда он почувствует разрушительную силу, которая есть в получении для себя, и он отделен от источника жизни. Получается, что именно когда он начинает изучать Лолишма, тогда свечение Торы даст ему понять, что такое эликсир жизни и что такое яд смерти. И с помощью этого он удостоится потом раскрытия глаз и увидит мир, полный всех благ. Перейдем к уроку 10 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлаве Сулам 3 тома, недельная глава Насо, страница 73, что человек должен делать, если он был создан с нехорошими свойствами. Что делать? Рыбы дает нам ответ уже в конце статьи, что только когда человек находится в состоянии, когда он пришел к учебе Лолишма, что тоже есть уровень, и тогда из Лолишма, если он учится, исходя из намерения прийти к Лишма, он может прийти к Лишма, говоря, помощи свыше, которая называется «Свет, возвращающий к источнику». Это на 80-й странице сказано, если это объяснить. Следует объяснить, что человек родился с четырех основ, и он еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, это в статье, в комментарии Сулам, что благодаря тому, что человек учит Тору ради собственного наслаждения, это называется Лолишма, то есть он знает, что учится для собственного наслаждения относительно самого человека, говорят, и он должен прийти к этому осознанию зла. То есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету в ней, как сказано в комментарии Сулам, благодаря свету он почувствует низменность, которая есть в природе получения для себя, тогда он постепенно приходит к Лишма, Творец раскроет ему глаза. Это не важно, с каким характером он рождается. Злой, глупый, ленивый, страстный, я как раз из моего опыта, я не думаю, что должно быть одно из этого. Я почувствовал, что у меня есть от всего этого. То есть не то, что одно мешает другому. Лень не мешает страстолюбию, а гневливость тоже не мешает, знаете, не мешает ничему. То есть четыре этих основы. Это, ну, у каждого могут быть и вместе тоже. Да. Что мы говорим, что тот, кто занимается этим, как разбить эти все стремления к человеку, он занимается психологией, у него тоже из этого не выйдет ничего, потому что эти вещи невозможно, невозможно изменить. Ты можешь быть очень большим каббалистом, мы говорили об этом много раз, и оставаться со всеми этими свойствами. И не надо смотреть на них, это даже не... Алиф-бета, алиф-алиф, самое начало нашего подхода. То есть не нужно смотреть на эти свойства животного, иначе как в отношении Творца, то есть не в отношении моего животного и естественным свойствам животным, человеческим, скажем, телесным, неважно. Животное — это некрасиво слышать, как бы неприятно. Режет слух. То есть относительно Творца начинает расти то, что называется человек в нас. И тогда относительно Творца только можно взвешивать злое начало, доброе начало, все вещи, которые мы должны выяснить и вырастить, или наоборот, уничтожить. Но это все только относительно Творца, а не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища я должен смотреть. Да. Проблема, что если я нахожусь с ним вместе в работе, мое животное, его животное, может быть, нам тяжело быть вместе, но Это будет второй этап в нашей работе. После того, как мы как следует выясним наш характер, гневливые, ленивые, властолюбец и так далее, после этого мы начнем видеть, в чем мы можем сравнивать одно с другим согласно стремлению наверх. Характер каждого относительно Творца. Согласно этому, может быть, можно объединиться. После того, как мы увидим, что согласно нашему животному характеру никто не может соединиться с другим. И каждый сам по себе. И это действительно так. Человек одинок в мире, мы чувствуем это. И мы видим, как сегодня уже нет семьи, нет детей и родителей. Все это постепенно, когда человечество растет, то есть эго и желание получать в нас растут. Согласно этому, человек становится дальше от другого, и все связи, которые были у него, даже связи в стае, в каком-то племени, даже в стране, в народе, все это разрушается. Эгоизм разрушает все, то есть все границы делают человека одиноким. Каждого. После того, как мы выясняем это, тогда мы начинаем осознавать, что связь может быть только через Творца. Мы об этом тоже говорили. Только через Божественное, только через связь с Творцом может быть связь между людьми. То есть если мы хотим возлюбить ближнего самого себя, осуществить, можем это исполнить не как в России было через режим, а только через нашу цель в Творце, через него мы будем соединяться с другими, и тогда можно сделать даже маленькая группа может существовать только при этом условии, тем более весь мир, когда войдет в этот закон возлюби ближнего как самого себя. И это все из-за того, что все связи могут быть только на уровне человека. Человек, то есть только в его отношении к Творцу. Кроме нашего отношения к Творцу, все остальные наши вещи — это вещи животные, которые не требуют ни какого-то исправления, ни какого-то внимания с нашей стороны. Жаль на них тратить время и силы. А связь с Творцом называется верой. То есть насколько я могу связать себя с Творцом, этот параметр у меня называется мерой моей веры. Что это значит? Моя связь с Творцом может существовать при условии, что я хочу отдавать ему. Невозможно иначе. Нет другой связи. Связь обязана быть по тому пути, как он связан со мной. По тому же каналу. Отдавать я могу только при условии, что я почувствую его, то есть свет в нем, чтобы он пришел ко мне и исправил меня. Это то, что он пишет, что во время учебы, в том, что я пришел к выводу, что я учусь ло лишма, и хочу прийти к лишма, то есть к отдаче, есть какая-то высшая сила, которая исправляет меня и делает из меня человека. Что такое человек? Та мера отдачи, которая будет у меня относительно Творца, а не относительно человечества, относительно Творца. Это называется человек. То есть кто такой человек? Человек — это творение. Та сила, которую против Творца мы приводим к тому, чтобы была в нас. То есть только за Махсомом, тот, кто переходит в Махсом, духовная ступень, которую он занимает, на которой он находится, обретает ее, это мера человека, которая есть в нем. И снова я повторяю, что все эти огонь, вода, ветер, земля, то есть лентяй, страстолюбец, транжира, там, гордец, неважно, все эти четыре свойства характера, они, стремления останутся в нем, не страшно. Это вообще не относится ни к чему. В другой раз родиться другим животным. Это не Почему у нас все-таки есть четыре этих свойства? Они соответствуют четырем стадиям начала буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей. То, что есть как проекция в животную материю, на материале этого мира, желание получать. Проекция ради получения пока что это на уровне клипот, просто страсть, как заполнить себя, наполнить себя, успокоить себя. Он может с помощью четырех этих стремлений. То есть если он транжира, должен раздавать и успокаивать себя. Если он гордец, должен получить наполнение для гордыни и успокаивать себя. То есть наполняет свое желание получать. Каждый в своем сочетании этих четырех свойств. Ну вот и все. Так человек называется то новое кли, которое называется душа, которая может возникнуть в нас благодаря учебе. То есть во время учебы свет в ней возвращает к источнику, то есть строит в нас это шестое чувство. Желание в отношении Творца с экраном ради отдачи ему, а не желание относительно животных, страсти с экранами нельзя построить. Все-таки с разными расчетами, как я этим пользуюсь, это все не связано с работой Творца. Поэтому есть две Торы, два учения, противоположных друг другу. Одна Тора, как существовать в этом мире, под Махсомом. Это называется Тора всего общества, клаль. И тогда учат все общество, как лучше существовать, как хорошие иудеи, простой, верящие, то, что называется, простой народ. И тогда говорят о том, как он управляет своими страстями, чтобы был хорошим иудеем, был бы вежливым, любящим людей, следящим за тем, что он говорит, и так далее, и так далее. Я это не отвергаю, не дай Бог, где-то ниже Махсома они обязаны, должны быть в этом. Это пока что Тора всего общества, которое готовит их, чтобы когда-то они пришли к индивидуальной Торе. Индивидуальная Тора — это тот, кто хочет вырасти лично как человек. Вы называетесь человек над Махсомом, и тогда у него есть уже новое кли. Желание относительно Творца — это называется новое желание, новое кли с намерением ради отдачи. И пробуждаются в нем разные помехи против этого, которые называются клипот, против Творца. И тогда вся его связь, его отношение, его работа, это относительно, только относительно Творца направлено. В том, что направлено относительно Творца, это называется духовно, это называется человек. То, что направлено относительно себя или подобных ему, это называется животное свойство. И это находится в этом мире. Разница между ними — разница между человеком и животным. Да.
0: В этой статье он все сводит к одной точке. Только заниматься Торой, заповедями, и тогда придет тебе все остальное, которое он здесь описывает. Но что это за понятие? Что означает заниматься Торой, заповедями?
1: Заниматься Торой, заповедями, чтобы свет в ней вернул тебя к источнику. Торой, заповеди называются все средства, о которых пишут нам каббалисты, которые уже пришли к Лишма, они называются каббалистами. Так они советуют нам, с помощью каких действий мы можем прийти к Лишма. Эти действия пока что называются у нас Торой, заповеди. После того, как мы приходим к Лишма, даже самому маленькому, допустим, у бар Лишма, это называется работа с экранами. Ради отдачи называется Лишма. Лишмо ради него. То есть после того, как я уже вхожу в работу с экранами за Махсомом, то есть я перешел, уже я знаю, что такое Тора и заповеди. Я знаю, с помощью каких действий в моем желании получать, я делаю действия, которые приближают меня к Творцу, то есть увеличивают у меня намерение ради отдачи. И тогда они называются заповеди. И благодаря тому, что я исправляю мое желание получать с намерением ради отдачи, я наполняю его светом, который называется Тора.
0: А сейчас что?
1: А сейчас все мои действия, когда я нахожусь под Махсомом, но мое намерение как-то, намерение тоже пока еще непонятно, но как-то то, что есть у меня, то, что я хочу прийти к настоящей работе, к отношению к Творцу в истинном виде, ради отдачи, перейти Махсом, экран, все, что я могу сказать себе, что я еще не знаю точно, что это такое, но... Как-то я себе представляю себе это. Каждое, всякое действие, которое они пишут мне, как совет, если я исполняю, это называется Тора и заповеди. Не называется Тора и заповеди в Кабале. То есть сделать из животного человека, это не называется Тора и заповеди. Животные действия, которые я делаю своим телом, руками, ногами, какими-то предметами в этом мире, это вещи, которые мы должны делать в рамках этого мира. Это не связано с духовной работой. Поэтому я всегда говорил, что это не продвигает человека к Творцу. Это поддерживает его, чтобы он был святым неживым. Обо всем этом мы говорили в каком-то другом виде. Да.
0: Мы говорим о гордыне, что я не могу с ним жить в одном месте, то есть о гордыне. И он пишет, что свет не показывает человеку его низость. Как я, как каббалист, который знает, насколько он низок по сравнению с Творец, могу оберегать такое свойство, как гордость? Как я узнаю, что я гордец, насколько я низок?
1: Гордыня — это одно из четырех животных свойств. Да? Так говорят, что животными свойствами ты заниматься не должен. То есть у нас есть четыре животных свойства, которые являются проекцией огня, воды, ветра, земли на нашу материю. Есть эти четыре свойства на животных уровнях тоже. И также относительно Творца у меня есть свойства лени, и страсти, и свойства гордыни и так далее. И это все относительно Творца. Когда я пользуюсь этими стремлениями, чтобы приблизить себя к Нему, это что-то совершенно другое. Это что-то совершенно другое. Там эти четыре свойства потом становятся четырьмя стадиями. Хохма, бина, тиферет, малхут. Это что-то другое. То, что написано, что про гордеца, не можем я и он пребывать в одном месте, речь идет о гордыне. Гордыня — это самая яркая форма желания получать. Что такое гордыня? Гордыня называется, что я чувствую себя самого, свое «я», свою индивидуальность, и что это просто моя основа, от которой я не могу отказаться. Это называется гордыня, гордость. Мое «я» важнее всего, что угодно. Любого другого человека, Творца, всего, что хочешь. Это называется фараон в человеке. Кто такой Творец, которого я буду слушаться? Я властвую, а не он и никто. Называется, что если это свойство пока еще не исправлено в человеке, фараон его еще не вернулся, Творцу, что называется. Человек такой не может быть связан с Творцом, конечно, он не может быть в слиянии с ним, какое есть подобие по форме, какое есть тут ради отдачи. Если фараон будет пользоваться всем желанием получать ради отдачи, он будет самым святым. Будет окончательное исправление. Фараон — это вся наша материя. И в животной форме. Если я сейчас чувствую в работе, благодаря свету, я чувствую, что я самый низкий, самый плохой в мире, хуже всех, как я могу, чтобы моя гордыня работала в животном виде, относительно людей в мире, без всякой связи с работой? Все, что я чувствую,
0: ты можешь чувствовать вместе с тем, что ты самый большой гордец, вместе с тем ты можешь чувствовать, что ты ноль, самый низкий. Это не отменяет одно другое. Я могу видеть, проблема в том, почему я не могу видеть этого. Потому что если я смотрю на свою гордыню только и не проверяю ее с помощью какого-то принципа отличного от него, и уж тем более относительно высшего мира, я вообще не вижу, что эта гордыня что-то ярко выраженное или мешающее, и вообще, что это я. Что это свойство, которое облачается в меня. Но если вместе с этим приходит ко мне высший свет и светит мне, так я здесь получаю несколько ощущений. Я прежде всего получаю понятие, что я гордец. По сравнению с его свойствами, я также получаю понимание, что это за свойство против гордыни, свойство света. И тогда у меня уже есть два параметра. Это не мешает также, чтобы я получил все остальные понятия о своих свойствах. Мы должны понимать, что в целом они являются характером, видом проявления желания получать, что во мне. Они не могут исчезнуть. Тот же самый корень души, который был у меня в Адаме Ришоне, после разбиения потерял экран и приобрел свою форму без экрана, когда он в любом виде, даже без экрана, состоит из завитка Юд, Юд, Хей, Вав, Хей, из четырех свойств. С кетером это пять. Эти четыре свойства должны быть в каждом творении, то есть в каждом желании. И ты, то есть не можешь. И ни одно из них, и также их сочетание изменить. Ты не можешь. Это твой корень в Адаме Ришоне. Это твое истинное «я», основа. И тот, кто собирается воевать с этим, он просто подавляет. Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подавить эти свойства, не пользуясь ими. И все философы, и все стоики, и были такие методики, да? В древнем мире до сегодняшнего дня есть разные методики, которые всего лишь учат человека тому, как силой управлять естественными свойствами, что тогда он увидит себя сильным человеком, но он не человек, он их подавляет, не изменяя. Это невозможно изменить, это до нас еще находится в порядке создания, творения. Это как вообще пользуются этим в воспитании? Сейчас приходят к согласию, что воспитание должно быть без давления. Даже не знают, как этим правильно пользоваться, но приходят к заключению, что это не помогает, что после 30 лет мы видим в человеке разные плохие качества и разные взрывы внутри. Это потому что с детского возраста на него давили. Сейчас ученые понимают, но у них нет никакой методики, как справиться с этим. Да.
1: Может быть, непонимание вытекает из того, что мы понимаем эти свойства, гордость, страсть и так далее в наших простых понятиях?
0: Мы прежде всего заботимся, чтобы наше желание получать общее не было повреждено. И тогда я знаю, как пользоваться всеми этими свойствами и показать себя относительно общества, что я могу больше заработать, показать, что насколько общество в своем стандарте уважает какое-то свойство. Если общество, в котором я нахожусь, уважает лень, я покажу себя самым большим лентяем. Гордецом покажу себя самым большим гордецом. Ведь я показывая относительно общества, чтобы пользоваться ими и заработать больше, не то чтобы сами эти свойства были хорошими или плохими. Нет в них ни хорошего, ни плохого, уж тем более по отношению к Творцу. Мы еще не говорили об этом, об Аде, о всех этих, о Сдоме, то есть о всех этих понятиях. Короче, все, что находится ниже Махсома, не должно быть нашим занятием. Все. Только по отношению к Творцу начни заботиться о том, кто ты и что ты. Все.
1: Но он говорит тут в простом понимании этих свойств, так не кажется?
0: Не в простом понимании. В простом понимании означает, что с этими свойствами нечего делать, это животные свойства и все тут. Но потом, когда человек проходит Махсом, эти свойства не животные, а его духовные свойства, то есть относительно Творца, они уже принимают совершенно иной характер.
1: Как человек может во время учебы хотеть учиться лишма?
0: Как человек во время учебы может захотеть учиться лишма? Вчера, скажем, я почувствовал, что я ничего не стою, что я далек от Творца, что мое время просто тратится впустую, что моя жизнь... Мне нет никакой пользы. И как я родился, так и умру. Просто жаль времени. И все это в желании получать пока что. Ты чувствуешь, как я говорю, да? И нет у меня никакого смысла в моей жизни. И что же будет? Будет у меня что-то на самом деле хорошее, если я приду к тому, что я буду связан с Творцом. А, я вспомнил, что есть Творец, что если я с Ним связан, мне будет хорошо, и тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу с Ним связаться? Мне говорят, что иначе невозможно. Нет никакого средства, каких-то плоскогубцев, с которыми я мог схватить его. Но если я учусь и во время учебы думаю о Нем, так у меня свыше есть какое-то свечение, какая-то сила, которая приблизит меня к Нему, и тогда я выйду. Выиграю что-то. Придет высший свет, что-то, не знаю, небеса раскроются, будет у меня что-то хорошее. Я думал об этом много вчера, и на самом деле у меня было ощущение, что стоит, что кроме этого, на самом деле, что у меня будет. И тогда я берег это намерение и эту мысль. Сегодня пришел на урок, я сижу здесь и думаю, как с помощью того, что я сейчас буквально буду пользоваться уроком как лекарством, чтобы это принесло мне то, что я хочу, духовную жизнь, близость Творца. Все эти большие, великие вещи. Я думаю об этом во время учебы, что учеба приведет к этому. А для чего я раньше учился? А, думал, что если я буду учиться, то с помощью просто так знаний я буду знать, как повернуть небеса, как перевернуть свою жизнь, да? А сейчас я уже понял, что с помощью знания я не смогу выйти в высший мир, почувствовать его, а только с помощью свыше, когда придет свет и раскроет мои глаза. Да, так я нуждаюсь в этом свете, поэтому я прихожу и учусь. Это начало лолишма, а потом есть лолишма больше. Когда он уже начинает чувствовать человек, что на самом деле то, что я думаю, что мне будет только хорошо, что значит «будет мне хорошо»? Когда будет мне хорошо все время, я вижу, насколько я чувствую, что мне будет хорошо, хорошо, хорошо, что я получаю, получаю. В конечном счете это не приносит мне наслаждения, что большее наслаждение, более относящееся к вечности, без стыда или плохого ощущения, это наслаждение от отдачи. По крайней мере, когда я не чувствую своего эгоизма, своего зла, и тогда я словно витаю. И только для этого я иду учиться. И я не хочу ни думать о себе, ни чувствовать себя, так быть оторванным от себя. Да, конечно же, я оторван от всяческих бед, всяких мыслей и тревог. А затем я думал, ну ладно, так что значит, что я просто так буду отключен от себя? Так что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу относиться к чему-то вечному, совершенному, полностью, кто он, Творец. О, так лучше, если я буду буквально войду в него тогда, как я вошел в какое-то место, где только может быть одно хорошее, во всех пониманиях. И я тогда хочу связи с Творцом. Лишма или Лолишма? Конечно.

0: Шало Лишма, для себя, чтобы мне было хорошо, но я хочу его. Уже он начинает входить в картину. Что значит, что я буду в нем? Чтобы он думал обо мне хорошо, и я буду о нем хорошо думать. И тогда наверняка будет нам хорошо. И тогда уже думаю, как отдавать ему. Я вследствие этого буду чувствовать, как он дает мне уже ло лишма в таком виде, когда я думаю, как у меня будет хорошее ощущение его. Потому что если я буду его чувствовать плохо, я чувствую, что мне будет плохо. И так постепенно человек начинает продвигать все это, пока не приходит к состоянию, что называется, самое большое ло лишма. Когда на самом деле, пока не дает мне заснуть, я хочу любить с ним, я хочу быть связанным с ним, хочу отдавать ему и забыть себя в этом, потому что я уверен, что мне от этого будет хорошо. Все. Ты знаешь, как пьяный, скажем, не знаю, как это описать. Если он буквально вот так отдал себя этому, это называется, что есть у него ло лишма, из которого он уже может перейти к лишма.
1: Все это еще ло лишма.
0: Ну, все это еще ло лишма, но он все время хочет реализовать, как сказать, реализовать свое желание, свои ожидания, хочет, чтобы они реализовались, хочу такое лишма, или такое лишма, и такое лишма, все большее. Я хочу, да, как я хочу воспользоваться своей связью с Творцом, так ради этого прихожу и учусь. То есть каждый раз я требую от учебы достижения ло лишма в другом виде, более высоком. Пока я не прихожу к состоянию, когда из этого я вхожу в лишма.
1: Самый большой ло лишма. Начинает строить следующий этап, уже начало лишма?
0: Нет, самый большой ло лишма, он также не хочет лишма, он не знает, что это, не понимает, что это. Самое большое ло лишма. Я хочу отдавать Творцу и быть с ним, как будто я люблю его, пока я буквально не чувствую себя настолько, как в любви. Когда закон любви, ощущение любви настолько наполняет человека, что гасит как бы желание его получать, как бы. Там есть большой, огромный эгоизм и вся жестокость, все. Но все это гасится каким-то ощущением необходимости связи с возлюбленным. Все? Итак, но в чем был вопрос? Как я пользуюсь своей учебой? Каждый раз, когда я хочу чего-то, я уже понимаю, что я могу это реализовать с помощью учебы, с помощью того, что с помощью учебы я получаю силы реализовать то, что хочу. Так я должен прийти на учебу с каким-то хисароном, что сегодня я хочу с помощью учебы, и я мог изменить это, и это произошло со мной то-то или то-то. Буквально учеба — это какую оплату ты хочешь или какие силы ты хочешь для того, чтобы в тебе что-то изменилось. И если ты приходишь, и нет у тебя четкого определения, что ты хочешь, чтобы изменилось тебе с помощью учебы, это бесполезная учеба. Для чего тогда свет приходит? Ты его пробуждаешь, товарищи вокруг тебя пробуждают его, и он не просто так крутится вокруг тебя и уходит.
1: Учебу я плачу за...
0: Ты не платишь с помощью усилия. Когда ты прикладываешь усилия во время учебы, ты привлекаешь на себя этот свет, который приносит жизнь, приносит здоровье, силы, все. Все хорошее. А если ты просто так сидишь и учишься, и нет у тебя сил для этого, так для чего ты пришел учиться вообще? Так ты приходишь, и ты сидишь, и ты не знаешь. И товарищи тоже сидят здесь, и, может быть, лучше тебя пробуждает эта сила. Так сам свет строит тебе хисарон, и тогда ты постепенно начинаешь понимать, что хотеть от него. Но более правильно и быстрее им воспользоваться, если ты уже приходишь с выясненным хисароном. Где Демидов? Он здесь был, мне кажется, нет? А, он там слышит на охране. Он часто со мной связывается. У меня нет никакого понятия, как там выполнить, как сыграть свою роль в театре. Я буквально взрываюсь, я не знаю, что делать. Я даю ему какой-то совет, но, по сути дела, что? Самый правильный совет. Есть у тебя проблема, приходи сюда, это тебе больно, приходи сюда, учись, чтобы свет в ней дал тебе возможность выполнить, сыграть свою роль. Посмотри, какой гробый, вроде бы земленый пример, что в этом. Но ты уже идешь, уже веришь, что в твоей учебе Торы есть у тебя сила что-то улучшить. Что есть в Торе сила, что именно эта единственная сила в нашем мире, этот окружающий свет, который светит свыше из того мира, это единственная возможность изменить что-то в моем состоянии здесь. Нет никакого другого средства, шприца, вилки, плоскогубцев, неважно чего, чтобы я мог что-то изменить в себе с помощью кого-то другого. Только этим светом, который светит. Но когда он светит, в нем нет, как бы это сказать, есть в нем общее воздействие на ушу. Конечно же, он продвигает душу. Но я должен определить, что я хочу от него. Я как бы ухватился за этот окружающий свет и с его помощью меняю как отверткой. Что я в себе могу подкрутить, чтобы изменить? Это должно быть мне более-менее ясно. И это перед учебой нужно знать. Но мы знаем это, мы собираемся как группа, говорим об этом, мы выясняем в точности, каков наш хисарон, да? И тогда приступаем к учебе, да? В ясной форме, что мы требуем от окружающего света, да? А потом, если это не изменится, тогда мы должны быть прямо в возмущении. Почему это во мне ничего не изменило? Где твое обещание? Так покажи мне, где я виноват, и скажи мне, почему ты не сделал мне. А результаты будут на месте?
2: Результаты на месте я требую, значит, что я не потребую результатов тогда, когда? Через 1000 лет? Хорошо. Я поставил таймер, буду сейчас ждать 1000 лет, и в тот же миг я требую.
3: Я не связываю. Непонятно, в чем разрыв между животными свойствами и свойствами относительно Творца. Если, например, если у человека есть свойство лени, он ленится, он не хочет ничего менять, чтобы учеба изменила это свойство, чтобы оно осталось как есть, только чтобы отношение к Творцу было без лени.
2: Я не связываю свои свойства, вот эти 4 животных свойства, с учебой вообще. Я не думаю о том... Ты знаешь, да, я такой раздражительный. Я вспыльчивый. Чтобы это изменило во мне это свойство. Я могу страдать от этих 4 свойств, да, я немного знаю, но я совершенно не вижу связи между этими свойствами и моей связью с Творцом.
3: Приведите пример.
2: Если бы я не был таким вспыльчивым, тогда, может быть, относительно Творца не был бы таким горящим, так пусть лучше это остается. Это свойство. Ленивый. Если бы я не был ленивым, я сейчас бы занимался тысячами вещами в этом мире, которыми занимается весь мир. Слава Богу, вместо этого я сижу, я ленюсь. Но если уж я пойду что-то делать, чтобы это было что-то стоящее. Ну, когда-то у меня было. Ладно, это не важно. Есть такие люди, когда ты... хочешь предложить им какое-то дело, они говорят, я занимаюсь выгодой только 2 миллиона в месяц и не меньше. У тебя есть что-то? Я готов услышать. Если нет, то я даже не готов слушать. Это называется вот это лень, свойство лени. Очень хорошо. Ну, к тебе до какого миллиона стоит предлагать?

0: Нет, до того, как я встаю, если я уже встал и пришел учиться, тогда я пришел, тогда нормально учусь.
1: Нет, подожди. Эти животные свойства, их нам дали тоже для чего-то. Не для, чтобы мы просто были таким образом для наших человеческих каких-то качеств. Нам их дали, чтобы из них мы продвигались. Но использовать их относительно Творца, а не относительно других людей. И не для того, чтобы я их улучшал, но чтобы из них я связался с Творцом, когда я лежу в 3 часа ночи в кровати. Да, пришло время вставать. Я сейчас должен включить разные расчеты, стоит мне вставать или нет, для чего и так далее. То есть если я направляю их на духовное продвижение, тогда я использую их правильно. Но если я использую их относительно окружающего мира, то что мне будет от этого? Дали мне эти свойства не случайно, чтобы они лежали у меня где-то в ящике стола. Нет, они мои. Я из них должен установить свое отношение к Творцу. Потом эти свойства, когда они становятся духовными, это уже другая работа, но пока что я внутри них. И моя расточительность, и моя гордыня, и мое нетерпение. Все эти вещи, из них я продвигаюсь, из них я направляю их на Творца, а не и к ним самим, и не ради людей вокруг меня. С этим у меня нет никаких расчетов.
2: С одной стороны, вы говорите, что нет никакого расчета, с другой стороны, вы говорите, да, надо пользоваться им, помогают себе.
1: Относительно Творца, относительно духовной работы, конечно, я использую их. Как я могу не использовать их? Ведь они находятся во мне, они действуют во мне. Как я могу их не использовать? Они — это я не могу их выбросить. И относительно окружения, относительно Творца, я только могу определить, каким образом, в какой мере, в каком отношении, в каком направлении я пользуюсь ими.
2: На пути работы те помехи, о которых вы говорите, мы получаем их от 4 свойств. Это усиливаются эти помехи у человека или нет?
1: Нет, человек, который продвигается, его желание получать растет. И когда его желание получать растет, то все эти свойства, желание получать, они остаются. Но по мере того, как его желание получать растет, растет внутри человека еще одна категория — это связь его с Творцом. Тогда у этих свойств уже начинает быть отношение относительно Творца, и тогда в соответствии с этим они меняются. Характер гордыни, нетерпение, лень. Это уже другое.
2: Ну, это растет как помеха, а именно относительно Творца. Пока не превращается в духовное свойство. А чем еще можно воздействовать на человека?
1: Я не рассматриваю их как помехи. Почему они как помехи, эти 4 категории?
2: Ну, скажем, свойство лени.
1: Лень — это не помеха. Почему лень — это помеха? Лень — это расчет внутри желания получать, ради чего стоит двигаться.
2: А чем мы отличаемся друг от друга после Махсома?
1: Чем мы отличаемся друг от друга? Сочетанием этих 4 данных.
2: То есть 4 основ этих?
1: Да, огонь, вода, воздух, прах в каждом.
2: Нет никакой связи между этими свойствами духовной работы?
1: Ты говоришь, чем мы отличаемся в духовном или в материальном? И в материальном, и в духовном мы отличаемся этими четырьмя основами.

0: Турции, они находятся в каждом.
1: Это значит, что когда мы начинаем прилагать усилия практически,
0: использование их правильным образом, в самом большом желании получать, это называется прийти к полному исправлению. Вот и все. Но когда ты придешь к полному исправлению, я обещаю тебе, что так же, как есть у тебя сегодня эти четыре основы животного характера, они останутся в том же виде.
1: Если есть уже сейчас у меня.
0: То есть все равно будет будет что-то, относительно чего ты будешь очень раздражительным, вспыльчивым, и что-то другое, где ты будешь очень ленивым, и так далее. Все равно это будет. Все это будет как бы относительно Творца, и в этом ты будешь в полном отрицании своих четырех свойств.
1: И все-таки есть уже во мне то, к чему я должен прийти? Какие-то свойства.
0: Есть конечная картина, и каким образом ты должен выглядеть в полном исправлении. Ну, я прошу прощения, что не отвечаю на все вопросы, но мы должны начать учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Самое сильное мое впечатление — это то, насколько, какая сила есть в учебе и какую подготовку нужно проводить в течение дня и выяснения, чтобы прийти на урок и получить силы и получать изменения каждый день.
1: То, что я слышал на уроке, что свойства человека не меняются. Человек должен использовать свои свойства эти и превращать их в намерение, вместо намерения себя направлять их к Творцу.
0: Мы получили на уроке много разных состояний, и Рав говорил о том, что мы должны приходить на урок с хисароном, с желанием изменить в нас и ожидать, что это произойдет, и даже представлять, какое вознаграждение мы хотим, и так далее.
1: Он говорит о свете, насколько во время нашей учебы мы должны быть в устремлении к надежде на свет, и что мы только по отношению к Творцу должны надеяться на Него, получить помощь от Него, и как использовать это как сила, как силу, и то, что дает Творец, просто силу. Мы должны прийти в истинном хисароном.
0: Использую ли я все свойства, которые мне дали, чтобы преуспевать в этом мире, или я использую эти силы, чтобы приблизиться к товарищам, чтобы у нас были общие силы, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу, обрести духовные, истинные свойства. И в этом наше изучение Торы мы проверяем, как мы можем получить свет, который нас исправит и приблизит к Творцу.
1: Я записал, может быть, недословно то, что я слышал от Рава, что все время я прошу у Творца достичь более высокого уровня лоришима, то есть чтобы потом прийти ко всему, во всем, что я только хочу быть в отдаче любви, и с помощью учебы я хочу достичь всего, чего я требую, и получить какую-то силу, чтобы она изменила меня. Если я прихожу на урок И я не знаю, для чего я пришел, так для чего ты приходишь тогда. Нужно приходить с истинным хисароном на урок.
0: Яков пишет, как я должен использовать свои свойства относительно Творца и как мы друг другу в этом помогаем. Я получил воодушевление от того, как Рав описал процесс перехода из ло лишма к лишма, когда ло лишма растет из того процесса, когда он хочет использовать Творца все больше и больше, вплоть до этапа, когда не могу заснуть, и именно из этой точки происходит переворот, когда Творец дает свойство отдачи, которое противоположно нашей природе.
1: Да, человек спрашивает, почему у меня есть такое свойство, что я такой упрямый, что я злюсь на них, и нужно понимать, что именно с помощью этих свойств мы можем обратиться к Творцу и получить то, что надо, и правильную форму использовать их, и поэтому нужно обращаться к Творцу и просить, и тогда все, что есть в человеке, будут правильно использовать.
0: Во время урока мы сидим и выясняем хисарон и молитва происходит в группе, и какая молитва должна быть в течение дня у каждого, и также вместе мы хотим прийти к этой молитве.
1: Спросили у Рава, что мы должны требовать от окружающего света, а если мы не меняемся, то мы должны быть просто в требовании. Почему ты не изменил ничего? Где твое обещание, обещанное, что мы должны получить, почему не сделал нам.
0: Мы слышали, как мы должны требовать каждую секунду.
1: И наша надежда должна быть каждый раз на то, чтобы тот свет, который мы получаем свыше, в виде помощи, чтобы раскрыл нам глаза.
0: Если мы будем вкладывать силы в правильном месте, то увидим благословение в нашей работе.
1: И в конце самое главное, что через все желания, наше стремление, мы захотим быть в связи с Творцом.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха.
1: Шалом, хаверим. Анахну ломдим эт птиха.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы изучаем птиху. И сейчас у нас будет уникальный урок. И потому что мы должны помнить правильное намерение, удерживать его, потому что мы изучаем науку Каббала, и также потому что это 10-й урок, первая часть, и Рав начинает буквально с начала, он спрашивает учеников, помнить или нет, начинает сначала и открывает сначала все нисхождение творения. В этом уроке есть много элементов, деталей, подробностей. И Рав рассказывает все нисхождение сверху вниз очень подробно. Стоит быть сосредоточенным и на самом этом описании, и также на самом процессе, который Рав описывает очень четко, по причинно-следственной связи, и не упускает, следует за Баля Суламом. И мы не забываем, для чего мы это изучаем.
0: Да, так мы помним, что в процессе того, что мы слушаем Рава, мы хотим находиться с ним в одном потоке, можно чертить, можно записывать вопросы, но главное — быть на той же волне с Равом. И вместе с ним вот так вот мы войдем в высшие миры. Мы начинаем сейчас 10-й урок, первую часть. Пожалуйста. Что мы изучали, на чем мы закончили? Адам решен, еще нет? Ну что вы, не помните, что было? Ну хорошо. Так что, повторим. Ничего мы не изучали, что вы разве не пришли к тому, как он родился, Адам решил? Ну, давайте с самого начала повторим всю систему. От Творца исходит свет, который называется свойство Шорыш, Пхинат Шорыш, корневая стадия. Создает первую стадию Пхину Алиф, наполняет светом желание получать, которое он создает. И потом свет влияет на кли, на желание получать своим свойством, и поэтому кли тоже хочет отдавать Творцу, как бы отталкивает весь свет, называется вторая стадия Пхинабет. Третья стадия Пхинагимел решает, что она будет получать столько, чтобы быть в отдаче. И уже четвертая стадия, когда Пхинадалет, когда кли желание получать, решает, что будет получать все. Ну, я кратко объясняю, когда что происходит. Вот эта последняя стадия, когда наполняется полностью светом, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Дэнсов. Из-за того, что она сама притягивает свет, а не как в первой стадии, когда Творец это создал, она чувствует, что она противоположна свету полностью. Не согласна с тем ощущением, происходит первое сокращение, Цинцум Алиф остается пустой. И тогда это состояние называется миром сокращения. А предыдущее состояние называется миром бесконечности, уламенцов. И Малхут остается пустой. Можно также ее нарисовать и в концентрических кругах таких. И внутри вот она, черная точка. Это Малхут. То есть все желания Малхут. Это вот все это Малхут, да? Все эти четыре круга. Это Пхинадалет. И все эти свойства, все эти пхинот называются тетришонот. Девять первых сферот четвертой стадии. Бхины Далит. А это она сама, черная точка внутри. Бхина Далит, Шебе Далит. Четвертая стадия в четвертой стадии. А что потом делают? Происходит потом, после цинцума, после сокращения, после того, когда Бхина Далит остается пустой, мы изучаем, как она дальше. Что она думает сделать? Ну, она говорит, может быть, я начну начинать получать ради отдачи, сколько я способна. Вот мы так это... Мы это вот так вот вплоть до нее самой показываем такую линию. Она говорит, сколько я смогу получить? Ну, так я получу ради отдачи. Если нет, то не смогу. То место, где она решает, когда приходит свет, и она его отталкивает, называется П. И до какого места она получает, она способна получить ради отдачи, называется табур. А в конце называется сиюм парцупа. Она получила, то, что она получила, называется орпними, внутренний свет. То, что она не получила, остается как окружающий свет, и потом есть соударение битуш, отражен от окружающего и внутреннего света, когда они там взаимодействуют вместе в табуре. И вследствие этого свет выходит. Сначала был зевок на решемот далит-далит, 4-4. Потом, когда свет вышел, уже на следующем уровне происходит зевок, который называется на решемот далит-гимел. Первый парацуф называется гальгальта, второй парацуф называется аб. И получает вследствие этого зевога, насколько... способна получить ради отдачи, там есть внутренний свет, и потом тот же процесс происходит, опять выходит свет до хазе этого парцуфа. И потом опять есть зивугдака, ударное взаимодействие со светом экрана, и это называется уже... Происходит этот зивук на решемот гемелбет, парцуф, который распространяется, вследствие этого называется парцуф саг. Тоже есть внутренний свет, тоже есть битуш пневмакев, содарение внутреннего окружающего света. Свет начинает выходить. И вот когда он начинает выходить из парцуфа, есть тут посередине некоторое дополнительное действие. То есть он как бы, когда он начинает выходить, эти никудо, точки света из парцуфа, он также спускается вниз по табуру и наполняет все оставшееся место вплоть до сиюм. До конца парцуфа гальгальты. И вот этот парцуф, который спускается вниз под табур, он называется Некудо Десаг. И тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Иисот, Вималху, 10 сферот. Сюда спускается Орхасадим. И наполняет конец гальгальты, сов гальгальты, светом хасадим. Но так как здесь есть в гальгальте решемот, которые остались пустыми, так вот эти решемот, они воздействуют и ощущаются парцуфом. Некудот десак, и это решемот далит гимел. То есть на этот парцов, который спустился на некудот десак, у него есть экран на решемот бет-бет, то есть был гимел бет в самом парцове, но когда свет вышел, остался бет-бет. И тогда решемот далит гимел, они сильнее, чем этот экран Бет-Бет. И поэтому тут происходит такое действие, которое называется цинцум, сокращение, когда Малхут поднимается до середины Тиферет, там, где заканчивается Келим Дашпа, дающий Келим, которые называются вот Кахаб, это Гальгальта, Хагат — это Эйнаим, так называются они Гальгальта, Вэйнаим — эти Келим, отдачи, отдающие Келим. Келим Дашпа на иврите. И они остаются свободными. А те, которые внизу, под Тиферет, под середину Тиферета, они называются Озен, Хотем, Пе, или иначе, другими словами, Ахаб, сокращенно, это Келим Декабала, то есть получающий Келим. И на них произошло действие, которое называется сокращение цинцум. Малхут поднимается наверх, до Тиферет, до середины Тиферета. И это действие называется цинцумбет, второе сокращение. Иными словами, отсюда и далее у нас есть граница, которая называется Парса. И о чем говорит эта граница? Что до этого места, начиная с высшего самого света, с бесконечности, свет может распространяться только до этой границы, которая называется Парса, а ниже нее свет уже не может проходить. И весь этот процесс, который мы описали здесь, мы его определим таким образом. Вот так вот границу проведем, чтобы отделить его. Весь вот этот процесс обозначен на чертеже. То, что все есть внутри. Это произошло в то время, когда Некудот де-Сак спустились вниз под табур, и произошло все это, то, что произошло, весь этот процесс. И после того, как все это произошло, экран, как обычно, утоньшается, свет выходит, и эти решимот поднимаются с экраном вместе. Экран поднимается, и решимот заходит в Педерош, поднимается в Педерош, к его хазе, этого порцу фаса, как обычно. И там потом происходит создание других порцов по ступени. Но это нас уже не интересует. Нас больше интересует, как он реагирует на эти решимот, которые сейчас поднялись от порцов Анекот де Десак. Мы смотрим, что здесь есть Рош Десак. Тут есть решимот, бет дейт лапшут, алев да виют, и второе сокращение цинцум бет. То есть алев да бет алев плюс цинцум бет вместе с решимот далит гимел от гальгальты. Бет алев сокращенное, это решимот с этого места, когда произошел цинцум бет. Вот до этого места, до Парсы. И он говорит, я хочу наполнить это место, я могу получить в это место свет ради отдачи. И это называется Решимот Бет Алев плюс Цинцум Бет. Это формула того желания, которое хочет реализоваться. А решимот далит гимел, которыми они впечатлились от сов Гальгальты, тоже там присутствует. И что происходит? Прежде всего есть зивук на решимот беталев мецумцамим, сокращенное. Это зивук на алев давиют. Но так как это сокращенный зивук, потому что там есть сокращение цимцумбет, второе сокращение, то он не может произойти в «пе», а происходит только в «никвенаем». И это называется место середина бины. То есть если мы напишем здесь «кетер хохма бина заран пина малхут», то посередине этого у нас будет это место, которое называется «никвенаем». И с этого зивуга, который произошел там, исходит свет вниз, который наполняет все это место до парсы и делит это место уже на части, которые называются кетер, абавыима и зон. И тогда этот парцов называется катнут. Улам аникудим, малое состояние мира никудим. А потом у нас происходит зивук на решимо далит гимел, то есть на весь уровень. Этот зивук происходит в «пе», и свет спускается вниз и наполняет весь парцу вплоть до сиюма гальгальты. И это называется состояние гадлют мира никудим, большое состояние мира никудим. И тогда создаются 10 сферот в кетере, полные. Там были гальгальты, наверное, только в малом состоянии, в катнуте. А в большом состоянии уже полностью есть 10 сферот в кетере, 10 сферот в абавима, 10 сферот в зоне. В зон. И в них уже происходит разбиение швира. И выше парсы в зон, и ниже парсы. И тогда здесь создаются, выходят в 8 малахим, то, что называется, у каждого есть 4 авая, умножить на 10, 4 на 8 и на 10, это 320 частей, или на иврите по гематрии шах. То есть у нас есть то, что и также 4 умножить на 8, это малхуйот, сколько у нас есть. Количество малху 32, на иврите лев, ламет бет. И то есть у нас получается, что есть 32 сферы лев и 288 рапах. И мы говорим, что здесь есть 10 сферот, здесь есть малхут, а здесь 9 первых сферот.
2: Итак, мы говорили, что из 10 этих разбитых сферот зон мы можем исправить только 9 первых сферот. Малхут не способна, потому что она перемешалась с девятью первыми, поэтому произошло разбиение, поэтому мы больше не принимаем ее в работу, просто оставляем ее. И вся наша работа — это отделить малхут от всей этой смеси, которая произошла после разбиения, и сделать выяснение и исправление девяти первых сферот — это рапав 288, искр. И система, которая производит это исправление, называется «Мир Ацилут». Как он выходит? Очень просто. После разбиения все килим зон упали вниз. Разбитые килим. А света поднялись наверх в Рош Десак. Света. Света, то есть решимот. Какие решимот поднялись? Здесь тоже будет алиф цимцумбет, далит гимл, а здесь алиф шорыш плюс цимцумбет, далит гимл. То есть снова здесь должен быть зивук дака, уже навьют, уже не в никвейнаем, а это место уже называется мецах. Мецах — это алиф шорыш плюс цимцумбет. Здесь произошел зивук дака, и из зивук дака вниз выходит мир ацилут. Это был катнут и гадлут мира никудим, а это называется ацилут. Он распространяется вниз. Есть в нем парцуфим атик, арихампин, абавы има, зон. Атик, арихампин, абавы има, они... Они соответствуют гарда никудим. А зон соответствует зон. То есть атик арихампин абвыма исправляют гар никудим. То есть так же, как гар никудим, это рожь.

0: Рош. Кинеги это Рош Газе.
1: Относительно этого Рош.
0: Аваль Рош Ацилут.
1: Но Рош Ацилут умнее, чем Рош Никудим, потому что он возник в результате разбиения. Здесь Рош Никудим, они не знали много деталей, поэтому позволили Зон разбиться. Теперь Рош Ацилут выходит на Решимот из разбиения, и поэтому он умнее. И уже формирует себя таким образом, что Зон де Ацилут, чтобы они не разбились. И кроме того, чтобы они не разбились, чтобы они также исправили все, что можно исправить из разбиения. А и мы говорили, что можно исправить из разбиения. Из разбиения у нас есть Гальгальтовый Инаем, Гальгальтовый Инаем, включенный в Ахаб. И Ахаб внутри Гальгальта Инаем и сам Ахаб. И мы говорили, что сам Ахаб — это Левый Эвен. О нем мы не говорим. Гальгальта Инаем. Из этих Гальгальта Инаем мы выстраиваем Зон де Ацилут в Катнуте, Гальгальта Инаем, в которых находится Ахаб. Это Ахаб де Алия, так называется. Ахаб де Алия, поднимающийся Ахаб. И Ахаб в Гальгальта Инаем — это Уламот Бия, миры Брия и Цирасия. Что происходит тогда? Что мир Ацилут начинает поднимать 10 сферот. Так будет здесь Зон, Абавы Има, Рехампин,
0: Атик.
1: Атик. И Зон находится на месте Абавыима, и тогда они порождают мир Брия. И затем от Хазе мира Брия и далее, ниже, рождается мир Яцира. И от Хазе и далее 10 сферот мира Асия. Откуда берется вдруг такое отношение между Брия и Яцира? Потому что Зон де Ацилут, они выстроены таким образом, что Зерампин — это его уровень, а Малхут находится от его Хазе и ниже, Парцуф Малхут. И относительно этого у нас есть Брия, Яцира и Асия. Мы только с вами не говорили, что мы поделили все это место сокращенное. Мы поделили его на три части, но в сущности мы пока еще не записали этого. Давайте поделим. Итак, место здесь, ниже, называется местом миров Бия. Оно делится на место мира Брия, место мира Яцира и место мира Асия. Малхут занимает 4 сферы от Тиферет до Малхут Зерампина. 4 сферы. Поэтому 6 сферот мира Брия и наверху, и 4 внизу. 4 сферы мира Яцира внизу и 6 внизу до Хазе, место Брия. Затем 4 внизу, 6 наверху. 4 наверху и 6 внизу до Хазе, место Яцира. И из этого состояния, где стоят миры и ниже, это место называется Мадор Клипот, место Клипот. И от Парсы до Мадора Клипот, это место называется Тхум Шаббат, то есть область Шаббата. Рав говорит о том, что он производит орфографические ошибки на иврите. После того, как вышли мир Ацилут и миры Брия и Цара Асия, произошел еще особый зивук в зонда Ацилут. В зонда Ацилут порождают еще один парцуф, который называется Адама Ришон. И он тоже расположен так, что его рожь в мире Брия — это рожь. Его гарон на месте четырех верхних сферот Ицера, и от гарона и ниже это делится на гуф. Это хазе. Это раглаем. Это табур. Адам Ришон. И так все эти вещи мы изучаем, что они произошли в шестой день, когда родился Адам Ришон. Затем у нас были подъемы. Первый подъем, 10 сферот, здесь был подъем, чтобы породить мир Бия и Адама Ришона относительно постоянного состояния. И здесь был еще подъем, когда миры поднялись, и Адам Ришон, Эсер Сферот, Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Итак, здесь Брия, здесь Ицера и Асия. И в соответствии с этим также Адам Ришон внутри миров Бия. Затем был еще подъем, когда все поднялось наверх над Парсой. И здесь Адам Ришон подумал, что он еще до наступления Шаббата может сделать так, что все поднялось наверх, что он может сделать зивук дака, и прежде еще, чем все поднялось наверх, он произвел зивук до Акаа и разбился. Он уже тут был как бы вот такой величины, такого размера, и разбился и упал вниз. Разбиение Адама Ришона. И с этого момента и далее его части, после того, как он разбился, они разбиваются все больше, больше и больше, больше, падают все больше и больше, пока не приходят к разбиению в своем разбиении ниже Сиюма. И это называется Аулам Азе, этот мир. И тогда эти части, которые падают до конца, они даже падают в такое место, которое называется наш мир. Не просто этот мир, а наш мир. Наш мир, где человек вообще не чувствует, что он человек, что он полное животное, нет у него никакой связи с духовным. Этот мир, можно сказать, что это состояние, когда человек чувствует, что есть что-то над ним, есть у него какое-то подозрение, да, что есть что-то над ним. И он начинает с помощью учебы стремиться подготовить себя к проходу вот этого сиюма снизу, и этот сиюм он называется махсом. Вот и все. И вся наша работа — это провести вот этот период подготовки в нашем мире, а потом в нашем мире, потом в этом мире, и пройти Максом. И после Максома, когда мы проходим Максом, входим в систему, которую управляет мир Ацилут. Есть миры Бияды, Душа, Бияды, Тума, Адам и Ришон в них. И тот, кто поднимает себя, свое желание над Максомом, он называется уже частью Адама Ришона. И тогда уже начинаем продвигаться по духовным ступеням снизу вверх.
2: Хорошо, друзья, Рав дал нам такой обзор, повторил то, что было раньше. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы и в учебном зале, и в мире. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Будем рады вместе углубиться все больше в то, что мы услышали от Рава на уроке. Пожалуйста.
1: Можно объяснить и весь процесс этот подъема и спуска миров, там вот эти Атика, Рихампин, Абвеймазон, подъем, спуск, что такое вообще, когда мир поднимается и опускается, и также, если можно, еще о разбиении Адама Ришона. Да, мы можем это изобразить вкратце, о чем тут идет речь. Мы говорим прежде всего о том, где мы находимся. У нас есть табур, парса, и сиюм раглин. Это табур,
3: парса, и сиюм раглин.
1: Парса и сиюм раглин. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии, которое у нас есть здесь, в мире Ацилут, Парцуфим Дагдуша. У нас есть Атик. Изображаем это так. Атик, затем Рихампин, Аба ве има,
3: Венуква.
1: Зерампин и Нуква.
3: Зе каха, зе Атик, зе Арихампин, зе Аба ве има, זה זרנפין וזה נוקווה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה,
1: это их состояние, чтобы породить мир ביאה.
3: יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין
1: ונוקווה. Есть здесь нижняя часть мира Ацилут, Зерампин и Нуква, и они должны произвести между собой зивук. Но Нуква находится здесь только в четырех сферот, а Зерампин в десяти сферот, и они должны стать большими, войти в гадлут. Для этого они должны подняться к Абаву Иму сюда, и поэтому, когда они порождают миры ביאה, они находятся уже здесь, в Ава в Има. Сейчас изобразим мир Бия, как они облачаются на Парцуфим, здесь находятся. Относительно Зерампина находится мир Брия, относительно Нуку находится мир Ецера, но это только четыре сферы, поэтому шесть сферот ее спускаются ниже, под Парсу. Относительно мира Асия выходит
3: עולמה יצירה נאמר כאן. עכשיו, מה זה הכאן הזה?
1: Здесь мир יצירה.
3: אז אנחנו אומרים שמתחת
1: сюда,
3: הפרסה,
1: мы говорим, что под парсой,
3: ככה, אם וכאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה.
1: Под парсой у нас есть мир брия.
3: נעשה את זה, לא נעשה את זה ככה. אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה.
1: Здесь четыре сферы над парсой, шесть сферот под парсой. Вот эти шесть сферот, которые спускаются под парсу, они доходят до хазы мира Брия.
3: קצת עם כלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת שעולם הבריאה...
1: שתי, שש ספירות, דשלי חזה מיר הבריאה.
3: לכאן, זה עולם הבריאה.
1: אחר כך כאן יש יצירה. מיר בריאה, פתאום זה יש מיר יצירה.
3: זה מקום של עולם הבריאה.
1: Это место мира Брия, это место мира Ицера, и это место мира Асия. И куда доходит мир Ицера, когда он родился? Он доходит до того места, которое называется Хазе. Изобразим это другим цветом, синим. Доходит до того места, которое называется Хазе. Хазе мира
3: Брия.
1: И от него рождается мир Асия. Под этим Хазе тут есть снова четыре сферы внутри мира Брия. И шесть сферот ниже
3: Адле Хазе.
1: И они доходят до хазе мира Асия. Вот здесь есть хазе мира Асия, изобразим его тоже синим. То есть все миры, которые рождаются, сейчас попробуем написать их название. Это называется Брия, это Ецера. Это Асия. Все они завершаются где? На хазе мира Ецера. То есть что остается внизу? Внизу остаются 14 сферот. В этой вот части 14 сферот. Это называется Юдалит. Буквы Юдалит обозначают 14. Тут пустая часть, пока тут нет миров. Это момент рождения миров. Далее есть разные виды подъемов. Для чего нужны эти подъемы? Мы изучили, что части, которые разбились, разбились на много частей. Мы не будем сейчас это изображать. Есть части Гальгальтейнаем, из них возник мир Ацилут, это части самые такие тонкие. Есть Ахаб, это Лева Эвен, остается здесь внизу, в Мадор Клипот, ниже Хазеда Ицера. И есть еще два типа, Гальгальт в Ахапе, Гальгальтова Инаем в Ахапе и Ахаб в Гальгальт Инаем. Из них строятся миры, и потом есть еще Ахаб да Алия, да, поднимающийся Ахаб. Он поднимается, чтобы исправить эти части, поэтому миры поднимаются, и на первом этапе поднимается мир Брия со своего места из Зранпина в Аба, и тогда мир и Цира поднимается и занимает место Зранпина, мир Асия поднимается и занимает место, на котором был мир Ицира. То есть все миры находятся на более высоком месте, так что Раглая мира Асия находится тут внизу. Это первый подъем. Есть второй подъем, когда Раглая тоже поднимается наверх, и тогда мир Асия занимает место мира Брия.
3: עולם היצירה תופסת מקום
1: אבא, מיר בריה,
3: עולם הבריאה תופסת מקום אימא,
1: זרמפינה, בריאה, אבא,
3: למעלה,
1: так они все поднимаются наверх, так что Раглаем их находится наверху. Когда рождается Адам Ришон, происходит то же самое. Адам Ришон рождается на более высоком месте, они уже поднялись в Абба, в Има, на более высокую ступень, и когда Адам Ришон рождается, то только его нижняя часть находится внизу. И здесь тоже есть подъемы. Если бы Адам Ришон поднялся два подъема наверх перед шестым днем, то не было бы разбиения. То его Раглаем не были бы внизу, здесь, в этой части. Но поскольку это не произошло, разумеется, что это все заложено, это не случайно. И вот эта Хава, Нуку и Зарампин, они могут произвести зивуг, но их Раглаем были пока что внизу под Парсой. Поэтому произошло разбиение, и это называется разбиение Адама Ришона. То есть почему вчера задавали вопрос, я думаю, что Гади хорошо ответил на этот вопрос, почему произошло разбиение? Разбиение — это то, что запланировано. И разбиение Адама Ришона, и разбиение миров. И был еще вопрос, почему Раф объяснил, что не очень-то говорят про Адама Ришона, больше говорят о мирах. И я помню ответ Рава. Все, что происходит в мирах, происходит затем также и с Адамом Ришоном. То есть незачем возвращаться к этому. Тот же процесс рождения миров, подъем миров и потом работа с ними. И здесь также рождение Адама Ришона, подъем Адама Ришона и разбиение миров и разбиение Адама Ришона тоже одно и то же. В этом, в общем-то, все.

0: Мы говорим об Виюте, мир Брия, исправление Виют-Бет, мир Ицера на Виют-Гимел и мир Асия на Виют-Далет. Поэтому света позволяют им подняться. Потом, когда появляются души, которые входят также в миры, говорится, что души не могут подняться выше миров Бия. Это место их рождения, поэтому они могут быть в мирах Бия. И подъем миров — это то, что позволяет душам также подняться в Ацилут и так далее. То есть, когда мы говорим о подъемах, это всегда мера подобия свойств согласно свету, который приходит. И со стороны душ они всегда приходит подобие к мирам Бия. И когда говорится, что душа поднялась в Арихам, Пинватик и так далее, она не поднимается сама. А вот это души, они находятся в мирах Бия, и вместе с подъемом миров они поднимаются наверх. И есть тут разные состояния. Есть такой состояние особенное, которое называется Шаббат. И поэтому освящение Шаббата или наступление Шаббата, да, конечно же, мы говорим о внутреннем состоянии, да, тут не география, не астрономия. Вхождение Шаббат называется первый подъем, потом есть второй подъем, это Минха, молитва в Шаббат. И подъемы миров — это возможность для душ, которые находятся внутри этих миров, держаться в мирах и подниматься на более высокие ступени.
1: Туда.
2: Спасибо. У нас есть вроде бы как две системы. И система миров, и система души, да, мы решена. И мы как бы должны быть между ними. Как они работают вместе? Как эта система работает? Почему есть система миров и система душ? Как устроена связь между ними? Может быть, вы сможете объяснить? Если мы повторим то, что сказал Рав, что есть четыре стадии распространения прямого света и Хинадали, четвертая стадия, происходит сокращение. Мы тогда уже говорим о том, что создаются миры. Давайте посмотрим. Нарисуем вот так, в таком виде, ну, что у нас есть Хинадали, и внутри есть ее внутренние свойства. У нас есть Шоры, Шали, Бет, Гимел и Далет. То есть корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадия Далет. Мы говорим сейчас вообще все вот это вот вместе, это Малхут мира бесконечности, Малхут Денсов. Что значит миры в общем-то? Что такое миры и что такое души? Если мы говорим про миры, то есть все, что вот мы сейчас нарисуем, вот этот чертеж, вот скажем, все, что вот тут у нас есть, чертежи, ну скажем вот, да, покажите, вот эта вся система миров, которую мы изучили, вспомните чертеж Рава, где все это происходит, все эти миры? Миры? Сейчас отвернемся к моему чертежу, если у меня получится. Вот. Так вот, миры, в общем-то, все, что происходит здесь, вот до того, как мы занимаемся самой Далет и Далет. Это система, которая создаются внутри девяти первых сферот, кроме самой Малхут, Далет и Далет. Самой настоящей истинной Малхут. Нет, называется миры. Я слышал, что отрава, что миры — это как бы такое окружение, которое окружает творение, чтобы заниматься им. Это как матка, как лоно, в котором происходит рост. То есть, если мы говорим про вот эти вот миры, Ацилус, Брия, Ацирасия, говорится про девять первых сферот, а не самой Малхут. То есть, по сути, что происходит с Адам Ришон? Парцуф Адам Ришон — это особый парцуф, который,

0: Он разбивается, не будем входить во все частности этого, но когда он разбивается, он не чувствует. Когда зон производит зиву, как сказал Гилад, Малхут, настоящая истинная Малхут, она сокращена и скрыта, но связана с ним. Так вот, когда происходит разбиение, у нас уже есть настоящий вход девяти первых сферот, свойства Творца, в саму истинную Малхут Далида Далит, которая не была раньше. И это особое, по сути, свойство, то, что происходит, что у нас есть действительно связь. То есть мы все являемся следствием разбиения Адам Ришон, и когда он разбивается, то у нас есть действительно связь, как можно исправить душу, да Малхут, да Малхут, части Малхут, да Малхут. И когда мы стараемся связаться с товарищами, мы ищем в себе, стараемся найти в себе те части, которые можно исправить, и отделить то, что мы не можем исправить. И, в общем-то, мы пытаемся раскрыть все вещи, определить их и поднять молитву об этом. То есть все, что произошло в мирах, это создает план такого окружения, такое, в котором находятся души, и они могут уже делать исправление. То есть весь мир Ацилют, он был создан как Гальгальта Вейнаем, но там уже есть все механизмы, как сделать так, чтобы не было разбиения, чтобы не получать ради получения. После того, как создается мир Брия, это копия мира Ацилюта, только уже на уровне Авьюта Бет, а потом уже есть и после Цыры Асия, это уже Гима Далет, и тогда уже есть возможность, чтобы система эта работала, и в ней, когда происходит создание разбиения Адама Ришона, уже система создана.
1: To connect to the broken pieces, Rav, make a distinction between this word and our word. Can you elaborate on this a little bit for us, please?
2: כן, יש הרבה הבחנות, זה באמת רב הדגיש שם את העניין
3: של העולם הזה. יש много. Об этом Рав говорил, עולם הזה, этот мир, это то, что можно исправить. Наш мир — это то, что находится в отрыве от духовного, что значит в отрыве. Ну, с нашей стороны нет никого, кроме него. Мы не со стороны Творца находится в отрыве, но это специально так создано, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли быть вместе с товарищами в десятках, просить свет, чтобы достичь самой низкой ступени, которая связана с духовным. Это называется ступень «этот мир». И часто мы используем это понятие «этот мир», как будто мы находимся в этом мире. На самом деле нет, нужно работать, чтобы достичь этого мира. И введение в науку Каббала, Балислам тоже говорит, что этот мир — это самая низкая ступень в духовных ступенях, и там раскрывается свет жизни в кли, в гуфе. Да, это в теле, это духовное состояние. Екатеринбург.
4: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно зарисовываем в таком, ну, схематическом виде, в общем плане. Но возникает вопрос у студентов достаточно часто. Биадек душа и биадек ума. Вот их как-то можно графически изобразить или это вот надо обязательно объяснять? Спасибо.
0: Мы еще не дошли до этого. И это уже относится к нашей работе снизу вверх. Есть когда выяснения, какие части исправлять, какие бьяды тума и бьяды к душа, то есть святости скирны. Но мы не говорим сейчас об этом. Мы говорим сейчас о том, как создавалась сама структура снизу, сверху вниз всех систем миров и парцуф Адам Ришон, и как он разбился. А то, что ты спрашиваешь, это уже относится к работе снизу вверх в трех линиях. Может быть, Гилад добавит об этом.
3: Да, Рав только упомянул это, мы будем говорить об этом на следующих уроках. То есть механизм, чтобы у человека была свобода выбора, и человек, который находится в духовном, он уже работает в мирах биядек душа, биядек тума, и это работа уже между клипот и святостью душа. И на следующих уроках он будет говорить об этом.
0: Я хотел только поблагодарить Творца, в общем-то, за то, что я хотел задать вопрос, и товарищ уже спросил.
3: Прекрасно, мы все включаемся в мировой кли. Woman Mag 167.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошел разбиение, чтобы исправить те желания, которые мир Ацелут сам исправить не может? Спасибо.
0: Ну, вообще, для того, чтобы исправить эту Малхут, которой вообще мы не занимались исправлением вообще до сих пор. То есть то, что мы видели в мирах, это всего лишь создание системы, которая, в общем-то, находится и существует только в девяти первых сферот. Самой Малхут. А Адам Ришон, после того, как он разбился, действительно уже есть возможность исправить саму настоящую Малхут.
3: Это можно объяснить уже и сокращением, почему Малхут сократилась изначально, ведь у нее не было недостатка ни в чем, она была в состоянии он и имя его единые. Но сокращение произошло специально, чтобы была четвертая стадия, далит полностью оторвана от духовного, чтобы она выбрала принять на себя духовную работу и подняться снизу вверх по всем ступеням, чтобы прийти к подобию с Творцом. Именно далит, вот этот материал, из которого создан Адам Ришон, это материал, из которого создано творение, и в нем в замысле творения было насладить творение. То есть вся программа изначально была для того, чтобы создать это творение, поэтому все миры, все механизмы, разбиение миров, исправление миров, включая миры Ацилут, Брия, Ецира, Оси, это миры исправления, они предназначены как подготовка, чтобы потом можно было коснуться далит, создать из него Адам Ришона, разбить его, и чтобы был готовый механизм исправления, который можно пройти, называется миры. Это цель творения, вот это касание далит, то, что Асав изобразил. 150 женщины.
6: Блокиртов Хаверим. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое и для чего создано?
3: Да, места миров — это то, что создано, это нисхождение никуда от десак под табур, это место. Место — это хисарон, это находится там, а создание миров затем — это уже процесс исправления, который начал происходить в порядке исправления разбитых келим. Место миров еще до разбиения, а из разбиения затем и его исправления уже созданы сами миры. Об этом мы поговорим подробнее на следующих уроках. Мы подошли уже к окончанию. Спасибо всем товарищам за участие. Мы видели здесь полное объяснение от А до Я. И на следующих уроках это будет еще углубляться. Давайте подготовимся к этому. А закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит, по действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика. В этом... В форме, пребывающей над ним, или от строения четырех основ мира — огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобные они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... У него есть страсть, а если у него больше от основы огня, он гневливый, если у него больше от основы ветра, он горделивый, если у него больше от основы праха, он ленивый, и это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ: огонь, ветер, вода, прах, и они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, а что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, которые противоречат желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно не животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зор, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить в Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним. И им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
0: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока нет злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом. Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Сказано мудрецами: «Очи Творца твоего непрестанно на ней, на земле Израиля, есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Исраэль были полными грешниками в Рош ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно. Ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Исраэль были полными праведниками в Рош ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись к злу, и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет, не в то время, до посева, и на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
1: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру. То есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор. Человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала на злым началом? И из сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет большого добра, но когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы он помог ему победить зло, хотя зло в нем больше, чем у остальных людей, а изменить природу невозможно, тогда Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами, в которых нет большого количества добра. Но насколько у него есть добро, это работает у него. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы сколько у него есть сил, он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему, и говорит, поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло. И они не очень сильно нуждаются в своей помощи, тогда как я сам по себе, у меня нет никакой силы и никакого разума, поэтому пожалей меня. И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
0: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем, просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно. То есть, как мы уже сказали, все его силы и способности идут в то место, из которого не вырастет ничего для его духовной работы. Как написано, не в правильные времена до посева. То есть от его работы, когда он вкладывает большие усилия и большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит, на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему. И тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы, которые он может собрать, чтобы у него было все для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Находим, что даже когда говорят, что характер человека не изменяется, но через злое начало, когда человек начинает работать и видит, что плохо ему от того, что он удален от Творца, тогда через молитву, когда человек молится Творцу и верит в то, что написано, ведь ты слышишь молитву всех уст, то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем у него есть плохие свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сулам. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя и полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда Творец раскроет глаза его, и он увидит перед собой мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И сказанного мы видим, что хотя человек рождается от четырех основ, и у него нет отношения ни к злому началу, ни к доброму началу, а он подобен животному в мире. И эти свойства изменить невозможно. Тем не менее, благодаря занятиям Торы и заповедями, он приходит к знанию и ощущению, что существует злое начало и доброе начало. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируется в правильном месте. То есть, сколько у него есть сил, ему достаточно пользоваться ими в той мере, в которой у него есть способность прийти к слиянию с Творцом. И потому сказано «хорошие времена», когда Израиль были полными грешниками в Рош-Ашана, и их приговорили к небольшим дождям. И следует объяснить, что когда он рождается согласно сочетанию тела, у него были плохие свойства. Это называется, что их приговорили к небольшим дождям. Ведь дожди — это сила, дающая плоды, и это называется топливо в работе. И потому сказано, в конце они раскаялись, добавить к этому невозможно, ибо приговор уже вынесен. Это означает, что они уже родились в соответствии с соответствующим сочетанием четырех основ. Однако Творец посылает дожди в те времена, когда земля нуждается в них. То есть, как сказано выше, дожди, то есть топливо, то есть силы, с которыми работают, концентрируются для использования только там, где нужно. Возьмем, к примеру, огонь.
0: С одной стороны, человек наслаждается от огня. Человек, у которого есть огонь, может готовить, может использовать это для освещения ночью. А зимой он может греться около огня. Главным образом человек может сказать, что огонь дан миру для исправления мира. С другой стороны, если человек неосторожен и использует огонь не по назначению, то этот огонь приводит к разрушению мира, когда человек из-за этого может стать иногда нищим и несчастным, даже если прежде он был очень богат. А иногда огонь несет смерть миру. Также и в работе. Силы человека могут привести к исправлению мира. И если человек использует эти силы как положено для исправления, то эти силы приводят наслаждение в мир. И это, как сказано выше, если человек идет по пути исправления, достаточно ему небольших сил, которые есть у него, чтобы прийти к совершенству. Мы видим, что та вещь, которая может принести ущерб миру, есть, если правильно использовать, например, такую вещь, как огонь, в исправлении, то весь мир наслаждается этим. Также и в работе, как было сказано, когда Творец дает необходимую помощь, ему достаточно немного сил топлива, которое называется свойством дождей, как сказано выше, чтобы были плоды, ведь есть закон святости, что человек должен извлечь плоды от своей работы, в то время как нечистая сила, ситраха, называется другой бог оскопится и не принесет плодов.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Они сказали так. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за зачатие, называется Ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и спрашивает пред ним: «Владыка мира, капля эта, что будет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный, но грешник или праведник не сказано, как сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Мой отец и учитель спросил об этом. Ведь если сказано капле, что она будет глупцом, как потом может быть выбор в сторону добра? Ведь существует правило, человек грешит только если в него вселяется дух глупости. В таком случае, как человек может совершить выбор, выбрав добро? Ведь он рождается с духом глупости. Как же он может уберечь себя, чтобы не согрешить, когда дух глупости находится в нем? И согласно тому, что мы объяснили по поводу человека, который родился согласно сочетанию четырех основ, и из-за этого у него есть плохие качества, и он не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а он подобен животным в мире. Однако благодаря тому, что он занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету в ней, он почувствует низость и униженность, которая есть в природе получения ради себя, и полностью отдаст себя тому, чтобы работать для доставления наслаждения своему Создателю, и тогда Творец откроет глаза его.
0: И также следует объяснить здесь, что даже если вынесен приговор человеку о капле, что он будет глупцом, но если он будет заниматься Торой, даже лолишма, все-таки свет возвратит его к источнику. Ибо свет, который в Торе, даже если человек занимается лолишма, есть у него сила светить человеку, чтобы он ощутил свое зло. Хотя и есть правило, что глупец не чувствует. Так как же возможно тому, кто родился от капли, который вынесен приговор, что будет глупцом, тогда он не сможет различать между добром и злом? Это со стороны самого рождения. То есть, как было сказано, со стороны самой капли, когда вынесен ему приговор, что он будет глупцом, и тогда он по своим свойствам глупец, который не чувствует. Но с помощью света Торы, когда он получает ощущение добра и зла настолько, как сказано выше, что благодаря осознанию зла, которое он получил благодаря свету Торы, он удостаивается потом раскрытия глаз. Но следует спросить, почему Творец выносит приговор капли, что из нее будет глупец? Ведь это выглядит, как будто Творец изначально делает ему так, чтобы у него не было возможности преодолеть те свойства, в которых он родился. И следует объяснить, как сказал мой отец и учитель, что есть много раз, когда Творец делает человеку такое действие, что кажется, словно сам Творец действует во зло человеку. И возникает вопрос, ведь согласно правилу, Творец не приходит с претензиями к своим творениям. И почему Творец сделал так, что человеку кажется, что Творец сделал человеку так, чтобы не было в его силах преодоления? Ответ, что Творец хочет, чтобы творения знали, что он ни в коем случае не ограничен в своих действиях. То есть поскольку то, что называется прийти к слиянию с Творцом, это не в силах человека, но это приходит именно с помощью свыше, когда Творец дает человеку вторую природу, называемую желанием отдавать. И у Творца нет разницы, надо ему дать большую помощь или маленькую. Также надо объяснить и здесь. То есть то, что Творец решает относительно капли, что из нее выйдет глупец, это для того, чтобы человек знал, что у Творца нет разницы между тем, есть у него большие или малые силы. Большой он мудрец или глупец. Лишь в том случае, когда человек приходит к пониманию, что нужно просить у Творца, чтобы помог ему, Творец помогает ему. Как было сказано выше, что после того, как он получил свет Торы, с помощью Торы, когда он занимался ею для самонаслаждения, что называется желанием получать для собственной выгоды, тогда, если он просит Творца, он удостаивается того, что Творец откроет ему глаза и покажет ему мир полный совершенства.
1: И сказано, можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый, занимающийся Торой лишма, Тора его становится для него эликсиром жизни. А тот, кто занимается Торой ло лишма, она становится для него смертельным ядом. И согласно этому, трудно понять. Человек, прежде чем удостоился, чтобы действия его были ради отдачи, он еще не в состоянии учиться в лишма. А как же они сказали, что всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма, так как из ло лишма он придет к лишма. Как можно так сказать, что человек будет вначале учиться в лолишма, ведь он вносит в себя смертельный яд? И следует объяснить это, как сказано выше, что человек, который родился из четырех основ, все еще не связан ни со злым началом, не с добрым началом, а, как сказано выше, в словах комментария Сулам, который говорит, что благодаря тому, что человек изучает Тору для собственного наслаждения, а это называется лолишма, то есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, как сказано в Суламе, благодаря свечению в ней, он почувствует свою низменность, которая есть в природе получения ради себя. И тогда он решит в своем сердце освободиться от природы получения и полностью отдаться только лишь работе на отдачу. И тогда Творец раскроет глаза его.
0: Если так, то объяснением будет, что только посредством свечения Торы, в то время, когда изучает ло лишма, это свечение Торы даст ему понять возможность даст ему возможность почувствовать и понять, что если будет изучать лишь матость ради отдачи, тогда удостоится света жизни, то есть увидит весь мир, наполненный добром. Но если он останется в свойстве получения для себя, то будет его состояние ядом смерти, что означает, что тогда он почувствует разрушительную силу, которая есть в получении для себя, и он отделен от источника жизни. Получается, что именно когда он начинает изучать ло лишма, тогда свечение Торы даст ему понять, что такое эликсир жизни и что такое яд смерти. И с помощью этого он удостоится потом раскрытия глаз и увидит мир, полный всех благ. Перейдем к уроку 10 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавей Сулам третьего тома, недельная глава Насо, страница 73, что человек должен делать, если он был создан с нехорошими свойствами. Что делать? Рыбы дает нам ответ уже в конце статьи, что только когда человек находится в состоянии, когда он пришел к учебе лолишма, что тоже есть уровень. И тогда из лолишма, если он учится, исходя из намерения прийти к лишма, он может прийти к лишма, говоря, помощи свыше, которая называется «свет, возвращающий к источнику». Это на 80-й странице. Сказано, следует объяснить, что человек родился с четырех основ, и он еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, сказано в статье, в комментарии Сулам, что благодаря тому, что человек учит Тору ради собственного наслаждения, это называется лолишма, то есть он знает, что учится для собственного наслаждения относительно самого человека, говорят, и он должен прийти к этому осознанию зла. То есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету в ней, как сказано в комментарии Сулам, благодаря свету он почувствует низменность, которая есть в природе получения для себя, тогда он постепенно приходит к лишма, творец раскроет ему глаза. Это не важно, с каким характером он рождается. Злой, глупый, ленивый, страстный, я как раз из моего опыта, я не думаю, что должно быть одно из этого. Я почувствовал, что у меня есть от всего этого. То есть не то, что одно мешает другому. Лень не мешает страстолюбию, а гневливости тоже не мешает, знаете, не мешает ничему. То есть четыре этих основы. Это, ну, у каждого могут быть и вместе тоже. Да. Что мы говорим, что тот, кто занимается этим, как разбить эти все стремления к человеку, он занимается психологией, у него тоже из этого не выйдет ничего, потому что эти вещи невозможны, невозможно изменить. Ты можешь быть очень большим каббалистом, мы говорили об этом много раз, и оставаться со всеми этими свойствами. И не надо смотреть на них, это даже не алиф-бета, а алиф-алиф, самое начало нашего подхода. То есть не нужно смотреть на эти свойства животных, иначе как в отношении Творца, то есть не в отношении моего животного и естественным свойствам животным, человеческим, скажем, телесным, неважно. Животное — это некрасиво слышать, как бы неприятно. Режет слух. То есть относительно Творца начинает расти то, что называется человек в нас. И тогда относительно Творца только можно взвешивать злое начало, доброе начало, все вещи, которые мы должны выяснить и вырастить, или наоборот, уничтожить. Но это все только относительно Творца, а не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища я должен смотреть. Да? Проблема, что если я нахожусь с ним вместе в работе, мое животное и его животное, может быть, нам тяжело быть вместе. Но это будет второй этап в нашей работе. После того, как мы как следует выясним наш характер, гневливый, ленивый, властолюбец и так далее, после этого мы начнем видеть, в чем мы можем сравнивать одно с другим согласно стремлению наверх. Характер каждого относительно Творца. Согласно этому, может быть, можно объединиться. После того, как мы увидим, что согласно нашему животному характеру никто не может соединиться с другим. И каждый сам по себе. И это действительно так. Человек одинок в мире, мы чувствуем это. Мы видим, как сегодня уже нет семьи, нет детей и родителей. Все это постепенно, когда человечество растет, то есть эго и желание получать в нас растут, согласно этому человек становится дальше от другого, и все связи, которые были у него, даже связи в стае, в каком-то племени, даже в стране, в народе, все это разрушается. Эгоизм разрушает все, то есть все границы делают человека одиноким. Каждого. После того, как мы выясняем это, тогда мы начинаем осознавать, что связь может быть только через Творца. Мы об этом тоже говорили. Только через Божественное, только через связь с Творцом может быть связь между людьми. То есть если мы хотим возлюбить ближнего самого себя осуществить, можем это исполнить не как в России было через режим, а только через нашу цель в Творце, через него мы будем соединяться с другими, и тогда можно сделать даже маленькая группа может существовать только при этом условии, тем более весь мир, когда войдет в этот закон возлюби ближнего как самого себя. И это все из-за того, что все связи могут быть только на уровне человека. Человек, то есть только в его отношении к Творцу. Кроме нашего отношения к Творцу, все остальные наши вещи — это вещи животные, которые не требуют ни какого-то исправления, ни какого-то внимания с нашей стороны. Жаль на них тратить время и силы. А связь с Творцом называется верой. То есть насколько я могу связать себя с Творцом, этот параметр у меня называется мерой моей веры. Что это значит? Моя связь с Творцом может существовать при условии, что я хочу отдавать ему. Невозможно иначе. Нет другой связи. Связь обязана быть по тому пути, как он связан со мной. По тому же каналу. Отдавать я могу только при условии, что я почувствую его, то есть свет в нем, чтобы он пришел ко мне и исправил меня. Это то, что он пишет, что во время учебы, в том, что я пришел к выводу, что я учусь ло-лишма, и хочу прийти к лишма, то есть к отдаче, есть какая-то высшая сила, которая исправляет меня и делает из меня человека. Что такое человек? Та мера отдачи, которая будет у меня относительно Творца. Относительно Творца, а не относительно человечества. Относительно Творца. Это называется человек. То есть кто такой человек? Человек — это творение. Та сила, которая против Творца, мы приводим к тому, чтобы была в нас. То есть только за Махсомом, тот, кто переходит в Махсом, духовная ступень, которую он занимает, на которой он находится, обретает ее, это мера человека, который есть в нем. И снова я повторяю, что все эти огонь, вода, ветер, земля, то есть лентяй, страстолюбец, транжира, там, гордец, неважно, все эти четыре свойства характера, они, стремления останутся в нем, не страшно. Это вообще не относится ни к чему. В другой раз родиться другим животным. Это не... Почему у нас все-таки

0: гордец должен получить наполнение для гордыни и успокаивать себя. То есть наполняет свое желание получать. Каждый в своем сочетании этих четырех свойств. Ну вот и все. Так человек называется то новое кли, которое называется душа, которая может возникнуть в нас благодаря учебе. То есть во время учебы свет в ней возвращает к источнику, то есть строит в нас это шестое чувство. Желание в отношении Творца с экраном ради отдачи ему, а не желание относительно животных, страстей с экранами нельзя построить. Все-таки с разными расчетами, как я этим пользуюсь, это все не связано с работой Творца. Поэтому есть две Торы, два учения, противоположных друг другу. Одна Тора, как существовать в этом мире, под Махсомом. Это называется Тора всего общества, клаль, и тогда учат все общество, как лучше существовать, как хорошие иудеи, простой, верящие, то, что называется, простой народ. И тогда говорят о том, как он управляет своими страстями, чтобы был хорошим иудеем, был бы вежливым, любящим людей, следящим за тем, что он говорит, и так далее, и так далее. Я это не отвергаю, не дай Бог, где-то ниже Махсома они обязаны, должны быть в этом. Это пока что Тора всего общества, которая готовит их, чтобы когда-то они пришли к индивидуальной Торе. Индивидуальная Тора — это тот, кто хочет вырасти лично как человек. Вы называетесь человек над Махсомом, и тогда у него есть уже новое кли. Желание относительно Творца — это называется новое желание, новое кли с намерением ради отдачи. И пробуждаются в нем разные помехи против этого, которые называются клипот. Против Творца. И тогда вся его связь, его отношения, его работа, это относительно, только относительно Творца направлено. В том, что направлено относительно Творца, это называется духовно, это называется человек. То, что направлено относительно себя или подобных ему, это называется животное свойство. И это находится в этом мире. Разница между ними. Разница между человеком и животным. Да.
1: В этой статье он все сводит к одной точке. Только заниматься Торой, заповедями, и тогда придет тебе все остальное, которое он здесь описывает. Но что это за понятие? Что означает заниматься Торой, заповедями?
0: Заниматься Торой, заповедями, чтобы свет в ней вернул тебя к источнику. Торы и заповеди называются все средства, о которых пишут нам каббалисты, которые уже пришли к лишма, они называются каббалистами. Так они советуют нам, с помощью каких действий мы можем прийти к лишма. Эти действия пока что называются у нас Тора и заповеди. После того, как мы приходим к лишма, даже самому маленькому, допустим, у бар лишма, это называется работа с экранами, ради отдачи называется лишма. Лишмо ради него. То есть, после того, как я уже вхожу в работу с экранами за Махсомом, то есть я перешел, уже я знаю, что такое Тора и заповеди. Я знаю, с помощью каких действий в моем желании получать, я делаю действия, которые приближают меня к Творцу, то есть увеличивают у меня намерение ради отдачи. И тогда они называются заповеди. И благодаря тому, что я исправляю мое желание получать с намерением ради отдачи, я наполняю его светом, который называется Тора.
1: А сейчас что?
0: А сейчас все мои действия, когда я нахожусь под Махсомом, но мое намерение как-то, намерение тоже пока еще непонятно, но как-то то, что есть у меня, то, что я хочу прийти к настоящей работе, к отношению к Творцу в истинном виде, ради отдачи, перейти Махсом, экран, и все, что я могу сказать себе, что я еще не знаю точно, что это такое, но как-то я себе представляю себе это. Каждое

0: всякое действие, которое они пишут мне как совет, если я исполняю, это называется Тора и заповеди. Не называется Тора и заповеди в Кабале. То есть сделать из животного человека, это не называется Тора и заповеди. Животные действия, которые делают своим телом, руками, ногами, какими-то предметами в этом мире, это вещи, которые мы должны делать в рамках этого мира. Это не связано с духовной работой. Поэтому я всегда говорил, что это не продвигает человека к Творцу. Это поддерживает его, чтобы он был святым неживым. Обо всем этом мы говорили в каком-то другом виде. Да.
1: Мы говорим о гордыне, что я не могу с ним жить в одном месте, то есть о гордыне. И он пишет, что свет не показывает человеку его низость. Как я, как каббалист, который знает, насколько он низок по сравнению с Творец, могу оберегать такое свойство, как гордость? Как я узнаю, что я гордец, насколько я низок?
0: Гордыня — это одно из четырех животных свойств. Да? Так говорят, что животными свойствами ты заниматься не должен. То есть у нас есть четыре животных свойства, которые являются проекцией огня, воды, ветра, земли на нашу материю. Есть эти четыре свойства на животных уровнях тоже. И также относительно Творца у меня есть свойства лени, и страсти, и свойства гордыни и так далее. И это все относительно Творца. Когда я пользуюсь этими стремлениями, чтобы приблизить себя к Нему, это что-то совершенно другое. Это что-то совершенно другое. Там эти четыре свойства потом становятся четырьмя стадиями. Хохма, бина, тиферет, малхут. Это что-то другое. То, что написано, что про гордеца, не можем я и он пребывать в одном месте, речь идет о гордыне. Гордыня — это самая яркая форма желания получать. Что такое гордыня? Гордыня называется, что я чувствую себя самого, свое «я», свою индивидуальность, и что это просто моя основа, от которой я не могу отказаться. Это называется гордыня, гордость. Мое «я» важнее всего, что угодно. Любого другого человека, Творца, всего, что хочешь. Это называется фараон в человеке. Кто такой Творец, которого я буду слушаться? Я властвую, а не он, и никто. Называется, что если это свойство пока еще не исправлено в человеке, фараон его еще не вернулся, Творцу, что называется, человек такой не может быть связан с Творцом, конечно, он не может быть в слиянии с ним, какое есть подобие по форме, какое есть тут ради отдачи. Если фараон будет пользоваться всем желанием получать ради отдачи, он будет самым святым. Будет окончательное исправление. Фараон — это вся наша материя. И в животной форме. Если я сейчас чувствую в работе, благодаря свету, я чувствую, что я самый низкий, самый плохой в мире, хуже всех. Как я могу, чтобы моя гордыня работала в животном виде, относительно людей в мире, без всякой связи с работой? Все, что я чувствую,
1: ты можешь чувствовать вместе с тем, что ты самый большой гордец, вместе с тем ты можешь чувствовать, что ты ноль, самый низкий. Это не отменяет одно другое. Я могу видеть. Проблема в том, почему я не могу видеть этого. Потому что если я смотрю на свою гордыню только и не проверяю ее с помощью какого-то принципа отличного от него, и уж тем более относительно высшего мира, я вообще не вижу, что эта гордыня что-то ярко выраженное или мешающее, и вообще, что это я, что это свойство, которое облачается в меня. Но если вместе с этим приходит ко мне высший свет и светит мне, так я здесь получаю несколько ощущений. Я прежде всего получаю понятие, что я гордец. по сравнению с его свойствами, я также получаю понимание, что это за свойства против гордыни, свойства света. И тогда у меня уже есть два параметра. Это не мешает также, чтобы я получил все остальные понятия о своих свойствах. Мы должны понимать, что в целом они являются характером, видом проявления желания получать, что во мне. Они не могут исчезнуть. Тот же самый корень души, который был у меня в Адаме Ришоне, после разбиения потерял экран и приобрел свою форму без экрана, когда он в любом виде, даже без экрана, состоит из завитка Юд, Юд, Хей, Вав, Хей, из четырех свойств. С кетером это пять. Эти четыре свойства должны быть в каждом творении, то есть в каждом желании. И ты, то есть не можешь. И ни одно из них, и также их сочетание изменить. Ты не можешь. Это твой корень в Адаме Ришоне. Это твое истинное «я», основа. И тот, кто собирается воевать с этим, он просто подавляет. Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подавить эти свойства, не пользуясь ими. И все философы, и все стоики, и были такие методики, да? В древнем мире до сегодняшнего дня есть разные методики, которые всего лишь учат человека тому, как силой управлять естественными свойствами, что тогда он увидит себя сильным человеком, но он не человек, он их подавляет, не изменяя. Это невозможно изменить, это до нас еще находится в порядке создания, творения. Это как вообще пользуются этим в воспитании? Сейчас приходят к согласию, что воспитание должно быть без давления. Даже не знают, как этим правильно пользоваться, но приходят к заключению, что это не помогает, что после 30 лет мы видим в человеке разные плохие качества и разные взрывы внутри. Это потому что с детского возраста на него давили. Сейчас ученые понимают, но у них нет никакой методики, как справиться с этим.
0: Okay.
1: Да.
0: Может быть, непонимание вытекает из того, что мы понимаем эти свойства, гордость, страсть и так далее в наших простых понятиях?
1: Мы прежде всего заботимся, чтобы наше желание получать общее не было повреждено. И тогда я знаю, как пользоваться всеми этими свойствами и показать себя относительно общества, что я могу больше заработать, показать, что насколько общество в своем стандарте уважает какое-то свойство. Если общество, в котором я нахожусь, уважает лень, я покажу себя самым большим лентяем. Гордецом покажу себя самым большим гордецом. Ведь я показываю относительно общества, чтобы пользоваться ими и заработать больше. Не то, чтобы сами эти свойства были хорошими или плохими. Нет в них ни хорошего, ни плохого, уж тем более по отношению к Творцу. Мы еще не говорили об этом, об Аде, о всех этих, о Сдоме, то есть о всех этих понятиях. Короче, все, что находится ниже Махсома, не должно быть нашим занятием. Все. Только по отношению к Творцу начни заботиться о том, кто ты и что ты. Все.
0: Но он говорит тут в простом понимании этих свойств, так не кажется?
1: Не в простом понимании. В простом понимании означает, что с этими свойствами нечего делать, это животные свойства, и все тут. Но потом, когда человек проходит Максом, эти свойства не животные, а его духовные свойства, то есть относительно Творца, они уже принимают совершенно иной характер.
0: Как человек может во время учебы хотеть учиться лишма?
1: Как человек во время учебы может захотеть учиться лишма? Вчера, скажем, я почувствовал, что я ничего не стою, что я далек от Творца, что мое время просто тратится впустую, что моя жизнь... Мне нет никакой пользы. И как я родился, так и умру. Просто жаль времени. И все это в желании получать пока что. Ты чувствуешь, как я говорю, да? И нет у меня никакого смысла в моей жизни. И что же будет? Будет у меня что-то на самом деле хорошее, если я приду к тому, что я буду связан с Творцом. А, я вспомнил, что есть Творец, что если я с Ним связан, мне будет хорошо, и тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу с Ним связаться? Мне говорят, что иначе невозможно, нет никакого средства, каких-то плоскогубцев, с которыми я мог схватить Его. Но если я учусь и во время учебы думаю о Нем, так у меня свыше есть какое-то свечение, какая-то сила, которая приблизит меня к Нему, и тогда я выйду. Выиграю что-то. Придет высший свет, что-то, не знаю, небеса раскроются, будет у меня что-то хорошее. Я думал об этом много вчера, и на самом деле у меня было ощущение, что стоит, что кроме этого, на самом деле, что у меня будет. И тогда я берег это намерение и эту мысль. Сегодня пришел на урок, я сижу здесь и думаю, как с помощью того, что я сейчас буквально буду пользоваться уроком как лекарством, чтобы это принесло мне то, что я хочу, духовную жизнь, близость Творца. Все эти большие, великие вещи. Я думаю об этом во время учебы, что учеба приведет к этому. А для чего я раньше учился? А, думал, что если я буду учиться, то с помощью просто так знаний я буду знать, как повернуть небеса, как перевернуть свою жизнь, да? А сейчас я уже понял, что с помощью знания я не смогу выйти в высший мир, почувствовать его. А только с помощью свыше, когда придет свет и раскроет мои глаза. Да, так я нуждаюсь в этом свете, поэтому я прихожу и учусь. Это начало лолишма, а потом есть лолишма больше. Когда он уже начинает чувствовать, человек, что на самом деле то, что я думаю, что мне будет только хорошо, что значит «будет мне хорошо»? Когда будет мне хорошо все время, я вижу, насколько я чувствую, что мне будет хорошо, хорошо, хорошо, что я получаю, получаю. В конечном счете это не приносит мне наслаждения, что большее наслаждение, более относящееся к вечности, без стыда или плохого ощущения, это наслаждение от отдачи. По крайней мере, когда я не чувствую своего эгоизма, своего зла, и тогда я словно витаю. И только для этого я иду учиться. И я не хочу ни думать о себе, ни чувствовать себя, так быть оторванным от себя. Да, конечно же, я оторван от всяческих бед, всяких мыслей и тревог. А затем я думал, ну ладно, так что значит, что я просто так буду отключен от себя? Так что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу относиться к чему-то вечному, совершенному, полностью, кто он, Творец. О, так лучше, если я буду буквально войду в него, тогда как я вошел в какое-то место, где только может быть одно хорошее, во всех пониманиях. И я тогда хочу связи с Творцом. Лишма или лолишма? Конечно же, лолишма для себя, чтобы мне было хорошо, но я хочу его. Уже он начинает входить в картину. Что значит, что я буду в нем?
0: чтобы он думал обо мне хорошо, и я буду о нем хорошо думать. И тогда наверняка будет нам хорошо. И тогда уже думаю, как отдавать ему, я вследствие этого буду чувствовать, как он дает мне уже лолишма в таком виде, когда я думаю, как у меня будет хорошее ощущение его. Потому что если я буду его чувствовать плохо, я чувствую, что мне будет плохо. И так постепенно человек начинает продвигать все это, пока не приходит к состоянию, что называется, самое большое лолишма. Когда на самом деле, пока не дает мне заснуть, я хочу любить с ним, я хочу быть связанным с ним, хочу отдавать ему и забыть себя в этом, потому что я уверен, что мне от этого будет хорошо. Все. Ты знаешь, как пьяный, скажем, не знаю, как это описать. Если он буквально вот так отдал себя этому, это называется, что есть у него лолишма, из которого он уже может прийти к лишма.
2: Все это еще лолишма.
0: Ну, все это еще лолишма, но он все время хочет реализовать, как сказать, реализовать свое желание, свои ожидания, он хочет, чтобы они реализовались. Хочу такое лишма, или такое лишма, и такое лишма, все большее. Я хочу, да, как я хочу воспользоваться своей связью с Творцом, так ради этого прихожу и учусь. То есть каждый раз я требую от учебы достижения лолишма в другом виде, более высоком. Пока я не прихожу к состоянию, когда из этого я вхожу в лишма.
2: Самый большой лолишма. Начинает строить следующий этап, уже начало лишма.
0: Нет, сам большой лолишма, он также не хочет лишма, он не знает, что это, не понимает, что это. Самое большое лолишма. Я хочу отдавать Творцу и быть с ним, как будто я люблю его, пока я буквально не чувствую себя настолько, как в любви. Когда закон любви, ощущение любви настолько наполняет человека, что гасит как бы желание его получать. Как бы там есть большой, огромный эгоизм и вся жестокость, все. Но все это гасится каким-то ощущением необходимости связи с возлюбленным. Все? Итак, но в чем был вопрос? Как я пользуюсь своей учебой? Каждый раз, когда я хочу чего-то, я уже понимаю, что я могу это реализовать с помощью учебы, с помощью того, что с помощью учебы я получаю силы реализовать то, что хочу. Так я должен прийти на учебу с каким-то хисароном, что сегодня я хочу с помощью учебы, и я мог изменить это, и это произошло со мной то-то или то-то. Буквально учеба — это какую оплату ты хочешь или какие силы ты хочешь для того, чтобы в тебе что-то изменилось. И если ты приходишь, и нет у тебя четкого определения, что ты хочешь, чтобы изменилось тебе с помощью учебы, это бесполезная учеба. Для чего тогда свет приходит? Ты его пробуждаешь, товарищи вокруг тебя пробуждают его, и он не просто так крутится вокруг тебя и уходит.
2: Учебу я плачу за...
0: Ты не платишь с помощью усилия. Когда ты прикладываешь усилия во время учебы, ты привлекаешь на себя этот свет, который приносит жизнь, приносит здоровье, силы, все. Все хорошее. А если ты просто так сидишь и учишься, и нет у тебя сил для этого, так для чего ты пришел учиться вообще? Так ты приходишь, и ты сидишь, и ты не знаешь. И товарищи тоже сидят здесь, и, может быть, лучше тебя пробуждают эту силу. Так сам свет строит тебе хисарон. И тогда ты постепенно начинаешь понимать, что хотеть от него. Но
1: более правильно и быстрее им воспользоваться, если ты уже приходишь с выясненным хисароном. Где Демидов? Он здесь был, мне кажется, нет? А, он там слышит на охране. Он часто со мной связывается. У меня нет никакого понятия, как там выполнить, как сыграть свою роль в театре. Я буквально взрываюсь, я не знаю, что делать. Я даю ему какой-то совет, но, по сути дела, что? Самый правильный совет. Есть у тебя проблема, приходи сюда, это тебе больно, приходи сюда, учись, чтобы свет в ней дал тебе возможность выполнить, сыграть свою роль. Посмотри, какой грубый, вроде бы заземленный пример, что в этом. Но ты уже идешь, уже веришь, что в твоей учебе Торы есть у тебя сила что-то улучшить. Что есть в Торе сила, что именно это единственная сила в нашем мире, этот окружающий свет, который светит свыше из того мира, это единственная возможность изменить что-то в моем состоянии здесь. Нет никакого другого средства, шприца, вилки, плоскогубцев, неважно чего, чтобы я мог что-то изменить в себе с помощью кого-то другого. Только этим светом, который светит. Но когда он светит, в нем нет, как бы это сказать, есть в нем общее воздействие на душу. Конечно же, он продвигает душу. Но я должен определить, что я хочу от него. Я как бы ухватился за этот окружающий свет и с его помощью меняю как отверткой. Что я в себе могу подкрутить, чтобы изменить? Это должно быть мне более-менее ясно. Это перед учебой нужно знать. Но мы знаем это, мы собираемся как группа, говорим об этом, мы выясняем в точности, каков наш хисарон, да? И тогда приступаем к учебе, да? В ясной форме. Что мы требуем от окружающего света, да? А потом, если это не изменится, тогда мы должны быть прямо в возмущении. Почему это во мне ничего не изменило? Где твое обещание? Так покажи мне, где я виноват, и скажи мне, почему ты не сделал мне. А результаты будут на месте?
3: Результаты на месте я требую, значит, что я не потребую результатов тогда, когда. Через 1000 лет, хорошо? Я поставил таймер, буду сейчас ждать 1000 лет, и в тот же миг я требую.
4: Я не связываю. Непонятно, в чем разрыв между животными свойствами и свойствами относительно Творца. Если, например, если у человека есть свойство лени, он ленится, он не хочет ничего менять, чтобы учеба изменила это свойство, чтобы оно осталось как есть, только чтобы отношение к Творцу было без лени.
3: Я не связываю свои свойства, вот эти 4 животных свойства, с учебой вообще. Я не думаю о том... Ты знаешь, да, я такой раздражительный, я вспыльчивый, чтобы это изменило во мне это свойство. Я могу страдать от этих 4 свойств, да, я немного знаю, но я совершенно не вижу связи между этими свойствами и моей связи с Творцом.
4: Приведите пример.
3: Если бы я не был таким вспыльчивым, тогда, может быть, относительно Творца не был бы таким горящим, так пусть лучше это остается. Это свойство. Ленивый. Если бы я не был ленивым, я сейчас бы занимался 1000 вещами в этом мире, которыми занимается весь мир. Слава Богу, вместо этого я сижу, я ленюсь. Но если уж я пойду что-то делать, чтобы это было что-то стоящее. Ну, когда-то у меня было. Ладно, это не важно. Есть такие люди, когда ты... хочешь предложить им какое-то дело, они говорят, я занимаюсь выгодой только 2 миллиона в месяц и не меньше. У тебя есть что-то? Я готов услышать. Если нет, то я даже не готов слушать. Это называется вот это лень, свойство лени. Очень хорошо. Ну, к тебе до какого миллиона стоит предлагать? Тебе это понятно или нет?
4: Не, ну я же что-то другое спрашиваю.
3: Мне понятно, что если ты придешь ко мне и предложишь мне вот это нет. Более этого, или таким образом, тогда да. То есть это должно быть понятно человеку, чем он занимается, а чем нет. Иначе что, будешь как маленький ребенок бегать туда-сюда? Как ты своего ребенка поместишь в игрушный магазин? Ты увидишь, как он с ума сходит?
4: А если эта лень мешает мне встать утром, прийти на урок?
3: Прекрасно, хорошо, если я не хочу встать утром, значит, что пришло время, чтобы я подумал, ради чего мне стоит вставать.
4: Ну, я не знаю, но все, это же животное свойство, лень. Это до того, как я встаю, если я же встал и пришел учиться, тогда я пришел, тогда нормально учусь.
3: Нет, нет, подожди. Эти животные свойства, их нам дали тоже для чего-то. Не для, чтобы мы просто были таким образом... Для наших человеческих каких-то качеств. Нам их дали, чтобы из них мы продвигались. Но использовать их относительно Творца, а не относительно других людей. И не для того, чтобы я их улучшал, но чтобы из них я связывался с Творцом. Когда я лежу в 3 часа ночи в кровати. Да, пришло время вставать. Я сейчас должен включить разные расчеты, стоит мне вставать или нет, для чего и так далее. То есть если я направляю их на духовное продвижение, тогда я использую их правильно. Но если я использую их относительно окружающего мира, то что мне будет от этого? Дали мне эти свойства не случайно, чтобы они лежали у меня где-то в ящике стола. Нет, они мои. Я из них должен установить свое отношение к Творцу. Потом эти свойства, когда они становятся духовными, это уже другая работа, но пока что я внутри них. И моя расточительность, и моя гордыня, и мое нетерпение. Все эти вещи, из них я продвигаюсь, из них я направляю их на Творца. Не к ним самим, и не ради людей вокруг меня. С этим у меня нет никаких расчетов.
4: С одной стороны, вы говорите, что нет никакого расчета, с другой стороны, вы говорите, да, надо пользоваться им, помогают себе.
3: Относительно Творца, относительно духовной работы, конечно, я использую их. Как я могу не использовать их? Ведь они находятся во мне, они действуют во мне. Как я могу их не использовать? Они — это я не могу их выбросить. И относительно окружения, относительно Творца, я только могу определить, каким образом, в какой мере, в каком отношении, в каком направлении я пользуюсь ими.
4: На пути работы те помехи, которые, о которых вы говорите, мы получаем их от 4 свойств. Это усиливаются эти помехи у человека или нет?
3: Нет. Человек, который продвигается, его желание получать растет. И когда его желание получать растет, то все эти свойства, желание получать, они остаются. Но по мере того, как его желание получать растет, растет внутри человека еще одна категория — это связь его с Творцом. Тогда у этих свойств уже начинает быть отношение относительно Творца, и тогда в соответствии с этим они меняются. Характер гордыни, нетерпение, лень. Это уже другое.
4: Ну, это растет как помеха, а именно относительно Творца. Пока не превращается в духовное свойство. А чем еще можно воздействовать на человека?
3: Я не рассматриваю их как помехи. Почему они как помехи, эти 4 категории?
4: Ну, скажем, свойство лени.
3: Лень — это не помеха. Почему лень — это помеха? Лень – это расчет внутри желания получать, ради чего стоит двигаться.
4: А чем мы отличаемся друг от друга после Махсома?
3: Чем мы отличаемся друг от друга? Сочетанием этих четырех данных.
4: То есть четырех основ этих?
3: Да, огонь, вода, воздух, прах в каждом.
4: Нет никакой связи между этими свойствами духовной работы?
3: Ты говоришь, чем мы отличаемся в духовном или в материальном? И в материальном, и в духовном. Мы отличаемся этими четырьмя основами. В какой пропорции они находятся в каждом?
4: Это значит, что когда мы начинаем прилагать усилия практически,
3: использование их правильным образом, в самом большом желании получать, это называется прийти к полному исправлению. Вот и все. Но когда ты придешь к полному исправлению, я обещаю тебе, что так же, как есть у тебя сегодня эти четыре основы животного характера, они останутся в том же виде.
4: Если есть уже сейчас у меня...
3: То есть все равно будет... Будет что-то, относительно чего ты будешь очень раздражительным, вспыльчивым, и что-то другое, где ты будешь очень ленивым, и так далее. Все равно это будет. Все это будет как бы относительно Творца, и в этом ты будешь в полном отрицании своих четырех свойств.
4: И все-таки есть уже во мне то, к чему я должен прийти? Какие-то свойства.
3: У тебя есть конечная картина, и каким образом ты должен выглядеть в полном исправлении. Ну, я прошу прощения, что не отвечаю на все вопросы, но мы должны начать учиться.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Самое сильное мое впечатление — это то, насколько, какая сила есть в учебе и какую подготовку нужно проводить в течение дня и выяснения, чтобы прийти на урок и получить силы и получать изменения каждый день.
4: То, что я слышал на уроке, что свойства человека не меняются. Человек должен использовать свои свойства эти и превращать их в намерение, вместо намерения себя направлять их к Творцу.
3: Мы получили на уроке много разных состояний, и Рав говорил о том, что мы должны приходить на урок с хисароном, с желанием изменить в нас и ожидать, что это произойдет, и даже представлять, какое вознаграждение мы хотим, и так далее.
4: Он говорит о свете, насколько во время нашей учебы мы должны быть в устремлении к надежде на свет, и что мы только по отношению к Творцу должны надеяться на Него, получить помощь от Него, и как использовать это как сила, как силу, и то, что дает Творец, просто силу. Мы должны прийти в истинном хисароне.
3: Использую ли я все свойства, которые мне дали, чтобы преуспевать в этом мире, или я использую эти силы, чтобы приблизиться к товарищам, чтобы у нас были общие силы, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу, обрести духовные, истинные свойства. И в этом наше изучение Торы мы проверяем, как мы можем получить свет, который нас исправит и приблизит к Творцу.
5: Этот псалм, может быть, недословно, то, что я слышал от Рава, что все время я прошу у Творца достичь более высокого уровня Лолишима, то есть, чтобы потом прийти ко всему, во всем, что я только хочу быть в отдаче, любви, и с помощью учебы я хочу достичь всего, чего я требую, и переполучить какую-то силу, чтобы она изменила меня. Если я прихожу на урок, и я не знаю, для чего я пришел, то для чего ты приходишь тогда? Нужно приходить с мысленным хиссароном на урок.
6: Яков пишет, как я должен использовать свои свойства относительно Творца, и как мы друг другу в этом помогаем. Я получил воодушевление от того, как Рав описал процесс перехода из лолишма к лишма, когда лолишма растет, из того процесса, когда он хочет использовать Творца все больше и больше, вплоть до этапа, когда не могу заснуть, и именно из этой точки происходит переворот, когда Творец дает свойство отдачи, которое противоположно нашей природе.
5: Да, человек спрашивает, почему у меня есть такое свойство, что я такой упрямый, что я злюсь на них, и нужно понимать, что именно с помощью этих свойств мы можем обратиться к Творцу и получить то, что надо, и правильную форму использовать их, и поэтому нужно обращаться к Творцу и просить, и тогда все, что есть в человеке, он будет правильно использовать.
6: Во время урока мы сидим и выясняем хиссарон, и молитва происходит в группе, и какая молитва должна быть в течение дня у каждого, и также вместе мы хотим прийти к этой молитве.
5: Спросили Рава, что мы должны требовать от окружающего света, а если мы не меняемся, то мы должны быть просто в требовании. Почему ты не изменил ничего? Где твое обещание, обещанное, что мы должны получить, почему не сделал нам?
6: Мы слышали, как мы должны требовать каждую секунду.
5: И наша надежда должна быть каждый раз на то, чтобы тот свет, который мы получаем свыше, в виде помощи, чтобы раскрыл нам глаза.
6: Если мы будем вкладывать силы в правильном месте, то увидим благословение в нашей работе.
5: И в конце самое главное, что через все желания, наше стремление, мы захотим быть в связи с Творцом.
6: Перейдем к следующей части урока, сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала, птиха.
1: Шалом, хаверим, анахну ломдим эт птиха.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мы изучаем птиху. И сейчас у нас будет уникальный урок. И потому что мы должны помнить правильное намерение, удерживать его, потому что мы изучаем науку Каббала, и также потому что это 10-й урок, первая часть, и Рав начинает буквально с начала, он спрашивает учеников, помнить или нет, начинает сначала и открывает сначала все нисхождение творения. В этом уроке есть много элементов, деталей, подробностей. И Рав рассказывает все нисхождение сверху вниз очень подробно. Стоит быть сосредоточенным и на самом этом описании, и также на самом процессе, который Рав описывает очень четко, по причинно-следственной связи, и не упускает, следует за Баля Суламом. И мы не забываем, для чего мы это изучаем.
0: Да, так мы помним, что в процессе того, что мы слушаем Рава, мы хотим находиться с ним в одном потоке, можно чертить, можно записывать вопросы, но главное — быть на той же волне с Равом. И вместе с ним вот так вот мы войдем в высшие миры. Мы начинаем сейчас 10-й урок, первую часть. Пожалуйста. Что мы изучали, на чем мы закончили? Адам решен, еще нет? Ну что вы, не помните, что было? Ну хорошо. Так что, повторим. Ничего мы не изучали, что вы разве не пришли к тому, как он родился, Адам решил? Ну, давайте с самого начала повторим всю систему. От Творца исходит свет, который называется свойство Шорыш, Пхинат Шорыш, корневая стадия. Создает первую стадию Пхину Алиф, наполняет светом желание получать, которое он создает. И потом свет влияет на кли, на желание получать своим свойством, и поэтому кли тоже хочет отдавать Творцу, как бы отталкивает весь свет, называется вторая стадия Пхинабет. Третья стадия Пхинагимел решает, что она будет получать столько, чтобы быть в отдаче. И уже четвертая стадия, когда Пхинадалет, когда кли желание получать, решает, что будет получать все. Ну и кратко объясняю, когда что происходит. Вот эта последняя стадия, когда наполняется полностью светом, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Дэнсов. Из-за того, что она сама притягивает свет, а не как в первой стадии, когда Творец это создал, она чувствует, что она противоположна свету полностью. Не согласна с тем ощущением, происходит первое сокращение, Цинцум Алиф остается пустой. И тогда это состояние называется миром сокращения. А предыдущее состояние называется миром бесконечности, уламенцов. И Малхут остается пустой. Можно также ее нарисовать и в концентрических кругах таких. И внутри вот она, черная точка. Это Малхут. То есть все желания Малхут. Это вот все это и есть, все это Малхут, да? Все эти четыре круга. Это Пхинадалет. И все эти свойства, все эти пхинот называются тетришонот. Девять первых сферот четвертой стадии. пхины далит. А это она сама, черная точка внутри. Пхина далит, шебе далит. Четвертая стадия в четвертой стадии. А что потом делают? Происходит потом, после цинцума, после сокращения, после того, когда пхина далит остается пустой, мы изучаем, как она дальше. Что она думает сделать? Ну, она говорит, может быть, я начну начинать получать ради отдачи, сколько я способна. Вот мы это вот так вот, вплоть до нее самой показываем такую линию. Она говорит, сколько я смогу получить? Ну, так я получу ради отдачи, если нет, то не смогу. То место, где она решает, когда приходит свет, и она его отталкивает, называется «П». И до какого места она получает, она способна получить радиоотдачу, называется «Табур». А в конце называется «Сиюм Парцофа». Она получила, то, что она получила, называется «Орпними», «Внутренний свет». То, что она не получила, остается как окружающий свет, и потом есть соударение битуш, отражен от окружающего и внутреннего света, когда они там взаимодействуют вместе в табуре. И вследствие этого свет выходит. Сначала был зевок на решемот далит-далит, 4-4. Потом, когда свет вышел, уже на следующем уровне происходит зевок, который называется на решемот далит-гимел. Первый парацуф называется гальгальта, второй парацуф называется аб. И получает вследствие этого зевога, насколько способна получить радиоотдачи, там есть внутренний свет, и потом тот же процесс происходит, опять выходит свет до хазе этого парцуфа. И потом опять есть зивугдака, ударное взаимодействие со светом экрана, и это называется уже, происходит этот зивук на решемот гемелбет, парцуф, который распространяется, вследствие этого называется парцуф саг. Тоже есть внутренний свет, тоже есть битуш пневмакев, содарение внутреннего окружающего света. Свет начинает выходить. И вот когда он начинает выходить из парцуфа, есть тут посередине некоторое дополнительное действие. То есть он как бы, когда он начинает выходить, эти никудо, точки света из парцуфа, он также спускается вниз по табуру и наполняет все оставшееся место вплоть до сиюм. До конца парцуфа гальгальты. И вот этот парцуф, который спускается вниз под табур, он называется Некудо де Саг. И тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Иисот, Вималху, 10 сферот. Сюда спускается Орхасадим. И наполняет конец гальгальты, сов гальгальты, светом хасадим, светом хасадим. Но так как здесь есть в гальгальте решемот, которые остались пустыми, так вот эти решемот, они воздействуют и ощущаются парцуфом. Некудот десак. И это решемот далит гимел. То есть на этот парцов, который спустился на некудот десак, у него есть экран на решемот бет-бет. То есть был гимел бет в самом парцуфе, но когда свет вышел, остался бет-бет. И тогда решемот далит гимел, они сильнее, чем этот экран Бет-Бет. И поэтому тут происходит такое действие, которое называется цинцум, сокращение, когда Малхут поднимается до середины Тиферет, там, где заканчивается Келим Дашпа, отдающий Келим, которые называются вот Кахаб, это Гальгальта, Хагат — это Энаим, так называются они Гальгальта, в Энаим эти Келим, отдачи, отдающие Келим. Келим Дашпа на иврите. И они остаются свободными. А те, которые внизу, под Тиферет, под серединой Тиферета, они называются Озен, Хотем, Пе, или иначе, другими словами, Ахаб, сокращенно. Это Келим Декабала, то есть получающий Келим. И на них произошло действие, которое называется сокращение цинцум. Малхут поднимается наверх, до Тиферет, до середины Тиферета. И это действие называется цинцум бет, второе сокращение. Иными словами, отсюда и далее у нас есть граница, которая называется Парса. И о чем говорит эта граница? Что до этого места, начиная с высшего самого света, с бесконечности, свет может распространяться только до этой границы, которая называется Парса, а ниже нее свет уже не может проходить. И весь этот процесс, который мы описали здесь, мы его определим таким образом. Вот так вот границу проведем, чтобы отделить его. Весь вот этот процесс обозначен на чертеже. То, что все есть внутри. Это произошло в то время, когда Некудот Десак спустились вниз под табур, и произошло все это, то, что произошло, весь этот процесс. И после того, как все это произошло, экран, как обычно, утоньшается, свет выходит, эти решимот поднимаются с экраном вместе. Экран поднимается, и решимот заходит в Педерош, поднимается в Педерош, к его хазе, этого порцу фаса, как обычно. И там потом происходит создание других порцов по ступени. Но это нас уже не интересует. Нас больше интересует, как он реагирует на эти решимот, которые сейчас поднялись от порцов Анекот де Десак. Мы смотрим, что здесь есть Рош Десак. Тут есть решимот, бет дейт лапшут, алев да виют, и второе сокращение цинцум бет. То есть алев да бет алев плюс цинцум бет вместе с решимот далит гимел от гальгальты. Бет алев сокращенное, это решимот с этого места, когда произошел цинцум бет. Вот до этого места, до Парсы. И он говорит, я хочу наполнить это место, я могу получить в это место свет ради отдачи. И это называется решимот бет алев

0: То есть, если мы напишем здесь «Кетер хохма бина заран пина малхут», то посередине этого у нас будет это место, которое называется «Никвейнаем». И с этого зивуга, который произошел там, исходит свет вниз, который наполняет все это место до парсы. И делит это место уже на части, которые называются кетер, абавыима и зон. И тогда этот парцуф называется катнут, улам аникудим, малое состояние мира никудим. А потом у нас происходит зивук на решимо далит гимел, то есть на весь уровень. Этот зивук происходит в П, и свет спускается вниз и наполняет весь парцуф вплоть до сиюма гальгальты. И это называется состояние гадлют мира никудим. Большое состояние мира никудим. И тогда создаются 10 сферот в кетере, полные. Там были гальгальты, наверное, только в малом состоянии, в катнуте. А в большом состоянии уже полностью есть 10 сферот в кетере, 10 сферот в абавима, 10 сферот в зоне. Зон. И в них уже происходит разбиение швира. И выше парсы в зон, и ниже парсы. И тогда здесь создаются, выходят 8 малахим, то, что называется, у каждого есть 4 авая, умножить на 10, 4 на 8 и на 10, это 320 частей, или на иврите по гематрии шах. То есть у нас есть то, что и также 4 умножить на 8, это малхуйот, сколько у нас есть, количество малху 32, на иврите лев, ламет бет. И то есть у нас получается, что есть 32 сферы лев и 288 рапах. И мы говорим, что здесь есть 10 сферот, здесь есть малхут, а здесь 9 первых сферот.
1: Итак, мы говорили, что из 10 этих разбитых сферот зон мы можем исправить только 9 первых сферот. Малхут не способна, потому что она перемешалась с 9 первыми, поэтому произошло разбиение, поэтому мы больше не принимаем ее в работу, просто оставляем ее. И вся наша работа — это отделить Малхут от всей этой смеси, которая произошла после разбиения, и сделать выяснение исправления девяти первых сферот — это Рапах 288, искр. И система, которая производит это исправление, называется Мир Ацилут. Как он выходит? Очень просто. После разбиения все килим зон упали вниз. Разбитые килим. А света поднялись наверх в Рош Десак. Света. Света, то есть решимот. Какие решимот поднялись? Здесь тоже бет алиф цимцум бет, далит гимл, а здесь алиф шорыш плюс цимцум бет, далит гимл.

То есть снова здесь должен быть зивук дака, уже навьют, уже не в никвейнаем, а это место уже называется Мецах. Мецах — это Алиф Шорош плюс Цимцум Бет. Здесь произошел зивук дака, и из зивук дака вниз выходит мир Ацилут. Это был Катнут и Гадлут мира Никудим, а это называется Ацилут. Он распространяется вниз. Есть в нем парцуфим Атик, Арихампин, Абава Има, Зон. Атик, Арихампин, Абава Има, они... Они соответствуют Гарда Никудим. А Зон соответствует Зон. То есть Атик Арихампин Абвыма исправляют Гар Никудим. То есть так же, как Гар Никудим, это Рожь.

0: Рош. Кинеги это Рош Азе.
1: Относительно этого Рош. Но Рош Ацилут умнее, чем Рош Никудим, потому что он возник в результате разбиения. Здесь Рош Никудим, они не знали много деталей, поэтому позволили Зон разбиться. Теперь Рош де Ацилут выходит на Решимот из разбиения, и поэтому он умнее. И уже формирует себя таким образом, что Зон де Ацилут, чтобы они не разбились. И кроме того, чтобы они не разбились, чтобы они также исправили все, что можно исправить из разбиения. А и мы говорили, что можно исправить из разбиения. Из разбиения у нас есть Гальгальтовый Инаем, Гальгальтовый Инаем, включенный в Ахаб. И Ахаб внутри Гальгальта Инаем и сам Ахаб. И мы говорили, что сам Ахаб — это левый Эвен. О нем мы не говорим. Гальгальта Инаем. Из этих Гальгальта Инаем мы выстраиваем Зон де Ацилут в Катнуте, Гальгальта Инаем, в которых находится Ахаб. Это Ахаб де Алия, так называется. Ахаб де Алия, поднимающийся Ахаб. И Ахаб в Гальгальта Инаем — это Уламот Бия, миры Брия и Цирасия. Что происходит тогда? Что мир Ацилут начинает поднимать 10 сферот. Так будет здесь Зон, Абавы Има, Рехампин,
0: Атик.
1: Атик. И Зон находится на месте Абавыима, и тогда они порождают мир Брия. И затем от Хазе мира Брия и далее, ниже, рождается мир Яцира. И от Хазе и далее 10 сферот мира Асия. Откуда берется вдруг такое отношение между Брия и Яцира? Потому что Зон де Ацилут, они выстроены таким образом, что Зерампин — это его уровень, а Малхут находится от его хазе и ниже, парцуф Малхут. И относительно этого у нас есть Брия, Яцира и Асия. Мы только с вами не говорили, что мы поделили все это место сокращенное. Мы поделили его на три части, но в сущности мы пока еще не записали этого. Давайте поделим. Итак, место здесь, ниже, называется местом миров Бия. Оно делится на место мира Брия, место мира Яцира и место мира Асия. Малхут занимает 4 сферы от Тиферет до Малхут Зерампина. 4 сферы. Поэтому 6 сферот мира Брия и наверху, и 4 внизу. 4 сферы мира Яцира внизу и 6 внизу до Хазе, место Брия. Затем 4 внизу, 6 наверху. 4 наверху и 6 внизу до Хазе, место Яцира. И из этого состояния, где стоят миры и ниже, это место называется Мадор Клипот, место Клипот. И от Парсы до Мадора Клипот, это место называется Тхум Шаббат, то есть область Шаббата. Рав говорит о том, что он производит орфографические ошибки на иврите. После того, как вышли мир Ацилут и миры Брия и Цара Асия, произошел еще особый зивук в зонда.

0: Мы читаем из книги «Зор Леам», глава Вейра, пункт 128. Файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в течение урока. «Зор Леам», глава Вейра, пункт 128. «И станут кровью».
1: Мы все пытаемся понять в одном кли. Одно кли — это одна душа. Одна душа — это все наши желания, когда все они делятся на материальные желания и точку, которая тянет нас выше материального, и мы все наши материальные желания оставляем в материи, а точки соединяем вместе, и в этом едином кли мы надеемся раскрыть слова Зоара. Пожалуйста.
0: Пункт 128. «И сказал, простри руку свою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое истечение вод их, и станут они кровью». Как он мог добраться до всех вод египтян, что во всей земле Египта? А кроме того, сказано, и исполнилось 7 дней, после того, как Творец поразил реку. Почему здесь говорится о реке, а там о водах египтян? 129 пункт. Воды египтян — это Нил. Оттуда наполняются все остальные — озера, потоки и источники все их воды. И потому Аарон простер руку, чтобы поразить только Нил, о чем сказано: «Не могли египтяне пить воду из реки». Эта река включает все воды египтян.
1: То есть все то наполнение, которое приходит к желанию получать и не дает продвигаться.
0: 130 пункт.
1: И тогда свойство Аарона — это свойство, находящееся в человеке, которое способно, конечно же, с помощью силы, которую он получает свыше, это свойство способно уже удерживаться и как-то выразить, прекратить наслаждение от этого наполнения. Да.
0: 130 пункт. Низшие воды растекаются в разные стороны, направо и налево, а высшие воды стекаются в месте собрания вод в Есоде Зерампина, как сказано: «И сказал Бог, да соберутся воды в одно место». И сказано: «Собрание вод назвал морями». Свод, на котором есть солнце, луна, звезды и созвездия, то есть Есод Зерампина, включающий в себя все света Зерампина, это место собрания вод, получающий все воды и все света и орошающие землю, то есть нижний мир, Малхут. Получая воду, земля раздает и распределяет ее во все стороны, и оттуда орошаются все. 131 пункт.
1: Малхут, которая получает свыше в своем соответствии с Зерампиной и вместе раздает всем душам, которые включаются в нее, в части Малхут.
0: 131 пункт. Когда царит суд, нижний мир, то есть Малхут, не питается от небосвода, а питается от левой стороны, которая не включена в правую. Тогда называется Малхут меч Творца полной крови. Горе тем, кто питается тогда от нее и орошается от нее. Ибо в то время море то есть Малхут, питалась от двух сторон, от Есода Зайрампина и от левой стороны, и потому разделилась на две части, белую со стороны Есода и красную с левой стороны. Тогда вливает оно в реку часть египтян, красную часть, и поражает их корень наверху и внизу. Поэтому Исраэль пьют воду, будучи слитыми с Есодом Зайрампина, с белой частью Малхут, а египтяне пьют кровь, красную часть Малхут. 132 пункт. Если же ты полагаешь, что казнь кровью была вызвана лишь отвращением, то взгляни, они пили кровь, и доходила она до нутра их, и прорывалась, и поднималась до такой степени, что Израиль продавали им воду за деньги, и тогда они пили воду. Вот почему первым, что их поразило, была кровь.
1: Мы понимаем, кровь и вода — это хасадим и хохма, которые получаем и получающие килим, и ради отдачи. Тот же самый свет, он называется водой. Когда он получаем этот свет в килим, когда свет получаем, выдающий келим называется водой или молоком, когда получаем в получающий келим называется кровью, красным, и различие между этими келим, это келим египтяна, келим Израиля, находится в том же человеке, который таков или таков. Когда получает кровь и не может пить его, то есть не может получать, наслаждаться от света ради получения, поскольку наполнение исчезает, и тогда он должен приобрести за деньги у Израиля, то есть поскольку нет выбора, он должен подняться ради отдачи. Кесев — это кисуфа, деньги — это экран, то есть должен подняться, чтобы получить воду, то есть света, которые могут его в чем-то уже наполнять. Так, получающий келим, когда нет выбора, они готовы прийти к форме отдающих келим.
0: 133 пункт. «Превознесу тебя, Бог мой, царь, и благословлю. В соответствии со своей ступенью, сказал Давид, превознесу тебя, Бог мой, это мой Бог Малхут, буквально царство, то есть его ступень, ибо он хотел вознести добродетель Малхут и привести ее к высшему свету, к бине, смешав их друг с другом, чтобы Малхут и бина стали одним целым. И потому он сказал, «Превознесу тебя, Бог мой, царь». 134. «Все дни свои Давид старался исправить престол, то есть Малхут, и осветить ее лик светом бины, чтобы она защищала ее. Он всегда облекал нижний свет, то есть Малхут, в высший свет, то есть в бину, чтобы они были единым целым. Иными словами, чтобы Малхут поднималась в бину, ведь тогда они едины. И когда пришел Шломо, он нашел целый мир, то есть Малхут, и луну, наполненную Малхут. Иными словами, Малхут уже поднялась к бине и обрела совершенство, и наполнилась там всеми своими светами, и не надо было больше утруждаться ради нее и освещать ее. 135. Когда желает Творец воздать отмщение народам идолопоклонникам, пробуждается левая сторона и наполняется луна, то есть Малхут, кровью с той стороны. Тогда текут кровью источники и ручьи внизу, все те, что с левой стороны. И потому суд их — кровь.
1: Но это должно быть, поскольку без раскрытия левой линии мы не вынуждаем себя исправить ее, и поэтому необходимо поднимать, поднимать и поднимать кровь, как написано во всей стране Египте, и только потом есть раскаяние в этом и решение, что необходимо подняться на ступень выше этой крови, то есть обрести хасадим, без чего невозможно продолжать во всей этой земле.
0: 136. Когда кровь эта пробуждается на какой-либо народ, она является кровью убитых, так как пробуждает на них другой народ, чтобы он пришел и убивал их. Однако в Египте не хотел Творец приводить на них другой народ, который пробудет на них кровь, то есть убьет их, так как Израиль были между ними, чтобы не пожалели об этом Израиль, живущий в их земле, а поразил их Творец кровью в их реках, так, что не могли они пить. 137. Поскольку правление их властвует в той реке, наказал Творец сначала их правление.

0: чтобы первым был поражен их Бог, ибо Нил был одним из их богов, а также прочие их боги текли кровью, как сказано, и будет кровь во всей земле египетской, и на деревьях, и на камнях.
1: Так человек должен решить каждый раз, что властвует в нем и что будет в нем властвовать. Свойство Израиль или свойство египтян, свойство кровь или свойство вода. Поневоле он это делает, а затем поднимает свой расчет не поскольку нет выбора, а поскольку есть важность отдачи. И так каждый раз от казни к казни он продвигается. То есть все эти казни — это решение, все больше и больше продвинутые со стороны Египта в нас, со стороны египтян в нас, со стороны фараона в нас. Каждое это левое желание получать, насколько и на каком уровне мы решаем, что мы готовы находиться над получением и стать относящимися к отдаче. Решения все больше и больше продвинутые. Желание получать все время растет, казни все увеличиваются, со стороны желания получать. И вместе с тем также и со стороны трудности, самый большой мрак он в конце. И таким образом мы продвигаемся. И проблема в состоянии, которое называется Египет, когда мы должны продвинуться к решению, когда мы должны извлечь из Египта силы и келим, не просто так властвовать, или как Мордехай или Аман, и то, и другое необходимо. И поэтому Израиль, который находится в Египте, то есть когда раскрылась на ступень, когда Израиль и Египет соединены вместе друг с другом, тогда нет уже тех ударов, которые меняют власть, когда приходят и властвуют над этим народом. Но наоборот, египтяне должны вырасти, и в соответствии с этим Израиль нас должны вырасти, то есть точка в сердце на желание получать. Оба они в падениях и подъемах растут вместе в человеке, то есть по временам, но в едином процессе, по переменам, но в едином процессе. Тогда как в состояниях, когда человек еще не находится в выяснении, чтобы выйти из желания получать, то есть там, как он говорит, приходит народ и меняет другой народ. Как мы в предыдущих наших состояниях в жизни хотим то этого, и все это в желании получать, или почет, или деньги, или то, или другое. Тогда как, когда мы приходим к состоянию Египет, там оба они должны сохраняться, то есть как Египет, так и Израиль должны начать между собой уже выяснять, в каком взаимном виде они могут продвинуться. Это не просто так. Моше вырос в доме фараона, и египтяне обогащаются с помощью Израиля и так далее. Не то чтобы один властвовал над другим, и нету пользы для другого ни в чем. Дальше.
0: 138. «Иди ешь в радости хлеб свой и пей с веселым сердцем вино свое, ибо уже желанны Богу деяния твои». Что же видел Шломо, рассказал эти слова? 139. «Все слова его были мудры. Иди ешь в радости хлеб свой, когда человек идет путями Творца. Творец приближает его и дает ему покой и отдохновение. Тогда хлеб и вино он ест и пьет с радостным сердцем, потому что желанны Творцу его деяния». 140.
1: Хлеб — это хасадим, вино — это хохма, тогда есть у него возможно соединить их вместе.
0: 140. В чем же мудрость этих слов? 141. Шломо предупредил людей о необходимости украшать собрание Израиля, то есть Малхут, радостью правой стороной, светом хасадим, то есть хлебом, ибо хлеб указывает на свет хасадим, а затем пускай украсится вином левой линии, свечением хохма, ибо в левой линии бины, дабы вера всех, то есть Малхут, пребывала в совершенной радости в правой и левой линиях, и когда будет она между ними обеими, тогда все благословения воцарятся в мире, ибо это конечное совершенство Малхут, когда свечение левой линии Хохма облачится в свет Хасадим, что в правой линии, и тогда светят в ней они оба, хлеб и вино. Этого-то и желает Творец от деяний людей,
1: чтобы они пользовались двумя видами келим. Да, есть вопросы, да?
0: В связи с кровью, Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, какой этап в духовной работе, это называется казнь смертью, кровью.
1: Когда человек не способен на первом этапе вообще пользоваться желанием получать, когда весь свет, который получаем желание получать, для него это кровь, когда он не готов к использованию, с одной стороны, с другой стороны, все-таки это свет, который дает безмолвие, дмама, неживое, да, кровь. Когда, начиная с этого состояния и дальше, это основа всей жизни. И во всем есть, конечно же, и противоположное. То есть, насколько он определяет сейчас, что эта форма непринимаемая им, он нуждается в хасадим с одной стороны, а с другой стороны, что эта ступень сама является первой ступенью все-таки. Не может быть по-другому. Теперь, пока человек не приходит к этому состоянию, когда он устанавливает, что это и в реке, в Ниле, то есть в большом желании получать, которое, когда я не могу ни в каком виде воспользоваться моим желанием получать, это называется Нил, ни в каком виде, ни немного, не может быть в другом виде, не может быть в какой-то связи с чем-то, но вообще нет. Это называется, что свет, что Творец дает, делает казнь через Нил, когда проявляет себя совершенно против желания получать. Это называется, что желание получать наполнилось кровью. То есть он увидел, что она не способна человеку дать никакого духа жизни, ни в какой форме. Конечно же, затем пользуется этим желанием получать. Но это маленькая ступень, и поэтому так это воспринимается, как первая казнь. Затем казни меняются в виде более, как это сказать, формах связи других, желания получать и отдавать, да или нет. Все казни только для того, чтобы отсортировать желание получать, насколько оно все-таки может относиться к святости и насколько нет, во всевозможных своих формах. И эти 10 ударов — это как 10 клипот, с которыми нельзя оставаться, тогда как келим из Египта, которые могут присоединиться к желанию отдавать, выводят. То есть 10 казней — это 10 малхут, которые невозможно исправить. Ты должен их оставить в Египте, ты должен их определить и оторваться от них только с помощью казней. И со всеми остальными, скажем, 248 рапах из 320 искр ты выходишь из Египта. То есть это значит, что ты берешь все келим, убегаешь и так далее. Другими словами, как мы это изучаем в ТЭС. И первая казнь — это различие между этими казнями. Насколько каждый раз ты определяешь, что ты не способен работать с этими малхут. То есть ты как бы от раза до раза работаешь с той же Малхут, только в виде более тонком, более выясненном, более высоком. Когда раньше ты думал, ну с этим я не могу, а с этим может да, и с этим немного да, пока ты не начинаешь видеть. То есть ты шлифуешь это все, оттачиваешь, и видишь, с тем, что осталось после последней казни, ты не способен вообще работать, и это ты оставляешь. Поэтому без этих казней невозможно выяснить, чтобы выйти, но выяснение происходит только в конце, когда необходимы все килим отдачи, чтобы они были готовы для того, чтобы выяснить их. Да.
0: 142-й пункт. «Возложи на сердце свое. Скажи Аарону, возьми свой посох. Почему Аарону, а не Моше? Однако же, сказал Творец, Аарон представляет правую линию, в которой вода стоит на своем месте, поскольку вода относится к правой линии, тогда как левая линия хочет притянуть воду оттуда. Аарон, происходящий с той стороны, пробудет изобилие воды, а когда левая линия, то есть египтяне, получит их, она превратится в кровь. 143. Низшую из всех ступеней, Малхут, называющуюся мечом Творца полным крови, он поразит первой, и потому превратилась их вода в кровь. Нижнего с Малхут начал Творец поражать египтян, и рука его с 10 перстами, то есть 10 сферот, поражала каждый палец от Малхут до Кетера. Достигнув их высшей ступени, старшей из всех ступеней, то есть Кетера, он сделал свое дело и прошел по земле Египта и убил всех. Таким образом, он убил всех первенцев. Таким образом, он убил всех первенцев в земле египетской, так как это их высшая ступень, старшая из всех. 144. Правление фараона осуществлялось властью воды, как сказано, большое чудовище, лежащее среди своих потоков. Поэтому сначала превратилась его река в кровь, а потом вышли оттуда жабы, которые разили египтян наводящими дрожь голосами, крича внутри их. Произошли они от сильной руки Гвуры, и рука эта усиливалась в стороны, пока египтяне не падали замертво в своих домах. 145. Дело в том, что все эти 10 знамений, которые совершил Творец, происходили от сильной руки Гвуры. Рука эта усилилась над всеми ступенями их правления, чтобы запутать их суждения. И не знали они, что делать, чтобы спастись. Когда все эти их ступени вышли сделать что-то, всем показалось, что они ничего не могут сделать, чтобы спастись от казни. Вследствие той сильной руки, что царило над ними.
1: Это состояние, которое мы, может быть, пока что не очень, так как я чувствую, находимся в них. Я бы сказал только одно. Понять быстрее эти состояния можно только при условии, когда человек старается увидеть их из противоположного. И египтяне со стороны Израиля, Израиль со стороны египтян, фараоны, Моше, Аарон и фараон, чтобы не находиться все время в одном состоянии, а всегда видеть из противоположного ему места. тогда человек лучше поймет состояние, которое должны пройти. Вопросы, пожалуйста. Или же картина понятна? Да, Нуниф.
0: Как может быть, что в сущности вся эта история с египетскими казнями и Творец, который наносит удары, когда человек находится в своем эгоизме?
1: Он уже начинает различать, что это приходит свыше, что это значит. Вся наша работа по подготовке, когда мы включены в нет никого, кроме него, и добрый, и несущий добро, что ты должен прийти, но ты все время больше определяешь, что это приходит последовательно, тянет тебя к цели, что есть здесь порядок приведения в действие, когда ты подвержен власти свыше с помощью двух сил, когда ты находишься один раз в одной, другой раз в другой, когда у тебя недостаток осознания, что с тобой происходит сейчас, но ты можешь быть и в сознании, что ты находишься в процессе, а может быть и без этого. То есть в зависимости от того, в какой мере скрытия ты находишь, в абсолютном скрытии или в скрытии, внутри скрытия или нет. И как мы изучаем в скрытии и раскрытии Творца, или же человек все время управляем просто как животное и не спрашивает, у него не возникает вопроса внутри, нет возможности спросить, или и ведет себя совершенно как приводимый в действие, или же начинает пробуждаться первый вопрос: я приводим в действие или нет? Кто меня приводит? Почему? Ради чего? Каков смысл жизни? Это все уже вопросы об источнике, о том, кто приводит действие. А затем он начинает уже быть все больше относящимся к процессу приведения в действие. Что со мной происходит? Почему так? И почему так? Почему подъемы? Почему падения? Какова связь между ними? Могу ли я находиться вместе с ними, против них? И так далее. Это по отношению к действиям, которые он чувствует, проходят по нему. А затем более продвинутый вопрос о действующем, что с ним, почему он делает не так и так. То есть он уже поднимается с той ступени, когда не находится в своем ощущении, но поднимается к ощущению, когда это ощущение зависит от приводящего в действие, а затем поднимается еще больше к желанию понять действующего, то есть оправдать его с одной стороны, а с другой стороны только понять, почему это так, какова польза от всего этого. Затем поднимается на еще более высокую ступень, когда ему не важно, что происходит с ним от действующего, он вообще не хочет, как это выразить, он вообще не желает, чтобы действия, которые проходят с ним, происходят с ним, чтобы они повлияли на него в чем-то. Он хочет относиться к ним как приводящий в действие, только целенаправленно. То есть не понять эти действия, а взять их в свои руки и самому продвинуться. Не то чтобы приводили его в действие, как какую-то машину, но он сам должен хочет привести в действие свою машину к этому состоянию. Почему? Начинает ассоциировать себя с действующим, затем начинает желать быть вместо действующего. Почему ты будешь делать это? Дай мне это сделать. И так далее. И этот процесс происходит до Махсома. Это состояние, которое нам необходимо пройти. Все они зависят только от поддержки группы. Если свет не действует, а действует через соединение душ, иначе он не действует, то мы не сможем пройти этого. Да.
0: Что это означает? Что все время этот процесс в основном выполняется через Моше?
1: Это как Моше, так и Аарон, так и Исраэль, и также египтяне. Все они должны быть только в правильном построении ценности по важности их. Понимаешь, Моше — это та точка, которая называется Израиль, но когда выходит от фараона, растет там, отрывается от него и уже приходит к тому, что тянет за собой все эти желания, которые только возможно, чтобы вывести все из Египта. Он не желает оставить в Египте ничего. То есть все, что есть, вывести. Это его спор с фараоном, что оставить, а чего нет, сколько. Он говорит, вообще ничего, ничего я здесь не оставляю. И есть такие вещи, поскольку это еще не конец выяснения и исправления, есть вещи, которые выводят из Египта, а есть такие вещи, которые из Египта присоединяются, когда не хотят, чтобы присоединились, но присоединяются. Это то, что называется великое смешение и так далее. Великий сброд, которые хотят питаться от отдачи ради себя. Да.
0: Каждая казнь, она тотальная, то есть желание получать не согласно на желание отдачи, получает удар и снова поднимается.
1: Поскольку это поднимает новый авиют, разница между казнями — это 10 уровней авиюта и 10 сферот отраженного света, когда они выясняют друг друга ту часть Малхут, которая не может участвовать в выходе, должна остаться в Египте. То есть от каждой казни ясно мне из всего желания получать, когда вначале это просто весь Египет. Мне ясно, его Малхут на авиюте 0, 1, 2, 3, 4. Поэтому есть 10 казней, но 5 свойств. Это понятно?
0: Почему у желания получать есть такое свойство? Ну, в общем, вы уже ответили, потому что авиют обновляется.
1: Да, каждая казнь — это новый авиют, поэтому я раньше сказал, что они поднимаются в качестве эти казни. Каждая казнь более продвинута. Он нам сказал, что первая казнь — кровь. Кровь и жабы — это самая низкая казнь, поскольку это Есот, это уровень неживой, желание получать за этим. Это все более продвинутые казни. Казнь первенцев — это кетер. Первенец — это будущее, сын. Это будущее желание получать, и он тоже умирает. То есть ничего не остается в желании получать больше. И что если оно не предназначено, не способно соединиться с ради отдачи, тогда все они остаются в Египте. Это называется первенцами Египта, когда они не могут встать до конца исправления. Продолжим.
0: 146 пункт. Заголовок «И воскишит река жабами». Рахель оплакивает своих сыновей. Однако же сыновьями Рахели были только Йосеф и Биньямин, и не более, тогда как шесть колен были от Леи. Почему же плакала Рахель, а не Лея? 147. Сказано, у Леи глаза слабые, потому что каждый день она выходила на перепутье и вопрошала об Исаве, и рассказывали ей о делах того нечестивца, и боялась она как бы не разделить его судьбу, и плакала она каждый день, пока не ослабели ее глаза. 148. И Творец сказал, ты плакала о том, чтобы удостоиться праведника Якова и не разделить судьбу того нечестивца. Клянусь, сестра твоя встанет на перепути и будет оплакивать изгнание Израиля, а ты будешь в пещере Махпела и не будешь плакать о них. Рахель же будет оплакивать изгнание Израиля. 149. Рахель и Лея — это два мира. Нуква от Хазе Зейрампина и выше зовется Леей, а Нуква от Хазе Зейрампина и ниже зовется Рахель. Один мир был укрыт — это Лея, а другой мир был раскрыт — это Рахель.
1: То есть в Келим наверху и в Келим внизу, там есть раскрытие, а в тех нет раскрытия. В Келим выше Хазе нет раскрытия Хохма, там скрытый мир, а мир раскрытый — это ниже Хазе.
0: Поэтому Лея была похоронена, утаена в пещере и скрыта, а Рахель стоит на перепути, то есть похоронена на дороге в Эфрат, в раскрытии. И все это по высшему подобию. Поэтому Яаков не перенес Рахель в пещеру или в другое место, как сказано, не доходя немного до Эфрата, и не принес ее в город, так как знал, что назначено ей открытое место.
1: Тоже по пути в Хеврон.
0: 150-й. Кнесет Исраэль, собрание Исраэля, то есть Малхут, зовется Рахель. Сказано, как безгласная овца Рахель перед стригущими ее. Безгласная, потому что, когда властвуют другие народы, пресекается ее голос, Зейрампин. 151. Слышен голос в вышине, вопль, рыдание. Слышен голос в вышине, это высший Иерусалим, Бина. Рахель оплакивает своих сыновей. Все время, пока Израиль в изгнании, она оплакивает их, ибо она мать их. Оплакивает, потому что нет его. Голос мужа ее, Зейрампина, ушел от нее и не был соединен с ней. 152. Не единожды плакала она об Израиле, а каждый час, проведенный ими в изгнании. И поскольку они повредили голос, ушедший от Рахели, Творец послал египтянам голос, дабы наказать их, как сказано, и будет вопль великий. А также он приготовил для них другие голоса посредством жаб, которые поднимали голос внутри их, и падали египтяне на рынках замертво. 153. И поднялась жаба. Следовало бы сказать «жабы» во множественном числе. Однако то была одна жаба, и породила она других, и наполнилась ими земля. И все они предавались огню, как сказано, в печи твои и в квашне твои. Какой попали в печи и в квашни твои, и вышли из них иные, и попали в хлеба. И когда египтяне ели хлеб, в их нутре он снова становился жабами, и скакали они. И скакали они и поднимали голос, пока египтяне не умирали. Казнь эта была для них тяжелее всех. Сказано, воскишит река жабами, и в тебе, и в народе твоем, и во всех рабах твоих подымутся жабы. То есть они вошли к ним в тело, Фараон же был поражен первым и более других, как сказано, «Тебе и в народе твоем, и во всех рабах твоих от века и навеки до

0: будет благословенно имя Творца, который прослеживает за делами людей во всем, что они делают. 154. Сказано, «И увидели ее вельможи фараона, и похвалили ее фараону, и взята была эта женщина в дом фараона». Трижды приводится здесь имя фараона. Один фараон был в то время. Другое упоминание намекает на фараона во времена Йосефа, а третье упоминание намекает на фараона в дни Моше, пораженного его посохом. 155. Первый фараон, когда была взята к нему Сара, намекнул художникам, и они нарисовали ее образ в его комнате на стене над его кроватью. И не успокоился он, пока они не нанесли образ Сары на скрижаль. Ложась в постель, он брал эту скрижаль с собой. Каждый царь после него видел этот образ, отображенный в рисунке. И представали пред ним увеселители, а когда он ложился в кровать, наслаждался тем рисунком. Поэтому был поражен здесь царь более всех. Сказано, «В спальню твою и на постель твою, а затем в дом рабов твоих и в народ твой». То есть говорится не об их кроватях, а только о его кровати.
1: Когда он был очень близок к использованию отдачи ради получения во всей Малхут, в мире отдачи. То есть, что сила желания получать самая большая, что в состоянии основном, самом своем, он был связан с формой отдачи, что называется Сарой, и желал наслаждаться от отдачи ради получения в самом базовом виде. Это поэтому еще со времен Авраама. Это связь между желанием получать и получением ради отдачи продолжается, да?
0: Ученик из Японии спрашивает, что символизируют лягушки, жабы?
1: Он это потом объясняет. Казни нам непонятны. Тьма, скажем. Это более продвинутый удар. Но почему это как раз от неживого состояния тьмы? Жабы, кровь жабы, вши, тьма и так далее. Давайте пока что определим для себя, что это уровни желания получать. Нам желаемо видеть эти вещи, и чем можно меньше переводить их в свойствах, как в Талмуде 10 сферот. В конечном счете мы находимся в Египте, выяснение после уже разбиения келим, какие келим мы можем поднять в ацилут, а какие келим мы оставляем внизу. Приходит этот цвет с помощью апсак, благодаря тому, что Израиль находится в Египте, свет проявляется, и Израиль постепенно выясняется из Египта, кто, ничто, не особый народ, желание получать, которое находится отдельно, и какая связь у них есть с египтянами, то есть какие желания переходят к желанию получать, а эти к желанию отдавать, это сортировка с помощью ударов по уровню, с помощью различных видов. Клипот выясняется с помощью 10 других карт.

0: росли, а затем только есть страх, который возникает, что они начнут властвовать, как это было с Аманом и Ахашверошем. Короче, необходимо, чем можно больше, переводить это в понятие, которое мы уже знаем. И каждый раз, неважно, какой бы рассказ мы ни читали, мы относим это к той же самой схеме, к тому же рисунку, который есть у нас, о сферот, о мирах, о парцуфах, их распределение, как в седьмой части Талмуда «Десяти сферот», как килим падает, как выясняется с помощью света апсак от легкого к тяжелому, чтобы была у тебя основа, что все, что ты читаешь, ты бы относил к этому. И, конечно же, в себе то же самое, ко всем внутренним своим желаниям. Сейчас что такое кровь, жабы, вши? Ты видишь? Почему это в таком именно виде? Я этого не могу объяснить. Конечно же, это относится к воде, относится к живности в воде, к существам в воде. Вши — это уже другое. Там мы уже продвигаемся к животному состоянию. Ну, еще посмотрим. Да.
1: 156 пункт. Все реки текут в море. Эти реки, то есть света Зейрампина, текут в море, то есть в Малхут, и море принимает их и поглощает их в себя, ибо вода замерзает в море, и этот лед впитывает в себя всю воду, которая к нему приходит. А потом выходит вода силой юга, то есть в святах Хасадим правой стороны, и поет всех зверей полевых, как сказано, поят всех зверей полевых. Ибо сначала Малхут получает только от левой стороны, и тогда ее уровень равен Зейрампину, поскольку тогда у нее есть Гарде Хохма. Но без Хасадим Хохма не может светить, и потому становится тогда Малхут замерзшим морем, так как свет в ней заморожен и не светит. А потом приходит средняя линия и усиливает правую линию над левой. Тогда отдает правая линия света Хасадим левой линии, и Хохма облачается в Хасадим.
0: И здесь тоже, ты понимаешь, какого вида это Хасадим, что они замерзают. Лед — это вода, но лед, который, вода, то есть, которая замерзает. То есть, есть у тебя уровни, это не просто так кровь, что только свет хохма, это хасадим. Но хасадим такие, которые недостаточны для того, чтобы быть водой. Но есть в них суды, когда вода замораживается. Ты понимаешь? И есть такие ограничения ступеней, которые ты не можешь объяснить в науке Каббала в соответствии с точными данными, но поэтому пользуются как раз и языком ветви. То же самое жаба, то, что он спросил, да?
1: «И тает лед, и море орошает все миры. Однако, вследствие этого уменьшается хохма, лишаясь гар, и в ней остается только вак-де-гар».
0: Одно за счет другого приходит.
1: «Все реки, все света в левой линии бины, которые Зейрампин дает Малхут, как сказано, левая рука его у меня под головою, море принимает их и поглощает их в себя, так как вода замерзает в море, и этот лед впитывает в себя всю воду, которая к нему приходит. Иными словами, большие света Гарде Хохма приходят к Малхут лишь когда он заморожен». А после таяния льда у нее есть только вакуум.

0: дехохма. Таким образом, этот лед впитывает всю воду, которая к нему приходит, включая даже гар дехохма, но не в последующем состоянии. Когда же выходит вода силой юга, то есть когда правая линия юг берет верх над левой линией, тогда она дает ей хасадим, чтобы облачать хохма. И лед тает, снова превращаясь в воду, чтобы совершать отдачу всем нижним и поит всех зверей полевых, то есть ступени в мирах бия, которые вне мира Ацилут.
1: И это ясно, да? Есть хасадим – вода, недостает хасадим – лед. Если совсем нет хасадим – кровь и так далее. И таким образом желание получать и над ним уровень исправлений, насколько они присутствуют. И тогда в соответствии с этим все различие между понятиями, которые находятся перед нами на уровнях неживой, растительный, животный, говорящий, во всех явлениях, и нет у тебя другого. Но только взаимоотношения в количествах и качествах хасадима, хохма или желание получать и отдавать. Нет ничего, кроме двух сил. И поэтому иди сейчас скажи, в каком именно этом уровне и почему называется жаба, а не какой-то другой жук или еще что-то. Ты понимаешь, есть в этом духовный корень, что таким образом это выражается. И какая-то сфера, относящаяся к сфере, итога каких-то желаний и сил отдачи и получения, что это не в точности вода, и не замерзшая, и не кровь, и не молоко, и не вино, и ты понимаешь? Это настолько в понятиях, что если не взять название нашего мира и определять в них, у тебя вообще нет другого языка. Да. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Поскольку мы уже близки к завершению. Да, кто там? Йони? Да. Я нахожусь только, беспокоюсь об одном, чтобы вы все время тотчас, в виде само собой понятно, переходили от рассказа к рисунку сферот, миров, парцуфов, по крайней мере. Или же от рисунка, пожалуйста, к внутренним ощущениям, в чувствах, что Аарон, в точности понятно, что такое фараон и Сара, и Ривка и Рахель, что есть между ними, и тогда, когда внутри есть уже точная реакция, но реакция изнутри тоже хорошо, когда она облачается, скажем, в рисунок этих сферот. Поскольку это механически всегда выстроено как основа. Основа всех вещей, да.
0: Вопрос. Переход между желанием получения и желанием отдать. Понятно, что в этом перевороте желание получать очень страдает, проходит много ударов. И вроде бы кажется, что отдача — это хорошо. Что тяжело? Почему желание получать должно так страдать? То, что тяжело понять, эти удары, казни, отказ желания получать.
1: Отказ и удары, и трудности, и казни — это поскольку ты отождествляешь себя желанием получать, а не смотришь на него, как не относящееся к тебе. Это два ангела — желание получать и желание отдавать, и оба они не относятся к тебе. Не относятся. Но они, как ангелы, когда приходят как две линии, ты должен отождествить себя со средней линией, когда она состоит из них обеих, не относится к ним и находится выше них. И тогда ты начнешь вследствие этого чувствовать, что есть у тебя реальность, совершенно новое, совершенно отделенное от них, что они только помогают тебе, ты знаешь, как магнит, который на расстоянии воздействует на кусочек железа, а с другой стороны другой магнит действует на тот же кусок железа, и ты относишься к этим двум силам, но в таком виде, чтобы установить себя как результат их воздействия. Не то, чтобы ты был желанием получать или желанием отдавать. Это приходит от Творца, это Он сам скажет. Это от существующего из ничего, это существующее из существующего. Ты ничего, иначе нет у тебя реальности. Ты составляешь себя из них. Сейчас мы чувствуем плохо для того, чтобы оторваться от зла и не отождествлять себя с ним, поскольку это не я, это не я. Вначале это приходит к нам в виде казней, когда меня позорят, лучше, чтобы я не отождествлял себя желанием получать, неважно мне тогда, что говорят, чтобы я не находился в почестях или не находился во власти. Вначале в таком виде приходят эти казни и удары, чтобы отдалить тебя от желания получать, поскольку ты страдаешь в нем, а затем нет. Затем ты хочешь, чтобы оно возросло, поскольку чем больше оно, ты над ним выстраиваешь себя, как над магнитом. Но нужно перейти ко второму.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит: по действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика. В этом форма, пребывающая над ним, или от строения четырех основ мира — огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобные они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... У него есть страсть, если у него больше от основы огня, он гневливый, если у него больше от основы ветра, он горделивый, если у него больше от основы праха, он ленивый, и это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ: огонь, ветер, вода, прах, и они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, которые противоречат желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно не животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зор, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить в Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним. И им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
0: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока нет злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом. Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Сказано мудрецами: «Очи Творца твоего непрестанно на ней, на земле Израиля, есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Исраэль были полными грешниками в Рош ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно, ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Исраэль были полными праведниками в Рош ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись к злу, и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет, не в то время, до посева, и на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
1: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру. То есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор. Человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала на злым началом? И сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет большого добра, но когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы он помог ему победить зло, хотя зло в нем больше, чем у остальных людей, а изменить природу невозможно, тогда Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами, в которых нет большого количества добра. Но насколько у него есть добро, это работает у него. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы сколько у него есть сил, он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему, и говорит, поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло. И они не очень сильно нуждаются в своей помощи, тогда как я сам по себе, у меня нет никакой силы, никакого разума, поэтому пожалей меня. И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
0: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно. То есть, как мы уже сказали, все его силы и способности идут в то место, из которого не вырастет ничего для его духовной работы. Как написано, не в правильные времена до посева. То есть от его работы, когда он вкладывает большие усилия и большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит, на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему. И тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы, которые он может собрать, чтобы у него было все для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Находим, что даже когда говорят, что характер человека не изменяется, но через злое начало, когда человек начинает работать и видит, что плохо ему от того, что он удален от Творца, тогда через молитву, когда человек молится Творцу и верит в то, что написано, ведь ты слышишь молитву всех уст, то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем у него есть плохие свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сула. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя и полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда Творец раскроет глаза его, и он увидит перед собой мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И сказанного мы видим, что хотя человек рождается от четырех основ, и у него нет отношения ни к злому началу, ни к доброму началу, а он подобен животному в мире. И эти свойства изменить невозможно. Тем не менее, благодаря занятиям Торы и заповедями, он приходит к знанию и ощущению, что существует злое начало и доброе начало. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируется в правильном месте. То есть, сколько у него есть сил, ему достаточно пользоваться ими в той мере, в которой у него есть способность прийти к слиянию с Творцом. И потому сказано «хорошие времена», когда Израиль были полными грешниками в Рош-Ха-Шана, и их приговорили к небольшим дождям. И следует объяснить, что когда он рождается согласно сочетанию тела, у него были плохие свойства. Это называется, что их приговорили к небольшим дождям. Ведь дожди — это сила, дающая плоды, и это называется топливо в работе. И потому сказано, в конце они раскаялись, добавить к этому невозможно, ибо приговор уже вынесен. Это означает, что они уже родились в соответствии с соответствующим сочетанием четырех основ. Однако Творец посылает дожди в те времена, когда земля нуждается в них. То есть, как сказано выше, дожди, то есть топливо, то есть силы, с которыми работают, концентрируются для использования только там, где нужно. Возьмем, к примеру, огонь.
0: С одной стороны, человек наслаждается от огня. Человек, у которого есть огонь, может готовить, может использовать это для освещения ночью. А зимой он может греться около огня. Главным образом, человек может сказать, что огонь дан миру для исправления мира. С другой стороны, если человек неосторожен и использует огонь не по назначению, то этот огонь приводит к разрушению мира, когда человек из-за этого может стать иногда нищим и несчастным, даже если прежде он был очень богат. А иногда огонь несет смерть миру. Также и в работе. Силы человека могут привести к исправлению мира. И если человек использует эти силы как положено для исправления, то эти силы приводят наслаждение в мир. И это, как сказано выше, если человек идет по пути исправления, достаточно ему небольших сил, которые есть у него, чтобы прийти к совершенству. Мы видим, что та вещь, которая может принести ущерб миру, есть, если правильно использовать, например, такую вещь, как огонь, в исправлении, то весь мир наслаждается этим. Также и в работе, как было сказано, когда Творец дает необходимую помощь, ему достаточно немного сил топлива, которое называется свойством дождей, как сказано выше, чтобы были плоды, ведь есть закон святости, что человек должен извлечь плоды от своей работы, в то время как нечистая сила, ситра-ахра, называется другой бог оскопится и не принесет плодов.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Они сказали так. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за зачатие, называется Ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и спрашивает пред ним: «Владыка мира, капля эта, что будет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный, но грешник или праведник не сказано, как сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Мой отец и учитель спросил об этом. Ведь если сказано капле, что она будет глупцом, как потом может быть выбор в сторону добра? Ведь существует правило, человек грешит только если в него вселяется дух глупости. В таком случае, как человек может совершить выбор, выбрав добро? Ведь он рождается с духом глупости. Как же он может уберечь себя, чтобы не согрешить, когда дух глупости находится в нем? И согласно тому, что мы объяснили по поводу человека, который родился согласно сочетанию четырех основ, и из-за этого у него есть плохие качества, и он не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а он подобен животным в мире. Однако благодаря тому, что он занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету в ней, он почувствует низость и униженность, которая есть в природе получения ради себя, и полностью отдаст себя тому, чтобы работать для доставления наслаждения своему Создателю, и тогда Творец откроет глаза его.
0: И также следует объяснить здесь, что даже если вынесен приговор человеку о капле, что он будет глупцом, но если он будет заниматься Торой, даже лолишма, все-таки свет возвратит его к источнику. Ибо свет, который в Торе, даже если человек занимается лолишма, есть у него сила светить человеку, чтобы он ощутил свое зло. Хотя есть правило, что глупец не чувствует. Так как же возможно тому, кто родился от капли, который вынесен приговор, что будет глупцом, тогда он не сможет различать между добром и злом? Это со стороны самого рождения. То есть, как было сказано, со стороны самой капли, когда вынесен ему приговор, что он будет глупцом, и тогда он по своим свойствам глупец, который не чувствует, но с помощью света Торы, когда он получает ощущение добра и зла настолько, как сказано выше, что благодаря осознанию зла, которое он получил благодаря свету Торы, он удостаивается потом раскрытия глаз. Но следует спросить, почему Творец выносит приговор капли, что из нее будет глупец? Ведь это выглядит, как будто Творец изначально делает ему так, чтобы у него не было возможности преодолеть те свойства, в которых он родился. И следует объяснить, как сказал мой отец и учитель, что есть много раз, когда Творец делает человеку такое действие, что кажется, словно сам Творец действует во зло человеку. И возникает вопрос, ведь согласно правилу, Творец не приходит с претензиями к своим творениям. И почему Творец сделал так, что человеку кажется, что Творец сделал человеку так, чтобы не было в его силах преодоления? Ответ, что Творец хочет, чтобы творения знали, что он ни в коем случае не ограничен в своих действиях. То есть поскольку то, что называется прийти к слиянию с Творцом, это не в силах человека, но это приходит именно с помощью свыше, когда Творец дает человеку вторую природу, называемую желанием отдавать. И у Творца нет разницы, надо ему дать большую помощь или маленькую. Также надо объяснить и здесь. То есть то, что Творец решает относительно капли, что из нее выйдет глупец, это для того, чтобы человек знал, что у Творца нет разницы между тем, есть у него большие или малые силы. Большой он мудрец или глупец. Лишь в том случае, когда человек приходит к пониманию, что нужно просить у Творца, чтобы помог ему, Творец помогает ему. Как было сказано выше, что после того, как он получил свет Торы, с помощью Торы, когда он занимался ею для самонаслаждения, что называется желанием получать для собственной выгоды, тогда, если он просит Творца, он удостаивается того, что Творец откроет ему глаза и покажет ему мир полный совершенства.
1: И сказано, можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый, занимающийся Торой лишма, Тора его становится для него эликсиром жизни. А тот, кто занимается Торой ло лишма, она становится для него смертельным ядом. И согласно этому, трудно понять. Человек, прежде чем удостоился, чтобы действия его были ради отдачи, он еще не в состоянии учиться в лишма. А как же они сказали, что всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма, так как из ло лишма он придет к лишма. Как можно так сказать, что человек будет вначале учиться в лолишма, ведь он вносит в себя смертельный яд? И следует объяснить это, как сказано выше, что человек, который родился из четырех основ, все еще не связан ни со злым началом, не с добрым началом, а, как сказано выше, в словах комментария Сулам, который говорит, что благодаря тому, что человек изучает Тору для собственного наслаждения, а это называется лолишма, то есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, как сказано в Суламе, благодаря свечению в ней, он почувствует свою низменность, которая есть в природе получения ради себя. И тогда он решит в своем сердце освободиться от природы получения и полностью отдаться только лишь работе на отдачу. И тогда Творец раскроет глаза его.
0: Если так, то объяснением будет, что только посредством свечения Торы, в то время, когда изучает ло лишма, это свечение Торы даст ему понять возможность почувствовать и понять, что если будет изучать лишь матость ради отдачи, тогда удостоится света жизни, то есть увидеть весь мир, наполненный добром. Но если он останется в свойстве получения для себя, то будет его состояние ядом смерти, что означает, что тогда он почувствует разрушительную силу, которая есть в получении для себя, и он отделен от источника жизни. Получается, что именно когда он начинает изучать ло лишма, тогда свечение Торы даст ему понять, что такое эликсир жизни и что такое яд смерти. И с помощью этого он удостоится потом раскрытия глаз и увидит мир, полный всех благ. Перейдем к уроку 10 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавей Сулам третьего тома, недельная глава Насо, страница 73, что человек должен делать, если он был создан с нехорошими свойствами. Что делать? Рыбы дает нам ответ уже в конце статьи, что только когда человек находится в состоянии, когда он пришел к учебе лолишма, что тоже есть уровень. И тогда из лолишма, если он учится, исходя из намерения прийти к лишма, он может прийти к лишма, говоря, помощи свыше, которая называется свет, возвращающий к источнику. Это на 80-й странице. Сказано, следует объяснить, что человек родился с четырех основ, и он еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, это в статье, в комментарии Сулам, что благодаря тому, что человек учит Тору ради собственного наслаждения, это называется лолишма, то есть он знает, что учится для собственного наслаждения относительно самого человека, говорят, и он должен прийти к этому осознанию зла. То есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету в ней, как сказано в комментарии Сулам, благодаря свету он почувствует низменность, которая есть в природе получения для себя, тогда он постепенно приходит к лишма, творец раскроет ему глаза. Это не важно, с каким характером он рождается. Злой, глупый, ленивый, страстный, я как раз из моего опыта, я не думаю, что должно быть одно из этого. Я почувствовал, что у меня есть от всего этого. То есть не то, что одно мешает другому. Лень не мешает страстолюбию, а гневливость тоже не мешает, знаете, не мешает ничему. То есть четыре этих основы. Это, ну, у каждого могут быть и вместе тоже. Да. Что мы говорим, что тот, кто занимается этим, как разбить эти все стремления к человеку, он занимается психологией, у него тоже из этого не выйдет ничего, потому что эти вещи невозможно, невозможно изменить. Ты можешь быть очень большим каббалистом, мы говорили об этом много раз, и оставаться со всеми этими свойствами. И не надо смотреть на них, это даже не алиф-бета, алиф-алиф, самое начало нашего подхода. То есть не нужно смотреть на эти свойства животных, иначе как в отношении Творца, то есть не в отношении моего животного и естественным свойством животным, человеческим, скажем, телесным, неважно. Животное — это некрасиво слышать, как бы неприятно. Режет слух. То есть относительно Творца начинает расти то, что называется человек в нас. И тогда относительно Творца только можно взвешивать злое начало, доброе начало, все вещи, которые мы должны выяснить и вырастить, или наоборот, уничтожить. Но это все только относительно Творца, а не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища я должен смотреть. Да. Проблема, что если я нахожусь с ним вместе в работе, мое животное, его животное, может быть, нам тяжело быть вместе, но...

0: Это будет второй этап в нашей работе. После того, как мы как следует выясним наш характер, гневливые, ленивые, властолюбец и так далее, после этого мы начнем видеть, в чем мы можем сравнивать одно с другим согласно стремлению наверх. Характер каждого относительно Творца. Согласно этому, может быть, можно объединиться. После того, как мы увидим, что согласно нашему животному характеру никто не может соединиться с другим. И каждый сам по себе. И это действительно так. Человек одинок в мире, мы чувствуем это. И мы видим, как сегодня уже нет семьи, нет детей и родителей. Все это постепенно, когда человечество растет, то есть эго и желание получать в нас растут, согласно этому человек становится дальше от другого, и все связи, которые были у него, даже связи в стае, в каком-то племени, даже в стране, в народе, все это разрушается. Эгоизм разрушает все, то есть все границы делают человека одиноким. Каждого. После того, как мы выясняем это, тогда мы начинаем осознавать, что связь может быть только через Творца. Мы об этом тоже говорили. Только через Божественное, только через связь с Творцом может быть связь между людьми. То есть если мы хотим возлюбить ближнего самого себя, осуществить, можем это исполнить не как в России было через режим, а только через нашу цель в Творце, через него мы будем соединяться с другими, и тогда можно сделать даже маленькая группа. Может существовать только при этом условии, тем более весь мир, когда войдет в этот закон возлюби ближнего как самого себя. И это все из-за того, что все связи могут быть только на уровне человека. Человек, то есть только в его отношении к Творцу. Кроме нашего отношения к Творцу, все остальные наши вещи — это вещи животные, которые не требуют ни какого-то исправления, ни какого-то внимания с нашей стороны. Жаль на них тратить время и силы. А связь с Творцом называется верой. То есть насколько я могу связать себя с Творцом, этот параметр у меня называется мерой моей веры. Что это значит? Моя связь с Творцом может существовать при условии, что я хочу отдавать ему. Невозможно иначе. Нет другой связи. Связь обязана быть по тому пути, как он связан со мной. По тому же каналу. Отдавать я могу только при условии, что я почувствую его, то есть свет в нем, чтобы он пришел ко мне и исправил меня. Это то, что он пишет, что во время учебы, в том, что я пришел к выводу, что я учусь ло лишма, и хочу прийти к лишма, то есть к отдаче, есть какая-то высшая сила, которая исправляет меня и делает из меня человека. Что такое человек? Та мера отдачи, которая будет у меня относительно Творца, а не относительно человечества, относительно Творца. Это называется человек. То есть кто такой человек? Человек — это творение. Та сила, которую против Творца мы приводим к тому, чтобы была в нас. То есть только за махсомом, тот, кто переходит в махсом, духовная ступень, которую он занимает, на которой он находится, обретает ее, это мера человека, которая есть в нем. И снова я повторяю, что все эти огонь, вода, ветер, земля, то есть лентяй, страстолюбец, транжира, там, гордец, неважно, все эти четыре свойства характера, они, стремления останутся в нем, не страшно. Это вообще не относится ни к чему. В другой раз родиться другим животным, это не... Почему у нас все-таки есть четыре этих свойства? Они соответствуют четырем стадиям начала буквы Юд, Кей-Вавке. То, что есть как проекция в животную материю, на материале этого мира, желание получать, проекция ради получения, пока что это на уровне клипот, просто страсть, как заполнить себя, наполнить себя, успокоить себя. Он может с помощью четырех этих стремлений. То есть если он транжира, должен раздавать и успокаивать себя. Если он гордец, должен получить наполнение для гордыни, успокаивать себя. То есть наполняет свое желание получать. Каждый в своем сочетании этих четырех свойств. Ну вот и все. Так человек называется то новое кли, которое называется душа, которая может возникнуть в нас благодаря учебе. То есть во время учебы свет в ней возвращает к источнику, то есть строит в нас это шестое чувство, желание в отношении Творца с экраном ради отдачи ему, а не желание относительно животных страстей с экранами нельзя построить. Все-таки с разными расчетами, как я этим пользуюсь, это все не связано с работой Творца. Поэтому есть две Торы, два учения, противоположных друг другу. Одна Тора, как существовать в этом мире, под Махсомом. Это называется Тора всего общества, клаль, и тогда учат все общество, как лучше существовать, как хорошие иудеи, простой, верящие, то, что называется, простой народ. И тогда говорят о том, как он управляет своими страстями, чтобы было хорошим иудеем, был бы вежливым, любящим людей, следящим за тем, что он говорит, и так далее, и так далее. Я это не отвергаю, не дай Бог, где-то ниже Махсома они обязаны, должны быть в этом. Это пока что Тора всего общества, которое готовит их, чтобы когда-то они пришли к индивидуальной Торе. Индивидуальная Тора — это тот, кто хочет вырасти лично, как человек. Вы называетесь человек над Махсомом, и тогда у него есть уже новое кли. Желание относительно Творца — это называется новое желание, новое кли с намерением ради отдачи. И пробуждаются в нем разные помехи против этого, которые называются клипот, против Творца. И тогда вся его связь, его отношения, его работа, это относительно, только относительно Творца направлено. В том, что направлено относительно Творца, это называется духовно, это называется человек. То, что направлено относительно себя или подобных ему, это называется животное свойство. И это находится в этом мире. Разница между ними — разница между человеком и животным. Да.
1: В этой статье он все сводит к одной точке. Только заниматься Торой, заповедями, и тогда придет тебе все остальное, которое он здесь описывает. Но что это за понятие? Что означает заниматься Торой, заповедями?
0: Заниматься Торой, заповедями, чтобы свет в ней вернул тебя к источнику Торы, заповеди, называются все средства, о которых пишут нам каббалисты, которые уже пришли к Лишма, они называются каббалистами. Так они советуют нам, с помощью каких действий мы можем прийти к Лишма. Эти действия пока что называются у нас Торой заповеди. После того, как мы приходим к Лишма, даже самому маленькому, допустим, у бар Лишма, это называется работа с экранами, ради отдачи называется Лишма. Лишмо ради него. То есть, после того, как я уже вхожу в работу с экранами за Махсомом, то есть я перешел, уже я знаю, что такое Тора и заповеди. Я знаю, с помощью каких действий в моем желании получать, я делаю действия, которые приближают меня к Творцу, то есть увеличивают у меня намерение ради отдачи. И тогда они называются заповеди. И благодаря тому, что я исправляю мое желание получать с намерением ради отдачи, я наполняю его светом, который называется Тора.

0: называется? Торы, заповеди, животные действия, которые делают своим телом, руками, ногами, какими-то предметами в этом мире. Это вещи, которые мы должны делать в рамках этого мира. Это не связано с духовной работой. Поэтому я всегда говорил, что это не продвигает человека к Творцу. Это поддерживает того, чтобы он был святым неживым. Обо всем этом мы говорили в каком-то другом виде.
1: Да. Мы говорим о гордыне, что я не могу с ним жить в одном месте, то есть о гордыне. И он пишет, что свет не показывает человеку его низость. Как я, как каббалист, который знает, насколько он низок по сравнению с Творец, могу оберегать такое свойство, как гордость? Как я узнаю, что я гордец, насколько я низок?
0: Гордыня — это одно из четырех животных свойств. Да? Так говорят, что животными свойствами ты заниматься не должен. То есть у нас есть четыре животных свойства, которые являются проекцией огня, воды, ветра, земли на нашу материю. Есть эти четыре свойства на животных уровнях тоже. И также относительно Творца у меня есть свойства лени, и страсти, и свойства гордыни и так далее. И это все относительно Творца, когда я пользуюсь этими стремлениями, чтобы приблизить себя к Нему. Это что-то совершенно другое. Это что-то совершенно другое. Там эти четыре свойства потом становятся четырьмя стадиями. Хохма, бина, тиферет, малхут. Это что-то другое. То, что написано, что про гордеца, не можем я и он пребывать в одном месте, речь идет о гордыне. Гордыня — это самая яркая форма желания получать. Что такое гордыня? Гордыня называется, что я чувствую себя самого, свое «я», свою индивидуальность, и что это просто моя основа, от которой я не могу отказаться. Это называется гордыня, гордость. Мое «я» важнее всего, что угодно. Любого другого человека, Творца, всего, что хочешь. Это называется фараон в человеке. Кто такой Творец, которого я буду слушаться? Я властвую, а не он и никто. Называется, что если это свойство пока еще не исправлено в человеке, фараон его еще не вернулся к Творцу, что называется. Человек такой не может быть связан с Творцом, конечно, он не может быть в слиянии с ним. Какое есть подобие по форме? Какое есть тут радиоотдачи? Если фараон будет пользоваться всем желанием получать радиоотдачу, он будет самым святым. Будет окончательное исправление. Фараон — это вся наша материя. И в животной форме. Если я сейчас чувствую в работе, благодаря свету, я чувствую, что я самый низкий, самый плохой в мире, хуже всех. Как я могу, чтобы моя гордыня работала в животном виде, относительно людей в мире, без всякой связи с работой? Все, что я чувствую,
1: ты можешь чувствовать вместе с тем, что ты самый большой гордец, вместе с тем ты можешь чувствовать, что ты ноль, самый низкий. Это не отменяет одно другое. Я могу видеть. Проблема в том, почему я не могу видеть этого. Потому что если я смотрю на свою гордыню только и не проверяю ее с помощью какого-то принципа отличного от него, и уж тем более относительно высшего мира, я вообще не вижу, что эта гордыня что-то ярко выраженное или мешающее, и вообще, что это я, что это свойство, которое облачается в меня. Но если вместе с этим приходит ко мне высший свет и светит мне, так я здесь получаю несколько ощущений. Я прежде всего получаю понятие, что я гордец. По сравнению с его свойствами, я также получаю понимание, что это за свойство против гордыни, свойство света. И тогда у меня уже есть два параметра —

0: Это не мешает также, чтобы я получил все остальные понятия о своих свойствах. Мы должны понимать, что в целом они являются характером, видом проявления желания получать, что во мне. Они не могут исчезнуть. Тот же самый корень души, который был у меня в Адаме Ришоне, после разбиения потерял экран и приобрел свою форму без экрана, когда он в любом виде, даже без экрана, состоит из завитка Юд, Юд, Хей, Вав, Хей, из четырех свойств. С кетером это пять. Эти четыре свойства должны быть в каждом творении, то есть в каждом желании. И ты, то есть, не можешь. И ни одно из них, и также их сочетание изменить. Ты не можешь. Это твой корень в Адаме Ришоне. Это твое истинное «я», основа. И тот, кто собирается воевать с этим, он просто подавляет. Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подавить эти свойства, не пользуясь ими. И все философы, и все стоики, и были такие методики, да? В древнем мире до сегодняшнего дня есть разные методики, которые всего лишь учат человека тому, как силой управлять естественными свойствами, что тогда он увидит себя сильным человеком, но он не человек, он их подавляет, не изменяя. Это невозможно изменить, это до нас еще находится в порядке создания, творения. Это как вообще пользуются этим воспитанием? Сейчас приходят к согласию, что воспитание должно быть без давления. Даже не знают, как этим правильно пользоваться, но приходят к заключению, что это не помогает, что после 30 лет мы видим в человеке разные плохие качества и разные взрывы внутри. Это потому что с детского возраста на него давили. Сейчас ученые понимают, но у них нет никакой методики, как справиться с этим.
1: Okay.
0: Да.
2: Может быть, непонимание вытекает из того, что мы понимаем эти свойства, гордость, страсть и так далее в наших простых понятиях?
0: Мы прежде всего заботимся, чтобы наше желание получать общее не было повреждено. И тогда я знаю, как пользоваться всеми этими свойствами и показать себя относительно общества, что я могу больше заработать, показать, что насколько общество в своем стандарте уважает какое-то свойство. Если общество, в котором я нахожусь, уважает лень, я покажу себя самым большим лентяем. Гордецом покажу себя самым большим гордецом. Ведь я показываю относительно общества, чтобы пользоваться ими и заработать больше. Не то, чтобы сами эти свойства были хорошими или плохими. Нет в них ни хорошего, ни плохого, уж тем более по отношению к Творцу. Мы еще не говорили об этом, об Аде, о всех этих, о Сдоме, то есть о всех этих понятиях. Короче, все, что находится ниже Максома, не должно быть нашим занятием. Все. Только по отношению к Творцу начни заботиться о том, кто ты и что ты. Все.
2: Но он говорит тут в простом понимании этих свойств, так не кажется?
0: Не в простом понимании. В простом понимании означает, что с этими свойствами нечего делать, это животные свойства и все тут. Но потом, когда человек проходит Максом, эти свойства не животные, а его духовные свойства, то есть относительно Творца, они уже принимают совершенно иной характер.
2: Как человек может во время учебы хотеть учиться лишма?
0: Как человек во время учебы может захотеть учиться лишма? Вчера, скажем, я почувствовал, что я ничего не стою, что я далек от Творца, что мое время просто тратится впустую, что моя жизнь, мне нет никакой пользы. И как я родился, так и умру, просто жаль времени. И все это в желании получать пока что. Ты чувствуешь, как я говорю, да? И нет у меня никакого смысла в моей жизни. И что же будет? Будет у меня что-то на самом деле хорошее, если я приду к тому, что я буду связан с Творцом. Я вспомнил, что есть Творец, что если я с Ним связан, мне будет хорошо, и тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу с Ним связаться? Мне говорят, что иначе невозможно, нет никакого средства, каких-то плоскогубцев, с которыми я мог схватить Его. Но если я учусь и во время учебы думаю о Нем, так у меня свыше есть какое-то свечение, какая-то сила, которая приблизит меня к Нему, и тогда я выйду. Выиграю что-то. Придет высший свет, что-то, не знаю, небеса раскроются, будет у меня что-то хорошее. Я думал об этом много вчера, и на самом деле у меня было ощущение, что стоит, что кроме этого, на самом деле, что у меня будет. И тогда я берег это намерение и эту мысль, сегодня пришел на урок, я сижу здесь и думаю, как с помощью того, что я сейчас буквально буду пользоваться уроком как лекарством, чтобы это принесло мне то, что я хочу, духовную жизнь, близость Творца. Все эти большие, великие вещи. Я думаю об этом во время учебы, что учеба приведет к этому. А для чего я раньше учился? Думал, что если я буду учиться, то с помощью просто так знаний я буду знать, как повернуть небеса, как перевернуть свою жизнь. Да? А сейчас я уже понял, что с помощью знания я не смогу выйти в высший мир, почувствовать его, а только с помощью свыше, когда придет свет и раскроет мои глаза. Да, так я нуждаюсь в этом свете, поэтому я прихожу и учусь. Это начало лолишма, а потом есть лолишма больше. Когда он уже начинает чувствовать человек, что на самом деле то, что я думаю, что мне будет только хорошо, что значит «будет мне хорошо»? Когда будет мне хорошо все время, я вижу, насколько я чувствую, что мне будет хорошо, хорошо, хорошо, что я получаю, получаю. В конечном счете это не приносит мне наслаждения, что большее наслаждение, более относящееся к вечности, без стыда или плохого ощущения, это наслаждение от отдачи. По крайней мере, когда я не чувствую своего эгоизма, своего зла, и тогда я словно витаю. И только для этого я иду учиться. И я не хочу ни думать о себе, ни чувствовать себя, так быть оторванным от себя. Да, конечно же, я оторван от всяческих бед, всяких мыслей и тревог. А затем я думал, ладно, так что значит, что я просто так буду отключен от себя? Так что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу относиться к чему-то вечному, совершенному, полностью, кто он, Творец. О, так лучше, если я буду буквально войду в него, тогда как я вошел в какое-то место, где только может быть одно хорошее, во всех пониманиях. И я тогда хочу связи с Творцом. Лишма или лолишма? Конечно же, лолишма для себя, чтобы мне было хорошо, но я хочу его. Уже он начинает входить в картину. Что значит, что я буду в нем? Чтобы он думал обо мне хорошо, и я буду о нем хорошо думать. И тогда наверняка будет нам хорошо. И тогда уже думаю, как отдавать ему. Я вследствие этого буду чувствовать, как он дает мне уже лолишма в таком виде, когда я думаю, как у меня будет хорошее ощущение его. Потому что если я буду его чувствовать плохо, я чувствую, что мне будет плохо. И так постепенно человек начинает продвигать все это, пока не приходит к состоянию, что называется, самое большое лолишма. Когда на самом деле, пока не дает мне заснуть, я хочу любить с ним, я хочу быть связанным с ним, хочу отдавать ему и забыть себя в этом, потому что я уверен, что мне от этого будет хорошо. Все. Ты знаешь, как пьяный, скажем, не знаю, как это описать. Если он буквально вот так отдал себя этому, это называется, что есть у него лолишма, из которого он уже может прийти к лишма.
2: Все это еще лолишма.
0: Ну, все это еще лолишма, но он все время хочет реализовать, как сказать, реализовать свое желание, свои ожидания. Он хочет, чтобы они реализовались. Хочу такое лишма, или такое лишма, и такое лишма, все большее. Я хочу, да, как я хочу воспользоваться своей связью с Творцом, так ради этого прихожу и учусь. То есть каждый раз я требую от учебы достижения лолишма в другом виде, более высоком. Пока я не прихожу к состоянию, когда из этого я вхожу в лишма.
2: Самый большой лолишма. Начинает строить следующий этап, уже начало лишма. Как?
0: Нет, в самом большом лолишма он также не хочет лишма, он не знает, что это, не понимает, что это самое большое лолишма. Я хочу отдавать Творцу и быть с ним, как будто я люблю его, пока я буквально не чувствую себя настолько, как в любви. Когда закон любви, ощущение любви настолько наполняет человека, что гасит как бы желание его получать. Как бы там есть большой, огромный эгоизм и вся жестокость, все. Но все это гасится каким-то ощущением необходимости связи с возлюбленным. Все? Итак, но в чем был вопрос? Как я пользуюсь своей учебой? Каждый раз, когда я хочу чего-то, я уже понимаю, что я могу это реализовать с помощью учебы, с помощью того, что с помощью учебы я получаю силы реализовать то, что хочу. Так я должен прийти на учебу с каким-то хисароном, что сегодня я хочу с помощью учебы, и я мог изменить это, и это произошло со мной то-то или то-то. Буквально учеба — это какую оплату ты хочешь или какие силы ты хочешь для того, чтобы в тебе что-то изменилось. И если ты приходишь, и нет у тебя четкого определения, что ты хочешь, чтобы изменилось тебе с помощью учебы, это бесполезная учеба. Для чего тогда свет приходит? Ты его пробуждаешь, товарищи вокруг тебя пробуждают его, и он не просто так крутится вокруг тебя и уходит.
2: Учебу я плачу за...
0: Ты не платишь с помощью усилия. Когда ты прикладываешь усилия во время учебы, ты привлекаешь на себя этот свет, который приносит жизнь, приносит здоровье, силы, все. Все хорошее. А если ты просто так сидишь и учишься, и нет у тебя сил для этого, так для чего ты пришел учиться вообще? Так ты приходишь, и ты сидишь, и ты не знаешь. И товарищи тоже сидят здесь, и, может быть, лучше тебя пробуждают эту силу. Так сам свет строит тебе хисарон. И тогда ты постепенно начинаешь понимать, что хотеть от него. Но более правильно и быстрее им воспользоваться, если ты уже приходишь с выясненным хисароном. Где Демидов? Он здесь был, мне кажется, нет? А, он там слышит на охране. Он часто со мной связывается. У меня нет никакого понятия, как там выполнить, как сыграть свою роль в театре. Я буквально взрываюсь, я не знаю, что делать. Я даю ему какой-то совет, но, по сути дела, что? Самый правильный совет. Есть у тебя проблема, приходи сюда, это тебе больно, приходи сюда, учись, чтобы свет в ней дал тебе возможность выполнить, сыграть свою роль. Посмотри, какой грубый, вроде бы земленый пример, что в этом. Но ты уже идешь, уже веришь, что в твоей учебе Торы есть у тебя сила что-то улучшить. Что есть в Торе сила, что именно это единственная сила в нашем мире, этот окружающий свет, который светит свыше из того мира, это единственная возможность изменить что-то в моем состоянии здесь. Нет никакого другого средства, шприца, вилки, плоскогубцев, неважно чего, чтобы я мог что-то изменить в себе с помощью кого-то другого. Только этим светом, который светит. Но когда он светит, в нем нет, как бы это сказать, есть в нем общее воздействие на душу, конечно же, он продвигает душу. Но я должен определить, что я хочу от него. Я как бы ухватился за этот окружающий свет и с его помощью меняю как отверткой. Что я в себе могу подкрутить, чтобы изменить? Это должно быть мне более-менее ясно. Это перед учебой нужно знать. Но мы знаем это, мы собираемся как группа, говорим об этом, мы выясняем в точности, каков наш хисарон, да? И тогда приступаем к учебе, да? В ясной форме. Что мы требуем от окружающего света, да? А потом, если это не изменится, тогда мы должны быть прямо в возмущении. Почему это во мне ничего не изменило? Где твое обещание? Так покажи мне, где я виноват, и скажи мне, почему ты не сделал мне. А результаты будут на месте?
1: Результаты на месте я требую, значит, что я не потребую результатов тогда, когда? Через 1000 лет, хорошо? Я поставил таймер, буду сейчас ждать 1000 лет, и в тот же миг я требую.
2: Я не связываю. Непонятно, в чем разрыв между животными свойствами и свойствами относительно Творца. Если, например, если у человека есть свойство лени, он ленится, он не хочет ничего менять, чтобы учеба изменила это свойство, чтобы оно осталось как есть, только чтобы отношение к Творцу было без лени.
1: Я не связываю свои свойства, вот эти 4 животных свойства, с учебой вообще. Я не думаю о том... Ты знаешь, да, я такой раздражительный. Я вспыльчивый. Чтобы это изменило во мне это свойство. Я могу страдать от этих 4 свойств, да, я немного знаю, но я совершенно не вижу связи между этими свойствами и моей связью с Творцом.
2: Приведите пример.
1: Если бы я не был таким вспыльчивым, тогда, может быть, относительно Творца не был бы таким горящим, так пусть лучше это остается. Это свойство. Ленивый. Если бы я не был ленивым, я сейчас бы занимался 1000 вещами в этом мире, которыми занимается весь мир. Слава Богу, вместо этого я сижу, я ленюсь. Но если уж я пойду что-то делать, чтобы это было что-то стоящее. Ну, когда-то у меня было, ладно, это не важно. Есть такие люди, когда ты хочешь предложить им какое-то дело, они говорят, я занимаюсь выгодой только 2 миллиона в месяц и не меньше. У тебя есть что-то? Я готов услышать. Если нет, то я даже не готов слушать. Это называется вот это лень, свойство лени. Очень хорошо. Ну, к тебе до какого миллиона стоит предлагать? Тебе это понятно или нет?
2: Не, ну я же что-то другое спрашиваю.
1: Мне понятно, что если ты придешь ко мне и предложишь мне вот это нет. Более этого или таким образом? Тогда да. То есть это должно быть понятно человеку, чем он занимается, а чем нет. Иначе что, будешь как маленький ребенок бегать туда-сюда? Как ты своего ребенка поместишь в игрушный магазин? Ты увидишь, как он с ума сходит?
2: А если эта лень мешает мне встать утром, прийти на урок?
1: Прекрасно. Хорошо, если я не хочу встать утром, значит, что пришло время, чтобы я подумал, ради чего мне стоит вставать.
2: Я не знаю, но все, это же животное свойство, лень. Это до того, как я встаю. Если я же встал и пришел учиться, тогда я пришел, тогда нормально учусь.
1: Нет, нет, подожди. Эти животные свойства, их нам дали тоже для чего-то. Не для, чтобы мы просто были таким образом для наших человеческих каких-то качеств. Нам их дали, чтобы из них мы продвигались. Но использовать их относительно Творца, а не относительно других людей. И не для того, чтобы я их улучшал, но чтобы из них я связался с Творцом. Когда я лежу в 3 часа ночи в кровати? Да, пришло время вставать. Я сейчас должен включить разные расчеты, стоит мне вставать или нет, для чего и так далее. То есть если я направляю их на духовное продвижение, тогда я использую их правильно. Но если я использую их относительно окружающего мира, то что мне будет от этого? Дали мне эти свойства не случайно, чтобы они лежали у меня где-то в ящике стола. Нет, они мои. Я из них должен установить свое отношение к Творцу. Потом эти свойства, когда они становятся духовными, это уже другая работа, но пока что я внутри них. И моя расточительность, и моя гордыня, и мое нетерпение. Все эти вещи, из них я продвигаюсь. Из них я направляю их на Творца. Не к ним самим и не ради людей вокруг меня. С этим у меня нет никаких расчетов.
2: С одной стороны, вы говорите, что нет никакого расчета, с другой стороны, вы говорите, да, надо пользоваться им, помогают себе.
1: Относительно Творца, относительно духовной работы, конечно, я использую их. Как я могу не использовать их? Ведь они находятся во мне, они действуют во мне. Как я могу их не использовать? Они — это я не могу их выбросить. И относительно окружения, относительно Творца, я только могу определить, каким образом, в какой мере, в каком отношении, в каком направлении я пользуюсь ими.
2: На пути работы те помехи, которые, о которых вы говорите, мы получаем их от 4 свойств. Это усиливаются эти помехи у человека или нет?
1: Нет, человек, который продвигается, его желание получать растет. И когда его желание получать растет, то все эти свойства, желание получать, они остаются. Но по мере того, как его желание получать растет внутри человека еще одна категория — это связь его с Творцом. Тогда у этих свойств уже начинают быть отношения относительно Творца, и тогда в соответствии с этим они меняются. Характер гордыни, нетерпение, лень. Это уже другое.
2: Ну, это растет как помеха, а именно относительно Творца, пока не превращается в духовное свойство. А чем еще можно воздействовать на человека?
1: Я не рассматриваю их как помехи. Почему они как помехи, эти 4 категории?
2: Ну, скажем, свойство лени.
1: Лень — это не помеха. Почему лень — это помеха? Лень – это расчет внутри желания получать, ради чего стоит двигаться.
2: А чем мы отличаемся друг от друга после Махсома?
1: Чем мы отличаемся друг от друга? Сочетанием этих четырех данных.
2: То есть четырех основ этих?
1: Да, огонь, вода, воздух, прах в каждом.
2: Нет никакой связи между этими свойствами духовной работы?
1: Ты говоришь, чем мы отличаемся в духовном или в материальном? И в материальном, и в духовном. Мы отличаемся этими четырьмя основами. В какой пропорции они находятся в каждом?
2: Это значит, что когда мы начинаем прилагать усилия практически,
1: использование их правильным образом, в самом большом желании получать, это называется прийти к полному исправлению. Вот и все. Но когда ты придешь к полному исправлению, я обещаю тебе, что так же, как есть у тебя сегодня, эти четыре основы животного характера, они останутся в том же виде.
2: Если есть уже сейчас у меня...
1: То есть все равно будет... Будет что-то, относительно чего ты будешь очень раздражительным, вспыльчивым, и что-то другое, где ты будешь очень ленивым, и так далее. Все равно это будет. Все это будет как бы относительно Творца, и в этом ты будешь в полном отрицании своих четырех свойств.
2: И все-таки есть уже во мне то, к чему я должен прийти? Какие-то свойства.
1: Есть конечная картина, и каким образом ты должен выглядеть в полном исправлении. Ну, я прошу прощения, что не отвечаю на все вопросы, но мы должны начать учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
1: Самое сильное мое впечатление — это то, насколько, какая сила есть в учебе и какую подготовку нужно проводить в течение дня и выяснения, чтобы прийти на урок и получить силы и получать изменения каждый день.
2: То, что я слышал на уроке, что свойства человека не меняются. Человек должен использовать свои свойства эти и превращать их в намерение, вместо намерения себя направлять их к Творцу.
1: Мы получили на уроке много разных состояний, и Рав говорил о том, что мы должны приходить на урок с хисароном, с желанием изменить в нас и ожидать, что это произойдет, и даже представлять, какое вознаграждение мы хотим, и так далее.
2: Он говорит о свете, насколько во время нашей учебы мы должны быть в устремлении к надежде на свет, и что мы только по отношению к Творцу должны надеяться на Него, получить помощь от Него, и как использовать это как сила, как силу, и то, что дает Творец, просто силу. Мы должны прийти в истинном хисароном.
1: Использую ли я все свойства, которые мне дали, чтобы преуспевать в этом мире, или я использую эти силы, чтобы приблизиться к товарищам, чтобы у нас были общие силы, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу, обрести духовные, истинные свойства. И в этом наше изучение Торы мы проверяем, как мы можем получить свет, который нас исправит и приблизит к Творцу.
3: Этот псалм, может быть, недословно, а то, что я слышал от Рава, что все время я прошу у Творца достичь более высокого уровня Лоришима, то есть, чтобы потом прийти ко всему, во всем, что я только хочу быть в отдаче любви, и с помощью учебы я хочу достичь всего, чего я требую, и переполучить какую-то силу, чтобы она изменила меня. Если я прихожу на урок, и я не знаю, для чего я пришел, то для чего ты приходишь тогда? Нужно приходить с мысленным хисароном на урок.
1: Яков пишет, как я должен использовать свои свойства относительно Творца, и как мы друг другу в этом помогаем. Я получил воодушевление от того, как Рав описал процесс перехода из лолишма к лишма, когда лолишма растет из того процесса, когда он хочет использовать Творца все больше и больше, вплоть до этапа, когда не могу заснуть, и именно из этой точки происходит переворот, когда Творец дает свойство отдачи, которое противоположно нашей природе.
3: Да, человек спрашивает, почему у меня есть такое свойство, что я такой упрямый, что я злюсь на них. И нужно понимать, что именно с помощью этих свойств ты можешь обратиться к Творцу и получить то, что надо, и правильную форму использовать их. И поэтому нужно обращаться к Творцу и просить, и тогда все, что есть в человеке, он будет правильно использовать.
1: Во время урока мы сидим и выясняем хисарон, и молитва происходит в группе, и какая молитва должна быть в течение дня у каждого, и также вместе мы хотим прийти к этой молитве.
3: Спросили у Рава, что мы должны требовать от окружающего света, а если мы не меняемся, то мы должны быть просто в требовании. Почему ты не изменил ничего? Где твое обещание, обещанное, что мы должны получить, почему не сделал нам?
1: Мы слышали, как мы должны требовать каждую секунду.
3: И наша надежда должна быть каждый раз на то, чтобы тот свет, который мы получаем свыше, в виде помощи, чтобы раскрыл нам глаза.
1: Если мы будем вкладывать силы в правильном месте, то увидим благословение в нашей работе.
3: И в конце самое главное, что через все желания, наше стремление, мы захотим быть в связи с Творцом.
1: Перейдем к следующей части урока, сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала, птиха.
1: Шалом, хаверим, анахну ломдим эт птиха.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мы изучаем птиху. И сейчас у нас будет уникальный урок. И потому что мы должны помнить правильное намерение, удерживать его, потому что мы изучаем науку Каббала, и также потому что это 10-й урок, первая часть, и Рав начинает буквально с начала, он спрашивает учеников, помните или нет, начинает сначала и открывает сначала все нисхождение творения. В этом уроке есть много элементов, деталей, подробностей. И Рав рассказывает все нисхождение сверху вниз очень подробно. Стоит быть сосредоточенным и на самом этом описании, и также на самом процессе, который Рав описывает очень четко, по причинно-следственной связи, и не упускает, следует за Бали Суламом. И мы не забываем, для чего мы это изучаем.
0: Да, так мы помним, что в процессе того, что мы слушаем Рава, мы хотим находиться с ним в одном потоке, можно чертить, можно записывать вопросы, но главное — быть на той же волне с Равом. И вместе с ним вот так вот мы войдем в высшие миры. Мы начинаем сейчас 10-й урок, первую часть. Пожалуйста. Что мы изучали, на чем мы закончили? Адам решен, еще нет? Ну что вы, не помните, что было? Ну хорошо. Так что, повторим. Ничего мы не изучали, что вы разве не пришли к тому, как он родился, Адам решил? Ну, давайте с самого начала повторим всю систему. От Творца исходит свет, который называется свойство Шорыш, Пхинат Шорыш, корневая стадия. Создает первую стадию Пхину Алиф, наполняет светом желание получать, которое он создает. И потом свет влияет на кли, на желание получать своим свойством, и поэтому кли тоже хочет отдавать Творцу, как бы отталкивает весь свет, называется вторая стадия Пхинабет. Третья стадия Пхинагимел решает, что она будет получать столько, чтобы быть в отдаче. И уже четвертая стадия, когда Пхинадалет, когда клей желание получать, решает, что будет получать все. Ну, я кратко объясняю, когда что происходит. Вот эта последняя стадия, когда наполняется полностью светом, называется Малхут Мира Бесконечности, Малхут Дэнсов. Из-за того, что она сама притягивает свет, а не как в первой стадии, когда Творец это создал, она чувствует, что она противоположна свету полностью, не согласна с тем ощущением, происходит первое сокращение, Цинцум Алиф остается пустой, и тогда это состояние называется миром сокращения. А предыдущее состояние называется миром бесконечности, Улам Эйнсоф. И Малхут остается пустой. Можно также ее нарисовать и в концентрических кругах таких. И внутри вот она, черная точка. Это Малхут. То есть все желания Малхут. Это вот все это Малхут, да? Все эти четыре круга. Это Пхинадалет. И все эти свойства, все эти Пхинот называются Тетришонот. Девять первых сферот четвертой стадии. пхинедалит. А это она сама, черная точка внутри. Пхинедалит, шебедалит. Четвертая стадия в четвертой стадии. А что потом делают? Происходит потом, после цинцума, после сокращения, после того, когда пхинедалит остается пустой, мы изучаем, как она дальше. Что она думает сделать? Ну, она говорит, может быть, я начну начинать получать ради отдачи, сколько я способна. Вот мы это вот так вот вплоть до нее самой показываем такую линию. Она говорит, сколько я смогу получить? Ну, так я получу ради отдачи, если нет, то не смогу. То место, где она решает, когда приходит свет, и она его отталкивает, называется П. И до какого места она получает, она способна получить ради отдачи, называется табур. А в конце называется сиюм парцофа. Она получила, то, что она получила, называется орпними, внутренний свет. То, что она не получила, остается как окружающий свет, и потом есть соударение битуш, отражен от окружающего и внутреннего света, когда они там взаимодействуют вместе в таборе. И вследствие этого свет выходит. Сначала был зевок на решемот далит-далит, 4-4. Потом, когда свет вышел, уже на следующем уровне происходит зевок, который называется на решемот далит-гимел. Первый парацуф называется гальгальта, второй парацуф называется аб. И получает вследствие этого зевога, насколько способна получить ради отдачи, там есть внутренний свет, и потом тот же процесс происходит, опять выходит свет до хазе этого парцуфа. И потом опять есть зивугдака, ударное взаимодействие со светом экрана, и это называется уже, происходит этот зивук на решемот гемелбет, парцуф, который распространяется, вследствие этого называется парцуф саг. Тоже есть внутренний свет, тоже есть битуш пневмомакев, содарение внутреннего окружающего света. Свет начинает выходить. И вот когда он начинает выходить из парцуфа, есть тут посередине некоторое дополнительное действие. То есть он как бы, когда он начинает выходить, эти никудо, точки света из парцуфа, он также спускается вниз по табуру и наполняет все оставшееся место вплоть до сиюм. До конца парцуфа гальгальты. И вот этот парцуф, который спускается вниз под табур, он называется Некудо де Саг. И тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Иисот, Вималху, 10 сферот. Сюда спускается Орхасадим. И наполняет конец гальгальты, сов гальгальты, светом хасадим, светом хасадим. Но так как здесь есть в гальгальте решемот, которые остались пустыми, так вот эти решемот, они воздействуют и ощущаются парцуфом. Некудот десак, и это решемот далит гимел. То есть на этот парцов, который спустился на некудот десак, у него есть экран на решемот бет-бет. То есть был гимел бет в самом парцове, но когда свет вышел, остался бет-бет. И тогда решемот далит гимел, они сильнее. чем этот экран Бет-Бет. И поэтому тут происходит такое действие, которое называется цинцум, сокращение, когда Малхут поднимается до середины Тиферет, там, где заканчивается Келим Дашпа, дающий Келим, которые называются вот Кахаб, это Гальгальта, Хагат — это Энаим, так называются они Гальгальта, в Энаим эти Келим, отдачи, дающие Келим. Келим Дашпа на иврите. И они остаются свободными. А те, которые внизу, под Тиферет, под середину Тиферета, они называются Озен, Хотем, Пе, или иначе, другими словами, Ахаб, сокращенно. Это Келим Декабала, то есть получающий Келим. И на них произошло действие, которое называется сокращение цинцум. Малхут поднимается наверх, до Тиферет, до середины Тиферета. И это действие называется цинцумбет, второе сокращение. Иными словами, отсюда и далее у нас есть граница, которая называется Парса. И о чем говорит эта граница? Что до этого места, начиная с высшего самого света, с бесконечности, свет может распространяться только до этой границы, которая называется Парса, а ниже нее свет уже не может проходить. И весь этот процесс, который мы описали здесь, мы его определим таким образом. Вот так вот границу проведем, чтобы отделить его. Весь вот этот процесс обозначен на чертеже. То, что все есть внутри. Это произошло в то время, когда Некудот Десак спустились вниз под табур, и произошло все это, то, что произошло, весь этот процесс. И после того, как все это произошло, экран, как обычно, утоньшается, свет выходит, эти решимот поднимаются. С экраном вместе экран поднимается, и решимот заходит в Педерош, поднимается в Педерош. К его хазе, этого порцов фаса, как обычно. И там потом происходит создание других порцов по ступени. Но это нас уже не интересует. Нас больше интересует, как он реагирует на эти решимот, которые сейчас поднялись от порцов Анекот де Десак. Мы смотрим, что здесь есть Рош Десак. Тут есть решимот. Бет Дейт Лапшут, Алев Давиют и второе сокращение Цинцум Бет. То есть Алев Да Бет Алев плюс Цинцум Бет вместе с решимот Далит Гимел от Гальгальты. Бет Алев сокращенное это решимот с этого места, когда произошел Цинцум Бет. Вот до этого места, до Парсы. И он говорит, я хочу наполнить это место, я могу получить в это место свет ради отдачи. И это называется Решимот Бет Алев плюс Цинцум Бет. Это формула того желания, которое хочет реализоваться. А решимот Далит Гимел, которыми они впечатлились от сов Гальгальты, тоже там присутствует. И что происходит? Прежде всего есть зивук на решимот Бет Алев Мицумцамим, сокращенное. Это зивук на Алев Давиют. Но так как это сокращенный зивук, потому что там есть сокращение Цимцумбет, второе сокращение, то он не может произойти в «пе», а происходит только в «никвенаем». И это называется место середина бины. То есть если мы напишем здесь «кетер хохма бина заран пин малхут», то посередине этого у нас будет это место, которое называется «никвенаем». И с этого зивуга, который произошел там, исходит свет вниз, который наполняет все это место до парсы и делит это место уже на части, которые называются кетер, абавыима и зон. И тогда этот парцуф называется катнут. Улам аникудим, малое состояние мира никудим. А потом у нас происходит зивук на решимот далит гимел, то есть на весь уровень. Этот зивук происходит в «пе», и свет спускается вниз и наполняет весь парцуф вплоть до сиюма гальгальты. И это называется состояние гадлют мира никудим, большое состояние мира никудим. И тогда создаются 10 сферот в кетере, полные. Там были гальгальты, наверное, только в малом состоянии, в катнуте. А в большом состоянии уже полностью есть 10 сферот в кетере, 10 сферот в абавима, 10 сферот в зоне. Зон. И в них уже происходит разбиение швира. И выше парсы в зон, и ниже парсы. И тогда здесь создаются, выходят в 8 малахим, то, что называется, у каждого есть 4 авая, умножить на 10, 4 на 8 и на 10, это 320 частей, или на иврите по гематрии шах. То есть у нас есть то, что и также 4 умножить на 8, это малхуйот, сколько у нас есть. Количество малху 32, на иврите лев, ламет бет. И то есть у нас получается, что есть 32 сферы лев и 288 рапах. И мы говорим, что здесь есть 10 сферот, здесь есть малхут, а здесь 9 первых сферот.
3: Итак, мы говорили, что из 10 этих разбитых сферот зон мы можем исправить только 9 первых сферот. Малхут не способна, потому что она перемешалась с девятью первыми, поэтому произошло разбиение, поэтому мы больше не принимаем ее в работу, просто оставляем ее. И вся наша работа — это отделить малхут от всей этой смеси, которая произошла после разбиения, и сделать выяснение исправления девяти первых сферот — это рапав 288, искр. И система, которая производит это исправление, называется «Мир Ацилут». Как он выходит? Очень просто. После разбиения все килим зон упали вниз. Разбитые килим. А света поднялись наверх.

Нецах — это Алеф Шорош плюс Цимцум Бет. Здесь произошел Зивук Дака, и из Зивук Дака вниз выходит Мир Ацилут. Это был Катнут и Гадлут Мира Никудим, а это называется Ацилут. Он распространяется вниз. Есть в нем парцуфим Атик, Арихампин, Абава Има, Зон. Атик, Арихампин, Абава Има, они... Они соответствуют Гарда Никудим. А Зон соответствует Зон. То есть Атик Арихампин Абвыма исправляют Гар Никудим. То есть так же, как Гар Никудим, это Рожь.

0: Рош. Кенегет Рош Азе.
1: Относительно этого Рош. Но Рош Ацилут умнее, чем Рош Никудим, потому что он возник в результате разбиения. Здесь Рош Никудим, они не знали много деталей, поэтому позволили Зон разбиться. Теперь Рош де Ацилут выходит на Решимот из разбиения, и поэтому он умнее. И уже формирует себя таким образом, что Зон де Ацилут, чтобы они не разбились. И кроме того, чтобы они не разбились, чтобы они также исправили все, что можно исправить из разбиения. А и мы говорили, что можно исправить из разбиения. Из разбиения у нас есть Гальгальта Инаем, включенный в Ахаб. И Ахаб внутри Гальгальта Инаем и сам Ахаб. И мы говорили, что сам Ахаб — это левый Эвен. О нем мы не говорим.
0: Гальгальта
1: Инаем. Из этих Гальгальта Инаем мы выстраиваем Зон де Ацилут в Катнуте, Гальгальта Инаем, в которых находится Ахаб. Это Ахаб де Алия, так называется. Ахаб де Алия, поднимающийся Ахаб. И Ахаб в Гальгальта Инаем — это Уламот Бия, миры Брия и Церасия. Что происходит тогда? Что мир Ацилут начинает поднимать 10 сферот. Так будет здесь Зон, Абавы Има, Рехампин,
0: Атик.
1: И Зон находится на месте Абавыима, и тогда они порождают мир Брия. И затем от Хазе мира Брия и далее, ниже, рождается мир Яцира. И от Хазе и далее 10 сферот мира Асия. Откуда берется вдруг такое отношение между Брия и Яцира? Потому что Зон де Ацилут, они

0: выстроен таким образом, что Зерампин — это его уровень, а Малхут находится от его хазе и ниже, парцуф Малхут. И относительно этого у нас есть Брия, Ицера и Асия. Мы только с вами не говорили, что мы поделили все это место сокращенное. Мы поделили его на три части, но в сущности мы пока еще не записали этого. Давайте поделим. Итак, место здесь, ниже, называется местом миров Бия. Оно делится на место мира Брия, место мира Ицера и место мира Асия. Малхут занимает четыре сферы от Тиферет до Малхут Зерампина. Четыре сферы. Поэтому шесть сферот мира Брия и наверху, и четыре внизу. Четыре сферы мира Ицера внизу и шесть внизу до Хазе, место Брия. Затем четыре внизу, шесть наверху, четыре наверху и шесть внизу до Хазе, место Ицера. И из этого состояния, где стоят миры и ниже, это место называется Мадор Клипот. Место Клипот. И от Парсы до Мадора Клипот это место называется Тхум Шаббат, то есть область Шаббата. Рав говорит о том, что он производит орфографические ошибки на иврите. После того, как вышли мир Ацелут и миры Брия и Цера Асия, произошел еще особый зевук в зонда Ацелут. Зонда Ацелут порождает еще один парцуф, который называется Адама Ришон. И он тоже расположен так, что его рож в мире Брия — это рож. Его гарон на месте четырех верхних сферот Ицера, и от гарона и ниже это делится на гуф. Это хазе. Это раглаем. Это табур. Адам Ришона. И так все эти вещи мы изучаем, что они произошли в шестой день, когда родился Адам Ришон. Затем у нас были подъемы. Первый подъем, 10 сферот, здесь был подъем, чтобы породить мир Бия и Адама Ришона относительно постоянного состояния. И здесь был еще подъем, когда миры поднялись, и Адам Ришон, Эсер Сферот, Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Итак, здесь Брия, здесь Ицера и Асия. И в соответствии с этим также Адам Ришон внутри миров Бия. Затем был еще подъем, когда все поднялось наверх над Парсой. И здесь Адам Ришон подумал, что он еще до наступления Шаббата может сделать так, что все поднялось наверх, что он может сделать зивуг дака, и прежде еще, чем все поднялось наверх, он произвел зивуг дака и разбился. Он уже тут был как бы вот такой величины, такого размера, и разбился и упал вниз. Разбиение Адама Ришона. И с этого момента и далее его части, после того, как он разбился, они разбиваются все больше, больше и больше, больше, падают все больше и больше, пока не приходят к разбиению в своем разбиении ниже Сиюма. И это называется Ауламазе, этот мир. И тогда эти части, которые падают до конца, они даже падают в такое место, которое называется наш мир. Не просто этот мир, а наш мир. Наш мир, где человек вообще не чувствует, что он человек, что он полное животное, нет у него никакой связи с духовным. Этот мир, можно сказать, что это состояние, когда человек чувствует, что есть что-то над ним, есть у него какое-то подозрение, да, что есть что-то над ним. И он начинает с помощью учебы стремиться подготовить себя к проходу вот этого сиюма снизу, и этот сиюм он называется махсом. Вот и все. И вся наша работа — это провести вот этот период подготовки в нашем мире, а потом в нашем мире, потом в этом мире пройти Максом, и после Максома, когда мы проходим Максом, входим в систему, которую, которым управляет мир Ацилут, есть миры Биядек Душа, Биядек Тума, Адам Ришон в них, и тот, кто поднимает себя, свое желание над Максомом, он называется уже частью Адама Ришона. И тогда уже начинаем продвигаться по духовным ступеням снизу вверх.
1: Хорошо, друзья, Рав дал нам такой обзор, повторил то, что было раньше. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы и в учебном зале, и в мире. Мы готовы ответить на ваши вопросы и будем рады вместе углубиться все больше в то, что мы услышали от Рава на уроке. Пожалуйста.
0: Можно объяснить и весь процесс этот подъема и спуска миров, там вот эти Атика, Рихампин, Абвимазон, подъем, спуск, что такое вообще, когда мир поднимается и опускается, и также, если можно, еще о разбиении Адама Ришона. Да, мы можем это изобразить вкратце, о чем тут идет речь. Мы говорим прежде всего о том, где мы находимся. У нас есть табур, парса, и сиюм раглин.
1: Это табур.
0: Это табур.
2: Парса. В сиум раглин.
0: Парса и сиум раглин. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии, которое у нас есть здесь, в мире Ацилут. Парцуфим Дагдуша. У нас есть Атик. Изображаем это так. Атик. Затем Риханпин.
2: Абавима.
0: Абавы има.
2: Венуква.
0: Зерампин и нуква.
2: Зе каха, зе атик. Зе ариханпин. Зе аба. Ве има. Зе зеранпин. Зе нуква. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה,
0: это их состояние, чтобы породить миры ביאה.
2: יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין
0: ונוקווה. Есть здесь нижняя часть мира Ацилут, Зерампин и Нуква, и они должны произвести между собой зивук. Но Нуква находится здесь только в четырех сферот, а Зерампин в десяти сферот, и они должны стать большими, войти в Гадлут. Для этого они должны подняться к Абавиму сюда, и поэтому, когда они порождают миры ביאה, они находятся уже здесь, в
2: Абавиима.
0: Сейчас изобразим мир Бия, как они облачаются на Парцуфим. Здесь находится относительно Зерампина находится мир Брия, относительно Нуквы находится мир Ецира. Но это только четыре сферы, поэтому шесть сферот ее спускается ниже, под Парсу.
2: А
0: относительно мира Асия выходит здесь мир Ецира до сюда. Мы говорим, что под Парсой
2: אם כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה.
0: פות פרסוי נס יש מיר בריאה.
2: נעשה את זה, לא, לא נעשה את זה ככה. אם אלה ארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה,
0: здесь четыре сферы над Парсой, шесть сферот под Парсой. Вот эти шесть сферот, которые спускаются под Парсу, они доходят до хазы мира Брия.
2: Ад. Арба сферот лемала, шесть сферот лемата. זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת
0: שעולם הבריאה... שתי ספירות, דשלי חזה מיר הבריאה.
2: לכאן, זה עולם הבריאה.
0: היא עוד דשודה מיר בריאה, פתאום זה יש מיר יצירה.
2: זה מקום
0: של עולם הבריאה. Это место мира Брия, это место мира Ицера, и это место мира Асия. И куда доходит мир Ицера, когда он родился? Он доходит до того места, которое называется Хазе. Изобразим это другим цветом, синим. Доходит до того места, которое называется Хазе. Хазе мира Брия.
2: Нулад.
0: И от него рождается мир Асия. Под этим хазе тут есть снова четыре сферы. Внутри мира Брия. И шесть сферот ниже.
2: Адле хазе.
0: И они доходят до хазе мира Асия. Вот здесь есть хазе мира Асия, изобразим его тоже синим. То есть все миры, которые рождаются, сейчас попробуем написать их название.
2: Это
0: называется Брия, это Яцира, это Асия. Все они завершаются где? На хазе мира Яцира. То есть что остается внизу? Внизу остаются 14 сферот.
2: В
0: этой вот части 14 сферот. Это называется Юдалит. Буквы Юдалит обозначают 14. Тут пустая часть, пока тут нет миров. Это момент рождения миров. Далее есть разные виды подъемов. Для чего нужны эти подъемы? Мы изучили, что части, которые разбились, разбились на много частей. Мы не будем сейчас это изображать. Есть части Гальгальтейнаем, из них возник мир Ацилут, это части самые такие тонкие. Есть Ахаб, это Лева Эвен, остается здесь внизу, в Мадор Клипот, ниже Хазеда Ицера. И есть еще два типа, Гальгальт в Ахапе, Гальгальт в Ахапе и Ахаб в Гальгальт Инаем. Из них строятся миры, и потом есть еще Ахаб де Алия, да, поднимающийся Ахаб. Он поднимается, чтобы исправить эти части, поэтому миры поднимаются, и на первом этапе поднимается мир Брия со своего места из Зранпина в Аба, и тогда мир Ицера поднимается и занимает место Зранпина. Мир Асия поднимается и занимает место, на котором был мир Ицера. То есть все миры находятся на более высоком месте, так что Раглая мира Асия находится тут внизу. Это первый подъем. Есть второй подъем, когда Раглая тоже поднимается наверх, и тогда мир Асия занимает место мира Брия. Мир Брия Зранпина, Брия Аба, и так они все поднимаются наверх, так что Раглаем их находится наверху. Когда рождается Адам Ришон, происходит то же самое. Адам Ришон рождается на более высоком месте, они уже поднялись в Аба, в Има, на более высокую ступень, и когда Адам Ришон рождается, то только его нижняя часть находится внизу. Здесь тоже есть подъемы. Если бы Адам Ришон поднялся два подъема наверх перед шестым днем, то не было бы разбиения. То его Раглаем не были бы внизу, здесь, в этой части. Но поскольку это не произошло, разумеется, что это все заложено, это не случайно. И вот эта Хава, Нуква и Зранпин, они могут произвести зивуг, но их Раглаем были пока что внизу под Парсой. Поэтому произошло разбиение, это называется разбиение Адама Ришона. То есть почему вчера задавали вопрос, я думаю, что Гади хорошо ответил на этот вопрос, почему произошло разбиение? Разбиение — это то, что запланировано. И разбиение Адама Ришона, и разбиение миров. И был еще вопрос, почему Раф объяснил, что не очень-то говорят про Адама Ришона, больше говорят о мирах. И я помню ответ Рава: все, что происходит в мирах, происходит затем также и с Адамом Ришоном. То есть незачем возвращаться к этому. Тот же процесс рождения миров, подъем миров и потом работа с ними. И здесь также рождение Адама Ришона, подъем Адама Ришона и разбиение миров и разбиение Адама Ришона тоже одно и то же. В этом, в общем-то, все. Это получил ответ?
1: А что означает, что мир поднимается? В чем смысл этого?
0: Мир поднимается с одного места на другое. Это значит, света приводит в движение, когда приходит свет нефиш, мир находится в определенном месте. Когда приходит свет Руах, он дает свойствам, которые мир — это свойство, дает им возможность подняться и приблизиться больше к Творцу. Поднимается или опускается — это всегда определение. То, что ближе к Творцу — это подъем. То, что дальше — это падение. Мы говорим об Авиюте, мир Брия, исправление Авиют Бет, мир Ицера на Авиют Гимел и мир Асия на Авиют Далет. Поэтому света позволяют им подняться. Потом, когда появляются души, которые входят также в миры, говорится, что души не могут подняться выше миров Бия. Это место их рождения, поэтому они могут быть в мирах Бия. И подъем миров — это то, что позволяет душам также подняться в Ацилут и так далее. То есть, когда мы говорим о подъемах, это всегда мера подобия свойств согласно свету, который приходит. И со стороны душ они всегда приходит подобие к мирам Бия. И когда говорится, что душа поднялась в Арихам, Пинватик и так далее, она не поднимается сама. А вот это души, они находятся в мирах Бия, и вместе с подъемом миров они поднимаются наверх. И есть тут разные состояния. Есть такое состояние особенное, которое называется Шаббат. И поэтому освящение Шаббата или наступление Шаббата, да, конечно же, мы говорим о внутреннем состоянии, да, тут не география, не астрономия. Вхождение Шаббат называется первый подъем, потом есть второй подъем, это Минха, молитва в Шаббат. И подъемы миров — это возможность для душ, которые находятся внутри этих миров, держаться в мирах и подниматься на более высокие ступени.
3: Да-да.
1: Спасибо. У нас есть... Вроде бы как две системы. И система миров, и система души, да, мы решена. И мы как бы должны быть между ними. Как они работают вместе? Как эта система работает? Почему есть система миров и система душ? Как устроена связь между ними? Может быть, вы сможете объяснить? Если мы повторим то, что сказал Рав, что есть 400 стадий распространения прямого света и Хинадали, четвертая стадия, происходит сокращение. Мы тогда уже говорим о том, что создаются миры. Давайте посмотрим. Нарисуем вот так, в таком виде, что у нас есть Хинадали, и внутри есть ее внутренние свойства. У нас есть Шореш, Алиф, Бет, Гимел и Далет. То есть корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадия Далет. Мы говорим сейчас вообще все вот это вот вместе, это Малхут мира бесконечности, Малхут Денсов. Что значит миры в общем-то? Что такое миры и что такое души? Если мы говорим про миры, то есть все, что вот мы сейчас нарисуем, вот этот чертеж, вот скажем, все, что тут у нас есть, чертежи, ну скажем вот, да, покажите, вот эта вся система миров, которую мы изучили, вспомните чертеж Рава, где все это происходит, все эти миры? Миры? Сейчас отвернемся к моему чертежу, если у меня получится. Вот. Так вот, миры, в общем-то, все, что происходит здесь, вот до того, как мы занимаемся самой Далет и Далет. Это системы, которые создаются внутри девяти первых сферот, кроме самой Малхут Далит и Далит. Самый настоящий истинный Малхут, нет, называется миры. Я слышал, что отрава, что миры — это как бы такое окружение, которое окружает творение, чтобы заниматься им. Это как матка, как луна, в котором происходит рост. То есть, если мы говорим про вот эти вот миры, Ацилут, Брия, Ацилут, говорится про девять первых сферот, а не самой Малхут. То есть, по сути, что происходит с Адам Ришон? Парцуф Адам Ришон — это особый парцуф, который, когда он разбивается, не будем входить во все частности этого, но когда он разбивается, он не чувствует. Когда зон производит зивуг, как сказал Гилад, Малхут, настоящая истинная Малхут, она сокращена и скрыта, но связана с ним. Так вот, когда происходит разбиение, у нас уже есть настоящий вход девяти первых сферот, свойств Творца, в саму истинную Малхут Далит и Далит, которая не была раньше. И это то особое, по сути, свойство, то, что происходит, что у нас есть действительно связь. То есть мы все являемся следствием разбиения Адам Ришон, и когда он разбивается, то у нас есть действительно связь, как можно исправить душу, да Малхут де Малхут, части Малхут де Малхут. Никогда мы стараемся связаться с товарищами, мы ищем в себе, стараемся найти в себе те части, которые можно исправить, и отделить то, что мы не можем исправить. И, в общем-то, мы пытаемся раскрыть все вещи, определить их и поднять молитву об этом. То есть все, что произошло в мирах, это создает план такого окружения, такое, которое, в котором находятся души, и они могут уже делать исправление. То есть весь мир Ацилут, он был создан как Гальгальта Вейнаем, но там уже есть все механизмы, как сделать так, чтобы не было разбиения, чтобы не получать ради получения. После того, как создается мир Брия, это копия мира Ацилута, только уже на уровне Авьюта Бет, а потом уже есть и после Цыры Осия, это уже Гимма Далет, и тогда уже есть возможность, чтобы система эта работала, и в ней, когда происходит создание разбиения Адам Ришон, уже система создана.
3: To connect to the broken pieces, Rav, make a distinction between this word and our word. Can you elaborate on this a little bit for us, please?
2: כן, יש הרבה הבחנות, זה באמת, רב הדגיש שם את העניין
0: של העולם הזה. Да, есть много. Об этом Рав говорил, улам азе, этот мир, это то, что можно исправить. Наш мир — это то, что находится в отрыве от духовного, что значит в отрыве. Ну, с нашей стороны нет никого, кроме него, мы... не со стороны Творца находится в отрыве, но это специально так создано, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли быть вместе с товарищами в десятках, просить свет, чтобы достичь самой низкой ступени, которая связана с духовным. Это называется ступень «этот мир». И часто мы используем это понятие «этот мир», как будто мы находимся в этом мире. На самом деле нет, нужно работать, чтобы достичь этого мира. И введение в науку Каббала, Болеслам тоже говорит, что этот мир — это самая низкая ступень в духовных ступенях, и там раскрывается свет жизни в кли, в гуфе. Да, это в теле, это духовное состояние. Екатеринбург.
4: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно зарисовываем в таком, ну, схематическом виде. в общем плане. Но возникает вопрос у студентов достаточно часто. Биадек душа и биадек ума. Вот их как-то можно графически изобразить или это вот надо обязательно объяснять? Спасибо.
1: Мы еще не дошли до этого. И это уже относится к нашей работе снизу вверх. Есть когда выяснения, какие части исправлять, какие бьеды тума и бьеды к душа, то есть святости скверны. Но мы не говорим сейчас об этом, мы говорим сейчас о том, как создавалась сама структура снизу, сверху вниз всех систем миров и парцуф Адам Ришон, и как он разбился, а то, что ты спрашиваешь, это уже относится к работе снизу вверх в трех линиях. Может быть, Гилад добавит об этом.
0: Да, Рав только упомянул это, мы будем говорить об этом на следующих уроках. То есть механизм, чтобы у человека была свобода выбора, и человек, который находится в духовном, он уже работает в мирах биадек душа, биадек тума, и это работа уже между клипот и святостью к душа. И на следующих уроках он будет говорить об этом.
1: Я хотел только поблагодарить Творца, в общем-то, за то, что я хотел задать вопрос, и товарищ уже спросил.
0: Прекрасно, мы все включаемся в мировой кли. Woman Mag 167.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошел разбиение, чтобы исправить те желания, который мир Ацелут сам исправить не может. Спасибо.
1: Ну, вообще, для того, чтобы исправить эту Малхут, которой вообще мы не занимались ей исправлением вообще до сих пор. То есть то, что мы видели в мирах, это всего лишь создание системы, которая, в общем-то, находится и существует только в девяти первых сферот самой Малхут. А Адам Ришон, после того, как он разбился, действительно уже есть возможность исправить саму настоящую Малхут.
0: Это можно объяснить уже из сокращения, почему Малхут сократилась изначально, ведь у нее не было недостатка ни в чем, она была в состоянии он и имя его единые. Но сокращение произошло специально, чтобы была четвертая стадия, далит полностью оторвана от духовного, чтобы она выбрала принять на себя духовную работу и подняться снизу вверх по всем ступеням, чтобы прийти к подобию с Творцом. Именно далит, вот этот материал, который, из которого создан Адам Ришон, это материал, из которого создано творение, и в нем, в замысле творения, было насладить творение. То есть вся программа изначально была для того, чтобы создать это творение, поэтому все миры, все механизмы, разбиение миров, исправление миров, включая миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия, это миры исправления, они предназначены как подготовка, чтобы потом можно было коснуться далит, создать из него Адам Ришона, разбить его, и чтобы был готовый механизм исправления, который можно пройти, это называется миры. Это цель творения, вот это касание далит, то, что Асав изобразил. 150 женщины.
6: Блокертов Хаверим. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое? И для чего
2: создано?
0: Да, места миров — это то, что создано. Это нисхождение никуда десак под тавур. Это место. Место — это хисарон. Это находится там. А создание миров затем — это уже процесс исправления, который начал происходить в порядке исправления разбитых келим. Место миров еще до развеяния, а из разбиения затем и его исправление уже созданы сами миры. Об этом мы поговорим подробнее на следующих уроках. Мы подошли уже к окончанию. Спасибо всем товарищам за участие. Мы видели здесь полное объяснение от А до Я, и на следующих уроках это будет еще углубляться. Давайте подготовимся к этому. А закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит: по действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика. В этом формы, пребывающие над ним, или от строения четырех основ мира — огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобные они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... У него есть страсти. Если у него больше от основы огня, он гневливый. Если у него больше от основы ветра, он горделивый. Если у него больше от основы праха, он ленивый. И это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ. Огонь, ветер, вода, прах. И они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, а что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, которые противоречат желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно не животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зор, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить в Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь, и им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала.

0: То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним, и им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает, что это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
1: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время, как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока нет злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом. Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Сказано мудрецами, «Очи Творца Твоего непрестанно на ней, на земле Израиля». Есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Израиль были полными грешниками в Рош ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно, ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Израиль были полными праведниками в Рош ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись к злу, и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет, не в то время, а до посева. И на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
0: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру, то есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор, и человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала над злым началом. И сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет большого добра, но когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы он помог ему победить зло, хотя зло в нем больше, чем у остальных людей, а изменить природу невозможно, тогда Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами, в которых нет большого количества добра. Но насколько у него есть добро, это работает у него. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы сколько у него есть сил, он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие и глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему, и говорит: «Поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло». И они не очень сильно нуждаются в твоей помощи, тогда как я сам по себе, у меня нет никакой силы и никакого разума, поэтому пожалей меня. И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
1: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно. То есть, как мы уже сказали, все его силы и способности идут в то место, из которого не вырастет ничего для его духовной работы. Как написано, не в правильные времена до посева. То есть от его работы, когда он вкладывает большие усилия и большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит, на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему. И тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы,

0: качества, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сула. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя и полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда Творец раскроет глаза его, и он увидит перед собой мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И сказанного мы видим, что хотя человек рождается от четырех основ, и у него нет отношения ни к злому началу, ни к доброму началу, а он подобен животному в мире, и эти свойства изменить невозможно. Тем не менее, благодаря занятиям Торой и заповедями, он приходит к знанию и ощущению, что существует злое начало и доброе начало. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируются в правильном месте. То есть сколько у него есть сил, ему достаточно пользоваться ими в той мере, в которой у него есть способность прийти к слиянию с Творцом. И потому сказано «хорошие времена», когда Израиль были полными грешниками в Рош-Ашана, и их приговорили к небольшим дождям. И следует объяснить, что когда он рождается согласно сочетанию тела, у него были плохие свойства. Это называется, что их приговорили к небольшим дождям. Ведь дожди — это сила, дающая плоды, и это называется топливо в работе. И потому сказано, в конце они раскаялись, добавить к этому невозможно, ибо приговор уже вынесен. Это означает, что они уже родились в соответствии с соответствующим сочетанием четырех основ. Однако Творец посылает дожди в те времена, когда земля нуждается в них. То есть, как сказано выше, дожди, то есть топливо, то есть силы, с которыми работают, концентрируются для использования только там, где нужно. Возьмем, к примеру, огонь.
0: С одной стороны, человек наслаждается от огня. Человек, у которого есть огонь, может готовить, может использовать это для освещения ночью. А зимой он может греться около огня. Главным образом человек может сказать, что огонь дан миру для исправления мира. С другой стороны, если человек неосторожен и использует огонь не по назначению, то этот огонь приводит к разрушению мира, когда человек из-за этого может стать иногда нищим и несчастным, даже если прежде он был очень богат. А иногда огонь несет смерть миру. Также и в работе. Силы человека могут привести к исправлению мира. И если человек использует эти силы как положено для исправления, то эти силы приводят наслаждение в мир. И это, как сказано выше, если человек идет по пути исправления, достаточно.

0: достаточно ему небольших сил, которые есть у него, чтобы прийти к совершенству. Мы видим, что та вещь, которая может принести ущерб миру, есть, если правильно использовать. Например, такую вещь, как огонь, в исправлении, то весь мир наслаждается этим. Также и в работе, как было сказано, когда Творец дает необходимую помощь, ему достаточно немного сил топлива, которое называется свойством дождей, как сказано выше, чтобы были плоды, ведь есть закон святости, что человек должен извлечь плоды от своей работы, в то время как нечистая сила, ситра-ахра, называется другой бог оскопится и не принесет плодов.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Они сказали так. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за зачатие, называется Ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и спрашивает пред ним: «Владыка мира, капля эта, что будет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный». Но грешник или праведник не сказано. Как сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Мой отец и учитель спросил об этом. Ведь если сказано капле, что она будет глупцом, как потом может быть выбор в сторону добра? Ведь существует правило, человек грешит только если в него вселяется дух глупости. В таком случае, как человек может совершить выбор, выбрав добро? Ведь он рождается с духом глупости. Как же он может уберечь себя, чтобы не согрешить, когда дух глупости находится в нем? И согласно тому, что мы объяснили по поводу человека, который родился согласно сочетанию четырех основ, и из-за этого у него есть плохие качества, и он не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а он подобен животным в мире. Однако благодаря тому, что он занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету в ней, он почувствует низость и униженность, которая есть в природе получения ради себя, и полностью отдаст себя тому, чтобы работать для доставления наслаждения своему Создателю, и тогда Творец откроет глаза его.
0: И также следует объяснить здесь, что даже если вынесен приговор человеку о капле, что он будет глупцом, но если он будет заниматься Торой, даже Лолишма, все-таки свет возвратит его к источнику. Ибо свет, который в Торе, даже если человек занимается Лолишма, есть у него сила светить человеку, чтобы он ощутил свое зло. Хотя есть правило, что глупец не чувствует. Так как же возможно тому, кто родился от капли, который вынесен приговор, что будет глупцом, тогда он не сможет различать между добром и злом? Это со стороны самого рождения. То есть, как было сказано, со стороны самой капли, когда вынесен ему приговор, что он будет глупцом, и тогда он по своим свойствам глупец, который не чувствует, но с помощью света Торы, когда он получает ощущение добра и зла настолько, как сказано выше, что благодаря осознанию зла, которое он получил благодаря свету Торы, он удостаивается потом раскрытия глаз. Но следует спросить, почему Творец выносит приговор капли, что из нее будет глупец? Ведь это выглядит, как будто Творец изначально делает ему так, чтобы у него не было возможности преодолеть те свойства, в которых он родился. И следует объяснить, как сказал мой отец и учитель, что есть много раз, когда Творец делает человеку такое действие, что кажется, словно сам Творец действует во зло человеку. И возникает вопрос, ведь согласно правилу, Творец не приходит с претензиями к своим творениям. И почему Творец сделал так, что человеку кажется, что Творец сделал человеку так, чтобы не было в его силах преодоления? Ответ, что Творец хочет, чтобы творения знали, что он ни в коем случае не ограничен в своих действиях. То есть поскольку то, что называется прийти к слиянию с Творцом, это не в силах человека, но это приходит именно с помощью свыше, когда Творец дает человеку вторую природу, называемую желанием отдавать. И у Творца нет разницы, надо ему дать большую помощь или маленькую. Также надо объяснить и здесь. То есть то, что Творец решает относительно капли, что из нее выйдет глупец, это для того, чтобы человек знал, что у Творца нет разницы между тем, есть у него большие или малые силы, большой он мудрец или глупец. Лишь в том случае, когда человек приходит к пониманию, что нужно просить у Творца, чтобы помог ему, Творец помогает ему. Как было сказано выше, что после того, как он получил свет Торы, с помощью Торы, когда он занимался ею для самонаслаждения, что называется желанием получать для собственной выгоды, тогда, если он просит Творца, он удостаивается того, что Творец откроет ему глаза и покажет ему мир полный совершенства.
1: И сказано, можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый, занимающийся Торой, лишма, Тора его становится для него эликсиром жизни. А тот, кто занимается Торой ло лишма, она становится для него смертельным ядом. И согласно этому, трудно понять. Ведь человек, прежде чем удостоился, чтобы действия его были ради отдачи, он еще не в состоянии учиться в лишма. А как же они сказали, что всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма, так как из ло лишма он придет к лишма? Как можно так сказать, что человек будет вначале учиться в ло лишма, ведь он вносит в себя смертельный яд? И следует объяснить это, как сказано выше, что человек, который родился из четырех основ, все еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом. А, как сказано выше, в словах комментария Сулам, который говорит, что благодаря тому, что человек изучает Тору для собственного наслаждения, а это называется ло лишма, то есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, как сказано в Суламе, благодаря свечению в ней, он почувствует свою низменность, которая есть в природе получения ради себя, и тогда он решит в своем сердце освободиться от рода получения и полностью отдаться только лишь работе на отдачу. И тогда Творец раскроет глаза его.
0: Если так, то объяснением будет, что только посредством свечения Торы, в то время, когда изучает ло лишма, это свечение Торы даст ему понять возможность даст ему возможность почувствовать и понять, что если будет изучать лишма, то есть ради отдачи тогда удостоится света жизни, то есть увидит весь мир, наполненный добром. Но если он останется в свойстве получения для себя, то будет его состояние ядом смерти, что означает, что тогда он почувствует разрушительную силу, которая есть в получении для себя, и он отделен от источника жизни. Получается, что именно когда он начинает изучать лолишма, тогда свечение Торы даст ему понять, что такое эликсир жизни и что такое яд смерти. И с помощью этого он удостоится потом раскрытия глаз и увидит мир, полный всех благ. Перейдем к уроку 10 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлаве Сулам 3 тома, недельная глава Насо, страница 73, что человек должен делать, если он был создан с нехорошими свойствами. Что делать? Рэбби дает нам ответ уже в конце статьи, что только когда человек находится в состоянии, когда он пришел к учебе лолишма, что тоже есть уровень, и тогда из лолишма, если он учится, исходя из намерения прийти к лишма, он может прийти к лишма, говоря о помощи свыше, которая называется свет, возвращающий к источнику. Это на 80-й странице сказано, следует объяснить. Следует объяснить, что человек родился с четырех основ, и он еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом. Это в статье, в комментарии Сулам, что благодаря тому, что человек учит Тору ради собственного наслаждения, это называется лолишма, то есть он знает, что учится для собственного наслаждения относительно самого человека, как говорят. И он должен прийти к этому осознанию зла. То есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету в ней, как сказано в комментарии Сулам, благодаря свету почувствуешь низменность, которая есть в природе получения для себя, тогда он постепенно приходит к лишма, творец раскроет ему глаза. Это не важно, с каким характером он рождается. Злой, глупый, ленивый, страстный, я как раз из моего опыта, я не думаю, что должно быть одно из этого. Я почувствовал, что у меня есть от всего этого. То есть не то, что одно мешает другому. Лень не мешает страстолюбию, а гневливость тоже не мешает, знаете, не мешает ничему. То есть четыре этих основы. Это, ну, у каждого могут быть и вместе тоже. Да. Что мы говорим, что тот, кто занимается этим, как разбить эти все стремления к человеку, он занимается психологией, у него тоже из этого не выйдет ничего, потому что эти вещи невозможно, невозможно изменить. Ты можешь быть очень большим каббалистом, мы говорили об этом много раз, и оставаться со всеми этими свойствами. И не надо смотреть на них, это даже не... Алиф-бета, алиф-алиф, самое начало нашего подхода. То есть не нужно смотреть на эти свойства животных иначе, как в отношении Творца, то есть не в отношении моего животного и естественным свойствам животным, человеческим, скажем, телесным, неважно. Животное — это некрасиво слышать, как бы неприятно. Режет слух. То есть относительно Творца начинает расти то, что называется человек в нас. И тогда относительно Творца только можно взвешивать злое начало, доброе начало, все вещи, которые мы должны выяснить и вырастить, или наоборот, уничтожить. Но это все только относительно Творца, а не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища я должен смотреть. Да. Проблема, что если я нахожусь с ним вместе в работе, мое животное и его животное, может быть, нам тяжело быть вместе, но... Это будет второй этап в нашей работе. После того, как мы как следует выясним наш характер, гневливые, ленивые, лостолюбец и так далее, после этого мы начнем видеть, в чем мы можем сравнивать одно с другим.

0: согласно стремлению наверх, характер каждого относительно Творца. Согласно этому, может быть, можно объединиться. После того, как мы увидим, что согласно нашему животному характеру никто не может соединиться с другим. И каждый сам по себе. И это действительно так. Человек одинок в мире, мы чувствуем это. И мы видим, как сегодня уже нет семьи, нет детей и родителей. Все это постепенно, когда человечество растет, то есть эго и желание получать в нас растут. Согласно этому, человек становится дальше от другого, и все связи, которые были у него, даже связи в стае, в каком-то... в племени, даже в стране, в народе, все это разрушается. Эгоизм разрушает все, то есть все границы делают человека одиноким. Каждого. После того, как мы выясняем это, тогда мы начинаем осознавать, что связь может быть только через Творца. Мы об этом тоже говорили. Только через Божественное, только через связь с Творцом может быть связь между людьми. То есть если мы хотим возлюбить ближнего самого себя, осуществить, можем это исполнить не как в России было через режим, а только через нашу цель в Творце, через него мы будем соединяться с другими, и тогда можно сделать это же маленькая группа, может существовать только при этом условии. Тем более весь мир, когда войдет в этот закон возлюби ближнего как самого себя. И это все из-за того, что все связи могут быть только на уровне человека. Человек, то есть только в его отношении к Творцу. Кроме нашего отношения к Творцу, все остальные наши вещи — это вещи животные, которые не требуют ни какого-то исправления, ни какого-то внимания с нашей стороны. Жаль на них тратить время и силы. А связь с Творцом называется верой. То есть насколько я могу связать себя с Творцом, это этот параметр у меня называется мерой моей веры. Что это значит? Моя связь с Творцом может существовать при условии, что я хочу отдавать ему. Невозможно иначе. Нет другой связи. Связь обязана быть по тому пути, как он связан со мной. По тому же каналу. Отдавать я могу только при условии, что я почувствую его, то есть свет в нем, чтобы он пришел ко мне и исправил меня. Это то, что он пишет, что во время учебы, в том, что я пришел к выводу, что я учусь ло лишма, и хочу прийти к лишма, то есть к отдаче, есть какая-то высшая сила, которая исправляет меня и делает из меня человека. Что такое человек? Та мера отдачи, которая будет у меня относительно Творца. Относительно Творца, а не относительно человечества. Относительно Творца. Это называется человек. То есть кто такой человек? Человек — это творение. Та сила, которая против Творца, мы приводим к тому, чтобы была в нас. То есть только за Махсомом, тот, кто переходит в Махсом, духовная ступень, которую он занимает, на которой он находится, обретает ее, это мера человека, которая есть в нем. И снова я повторяю, что все эти огонь, вода, ветер, земля, то есть лентяй, страстолюбец, транжира там, или гордец, неважно, все эти четыре свойства характера, они, стремления останутся в нем, не страшно. Это вообще не относится ни к чему. В другой раз родиться другим животным. Это не... Почему у нас все-таки есть четыре этих свойства? Они соответствуют четырем стадиям начала буквы Юд, Кейвавке. То, что есть как проекция в животную материю, на материале этого мира, желание получать. Проекция ради получения пока что это на уровне клипот просто страсть, как заполнить себя, наполнить себя, успокоить себя. Он может с помощью четырех этих стремлений. То есть если он транжира, должен раздавать ее, успокаивать себя. Если он гордец, должен получить наполнение для гордыни, успокаивать себя. То есть наполняет свое желание получать. Каждый в своем сочетании этих четырех свойств. Ну вот и все. Так человек называется то новое кли, которое называется душа, которая может возникнуть в нас благодаря учебе. То есть во время учебы свет в ней возвращает к источнику, то есть строит в нас это шестое чувство, желание в отношении Творца с экраном ради отдачи ему, а не желание относительно животных. Страсти с экранами нельзя построить. Все-таки с разными расчетами, как я этим пользуюсь, это все не связано с работой Творца. Поэтому есть две Торы, два учения, противоположных друг другу. Одна Тора, как существовать в этом мире, под Махсомом. Это называется Тора всего общества, клаль, и тогда учат все общество, как лучше существовать, как хорошие иудеи, простой, верящие, то, что называется, простой народ. И тогда говорят о том, как он управляет своими страстями, чтобы был хорошим иудеем, был бы вежливым, любящим людей, следящим за тем, что он говорит, и так далее, я это не отвергаю, не дай Бог, где-то ниже Махсома они обязаны, должны быть в этом. Это пока что Тора всего общества, которое готовит их, чтобы когда-то они пришли к индивидуальной Торе. Индивидуальная Тора — это тот, кто хочет вырасти лично как человек. Вы называетесь человек над Махсомом, и тогда у него есть уже новое кли. Желание относительно Творца — это называется новое желание, новое кли с намерением ради отдачи. И пробуждаются в нем разные помехи против этого, которые называются клипот. Против Творца. И тогда вся его связь, его отношения, его работа, это относительно, только относительно Творца направлено. В том, что направлено относительно Творца, это называется духовно, это называется человек. То, что направлено относительно себя или подобных ему, это называется животное свойство. И это находится в этом мире. Разница между ними. Разница между человеком и животным. Да.
1: В этой статье он все сводит к одной точке. Только заниматься Торой, заповедями, и тогда придет тебе все остальное, которое он здесь описывает. Ну что это за понятие? Что означает заниматься Торой, заповедями?
0: Заниматься Торой, заповедями, чтобы свет в ней вернул тебя к источнику. Торой, заповеди называются все средства, о которых пишут нам каббалисты, которые уже пришли к лишма, они называются каббалистами. Так они советуют нам, с помощью каких действий мы можем прийти к лишма. Эти действия пока что называются у нас Торой заповеди. После того, как мы приходим к лишма, даже самому маленькому, допустим, у бар лишма, это называется работа с экранами. Ради отдачи называется лишма. Лишмо ради него. То есть, после того, как я уже вхожу в работу с экранами за Махсомом, то есть я перешел, уже я знаю, что такое Тора и заповеди. Я знаю, с помощью каких действий в моем желании получать, я делаю действия, которые приближают меня к Творцу, то есть увеличивают у меня намерение ради отдачи. И тогда они называются заповеди. И благодаря тому, что я исправляю мое желание получать с намерением ради отдачи, я наполняю его светом, который называется Тора.
1: А сейчас что?
0: А сейчас все мои действия, когда я нахожусь под Махсумом, но мое намерение как-то, намерение тоже пока еще непонятно, но как-то то, что есть у меня, то, что я хочу прийти к настоящей работе, к отношению к Творцу в истинном виде, ради отдачи, перейти Махсум, экран, все, что я могу сказать себе, что я еще не знаю точно, что это такое, но... Как-то я себе представляю себе это. Каждое, всякое действие, которое они пишут мне, как совет, если я исполняю, это называется Тора и заповеди. Не называется Тора и заповеди в Кабале. То есть сделать из животного человека, это не называется Тора и заповеди. Животные действия, которые делают своим телом, руками, ногами, какими-то предметами в этом мире. Это вещи, которые мы должны делать в рамках этого мира. Это не связано с духовной работой. Поэтому я всегда говорил, что это не продвигает человека к Творцу. Это поддерживает его, чтобы он был святым неживым. Обо всем этом мы говорили в каком-то другом виде. Да.
1: Мы говорим о гордыне, что я не могу с ним жить в одном месте, то есть о гордыне. И он пишет, что свет не показывает человеку его низость. Как я, как каббалист, который знает, насколько он низок по сравнению с Творец, могу оберегать такое свойство, как гордость? Как я узнаю, что я гордец, насколько я низок?
0: Гордыня — это одно из четырех животных свойств. Да? Так говорят, что животными свойствами ты заниматься не должен. То есть у нас есть четыре животных свойства, которые являются проекцией огня, воды, ветра, земли на нашу материю. Есть эти четыре свойства на животных уровнях тоже. И также относительно Творца у меня есть свойства лени, и страсти, и свойства гордыни и так далее. И это все относительно Творца. Когда я пользуюсь этими стремлениями, чтобы приблизить себя к Нему, это что-то совершенно другое. Это что-то совершенно другое. Там эти четыре свойства потом становятся четырьмя стадиями. Хохма, бина, тиферет, малхут. Это что-то другое. То, что написано, что про гордеца, не можем я и он быть, пребывать в одном месте, речь идет о гордыне. Гордыня — это самая яркая форма желания получать. Что такое гордыня? Гордыня называется, что я чувствую себя самого, свое я, свою индивидуальность, и что это просто моя основа, от которой я не могу отказаться. Это называется гордыня, гордость. Мое «я» важнее всего, что угодно. Любого другого человека, Творца, всего, что хочешь. Это называется фараон в человеке. Кто такой Творец, которого я буду слушаться? Я властвую, а не он и никто.
2: Это
0: называется, что если это свойство пока еще не исправлено в человеке, фараон его еще не вернулся
2: к
0: Творцу, что называется. Человек такой не может быть связан с Творцом. Конечно, он не может быть в слиянии с ним. Какое есть подобие по форме? Какое есть тут ради отдачи? Если фараон будет пользоваться всем желанием получать ради отдачи, он будет самым святым. Будет окончательное исправление. Фараон — это вся наша материя. И в животной форме. Если я сейчас чувствую в работе, благодаря свету, я чувствую, что я самый низкий, самый плохой в мире, хуже всех. Как я могу, чтобы моя гордыня работала в животном виде, относительно людей в мире, без всякой связи с работой? Все, что я чувствую,
1: ты можешь чувствовать вместе с тем, что ты самый большой гордец, вместе с тем ты можешь чувствовать, что ты ноль, самый низкий. Это не отменяет одно другое. Я могу видеть, проблема в том, почему я не могу видеть этого. Потому что если я смотрю на свою гордыню только и не проверяю ее с помощью какого-то принципа отличного от него, и уж тем более относительно высшего мира, я вообще не вижу, что эта гордыня что-то ярко выраженное или мешающее, и вообще, что это я, что это свойство, которое облачается в меня. Но если вместе с этим приходит ко мне высший свет и светит мне, так я здесь получаю несколько ощущений. Я прежде всего получаю понятие, что я гордец. По сравнению с его свойствами, я также получаю понимание, что это за свойство против гордыни, свойство света. И тогда у меня уже есть два параметра. Это не мешает также, чтобы я получил все остальные понятия о своих свойствах. Мы должны понимать, что в целом они являются характером, видом проявления желания получать, что во мне. Они не могут исчезнуть. Тот же самый корень души, который был у меня в Адаме Ришоне, после разбиения потерял экран и приобрел свою форму без экрана, когда он в любом виде, даже без экрана, состоит из завитка Юд, Юд, Хей, Вав, Хей, из четырех свойств. С кетером это пять. Эти четыре свойства должны быть в каждом творении, то есть в каждом желании. И ты, то есть, не можешь. И ни одно из них, и также их сочетание изменить. Ты не можешь. Это твой корень в Адаме Ришоне. Это твое истинное «я», основа. И тот, кто собирается воевать с этим, он просто подавляет. Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подавить эти свойства, не пользуясь ими. И все философы, и все стоики, и были такие методики, да? В древнем мире до сегодняшнего дня есть разные методики, которые всего лишь учат человека тому, как силой управлять естественными свойствами, что тогда он увидит себя сильным человеком, но он не человек, он их подавляет, не изменяя. Это невозможно изменить, это до нас еще находится в порядке создания, творения. Это как вообще пользуются этим воспитанием? Сейчас приходят к согласию, что воспитание должно быть без давления. Даже не знают, как этим правильно пользоваться, но приходят к заключению, что это не помогает, что после 30 лет мы видим в человеке разные плохие качества и разные взрывы внутри. Это потому что с детского возраста на него давили. Сейчас ученые понимают, но у них нет никакой методики, как справиться с этим. Да.
2: Может быть, непонимание вытекает из того, что мы понимаем эти свойства, гордость, страсть и так далее в наших простых понятиях?
1: Мы прежде всего заботимся, чтобы наше желание получать общее не было повреждено. И тогда я знаю, как пользоваться всеми этими свойствами и показать себя относительно общества, что я могу больше заработать, показать, что насколько общество в своем стандарте уважает какое-то свойство. Если общество, в котором я нахожусь, уважает лень, я покажу себя самым большим лентяем, гордецом, покажу себя самым большим гордецом, ведь я показывая относительно общества, чтобы пользоваться ими и заработать больше. Не то, чтобы сами эти свойства были хорошими или плохими. Нет в них ни хорошего, ни плохого, уж тем более по отношению к Творцу. Мы еще не говорили об этом, об Аде, о всех этих, о Сдоме, то есть о всех этих понятиях. Короче, все, что находится ниже Махсома, не должно быть нашим занятием. Все. Только по отношению к Творцу начни заботиться о том, кто ты и что ты. Все.
2: Но он говорит тут в простом понимании этих свойств, так не кажется.
1: Не в простом понимании. В простом понимании означает, что с этими свойствами нечего делать, это животные свойства и все тут. Но потом, когда человек проходит Махсом, эти свойства не животные, а его духовные свойства, то есть относительно Творца, они уже принимают совершенно иной характер.
2: Как человек может время учебы хотеть учиться лишма?
1: Как человек во время учебы может захотеть учиться лишма? Вчера, скажем, я почувствовал, что я ничего не стою, что я далек от Творца, что мое время просто тратится впустую, что моя жизнь... Мне нет никакой пользы. И как я родился, так и умру. Просто жаль времени. И все это в желании получать пока что. Ты чувствуешь, как я говорю, да? И нет у меня никакого смысла в моей жизни. И что же будет? Будет у меня что-то на самом деле хорошее, если я приду к тому, что я буду связан с Творцом. А, я вспомнил, что есть Творец, что если я с Ним связан, мне будет хорошо, и тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу с Ним связаться? Мне говорят, что иначе невозможно, нет никакого средства, каких-то плоскогубцев, с которыми я мог схватить его. Но если я учусь и во время учебы думаю о Нем, так у меня свыше есть какое-то свечение, какая-то сила, которая приблизит меня к Нему, и тогда я выиграю что-то. Придет высший свет, что-то, не знаю, небеса раскроются, будет у меня что-то хорошее. Я думал об этом много вчера, и на самом деле у меня было ощущение, что стоит, что кроме этого, на самом деле, что у меня будет. И тогда я берег это намерение и эту мысль, сегодня пришел на урок, я сижу здесь и думаю, как с помощью того, что я сейчас буквально буду пользоваться уроком как лекарством, чтобы это принесло мне то, что я хочу, духовную жизнь, близость Творца. Все эти большие, великие вещи. Я думаю об этом во время учебы, что учеба приведет к этому. А для чего я раньше учился? А, думал, что если я буду учиться, то с помощью просто так знаний я буду знать, как повернуть небеса, как перевернуть свою жизнь, да? А сейчас я уже понял, что с помощью знания я не смогу выйти в высший мир, почувствовать его. А только с помощью свыше, когда придет свет и раскроет мои глаза. Да, так я нуждаюсь в этом свете, поэтому я прихожу и учусь. Это начало лолишма, а потом есть лолишма больше. Когда он уже начинает чувствовать человек, что на самом деле то, что я думаю, что мне будет только хорошо, что значит «будет мне хорошо»? Когда будет мне хорошо все время, я вижу, насколько я чувствую, что мне будет хорошо, хорошо, хорошо, что я получаю. В конечном счете это не приносит мне наслаждения, что большее наслаждение, более относящееся к вечности, без стыда или плохого ощущения, это наслаждение от отдачи. По крайней мере, когда я не чувствую своего эгоизма, своего зла, и тогда я словно витаю. И только для этого я иду учиться. И я не хочу ни думать о себе, ни чувствовать себя, так быть оторванным от себя. Да, конечно же, я оторван от всяческих бед, всяких мыслей и тревог. А затем я думал, ну ладно, так что значит, что я просто так буду отключен от себя? Так что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу относиться к чему-то вечному, совершенному, полностью, кто он творит. О, так лучше, если я буду буквально войду в него тогда, как я вошел в какое-то место, где только может быть одно хорошее, во всех пониманиях. И я тогда хочу связи с Творцом. Лишма или лолишма? Конечно же, лолишма для себя, чтобы мне было хорошо, но я хочу его. Уже он начинает входить в картину. Что значит, что я буду в нем? Чтобы он думал обо мне хорошо, и я буду о нем хорошо думать. И тогда наверняка будет нам хорошо. И тогда уже думаю, как отдавать ему. Я вследствие этого буду чувствовать, как он дает мне уже лолишма в таком виде, когда я думаю, как у меня будет хорошее ощущение его. Потому что если я буду его чувствовать плохо, я чувствую, что мне будет плохо. И так постепенно человек начинает продвигать все это, пока не приходит к состоянию, что называется, самое большое лолишма. Когда на самом деле, пока не дает мне заснуть, я хочу любить с ним, я хочу быть связанным с ним, хочу отдавать ему и забыть себя в этом, потому что я уверен, что мне от этого будет хорошо. Все. Ты знаешь, как пьяный, скажем, не знаю, как это описать. Если он буквально вот так отдал себя этому, это называется, что есть у него лолишма, из которого он уже может перейти к лишма.
0: Все это еще лолишма.
1: Ну, все это еще лолишма, но он все время хочет реализовать, как сказать, реализовать свое желание, свои ожидания. Он хочет, чтобы они реализовались. Хочу такое лишма, или такое лишма, и такое лишма, все больше. Я хочу, да, как я хочу воспользоваться своей связью с Творцом, так ради этого прихожу и учусь. То есть каждый раз я требую от учебы достижения лолишма в другом виде, более высоком. Пока я не прихожу к состоянию, когда из этого я вхожу в лишма.
0: Самый большой лолишма. Начинает строить следующий этап, уже начало лишма. Как?
1: Нет, самым большим лолишма, он также не хочет лишма, он не знает, что это, не понимает, что это самое большое лолишма. Я хочу отдавать Творцу и быть с ним, как будто я люблю его, пока я буквально не чувствую себя настолько, как в любви. Когда закон любви, ощущение любви настолько наполняет человека, что гасит как бы желание его получать. Как бы, там есть большой, огромный эгоизм и вся жестокость, все. Но все это гасится каким-то ощущением необходимости связи с возлюбленным. Все? Итак, но в чем был вопрос? Как я пользуюсь своей учебой? Каждый раз, когда я хочу чего-то, я уже понимаю, что я могу это реализовать с помощью учебы, с помощью того, что с помощью учебы я получаю силы реализовать то, что хочу. Так я должен прийти на учебу с каким-то хисароном, что сегодня я хочу с помощью учебы, и я мог изменить это, и это произошло со мной то-то или то-то. Буквально учеба — это какую оплату ты хочешь или какие силы ты хочешь для того, чтобы в тебе что-то изменилось. И если ты приходишь, и нет у тебя четкого определения, что ты хочешь, чтобы изменилось тебе с помощью учебы, это бесполезная учеба. Для чего тогда свет приходит? Ты его пробуждаешь, товарищи вокруг тебя пробуждают его, и он не просто так крутится вокруг тебя и уходит.
2: учебу я плачу за... Ты не платишь с помощью усилия. Когда ты прикладываешь усилия во время учебы, ты привлекаешь на себя этот свет, который приносит жизнь, приносит здоровье, силы, все. Все хорошее. А если ты просто так сидишь и учишься, и нет у тебя сил для этого, так для чего ты пришел учиться вообще? Так ты приходишь, и ты сидишь, и ты не знаешь. И товарищи тоже сидят здесь, и, может быть, лучше тебя пробуждают эту силу. Так сам свет строит тебе хисарон. И тогда ты постепенно начинаешь понимать, что хотеть от него. Но более правильно и быстрее им воспользоваться, если ты уже приходишь с выясненным хисароном. Где Демидов? Он здесь был, мне кажется, нет? А, он там слышит на охране. Он часто со мной связывается. У меня нет никакого понятия, как там выполнить, как сыграть свою роль в театре. Я буквально взрываюсь, я не знаю, что делать. Я даю ему какой-то совет, но, по сути дела, что? Самый правильный совет. Есть у тебя проблема. Приходи сюда, это тебе больно. Приходи сюда, учись, чтобы свет в ней дал тебе возможность выполнить, сыграть свою роль. Посмотри, какой гробый, вроде бы земленый пример, что в этом. Но ты уже идешь, уже веришь, что в твоей учебе Торы есть у тебя сила что-то улучшить. Что есть в Торе сила, что именно это единственная сила в нашем мире, этот окружающий свет, который светит свыше из того мира, это единственная возможность изменить что-то в моем состоянии здесь. Нет никакого другого средства, шприца, вилки, плоскогубцев, неважно чего, чтобы я мог что-то изменить в себе с помощью кого-то другого. Только этим светом, который светит. Но когда он светит, в нем нет, как бы это сказать, есть в нем общее воздействие на ушу. Конечно же, он продвигает душу. Но я должен определить, что я хочу от него. Я как бы ухватился за этот окружающий свет и с его помощью меняю как отверткой. Что я в себе могу подкрутить, чтобы изменить? Это должно быть мне более-менее ясно. Это перед учебой нужно знать. Но мы знаем это, мы собираемся как группа, говорим об этом, мы выясняем в точности, каков наш хисарон, да? И тогда приступаем к учебе, да? В ясной форме. Что мы требуем от окружающего света, да? А потом, если это не изменится, тогда мы должны быть прямо в возмущении. Почему это во мне ничего не изменило? Где твое обещание? Так покажи мне, где я виноват, и скажи мне, почему ты не сделал мне. А результаты будут на месте?
3: Результаты на месте я требую, значит, что я не потребую результатов тогда, когда? Через 1000 лет, хорошо? Я поставил таймер, буду сейчас ждать 1000 лет, и в тот же миг я требую.
2: Я не связываю. Непонятно, в чем разрыв между животными свойствами и свойствами относительно Творца. Если, например, если у человека есть свойство лени, он ленится, он не хочет ничего менять, чтобы учеба изменила это свойство, чтобы оно осталось как есть, только чтобы отношение к Творцу было без лени.
3: Я не связываю свои свойства, вот эти 4 животных свойства, с учебой вообще. Я не думаю о том... Ты знаешь, да, я такой раздражительный, я вспыльчивый, чтобы это изменило во мне это свойство. Я могу страдать от этих 4 свойств, да, я немного знаю, но я совершенно не вижу связи между этими свойствами и моей связью с Творцом.
2: Приведите пример.
3: Если бы я не был таким вспыльчивым, тогда, может быть, относительно Творца не был бы таким горящим, так пусть лучше это остается. Это свойство. Ленивый. Если бы я не был ленивым, я сейчас бы занимался тысячами вещами в этом мире, которыми занимается весь мир. Слава Богу, вместо этого я сижу, я ленюсь. Но если уж я пойду что-то делать, чтобы это было что-то стоящее. Ну, когда-то у меня было. Ладно, это не важно. Есть такие люди, когда ты... хочешь предложить им какое-то дело, они говорят, я занимаюсь выгодой только 2 миллиона в месяц и не меньше. У тебя есть что-то? Я готов услышать. Если нет, то я даже не готов слушать. Это называется вот это лень, свойство лени. Очень хорошо. Ну, к тебе до какого миллиона стоит предлагать? Тебе это понятно или нет?
4: Не, ну я же что-то другое спрашиваю.
3: Мне понятно, что если ты придешь ко мне и предложишь мне вот это нет. Более этого или таким образом? Тогда да. То есть это должно быть понятно человеку, чем он занимается, а чем нет. Иначе что, будешь как маленький ребенок бегать туда-сюда? Как ты своего ребенка поместишь в игрушный магазин? Ты увидишь, как он с ума сходит?
4: А если эта лень мешает мне встать утром прийти на урок?
3: Прекрасно, хорошо, если я не хочу встать утром, значит, что пришло время, чтобы я подумал, ради чего мне стоит вставать.
4: Ну, я не знаю, но это же животное свойство, лень. Это до того, как я встаю, если я же встал и пришел учиться, тогда я пришел, тогда нормально учусь.
3: Нет, подожди. Эти животные свойства, их нам дали тоже для чего-то. Не для, чтобы мы просто были таким образом... для наших человеческих каких-то качеств. Нам их дали, чтобы из них мы продвигались. Но использовать их относительно Творца, а не относительно других людей. И не для того, чтобы я их улучшал, но чтобы из них я связывался с Творцом. Когда я лежу в 3 часа ночи в кровати. Да, пришло время вставать. Я сейчас должен включить разные расчеты, стоит мне вставать или нет, для чего и так далее. То есть если я направляю их на духовное продвижение, тогда я использую их правильно. Но если я использую их относительно окружающего мира, то что мне будет от этого? Дали мне эти свойства не случайно, чтобы они лежали у меня где-то в ящике стола. Нет, они мои. Я из них должен установить свое отношение к Творцу. Потом эти свойства, когда они становятся духовными, это уже другая работа, но пока что я внутри них. И моя расточительность, и моя гордыня, и мое нетерпение. Все эти вещи, из них я продвигаюсь, из них я направляю их на Творца. А не и к ним самим, и не ради людей вокруг меня. С этим у меня нет никаких расчетов.
4: С одной стороны, вы говорите, что нет никакого расчета, с другой стороны, вы говорите, да, надо пользоваться им, помогают себе.
3: Относительно Творца, относительно духовной работы, конечно, я использую их. Как я могу не использовать их? Ведь они находятся во мне, они действуют во мне. Как я могу их не использовать? Они — это я не могу их выбросить. И относительно окружения, относительно Творца, я только могу определить, каким образом, в какой мере, в каком отношении, в каком направлении я пользуюсь ими.
4: На пути работы те помехи, о которых вы говорите, мы получаем их от 4 свойств. Это усиливаются эти помехи у человека или нет?
3: Нет, человек, который продвигается, его желание получать растет. И когда его желание получать растет, то все эти свойства, желание получать, они остаются. Но по мере того, как его желание получать растет, растет внутри человека еще одна категория — это связь его с Творцом. Тогда у этих свойств уже начинают быть отношения относительно Творца, и тогда в соответствии с этим они меняются. Характер гордыни, нетерпение, лень — это уже другое.
4: Ну, это растет как помеха, а именно относительно Творца, пока не превращается в духовное свойство. А чем еще можно воздействовать на человека?
3: Я не рассматриваю их как помехи. Почему они как помехи, эти четыре категории?
4: Ну, скажем, свойство лени.
3: Лень — это не помеха. Почему лень — это помеха? Лень — это расчет внутри желания.

0: четырьмя основами. В какой пропорции они находятся в каждом?
1: Это значит, что когда мы начинаем прилагать усилия практически,
0: использование их правильным образом, в самом большом желании получать, это называется прийти к полному исправлению. Вот и все. Но когда ты придешь к полному исправлению, я обещаю тебе, что так же, как есть у тебя сегодня эти четыре основы животного характера, они останутся в том же виде.
1: Если есть уже сейчас у меня.
0: То есть все равно будет что-то, относительно чего ты будешь очень раздражительным, вспыльчивым, и что-то другое, где ты будешь очень ленивым, и так далее. Все равно это будет. Все это будет как бы относительно Творца, и в этом ты будешь в полном отрицании своих четырех свойств.
1: И все-таки есть уже во мне то, к чему я должен прийти? Какие-то свойства.
0: Есть конечная картина, и каким образом ты должен выглядеть в полном исправлении. Ну, я прошу прощения, что не отвечаю на все вопросы, но мы должны начать учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Самое сильное мое впечатление — это то, насколько, какая сила есть в учебе и какую подготовку нужно проводить в течение дня и выяснения, чтобы прийти на урок и получить силы и получать изменения каждый день.
1: То, что я слышал на уроке, что свойства человека не меняются. Человек должен использовать свои свойства эти и превращать их в намерение, вместо намерения себя направлять их к Творцу.
0: Мы получили на уроке много разных состояний, и Рав говорил о том, что мы должны приходить на урок с хисароном, с желанием изменить в нас и ожидать, что это произойдет, и даже представлять, какое вознаграждение мы хотим, и так далее.
1: Он говорит о свете, насколько во время нашей учебы мы должны быть в устремлении к надежде на свет, и что мы только по отношению к Творцу должны надеяться на Него, получить помощь от Него, и как использовать это как сила, как силу, и то, что дает Творец, просто силу. Мы должны прийти в истинном хисароном.
0: Использую ли я все свойства, которые мне дали, чтобы преуспевать в этом мире, или я использую эти силы, чтобы приблизиться к товарищам, чтобы у нас были общие силы, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу, обрести духовные, истинные свойства. И в этом наше изучение Торы мы проверяем, как мы можем получить свет, который нас исправит и приблизит к Творцу.
1: Записал, может быть, недословно то, что я слушал от Рава, что все время я прошу у Творца достичь более высокого уровня Лоли Шима, то есть чтобы потом прийти ко всему, во всем, что я только хочу быть в отдаче любви, и с помощью учебы я хочу достичь всего, чего я требую, и получить какую-то силу, чтобы она изменила меня. Если я прихожу на урок, и я не знаю, для чего я пришел, то для чего ты приходишь тогда? Нужно приходить с мысленным хисароном на урок.
0: Яков пишет, как я должен использовать свои свойства относительно Творца, и как мы друг другу в этом помогаем. Я получил воодушевление от

0: описал процесс перехода из лолишма к лишма, когда лолишма растет из того процесса, когда он хочет использовать Творца все больше и больше, вплоть до этапа, когда не могу заснуть, и именно из этой точки происходит переворот, когда Творец дает свойства отдачи, которые противоположны нашей природе.
1: Да, человек спрашивает, почему у меня есть такое свойство, что я такой упрямый, что я злюсь на них. И нужно понимать, что именно с помощью этих свойств мы можем обратиться к Творцу и получить то, что надо, и правильную форму использовать их. И поэтому нужно обращаться к Творцу и просить, и тогда все, что есть в человеке, будет правильно использовать.
0: Во время урока мы сидим и выясняем хисарон и молитва происходит в группе, и какая молитва должна быть в течение дня у каждого, и также вместе мы хотим прийти к этой молитве.
1: Спросили у Рава, что мы должны требовать от окружающего света, а если мы не меняемся, то мы должны быть просто в требовании. Почему ты не изменил ничего? Где твое обещание, обещанное, что мы должны получить, почему не сделал нам.
0: Мы слышали, как мы должны требовать каждую секунду.
1: И наша надежда должна быть каждый раз на то, чтобы тот свет, который мы получаем свыше, в виде помощи, чтобы раскрыл нам глаза.
0: Если мы будем вкладывать силы в правильном месте, то увидим благословение в нашей работе.
1: И в конце самое главное, что через все желания, наше стремление, мы захотим быть в связи с Творцом.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала, птиха.
1: Шалом, хаверим, анахну ломдим эт птиха.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мы изучаем птиху. И сейчас у нас будет уникальный урок. И потому что мы должны помнить правильное намерение, удерживать его, потому что мы изучаем науку Каббала, и также потому что это 10-й урок, первая часть, и Рав начинает буквально сначала, он спрашивает учеников, помнить или нет, начинает сначала и открывает сначала все нисхождение творения. В этом уроке есть много элементов, деталей, подробностей. И Рав рассказывает все нисхождение сверху вниз очень подробно. Стоит быть сосредоточенным и на самом этом описании, и также на самом процессе, который Рав описывает очень четко, по причинно-следственной связи, и не упускает, следует за Баля Суламом. И мы не забываем, для чего мы это изучаем.
0: Да, так мы помним, что в процессе того, что мы слушаем Рава, мы хотим находиться с ним в одном потоке, можно чертить, можно записывать вопросы, но главное — быть на той же волне с Равом. И вместе с ним вот так вот мы войдем в высшие миры. Мы начинаем сейчас 10-й урок, первую часть. Пожалуйста. Что мы изучали, на чем мы закончили? Адам решен, еще нет? Ну что вы, не помните, что было? Ну хорошо. Так что, повторим. Ничего мы не изучали, что вы разве не пришли к тому, как он родился, Адам решил? Ну, давайте с самого начала повторим всю систему. От Творца исходит свет, который называется свойство Шорыш, Пхинат Шорыш, корневая стадия. Создает первую стадию Пхину Алиф, наполняет светом желание получать, которое он создает. И потом свет влияет на кли, на желание получать своим свойством, и поэтому кли тоже хочет отдавать Творцу, как бы отталкивает весь свет. Называется вторая стадия Пхинабет. Третья стадия Пхинагимел решает, что она будет получать столько, чтобы быть в отдаче. И уже четвертая стадия, когда Пхинадалет, когда кли желание получать, решает, что будет получать все. Ну, и кратко объясняю, когда что происходит. Вот эта последняя стадия, когда наполняется полностью светом, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Дэнсов. Из-за того, что она сама притягивает свет, а не как в первой стадии, когда Творец это создал, она чувствует, что она противоположна свету полностью, не согласна с тем ощущением, происходит первое сокращение, Цинцум Алиф остается пустой. И тогда это состояние называется миром сокращения. А предыдущее состояние называется миром бесконечности, уламенцов. И Малхут остается пустой. Можно также ее нарисовать и в концентрических кругах таких. И внутри вот она, черная точка. Это Малхут. То есть все желания Малхут. Это вот все это и есть, все это Малхут, а? Все эти четыре круга. Это Пхинадалет. И все эти свойства, все эти пхинот называются тетришонот. Девять первых сферот четвертой стадии. Шхины Далит. А это она сама, черная точка внутри. Шхина Далит, Шебе Далит. Четвертая стадия в четвертой стадии. А что потом делают? Происходит потом, после цинцума, после сокращения, после того, когда Шхина Далит остается пустой, мы изучаем, как она дальше. Что она думает сделать? Ну, она говорит, может быть, я начну начинать получать ради отдачи, сколько я способна. Вот мы так это... Мы это вот так вот вплоть до нее самой показываем такую линию. Она говорит, сколько я смогу получить? Ну, так я получу ради отдачи. Если нет, то не смогу. То место, где она решает, когда приходит свет, и она его отталкивает, называется П. И до какого места она получает, она способна получить радиоотдачу, называется табур. А в конце называется сиюм парцофа. Она получила, то, что она получила, называется орпними, внутренний свет. То, что она не получила, остается как окружающий свет, и потом есть соударение битуш, отражен от окружающего и внутреннего света, когда они там взаимодействуют вместе в табуре. И вследствие этого свет выходит. Сначала был зевок на решемот далит-далит, 4-4. Потом, когда свет вышел, уже на следующем уровне происходит зевок, который называется на решемот далит-гимел. Первый парацуф называется гальгальта, второй парацуф называется аб. И получает вследствие этого зевога, насколько... способна получить радиоотдачи, там есть внутренний свет, и потом тот же процесс происходит, опять выходит свет до хазе этого парцуфа. И потом опять есть зивугдака, ударное взаимодействие со светом экрана, и это называется уже... Происходит этот зевук на решемот гемелбет, парцуф, который распространяется, вследствие этого называется парцуф саг. Тоже есть внутренний свет, тоже есть битуш пневмакев, содарение внутреннего окружающего света. Свет начинает выходить. И вот когда он начинает выходить из парцуфа, есть тут посередине некоторое дополнительное действие. То есть он как бы, когда он начинает выходить, эти никудо, точки света из парцуфа, он также спускается вниз по табуру и наполняет все оставшееся место вплоть до сиюм. До конца парцуфа гальгальты. И вот этот парцуф, который спускается вниз под табур, он называется Некудо де Саг. И тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот и Исот, Вималху, 10 сферот. Сюда спускается Орхасадим. И наполняет конец гальгальты, сов гальгальты, светом хасадим, светом хасадим. Но так как здесь есть в гальгальте решемот, которые остались пустыми, так вот эти решемот, они воздействуют и ощущаются парцуфом. Некудот десак, и это решемот далит гимел. То есть на этот парцов, который спустился на некудот десак, у него есть экран на решемот бет-бет. То есть был гимел бет в самом парцуфе, но когда свет вышел, остался бет-бет. И тогда решемот далит гимел, они сильнее, чем этот экран Бет-Бет. И поэтому тут происходит такое действие, которое называется цинцум, сокращение, когда Малхут поднимается до середины Тиферет, там, где заканчивается Келим Дашпа, дающий Келим, которые называются вот Кахаб, это Гальгальта, Хагат — это Энаим, так называются они Гальгальта, в Энаим эти Келим, отдачи, дающие Келим. Келим Дашпа на иврите. И они остаются свободными. А те, которые внизу, под Тиферет, под середину Тиферета, они называются Озен, Хотем, Пе, или иначе, другими словами, Ахаб, сокращенно, это Келим Декабала, то есть получающий Келим. И на них произошло действие, которое называется сокращение цинцум. Малхут поднимается наверх, до Тиферет, до середины Тиферета. И это действие называется цинцум бет, второе сокращение. Иными словами, отсюда и далее у нас есть граница, которая называется Парса. И о чем говорит эта граница? Что до этого места, начиная с высшего самого света, с бесконечности, свет может распространяться только до этой границы, которая называется Парса, а ниже нее свет уже не может проходить. И весь этот процесс, который мы описали здесь, мы его определим таким образом. Вот так вот границу проведем, чтобы отделить его. Весь вот этот процесс обозначен на чертеже. То, что все есть внутри, это произошло в то время, когда Некудот Десак спустились вниз под табур, и произошло все это, то, что произошло, весь этот процесс. И после того, как все это произошло, экран, как обычно, утоньшается, свет выходит, эти решимот поднимаются. С экраном вместе экран поднимается, и решимот заходит в Педерош, поднимается в Педерош. И к его хазе, этого порцу фаса, как обычно. И там потом происходит создание других порцов по ступени. Но это нас уже не интересует. Нас больше интересует, как он реагирует на эти решимот, которые сейчас поднялись от порцов Анекот де Десак. Мы смотрим, что здесь есть Рош Десак. Тут есть решимот. Бет Дейт Лапшут, Алев Давиют. И второе сокращение Цинцум Бет. То есть Алев Да Бет Алев плюс Цинцум Бет вместе с решимот Далит Гимел от Гальгальты. Бет Алев сокращенное это решимот с этого места, когда произошел Цинцум Бет. Вот до этого места, до Парсы. И он говорит, я хочу наполнить это место, я могу получить в это место свет ради отдачи. И это называется Решимот Бет Алев плюс Цинцум Бет. Это формула того желания, которое хочет реализоваться. А решимот Далит Гимел, которыми они впечатлились от сов Гальгальты, тоже там присутствует. И что происходит? Прежде всего есть зивук на решимот Бет Алев Мицумцамим, сокращенное. Это зивук на Алев Давиют. Но так как это сокращенный зивук, потому что там есть сокращение Цимцум Бет, второе сокращение, то он не может произойти в «пе», а происходит только в «никвенаем». И это называется место середина бины. То есть если мы напишем здесь «кетер хохма бина заран пин малхут», то посередине этого у нас будет это место, которое называется «никвенаем». И с этого зивуга, который произошел там, исходит свет вниз, который наполняет все это место до парсы и делит это место уже на части, которые называются кетер, абавыима, изон. И тогда этот парцуф называется катнут. Улам аникудим, малое состояние мира никудим. А потом у нас происходит зивук на решимо далит гимел, то есть на весь уровень. Этот зивук происходит в «пе», и свет спускается вниз и наполняет весь парцу вплоть до сиюма гальгальты. И это называется состояние гадлют мира никудим, большое состояние мира никудим. И тогда создаются 10 сферот в кетере, полные. Там были гальгальты, наверное, только в малом состоянии, в катнуте. А в большом состоянии уже полностью есть 10 сферот в кетере, 10 сферот в абавима, 10 сферот в зоне. Зон. И в них уже происходит разбиение швира. И выше парсы в зон, и ниже парсы. И тогда здесь создаются, выходят в 8 малахим, то, что называется, у каждого есть 4 авая, умножить на 10, 4 на 8 и на 10, это 320 частей, или на иврите по гематрии шах. То есть у нас есть то, что и также 4 умножить на 8, это малхуйот, сколько у нас есть. Количество малху 32, на иврите лев, ламет бет. И то есть у нас получается, то есть 32 сферы лев и 288 рапах. И мы говорим, что здесь есть 10 сферот, здесь есть малхут, а здесь 9 первых сферот.
2: Итак, мы говорили, что из 10 этих разбитых сферот зон мы можем исправить только 9 первых сферот. Малхут не способна, потому что она перемешалась с девятью первыми, поэтому произошло разбиение, поэтому мы больше не принимаем ее в работу, просто оставляем ее. И вся наша работа — это отделить малхут от всей этой смеси, которая произошла после разбиения, и сделать выяснение и исправление девяти первых сферот. Это рапах 288, искр. И система, которая производит это исправление, называется «Мир Ацилут». Как он выходит? Очень просто. После разбиения все килим зон упали вниз. Разбитые килим. А света поднялись наверх в Рош-де-Сак. Света. Света, то есть решимот. Какие решимот поднялись? Здесь тоже будет алиф цимцум бет, далит гимл, а здесь алиф шорыш плюс цимцум бет, далит гимл. То есть снова здесь должен быть зивук дака, уже навьют, уже не в никвейнайм, а это место уже называется мецах. Мецах — это алиф шорыш плюс цимцум бет. Здесь произошел зивук дака, и из зивук дака вниз выходит мир ацилут. Это был катнут и гадлут мира никудим, а это называется ацилут. Он распространяется вниз. Есть в нем парцуфим атик, арихампин, абавы има, зон. Атик, арихампин, абавы има, они... Они соответствуют гарда никудим. А зон соответствует зон. То есть атик арихампин абвыма исправляют гар никудим. То есть так же, как гар никудим, это рожь

0: Относительно этого Рош. Но Рош Ацилут умнее, чем Рош Никудим, потому что он возник в результате разбиения. Здесь Рош Никудим, они не знали много деталей, поэтому позволили зон разбиться. Теперь Рош де Ацилут выходит на Решимот из разбиения, и поэтому он умнее. И уже формирует себя таким образом, что зон де Ацилут, чтобы они не разбились. И кроме того, чтобы они не разбились, чтобы они также исправили все, что можно исправить из разбиения. А и мы говорили, что можно исправить из разбиения. Из разбиения у нас есть Гальгальтовый Инаем, Гальгальтовый Инаем, включенный в Ахаб. И Ахаб внутри Гальгальта Инаем и сам Ахаб. И мы говорили, что сам Ахаб — это левый Эвен. О нем мы не говорим. Гальгальта Инаем. Из этих Гальгальта Инаем мы выстраиваем зон де Ацилут в Катнуте, Гальгальта Инаем, в которых находится Ахаб. Это Ахаб де Алия, так называется. Ахаб де Алия, поднимающийся Ахаб. И Ахаб в Гальгальта Инаем — это Уламот Бия, миры Брия и Цирасия. Что происходит тогда? Что мир Ацилут начинает поднимать 10 сферот. Так будет здесь зон Абавы Има, Рехампин,
1: Атик.
0: Атик. И зон находится на месте Абавыима, и тогда они порождают мир Брия. И затем от Хазе мира Брия и далее, ниже, рождается мир Яцира. И от Хазе и далее 10 сферот мира Асия. Откуда берется вдруг такое отношение между Брия и Яцира? Потому что зон де Ацилут, они выстроены таким образом, что Зерампин — это его уровень, а Малхут находится от его хазе и ниже, парцуф Малхут. И относительно этого у нас есть Брия, Яцира и Асия. Мы только с вами не говорили, что мы поделили все это место сокращенное. Мы поделили его на три части, но в сущности мы пока еще не записали этого. Давайте поделим. Итак, место здесь, ниже, называется местом миров Бия. Оно делится на место мира Брия, место мира Яцира и место мира Асия. Малхут занимает 4 сферы от Тиферет до Малхут Зерампина. 4 сферы. Поэтому 6 сферот мира Брия и наверху, и 4 внизу. 4 сферы мира Яцира внизу и 6 внизу до Хазе, место Брия. Затем 4 внизу, 6 наверху. 4 наверху и 6 внизу до Хазе, место Яцира. И из этого состояния, где стоят миры и ниже, это место называется Мадор Клипот, место Клипот. И от Парсы до Мадора Клипот, это место называется Тхум Шаббат, то есть область Шаббата. Рав говорит о том, что он производит орфографические ошибки на иврите. После того, как вышли мир Ацилут и миры Брия и Цара Асия, произошел еще особый зивук в зонда Ацилут. Зонда Ацилут порождает еще один парцуф, который называется Адама Ришон. И он тоже расположен так, что его рож в мире Брия — это рож, его гарон на месте четырех верхних сферот Ицера, и от гарона и ниже это делится на гуф. Это хазе, это раглаем, это табур. Адам Ришон. И так все эти вещи мы изучаем, что они произошли в шестой день, когда родился Адам Ришон. Затем у нас были подъемы. Первый подъем, 10 сферот, здесь был подъем, чтобы породить мир Ибия и Адама Ришона относительно постоянного состояния. И здесь был еще подъем, когда миры поднялись, и Адам Ришон, Эсер Сферот, Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Итак, здесь Брия, здесь Ицера и Асия. И в соответствии с этим также Адам Ришон внутри миров Бия. Затем был еще подъем, когда все поднялось наверх над Парсой. И здесь Адам Ришон подумал, что он еще до наступления Шаббата может сделать так, что все поднялось наверх, что он может сделать зивук дака. И прежде еще, чем все поднялось наверх, он произвел зивук дака и разбился. Он уже тут был как бы вот такой величины, такого размера, и разбился и упал вниз. Разбиение Адама Ришона. И с этого момента и далее его части, после того, как он разбился, они разбиваются все больше, больше и больше, больше падают все больше и больше, пока не приходят к разбиению, в своем разбиении ниже Сиюма. И это называется Аулам Азе, этот мир. И тогда эти части, которые падают до конца, они даже падают в такое место, которое называется наш мир. Не просто этот мир, а наш мир. Наш мир, где человек вообще не чувствует, что он человек, что он полное животное, нет у него никакой связи с духовным. Этот мир, можно сказать, что это состояние, когда человек чувствует, что есть что-то над ним, есть у него какое-то подозрение, да, что есть что-то над ним. И он начинает с помощью учебы стремиться подготовить себя к проходу вот этого сиюма снизу, и этот сиюм, он называется махсом. Вот и все. И вся наша работа — это провести вот этот период подготовки в нашем мире, а потом в нашем мире, потом в этом мире, пройти Максом. И после Максома, когда мы проходим Максом, входим в систему, которую, которым управляет мир Ацилут. Есть миры Биядек Душа, Биядек Тума, Адам Ришон в них. И тот, кто поднимает себя, свое желание над Максомом, он называется уже частью Адама Ришона. И тогда уже начинаем продвигаться по духовным ступеням снизу вверх.
1: Хорошо, друзья, Рав дал нам такой обзор, повторил то, что было раньше. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы и в учебном зале, и в мире. Мы готовы ответить на ваши вопросы и будем рады вместе углубиться все больше в то, что мы услышали от Рава на уроке. Пожалуйста.
0: Можно объяснить и весь процесс этот подъема и спуска миров, там вот эти Атика, Рихампин, Абвеймазон, подъем, спуск, что такое вообще, когда мир поднимается и опускается, и также, если можно, еще о разбиении Адама Ришона. Да, мы можем это изобразить вкратце, о чем тут идет речь. Мы говорим прежде всего о том, где мы находимся. У нас есть табур, парса, и сиюм раглин. Это табур,
2: парса, и сиюм раглин.
0: Парса и сиюм раглин. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии, которое у нас есть здесь, в мире Ацилут. Парцуфим дек душа. У нас есть атик. Изображаем это так. Атик, затем Рихампин, Аба ве има,
2: Венуква.
0: Зерампин и Нуква.
2: Зе каха, зе атик, зе Арихампин, зе Аба ве има, זה זרנפין וזה נוקווה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה,
0: это их состояние, чтобы породить мир ביאה.
2: יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין
0: ונוקווה. Есть здесь нижняя часть мира Ацилут, Зерампин и Нуква, и они должны произвести между собой зивук. Но Нуква находится здесь только в четырех сферот, а Зерампин в десяти сферот, и они должны стать большими, войти в гадлут. Для этого они должны подняться к Абаву Има сюда, и поэтому, когда они порождают мир ביאה, они находятся уже здесь, в Аба, в Има. Сейчас изобразим мир Бия, как они облачаются на Парцуфим, здесь находятся. Относительно Зерампина находится мир Брия, относительно Нука находится мир Ецира, но это только четыре сферы, поэтому шесть сферот ее спускается ниже, под Парсу. А относительно мира Асия выходит
2: Улама Ецира, но Маркан.
0: Здесь мир Ецира, до сюда. Мы говорим, что под Парсой.
2: אם כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה.
0: פוד פרסונס יש מיר בריאה.
2: נעשה את זה, לא, לא נעשה את זה ככה. אם אלה ארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה,
0: Здесь четыре сферы над Парсой, шесть сферот под Парсой. Вот эти шесть сферот, которые спускаются под Парсу, они доходят до Хазе Мира Брия.
2: Ад, арба сферот лемала, шесть сферот лемата. זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת
0: שעולם הבריאה... שתי ספירות, דשלי חזה מיר הבריאה.
2: לכאן, זה עולם הבריאה.
0: אחר כך כאן יש יצירה. מיר בריאה, פתאום זה יש מיר יצירה.
2: זה מקום של עולם הבריאה. זה מקום
0: של עולם היצירה. זה מיר בריאה, זה מקום של עולם העשייה. Место мира Асия. И куда доходит мир Ецира, когда он родился? Он доходит до того места, которое называется Хазе. Изобразим это другим цветом, синим. Доходит до того места, которое называется Хазе. Хазе мира Брия. И от него рождается мир Асия. Под этим Хазе тут есть снова четыре сферы внутри мира Брия и шесть сферот ниже
2: Хазе
0: и они доходят до Хазе мира Асия. Вот здесь есть Хазе мира Асия, изобразим его тоже синим. То есть все миры, которые рождаются, сейчас попробуем написать их название.
2: Это
0: называется Брия, это Ецира, это Асия. Все они завершаются где? На Хазе мира Ецира. То есть что остается внизу? Внизу остаются 14 сферот. В этой вот части 14 сферот. Это называется Юдалит. Буквы Юдалит обозначают 14. Тут пустая часть, пока тут нет миров. Это момент рождения миров. Далее есть разные виды подъемов. Для чего нужны эти подъемы? Мы изучили, что части, которые разбились, разбились на много частей. Мы не будем сейчас это изображать. Есть части Гальгаль Тейнаем, из них возник мир Ацилут, это части самые такие тонкие. Есть Ахаб, это Лева Эвен, остается здесь внизу, в Мадор Клипот, ниже Хазеда Ицера. И есть еще два типа, Гальгальт в Ахаб, Гальгальт в Ахаб и Ахаб в Гальгальт Инаем. Из них строятся миры, и потом есть еще Ахаб де Алия, да, поднимающийся Ахаб. Он поднимается, чтобы исправить эти части, поэтому миры поднимаются, и на первом этапе поднимается мир Брия со своего места из Зранпина в Аба, и тогда мир и Цира поднимается и занимает место Зранпина, мир Асия поднимается и занимает место, на котором был мир Яцира. То есть все миры находятся на более высоком месте, так что Раглая мира Асия находится тут внизу. Это первый подъем. Есть второй подъем, когда Раглая тоже поднимается наверх, и тогда мир Асия занимает место мира Брия.
2: עולם היצירה תופסת מקום
0: מיר בריה
2: עולם הבריאה תופסת מקום אימא
0: זרמפינה בריאה אבא
2: и
0: так они все поднимаются наверх, так что Раглаем их находится наверху. Когда рождается Адам Ришон, происходит то же самое. Адам Ришон рождается на более высоком месте, они уже поднялись в Абба ואימא на более высокую ступень, и когда Адам Ришон рождается, то только его нижняя часть находится внизу. Здесь тоже есть подъемы. Если бы Адам Ришон поднялся два подъема наверх перед шестым днем, то не было бы разбиения, то его Раглаем не были бы внизу, здесь, в этой части. Но поскольку это не произошло, разумеется, что это все заложено, это не случайно, и вот эта Хава, Нуква и Зарампин, они могут произвести зивуг, но их Раглаем были пока что внизу под Парсой, поэтому произошло разбиение, и это называется разбиение Адама Ришона. То есть почему вчера задавали вопрос, я думаю, что Гади хорошо ответил на этот вопрос, почему произошло разбиение? Разбиение — это то, что запланировано. И разбиение Адама Ришона, и разбиение миров. И был еще вопрос, почему Раф объяснил, что не очень-то говорят про Адама Ришона, больше говорят о мирах. И я помню ответ Рава: все, что происходит в мирах, происходит затем также и с Адамом Ришоном. То есть незачем возвращаться к этому. Тот же процесс рождения миров, подъем миров и потом работа с ними. И здесь также рождение Адама Ришона, подъем Адама Ришона и разбиение миров и разбиение Адама Ришона тоже одно и то же. В этом, в общем-то, все. Это получил ответ.
1: А что означает, что мир поднимается? В чем смысл этого?
0: Мир поднимается с одного места на другое. Это значит, света приводит в движение, когда приходит свет нефиш, мир находится в определенном месте. Когда приходит свет руах, он дает свойствам, которые мир — это свойство, дает им возможность подняться и приблизиться больше к Творцу. Поднимается или опускается — это всегда определение. То, что ближе к Творцу — это подъем. То, что дальше — это падение. Мы говорим об Авиюте, мир Брия, исправление Авиют-Бет, мир Ицера на Авиют-Гимел и мир Асия на Авиют-Далет. Поэтому света позволяют им подняться. Потом, когда появляются души, которые входят также в миры, говорится, что души не могут подняться выше миров Бия. Это место их рождения, поэтому они могут быть в мирах Бия. И подъем миров — это то, что позволяет душам также подняться в Ацилут и так далее. То есть, когда мы говорим о подъемах, это всегда мера подобия свойств согласно свету, который приходит. И со стороны душ они всегда приходит подобие к мирам Бия. И когда говорится, что душа поднялась в Арихампин, в Атик и так далее, она не поднимается сама. А вот это души, они находятся в мирах Бия, и вместе с подъемом миров они поднимаются наверх. И есть тут разные состояния. Есть такое состояние особенное, которое называется Шаббат. И поэтому освящение Шаббата или наступление Шаббата, да, конечно же, мы говорим о внутреннем состоянии, да, тут не география, не астрономия. Вхождение Шаббат называется первый подъем, потом есть второй подъем, это Минха, молитва в Шаббат. И подъемы миров — это возможность для душ, которые находятся внутри этих миров, держаться в мирах и подниматься на более высокие ступени.
3: Туда.
1: Спасибо. У нас есть... Вроде бы как две системы. И система миров, и система души, дама решена. И мы как бы должны быть между ними. Как они работают вместе? Как эта система работает? Почему есть система миров и система душ? Как устроена связь между ними? Может быть, вы сможете объяснить? Если мы повторим то, что сказал Рав, что есть четыре стадии распространения прямого света и Хинадали, четвертая стадия, происходит сокращение. Мы тогда уже говорим о том, что создаются миры. Давайте посмотрим. Нарисуем вот так, в таком виде, что у нас есть Хинадали, и внутри есть ее внутренние свойства. У нас есть Шореш, Алиф, Бет, Гимел и Далет. То есть корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадия Далет. Мы говорим сейчас вообще все вот это вот вместе, это Малхут мира бесконечности, Малхут Денсов. Что значит миры в общем-то? Что такое миры и что такое души? Если мы говорим про миры, то есть все, что вот мы сейчас нарисуем, вот этот чертеж, вот скажем, все, что тут у нас есть, чертежи, ну скажем вот, да, покажите, вот эта вся система миров, которую мы изучили, вспомните чертеж Рава, где все это происходит, все эти миры? Миры? Сейчас отвернемся к моему чертежу, если у меня получится. Вот. Так вот, миры, в общем-то, все, что происходит здесь, вот до того, как мы занимаемся самой Далет и Далет. Это системы, которые создаются внутри девяти первых сферот, кроме самой Малхут, Далет и Далет.

0: которые, когда он разбивается, не будем входить во все частности этого, но когда он разбивается, он не чувствует, когда зон производит зиву, как сказал Гилад, Малхут, настоящая истинная Малхут, она сокращена и скрыта, но связана с ним. Так вот, когда происходит разбиение, у нас уже есть настоящий вход девяти первых сферот, свойства Творца, в саму истинную Малхут Далит и Далит, которая не была раньше. И это то особое, по сути, свойство, то, что происходит, что у нас есть действительно связь. То есть мы все являемся следствием разбиения Адам Ришон, и когда он разбивается, то у нас есть действительно связь, как можно исправить душу, да Малхут де Малхут, части Малхут де Малхут. И когда мы стараемся связаться с товарищами, мы ищем в себе, стараемся найти в себе те части, которые можно исправить, и отделить то, что мы не можем исправить. И, в общем-то, мы пытаемся раскрыть все вещи, определить их и поднять молитву об этом. То есть все, что произошло в мирах, это создает план такого окружения, такое, которое, в котором находятся души, и они могут уже делать исправление. То есть весь мир Ацилют, он был создан как Гальгальта Вейнаем, но там уже есть все механизмы, как сделать так, чтобы не было разбиения, чтобы не получать ради получения. После того, как создается мир Брия, это копия мира Ацилюта, только уже на уровне Вьюта Бет, а потом уже есть и после Цыры Осия, это уже Гимел Далет, и тогда уже есть возможность, чтобы система эта работала, и в ней, когда происходит создание разбиения Адама Ришона, уже система создана.
1: To connect to the broken pieces, Rav, make a distinction between this word and our word. Can you elaborate on this a little bit for us, please?
2: כן, יש הרבה הבחנות, זה באמת רב הדגיש שם את העניין
3: של העולם הזה. Да, есть много. Об этом רב говорил, улам азе, этот мир, это то, что можно исправить. Наш мир — это то, что находится в отрыве от духовного, что значит в отрыве. Ну, с нашей стороны нет никого, кроме него. Мы не со стороны Творца находится в отрыве, но это специально так создано, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли быть вместе с товарищами в десятках, просить свет, чтобы достичь самой низкой ступени, которая связана с духовным. Это называется ступень «этот мир». И часто мы используем это понятие «этот мир», как будто мы находимся в этом мире. На самом деле нет, нужно работать, чтобы достичь этого мира. И введение в науку Каббала, Болеслам тоже говорит, что этот мир — это самая низкая ступень в духовных ступенях, и там раскрывается свет жизни в кли, в гуфе, да, это в теле, это духовное состояние. Екатеринбург.
4: Спасибо большое, доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно зарисовываем в таком, ну, схематическом виде, в общем плане. Но возникает вопрос у студентов достаточно часто. Биадек душа и биадек ума. Вот их как-то можно графически изобразить или это вот надо обязательно объяснять? Спасибо.
0: Мы еще не дошли до этого. И это уже относится к нашей работе снизу вверх. Есть когда выяснения, какие части исправлять, какие бьяды тума и бьяды к душа, то есть святости скирны. Но мы не говорим сейчас об этом, мы говорим сейчас о том, как создавалась сама структура снизу, сверху вниз всех систем миров и парцуф Адам Ришон, и как он разбился, а то,

0: Что ты спрашиваешь, это уже относится к работе снизу вверх в трех линиях. Может быть, Гилад добавит об этом.
1: Да, Рав, только она упомянула это, мы будем говорить об этом на следующих уроках. То есть механизм, чтобы у человека была свобода выбора, и человек, который находится в духовном, он уже работает в мирах биядек душа, биядек тума, и это работа уже между клипот и святостью к душа. И на следующих уроках он будет говорить об этом.
0: Я хотел только поблагодарить Творца, в общем-то, за то, что я хотел задать вопрос, и товарищ уже спросил.
1: Прекрасно, мы все включаемся в мировой кли. Woman Mag 167.
2: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошел разбиение, чтобы исправить те желания, которые мир Ацелут сам исправить не может? Спасибо.
0: Ну вообще для того, чтобы исправить эту Малхут, которой вообще мы не занимались исправлением вообще до сих пор. То есть то, что мы видели в мирах, это всего лишь создание системы, которая в общем-то находится и существует только в девяти первых сферот. Самой Малхут. А Адам Ришон, поскольку он разбился, действительно уже есть возможность исправить саму настоящую Малхут.
1: Это можно объяснить уже из сокращения, почему Малхут сократилась изначально, ведь у нее не было недостатка ни в чем, она была в состоянии, он и имя его единые. Но сокращение произошло специально, чтобы была четвертая стадия, далит полностью оторвана от духовного, чтобы она выбрала принять на себя духовную работу и подняться снизу вверх по всем ступеням, чтобы прийти к подобию с Творцом. Именно далит, вот этот материал, из которого создан Адам Ришон, это материал, из которого создано творение, и в нем, в замысле творения, было насладить творение. То есть вся программа изначально была для того, чтобы создать это творение, поэтому все миры, все механизмы, разбиение миров, исправление миров, включая миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия, это миры исправления, они предназначены как подготовка, чтобы потом можно было коснуться далит, создать из него Адам Ришона, разбить его, и чтобы был готовый механизм исправления, который можно пройти, это называется миры. Это цель творения, вот это касание далит, то, что Асав изобразил. 150 женщины.
3: Балкертов Хаверим. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое? И для чего создано?
1: Да, места миров — это то, что создано, это нисхождение Никудот Десак под Тавур, это место. Место — это Хисарон, это находится там, а создание миров затем — это уже процесс исправления, который начал происходить в порядке исправления разбитых келим. Место миров еще до разбиения, а из разбиения затем и его исправление уже созданы сами миры. Об этом мы поговорим подробнее на следующих уроках. Мы подошли уже к окончанию. Спасибо всем товарищам за участие. Мы видели здесь полное объяснение от А до Я. И на следующих уроках это будет еще углубляться. Давайте подготовимся к этому. А закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит, по действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика. В этом форма, пребывающая над ним, является строение четырех основ мира: огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобные они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... страсть. Если у него больше от основы огня, он гневливый. Если у него больше от основы ветра, он горделивый. Если у него больше от основы праха, он ленивый. И это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ. Огонь, ветер, вода, прах. И они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, который противоречит желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно ни животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зор, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить в Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить в слова мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним. И им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает, что это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
0: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока нет злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом. Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? Хазал, Аму, Везеле Шонам. Сказано мудрецами. Очи Творца Твоего непрестанно на ней, на земле Израиля. Есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Израиль были полными грешниками в Рош ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно, ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет, на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Израиль были полными праведниками в Рош ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись. Козлу и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет, не в то время, а до посева. И на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
1: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру, то есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор, и человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала над злым началом. И сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет большого добра, но когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы он помог ему победить зло, хотя зло в нем больше, чем у остальных людей, а изменить природу невозможно, тогда Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами, в которых нет большого количества добра. Но насколько у него есть добро, это работает у него. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы сколько у него есть сил, он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему, и говорит, поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло. И они не очень сильно нуждаются в своей помощи, тогда как я сам по себе у меня нет никакой силы и никакого разума, поэтому пожалей меня. И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
0: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем, просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно. То есть, как мы уже сказали, все его силы и способности идут в то место, из которого не вырастет ничего для его духовной работы. Как написано, не в правильные времена до посева. То есть от его работы, когда он вкладывает большие усилия и большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит, на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему. И тогда Творец собирает все его силы и немного способностей, которые у него есть. Творец собирает все и концентрирует все силы, которые он может собрать, чтобы у него было все для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Находим, что даже когда говорят, что характер человека не изменяется, но через злое начало, когда человек начинает работать и видит, что плохо ему от того, что он удален от Творца, тогда через молитву, когда человек молится Творцу и верит в то, что написано, ведь ты слышишь молитву всех уст, то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем у него есть плохие свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сула. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя. И тогда он отдаст свое сердце, чтобы освободиться от этой природы получения для себя и полностью отдаст себя, чтобы работать только для доставления наслаждения своему Создателю. И тогда Творец раскроет глаза его, и он увидит перед собой мир полный блага и наслаждения, лишенный всяческого недостатка. И сказанного мы видим, что хотя человек рождается от четырех основ, и у него нет отношения ни к злому началу, ни к доброму началу, а он подобен животному в мире. И эти свойства изменить невозможно. Тем не менее, благодаря занятиям Торой и заповедями, он приходит к знанию и ощущению, что существует злое начало и доброе начало. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти злого начала. И тогда все силы, которые есть у человека, концентрируется в правильном месте. То есть, сколько у него есть сил, ему достаточно пользоваться ими в той мере, в которой у него есть способность прийти к слиянию с Творцом. И потому сказано «хорошие времена», когда Израиль были полными грешниками в Рош-Ха-Шана, и их приговорили к небольшим дождям. И следует объяснить, что когда он рождается согласно сочетанию тела, у него были плохие свойства. Это называется, что их приговорили к небольшим дождям. Ведь дожди — это сила, дающая плоды, и это называется топливо в работе. И потому сказано, в конце они раскаялись, добавить к этому невозможно, ибо приговор уже вынесен. Это означает, что они уже родились в соответствии с соответствующим сочетанием четырех основ. Однако Творец посылает дожди в те времена, когда земля нуждается в них. То есть, как сказано выше, дожди, то есть топливо, то есть силы, с которыми работают, концентрируются для использования только там, где нужно. Возьмем, к примеру, огонь.
0: С одной стороны, человек наслаждается от огня. Человек, у которого есть огонь, может готовить, может использовать это для освещения ночью. А зимой он может греться около огня. Главным образом, человек может сказать, что огонь дан миру для исправления мира. С другой стороны, если человек неосторожен и использует огонь не по назначению, то этот огонь приводит к разрушению мира, когда человек из-за этого может стать иногда нищим и несчастным, даже если прежде он был очень богат. А иногда огонь несет смерть миру. Также и в работе. Силы человека могут привести к исправлению мира. И если человек использует эти силы как положено для исправления, то эти силы приводят наслаждение в мир. И это, как сказано выше, если человек идет по пути исправления, достаточно ему небольших сил, которые есть у него, чтобы прийти к совершенству. Мы видим, что та вещь, которая может принести ущерб миру, если правильно использовать, например, такую вещь, как огонь, в исправлении, то весь мир наслаждается этим. Также и в работе, как было сказано, когда Творец дает необходимую помощь, ему достаточно немного сил топлива, которое называется свойством дождей, как сказано выше, чтобы были плоды, ведь есть закон святости, что человек должен извлечь плоды от своей работы, в то время как нечистая сила, ситра-ахра, называется другой Бог оскопится и не принесет плодов.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Они сказали так. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за зачатие, называется Ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и спрашивает пред ним: «Владыка мира, капля это, что будет с ней? Сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный?» Но грешник или праведник не сказано, как сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Мой отец и учитель спросил об этом. Ведь если сказано о капле, что она будет глупцом, как потом может быть выбор в сторону добра? Ведь существует правило, человек грешит только если в него вселяется дух глупости. В таком случае, как человек может совершить выбор, выбрав добро? Ведь он рождается с духом глупости. Как же он может уберечь себя, чтобы не согрешить, когда дух глупости находится в нем? И согласно тому, что мы объяснили по поводу человека, который родился согласно сочетанию четырех основ, и из-за этого у него есть плохие качества, и он не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, а он подобен животным в мире. Однако благодаря тому, что он занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету в ней, он почувствует низость и униженность, которая есть в природе получения ради себя, и полностью отдаст себя тому, чтобы работать для доставления наслаждения своему Создателю, и тогда Творец откроет глаза его.
0: И также следует объяснить здесь, что даже если вынесен приговор человеку о капле, что он будет глупцом, но если он будет заниматься Торой, даже Лолишма, все-таки свет возвратит его к источнику. Ибо свет, который в Торе, даже если человек занимается Лолишма, есть у него сила светить человеку, чтобы он ощутил свое зло. Хотя есть правило, что глупец не чувствует. Так как же возможно тому, кто родился от капли, который вынесен приговор, что будет глупцом, тогда он не сможет различать между добром и злом? Это со стороны самого рождения. То есть, как было сказано, со стороны самой капли, когда вынесен ему приговор, что он будет глупцом, и тогда он по своим свойствам глупец, который не чувствует. Но с помощью света Торы, когда он получает ощущение добра и зла настолько, как сказано выше, что благодаря осознанию зла, которое он получил благодаря свету Торы, он удостаивается потом раскрытия глаз. Но следует спросить, почему Творец выносит приговор капли, что из нее будет глупец? Ведь это выглядит, как будто Творец изначально делает ему так, чтобы у него не было возможности преодолеть те свойства, в которых он родился. И следует объяснить, как сказал мой отец и учитель, что есть много раз, когда Творец делает человеку такое действие, что кажется, словно сам Творец действует во зло человеку. И возникает вопрос, ведь согласно правилу, Творец не приходит с претензиями к своим творениям. И почему Творец сделал так, что человеку кажется, что Творец сделал человеку так, чтобы не было в его силах преодоления? Ответ, что Творец хочет, чтобы творения знали, что он ни в коем случае не ограничен в своих действиях. То есть поскольку то, что называется «прийти к слиянию с Творцом», это не в силах человека, но это приходит именно с помощью свыше, когда Творец дает человеку вторую природу, называемую желанием отдавать. И у Творца нет разницы, надо ему дать большую помощь или маленькую. Также надо объяснить и здесь. То есть то, что Творец решает относительно капли, что из нее выйдет глупец, это для того, чтобы человек знал, что у Творца нет разницы между тем, есть у него большие или малые силы. Большой он мудрец или глупец. Лишь в том случае, когда человек приходит к пониманию, что нужно просить у Творца, чтобы помог ему, Творец помогает ему. Как было сказано выше, что после того, как он получил свет Торы, с помощью Торы, когда он занимался ею для самонаслаждения, что называется желанием получать для собственной выгоды, тогда, если он просит Творца, он удостаивается того, что Творец откроет ему глаза и покажет ему мир полный совершенства.
1: И сказанного можно объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый, занимающийся Торой лишма, Тора его становится для него эликсиром жизни. А тот, кто занимается Торой ло лишма, она становится для него смертельным ядом. И согласно этому, трудно понять. Человек, прежде чем удостоился, чтобы действия его были ради отдачи, он еще не в состоянии учиться в лишма. А как же они сказали, что всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма, так как из ло лишма он придет к лишма. Как можно так сказать, что человек будет вначале учиться в ло лишма, ведь он вносит в себя смертельный яд? И следует объяснить это, как сказано выше, что человек, который родился из четырех основ, все еще не связан ни со злым началом, не с добрым началом, а, как сказано выше, в словах комментария Сулам, который говорит, что благодаря тому, что человек изучает Тору для собственного наслаждения, а это называется лолишма, то есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, как сказано в Суламе, благодаря свечению в ней, он почувствует свою низменность, которая есть в роде получения ради себя. И тогда он решит в своем сердце освободиться от рода получения и полностью отдаться только лишь работе на отдачу. И тогда Творец раскроет глаза его.
0: Если так, то объяснением будет, что только посредством свечения Торы, в то время, когда изучает ло лишма, это свечение Торы даст ему понять возможность даст ему возможность почувствовать и понять, что если будет изучать лишма, то есть ради отдачи, тогда удостоится света жизни, то есть увидит весь мир, наполненный добром. Но если он останется в свойстве получения для себя, то будет его состояние ядом смерти, что означает, что тогда он почувствует разрушительную силу, которая есть в получении для себя, и он отделен от источника жизни. Получается, что именно когда он начинает изучать ло лишма, тогда свечение Торы даст ему понять, что такое эликсир жизни и что такое яд смерти. И с помощью этого он удостоится потом раскрытия глаз и увидит мир, полный всех благ. Перейдем к уроку 10 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлаве Сулам 3 тома, недельная глава Насо, страница 73, что человек должен делать, если он был создан с нехорошими свойствами. Что делать? Рыбы дает нам ответ уже в конце статьи, что только когда человек находится в состоянии, когда он пришел к учебе лолишма, что тоже есть уровень. И тогда из лолишма, если он учится, исходя из намерения прийти к лишма, он может прийти к лишма, говоря о помощи свыше, которая называется свет, возвращающий к источнику. Это на 80-й странице. Сказано, если это следует объяснить, что человек родился в четырех основ, и он еще не связан ни со злым началом, ни с добрым началом, это статьи в комментарии Сулам, что благодаря тому, что человек учит Тору ради собственного наслаждения, это называется лолишма, то есть он знает, что учится для собственного наслаждения относительно самого человека, говорят, и он должен прийти к этому осознанию зла. То есть ради собственной выгоды, тем не менее, благодаря свету в ней, как сказано в комментарии Сулам, благодаря свету он почувствует низменность, которая есть в природе получения для себя, тогда он постепенно приходит к Кришма, творец раскроет ему глаза. Это не важно, с каким характером он рождается. Злой, глупый, ленивый, страстный, я как раз из моего опыта. Я не думаю, что должно быть одно из этого. Я почувствовал, что у меня есть от всего этого. То есть не то, что одно мешает другому. Лень не мешает страстолюбию, а гневливость тоже не мешает, знаете, не мешает ничему. То есть четыре этих основы. Это, ну, у каждого могут быть, и вместе тоже. Да. Что мы говорим, что тот, кто занимается этим, как разбить эти все стремления к человеку, он занимается психологией, у него тоже из этого не выйдет ничего, потому что эти вещи невозможны, невозможно изменить. Ты можешь быть очень большим каббалистом, мы говорили об этом много раз, и оставаться со всеми этими свойствами. И не надо смотреть на них, это даже не... Алиф-бета, алиф-алиф, самое начало нашего подхода. То есть не нужно... смотреть на эти свойства животные иначе, как в отношении Творца, то есть не в отношении моего животного и естественным свойствам животным, человеческим, скажем, телесным, неважно. Животное — это некрасиво слышать, как бы неприятно. Режет слух. То есть относительно Творца начинает расти то, что называется человек в нас. И тогда относительно Творца только можно взвешивать злое начало, доброе начало, все вещи, которые мы должны выяснить и вырастить, или наоборот, уничтожить. Но это все только относительно Творца, а не относительно моего «я», моей природы. И то же самое относительно товарища я должен смотреть. Да. Проблема, что если я нахожусь с ним вместе в работе, мое животное, его животное, может быть, нам тяжело быть вместе. Но это будет второй этап в нашей работе. После того, как мы как следует выясним наш характер, гневливый, ленивый, властолюбец и так далее, после этого мы начнем видеть, в чем мы можем сравнивать одно с другим согласно стремлению наверх. Характер каждого относительно Творца. Согласно этому, может быть, можно объединиться. После того, как мы увидим, что согласно нашему животному характеру, никто не может соединиться с другим. И каждый сам по себе. И это действительно так. Человек одинок в мире, мы чувствуем это. И мы видим, как сегодня уже нет семьи, нет детей и родителей. Все это постепенно, когда человечество растет, то есть эго и желание получать в нас растут. Согласно этому, человек становится дальше от другого, и все связи, которые были у него, даже связи в стае, в каком-то... в племени, даже в стране, в народе, все это разрушается. Эгоизм разрушает все, то есть все границы делают человека одиноким. Каждого. После того, как мы выясняем это, тогда мы начинаем осознавать, что связь может быть только через Творца. Мы об этом тоже говорили. Только через Божественное, только через связь с Творцом может быть связь между людьми. То есть если мы хотим возлюбить ближнего самого себя, осуществить, можем это исполнить не как в России было через режим, а только через нашу цель в Творце, через него мы будем соединяться с другими, и тогда можно сделать это. Даже маленькая группа может существовать только при этом условии. Тем более весь мир, когда войдет в этот закон возлюби ближнего как самого себя. И это все из-за того, что все связи могут быть только на уровне человека. Человек, то есть только в его отношении к Творцу. Кроме нашего отношения к Творцу, все остальные наши вещи — это вещи животные, которые не требуют ни какого-то исправления, ни какого-то внимания с нашей стороны. Жаль на них тратить время и силы. А связь с Творцом называется верой. То есть насколько я могу связать себя с Творцом, этот параметр у меня называется мерой моей веры. Что это значит? Моя связь с Творцом может существовать при условии, что я хочу отдавать ему. Невозможно иначе. Нет другой связи. Связь обязана быть по тому пути, как он связан со мной. По тому же каналу. Отдавать я могу только при условии, что я почувствую его, то есть свет в нем, чтобы он пришел ко мне и исправил меня. Это то, что он пишет, что во время учебы, в том, что я пришел к выводу, что я учусь ло лишма и хочу прийти к лишма, то есть к отдаче. Есть какая-то высшая сила, которая исправляет меня и делает из меня человека. Что такое человек? Та мера отдачи, которая будет у меня относительно Творца, а не относительно человечества, относительно Творца. Это называется человек. То есть кто такой человек? Человек — это творение. Та сила, которая против Творца, мы приводим к тому, чтобы была в нас. То есть только за Махсомом, тот, кто переходит в Махсом, духовная ступень, которую он занимает, на которой он находится, обретает ее, это мера человека, которая есть в нем. И снова я повторяю, что все эти огонь, вода, ветер, земля, то есть лентяй, страстолюбец, транжира, там, гордец, неважно, все эти четыре свойства характера, они, стремления останутся в нем, не страшно. Это вообще не относится ни к чему. В другой раз родиться другим животным, это не... Почему у нас все-таки есть четыре этих свойства? Они соответствуют четырем стадиям начала буквы Юд, Кейвавкой. То, что есть как проекция в животную материю, на материале этого мира, желание получать. Проекция ради получения пока что это на уровне клипот. Просто страсть, как заполнить себя, наполнить себя, успокоить себя, он может с помощью четырех этих стремлений. То есть если он транжира, должен раздавать и успокаивать себя. Если он гордец, должен получить наполнение для гордыни и успокаивать себя. То есть наполняет свое желание получать каждый в своем сочетании этих четырех свойств. Ну вот и все. Так человек называется то новое кли, которое называется душа, которая может возникнуть в нас благодаря учебе. То есть во время учебы свет в ней возвращает к источнику, то есть строит в нас это шестое чувство. Желание в отношении Творца с экраном ради отдачи ему, а не желание относительно животных, страсти с экранами нельзя построить. Все-таки с разными расчетами, как я этим пользуюсь, это все не связано с работой Творца. Поэтому есть две Торы, два учения, противоположных друг другу. Одна Тора, как существовать в этом мире, под Махсомом. Это называется Тора всего общества, Клаль, и тогда учат все общество, как лучше существовать, как хорошие иудеи, простой, верящие, то, что называется, простой народ. И тогда говорят о том, как он управляет своими страстями, чтобы было хорошим иудеем, был бы вежливым, любящим людей, следящим за тем, что он говорит, и так далее, и так далее. Я это не отвергаю, не дай Бог, где-то ниже Махсома они обязаны, должны быть в этом. Это пока что Тора всего общества, которое готовит их, чтобы когда-то они пришли к индивидуальной Торе. Индивидуальная Тора — это тот, кто хочет вырасти лично, как человек. Вы называетесь человек над Махсомом, и тогда у него есть уже новое кли. Желание относительно Творца — это называется новое желание, новое кли с намерением ради отдачи. И пробуждаются в нем разные помехи против этого, которые называются клипот. Против Творца. И тогда вся его связь, его отношение, его работа, это относительно, только относительно Творца направлено. В том, что направлено относительно Творца, это называется духовно, это называется человек. То, что направлено относительно себя или подобных ему, это называется животное свойство. И это находится в этом мире. Разница между ними. Разница между человеком и животным. Да.
0: В этой статье он все сводит к одной точке. Только заниматься Торой и заповедями, и тогда придет тебе все остальное, которое он здесь описывает. Но что это за понятие? Что означает заниматься Торой и заповедями?
1: Заниматься Торой и заповедями, чтобы свет в ней вернул тебя к источнику Торы и заповеди, называются все средства, о которых пишут нам каббалисты, которые уже пришли к Лишма, они называются каббалистами, так они советуют нам, с помощью каких действий мы можем прийти к Лишма. Эти действия пока что называются у нас Тора и заповеди. После того, как мы приходим к Лишма, даже самому маленькому, допустим, у бар Лишма, это называется работа с экранами, ради отдачи называется Лишма. Лишмо ради него. То есть, после того, как я уже вхожу в работу с экранами за Махсомом, то есть я перешел, уже я знаю, что такое Тора и заповеди. Я знаю, с помощью каких действий в моем желании получать, я делаю действия, которые приближают меня к Творцу, то есть увеличивают у меня намерение ради отдачи.

0: каждое всякое действие, которое они пишут мне, как совет, если я исполняю, это называется Тора и заповеди. Не называется Тора и заповеди в Кабале, то есть сделать из животного человека, это не называется Тора и заповеди. Животные действия, которые делают своим телом, руками, ногами, какими-то предметами в этом мире, это вещи, которые мы должны делать в рамках этого мира. Это не связано с духовной работой. Поэтому я всегда говорил, что это не продвигает человека к Творцу. Это поддерживает его, чтобы он был святым неживым. Обо всем этом мы говорили в каком-то другом виде. Да.
1: Мы говорим о гордыне, что я не могу с ним жить в одном месте, то есть о гордыне. И он пишет, что свет не показывает человеку его низость. Как я, как каббалист, который знает, насколько он низок по сравнению с Творец, могу оберегать такое свойство, как гордость? Как я узнаю, что я гордец, насколько я низок?
0: Гордыня — это одно из четырех животных свойств. Да? Так говорят, что животными свойствами ты заниматься не должен. То есть у нас есть четыре животных свойства, которые являются проекцией огня, воды, ветра, земли на нашу материю. Есть эти четыре свойства на животных уровнях тоже. И также относительно Творца у меня есть свойства лени, и страсти, и свойства гордыни и так далее. И это все относительно Творца, когда я пользуюсь этими стремлениями, чтобы приблизить себя к Нему. Это что-то совершенно другое. Это что-то совершенно другое. Там эти четыре свойства потом становятся четырьмя стадиями. Хохма, бина, тиферет, малхут. Это что-то другое. То, что написано, что про гордеца, не можем я и он пребывать в одном месте, речь идет о гордыне. Гордыня — это самая яркая форма желания получать. Что такое гордыня? Гордыня называется, что я чувствую себя самого, свое «я», свою индивидуальность, и что это просто моя основа, от которой я не могу отказаться. Это называется гордыня, гордость. Мое «я» важнее всего, что угодно. Любого другого человека, Творца, всего, что хочешь. Это называется фараон в человеке. Кто такой Творец, которого я буду слушаться? Я властвую, а не он, и никто. Называется, что если это свойство пока еще не исправлено в человеке, фараон его еще не вернулся к Творцу, что называется. Человек такой не может быть связан с Творцом, конечно, он не может быть в слиянии с ним, какое есть подобие по форме, какое есть тут ради отдачи. Если фараон будет пользоваться всем желанием получать ради отдачи, он будет самым святым. Будет окончательное исправление. Фараон — это вся наша материя. И в животной форме. Если я сейчас чувствую в работе, благодаря свету, я чувствую, что я самый низкий, самый плохой в мире, хуже всех. Как я могу, чтобы моя гордыня работала в животном виде, относительно людей в мире, без всякой связи с работой? Все, что я чувствую,
1: ты можешь чувствовать вместе с тем, что ты самый большой гордец, вместе с тем ты можешь чувствовать, что ты ноль, самый низкий. Это не отменяет одно другое. Я могу видеть. Проблема в том, почему я не могу видеть этого. Потому что если я смотрю на свою гордыню только и не проверяю ее с помощью какого-то принципа отличного от него, и уж тем более относительно высшего мира, я вообще не вижу, что эта гордыня что-то ярко выраженное или мешающее, и вообще, что это я, что это свойство, которое облачается в меня. Но если вместе с этим приходит ко мне высший свет и светит мне, так я здесь получаю несколько ощущений. Я прежде всего получаю понятие, что я гордец по сравнению

0: с его свойствами, я также получаю понимание, что это за свойства против гордыни, свойства света. И тогда у меня уже есть два параметра. Это не мешает также, чтобы я получил все остальные понятия о своих свойствах. Мы должны понимать, что в целом они являются характером, видом проявления желания получать, что во мне. Они не могут исчезнуть. Тот же самый корень души, который был у меня в Адаме Ришоне, после разбиения потерял экран и приобрел свою форму без экрана, когда он в любом виде, даже без экрана, состоит из завитка Юд, Юд, Хей, Вав, Хей, из четырех свойств. С кетером это пять. Эти четыре свойства должны быть в каждом творении, то есть в каждом желании. И ты, то есть, не можешь. И ни одно из них, и также их сочетание изменить. Ты не можешь. Это твой корень в Адаме Ришоне. Это твое истинное «я», основа. И тот, кто собирается воевать с этим, он просто подавляет. Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь подавить эти свойства, не пользуясь ими. И все философы, и все стоики, и были такие методики, да? В древнем мире до сегодняшнего дня есть разные методики, которые всего лишь учат человека тому, как силой управлять естественными свойствами, что тогда он увидит себя сильным человеком, но он не человек, он их подавляет, не изменяя. Это невозможно изменить, это до нас еще находится в порядке создания, творения. Это как вообще пользуются этим воспитанием? Сейчас приходят к согласию, что воспитание должно быть без давления. Даже не знают, как этим правильно пользоваться, но приходят к заключению, что это не помогает, что после 30 лет мы видим в человеке разные плохие качества и разные взрывы внутри. Это потому что с детского возраста на него давили. Сейчас ученые понимают, но у них нет никакой методики, как справиться с этим.
1: Okay.
0: Да.
2: Может быть, непонимание вытекает из того, что мы понимаем эти свойства, гордость, страсть и так далее в наших простых понятиях?
0: Мы прежде всего заботимся, чтобы наше желание получать общее не было повреждено. И тогда я знаю, как пользоваться всеми этими свойствами и показать себя относительно общества, что я могу больше заработать, показать, что насколько общество в своем стандарте уважает какое-то свойство. Если общество, в котором я нахожусь, уважает лень, я покажу себя самым большим лентяем. Гордецом покажу себя самым большим гордецом. Ведь я показываю относительно общества, чтобы пользоваться ими и заработать больше. Не то, чтобы сами эти свойства были хорошими или плохими. Нет в них ни хорошего, ни плохого, уж тем более по отношению к Творцу. Мы еще не говорили об этом, об Аде, о всех этих, о Сдоме, то есть о всех этих понятиях. Короче, все, что находится ниже Махсома, не должно быть нашим занятием. Все. Только по отношению к Творцу начни заботиться о том, кто ты и что ты. Все.
2: Но он говорит тут в простом понимании этих свойств, так не кажется?
0: Не в простом понимании. В простом понимании означает, что с этими свойствами нечего делать, это животные свойства и все тут. Но потом, когда человек проходит махсом, эти свойства не животные, а его духовные свойства, то есть относительно Творца, они уже принимают совершенно иной характер.
2: Как человек может во время учебы хотеть учиться лишма?
0: Как человек во время учебы может захотеть учиться лишма? Вчера, скажем, я почувствовал, что я ничего не стою, что я далек от Творца, что мое время просто тратится впустую, что моя жизнь... Мне нет никакой пользы. И как я родился, так и умру. Просто жаль времени. И все это в желании получать пока что. Ты чувствуешь, как я говорю, да? И нет у меня никакого смысла в моей жизни. И что же будет? Будет у меня что-то на самом деле хорошее, если я приду к тому, что я буду связан с Творцом. А, я вспомнил, что есть Творец, что если я с Ним связан, мне будет хорошо, и тогда мне стоит связаться с Ним. Как я могу с Ним связаться? Мне говорят, что иначе невозможно. Нет никакого средства, каких-то плоскогубцев, с которыми я мог схватить его. Но если я учусь и во время учебы думаю о Нем, так у меня свыше есть какое-то свечение, какая-то сила, которая приблизит меня к Нему, и тогда я выйду. Выиграю что-то. Придет высший свет, что-то, не знаю, небеса раскроются, будет у меня что-то хорошее. Я думал об этом много вчера, и на самом деле у меня было ощущение, что стоит, что кроме этого, на самом деле, что у меня будет. И тогда я берег это намерение и эту мысль, сегодня пришел на урок, я сижу здесь и думаю, как с помощью того, что я сейчас буквально буду пользоваться уроком как лекарством, чтобы это принесло мне то, что я хочу, духовную жизнь, близость Творца. Все эти большие, великие вещи. Я думаю об этом во время учебы, что учеба приведет к этому. А для чего я раньше учился? А, думал, что если я буду учиться, то с помощью просто так знаний я буду знать, как повернуть небеса, как перевернуть свою жизнь, да? А сейчас я уже понял, что с помощью знания я не смогу выйти в высший мир, почувствовать его. А только с помощью свыше, когда придет свет и раскроет мои глаза. Да, так я нуждаюсь в этом свете, поэтому я прихожу и учусь. Это начало лолишма, а потом есть лолишма больше. Когда он уже начинает чувствовать человек, что на самом деле то, что я думаю, что мне будет только хорошо, что значит «будет мне хорошо»? Когда будет мне хорошо все время, я вижу, насколько я чувствую, что мне будет хорошо, хорошо, хорошо, что я получаю, получаю. В конечном счете это не приносит мне наслаждения, что большее наслаждение, более относящееся к вечности, без стыда или плохого ощущения, это наслаждение от отдачи. По крайней мере, когда я не чувствую своего эгоизма, своего зла, и тогда я словно витаю. И только для этого я иду учиться. И я не хочу ни думать о себе, ни чувствовать себя, так быть оторванным от себя. Да, конечно же, я оторван от всяческих бед, всяких мыслей и тревог. А затем я думал, ну ладно, так что значит, что я просто так буду отключен от себя? Так что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу относиться к чему-то вечному, совершенному, полностью, кто он, Творец. О, так лучше, если я буду буквально войду в него, тогда как я вошел в какое-то место, где только может быть одно хорошее, во всех пониманиях. И я тогда хочу связи с Творцом. Лишма или лолишма? Конечно же, лолишма для себя, чтобы мне было хорошо, но я хочу его. Уже он начинает входить в картину. Что значит, что я буду в нем? Чтобы он думал обо мне хорошо, и я буду о нем хорошо думать. И тогда наверняка будет нам хорошо. И тогда уже думаю, как отдавать ему. Я вследствие этого буду чувствовать, как он дает мне уже лолишма в таком виде, когда я думаю, как у меня будет хорошее ощущение его. Потому что если я буду его чувствовать плохо, я чувствую, что мне будет плохо. И так постепенно человек начинает продвигать все это, пока не приходит к состоянию, что называется, самое большое лолишма. Когда на самом деле, пока не дает мне заснуть, я хочу любить с ним, я хочу быть связанным с ним, хочу отдавать ему и забыть себя в этом, потому что я уверен, что мне от этого будет хорошо. Все. Ты знаешь, как пьяный, скажем, не знаю, как это описать. Если он буквально вот так отдал себя этому, это называется, что есть у него лолишма, из которого он уже может прийти к лишма.
2: Все это еще лолишма.
0: Ну, все это еще лолишма, но он все время хочет реализовать, как сказать, реализовать свое желание, свои ожидания, он хочет, чтобы они реализовались, хочу такое лишма, или такое лишма, и такое лишма, все большее. Я хочу, да, как я хочу воспользоваться своей связью с Творцом, так ради этого прихожу и учусь. То есть каждый раз я требую от учебы достижения лолишма в другом виде, более высоком. Пока я не прихожу к состоянию, когда из этого я вхожу в лишма.
2: Самый большой лолишма. Начинает строить следующий этап, уже начало лишма. Как?
0: Нет, сам большой лолишма, он также не хочет лишма, он не знает, что это, не понимает, что это самое большое лолишма. Я хочу отдавать Творцу и быть с ним, как будто я люблю его, пока я буквально не чувствую себя настолько, как в любви. Когда закон любви, ощущение любви настолько наполняет человека, что гасит как бы желание его получать. Как бы там есть большой, огромный эгоизм и вся жестокость, все. Но все это гасится каким-то ощущением необходимости связи с возлюбленным. Все? Итак, но в чем был вопрос? Как я пользуюсь своей учебой? Каждый раз, когда я хочу чего-то, я уже понимаю, что я могу это реализовать с помощью учебы, с помощью того, что с помощью учебы я получаю силы реализовать то, что хочу. Так я должен прийти на учебу с каким-то хисароном, что сегодня я хочу с помощью учебы, и я мог изменить это, и это произошло со мной то-то или то-то. Буквально учеба — это какую оплату ты хочешь или какие силы ты хочешь для того, чтобы в тебе что-то изменилось. И если ты приходишь, и нет у тебя четкого определения, что ты хочешь, чтобы изменилось тебе с помощью учебы, это бесполезная учеба. Для чего тогда свет приходит? Ты его пробуждаешь, товарищи вокруг тебя пробуждают его, и он не просто так крутится вокруг тебя и уходит.
2: Учебу я плачу за...
0: Ты не платишь с помощью усилия. Когда ты прикладываешь усилия во время учебы, ты привлекаешь на себя этот свет, который приносит жизнь, приносит здоровье, силы, все. Все хорошее. А если ты просто так сидишь и учишься, и нет у тебя сил для этого, так для чего ты пришел учиться вообще? Так ты приходишь, и ты сидишь, и ты не знаешь. И товарищи тоже сидят здесь, и, может быть, лучше тебя пробуждают эту силу. Так сам свет строит тебе хисарон. И тогда ты постепенно начинаешь понимать, что хотеть от него. Но более правильно и быстрее им воспользоваться, если ты уже приходишь с выясненным хисароном. Где Демидов? Он здесь был, мне кажется, нет? А, он там слышит на охране. Он часто со мной связывается. У меня нет никакого понятия, как там выполнить, как сыграть свою роль в театре. Я буквально взрываюсь, я не знаю, что делать. Я даю ему какой-то совет, но, по сути дела, что? Самый правильный совет. Есть у тебя проблема, приходи сюда, это тебе больно, приходи сюда, учись, чтобы свет в ней дал тебе возможность выполнить, сыграть свою роль. Посмотри, какой грубый, вроде бы заземленный пример, что в этом. Но ты уже идешь, уже веришь, что в твоей учебе Торы есть у тебя сила что-то улучшить. Что есть в Торе сила, что именно это единственная сила в нашем мире, этот окружающий свет, который светит свыше из того мира, это единственная возможность изменить что-то в моем состоянии здесь. Нет никакого другого средства, шприца, вилки, плоскогубцев, неважно чего, чтобы я мог что-то изменить в себе с помощью кого-то другого. Только этим светом, который светит. Но когда он светит, в нем нет, как бы это сказать, есть в нем общее воздействие на ушу, конечно же, он продвигает душу, но я должен определить, что я хочу от него. Я как бы ухватился за этот окружающий свет и с его помощью меняю как отверткой. Что я в себе могу подкрутить, чтобы изменить? Это должно быть мне более-менее ясно. Это перед учебой нужно знать. Но мы знаем это, мы собираемся как группа, говорим об этом, мы выясняем в точности, каков наш хисарон, да? И тогда приступаем к учебе, да? В ясной форме. Что мы требуем от окружающего света, да? А потом, если это не изменится, тогда мы должны быть прямо в возмущении. Почему это во мне ничего не изменило? Где твое обещание? Так покажи мне, где я виноват, и скажи мне, почему ты не сделал мне. А результаты будут на месте?
1: Результаты на месте я требую, значит, что я не потребую результатов тогда, когда? Через 1000 лет, хорошо? Я поставил таймер, буду сейчас ждать 1000 лет, и в тот же миг я требую.
2: Я не связываю. Непонятно, в чем разрыв между животными свойствами и свойствами относительно Творца. Если, например, если у человека есть свойство лени, он ленится, он не хочет ничего менять, чтобы учеба изменила это свойство, чтобы оно осталось как есть, только чтобы отношение к Творцу было без лени.
1: Я не связываю свои свойства, вот эти 4 животных свойства, с учебой вообще. Я не думаю о том... Ты знаешь, да, я такой раздражительный. Я вспыльчивый. Чтобы это изменило во мне это свойство. Я могу страдать от этих 4 свойств, да, я немного знаю, но я совершенно не вижу связи между этими свойствами и моей связью с Творцом.
2: Приведите пример.
1: Если бы я не был таким вспыльчивым, тогда, может быть, относительно Творца не был бы таким горящим, так пусть лучше это остается. Это свойство. Ленивый. Если бы я не был ленивым, я сейчас бы занимался 1000 вещами в этом мире, которыми занимается весь мир. Слава Богу, вместо этого я сижу, я ленюсь. Но если уж я пойду что-то делать, чтобы это было что-то стоящее. Ну, когда-то у меня было, ладно, это не важно. Есть такие люди, когда ты... хочешь предложить им какое-то дело, они говорят, я занимаюсь выгодой только 2 миллиона в месяц и не меньше. У тебя есть что-то? Я готов услышать. Если нет, то я даже не готов слушать. Это называется вот это лень, свойство лени. Очень хорошо. Ну, к тебе до какого миллиона стоит предлагать? Тебе это понятно или нет?
2: Не, ну я же что-то другое спрашиваю.
1: Мне понятно, что если ты придешь ко мне и предложишь мне вот это нет. Более этого или таким образом? Тогда да. То есть это должно быть понятно человеку, чем он занимается, а чем нет. Иначе что, будешь как маленький ребенок бегать туда-сюда? Как ты своего ребенка поместишь в игрушечный магазин? Ты увидишь, как он с ума сходит?
2: А если эта лень мешает мне встать утром прийти на урок?
1: Прекрасно. Хорошо, если я не хочу встать утром, значит, что пришло время, чтобы я подумал, ради чего мне стоит вставать.
2: Ну, я не знаю, но все, это же животное свойство, лень. До того, как я встаю, если я же встал и пошел учиться, тогда я пришел, тогда нормально учусь.
1: Нет, нет, подожди. Эти животные свойства, их нам дали тоже для чего-то. Не для, чтобы мы просто были таким образом для наших человеческих каких-то качеств. Нам их дали, чтобы из них мы продвигались. Но использовать их относительно Творца, а не относительно других людей. И не для того, чтобы я их улучшал, но чтобы из них я связался с Творцом. Когда я лежу в 3 часа ночи в кровати. Да, пришло время вставать. Я сейчас должен включить разные расчеты, стоит мне вставать или нет, для чего и так далее. То есть если я направляю их на духовное продвижение, тогда я использую их правильно. Но если я использую их относительно окружающего мира, то что мне будет от этого? Дали мне эти свойства не случайно, чтобы они лежали у меня где-то в ящике стола. Нет, они мои. Я из них должен установить свое отношение к Творцу. Потом эти свойства, когда они становятся духовными, это уже другая работа, но пока что я внутри них. И моя расточительность, и моя гордыня, и мое нетерпение. Все эти вещи, из них я продвигаюсь. Из них я направляю их на Творца. Не к ним самим и не ради людей вокруг меня. С этим у меня нет никаких расчетов.
2: С одной стороны, вы говорите, что нет никакого расчета, с другой стороны, вы говорите, да, надо пользоваться им, помогают себе.
1: Относительно Творца, относительно духовной работы, конечно, я использую их. Как я могу не использовать их? Ведь они находятся во мне, они действуют во мне. Как я могу их не использовать? Они — это я не могу их выбросить. И относительно окружения, относительно Творца, я только могу определить, каким образом, в какой мере, в каком отношении, в каком направлении я пользуюсь ими.
2: На пути работы те помехи, которые, о которых вы говорите, мы получаем их от 4 свойств. Это усиливаются эти помехи у человека или нет?
1: Нет, человек, который продвигается, его желание получать растет. И когда его желание получать растет, то все эти свойства, желание получать, они остаются. Но по мере того, как его желание получать растет внутри человека еще одна категория — это связь его с Творцом. Тогда у этих свойств уже начинают быть отношения относительно Творца, и тогда в соответствии с этим они меняются. Характер гордыни, нетерпение, лень. Это уже другое.
2: Ну, это растет как помеха, а именно относительно Творца. Пока не превращается в духовное свойство. А чем еще можно воздействовать на человека?
1: Я не рассматриваю их как помехи. Почему они как помехи, эти 4 категории?
2: Ну, скажем, свойство лени.
1: Лень — это не помеха. Почему лень — это помеха? Лень – это расчет внутри желания получать, ради чего стоит двигаться.
2: А чем мы отличаемся друг от друга после махсома?
1: Чем мы отличаемся друг от друга? Сочетанием этих четырех данных.
2: То есть четырех основ этих?
1: Да, огонь, вода, воздух, прах в каждом.
2: Нет никакой связи между этими свойствами духовной работы?
1: Ты говоришь, чем мы отличаемся в духовном или в материальном? И в материальном, и в духовном. Мы отличаемся этими четырьмя основами. В какой пропорции они находятся в каждом?
2: Это значит, что когда мы начинаем прилагать усилия практически,
1: использование их правильным образом, в самом большом желании получать, это называется прийти к полному исправлению. Вот и все. Но когда ты придешь к полному исправлению, я обещаю тебе, что так же, как есть у тебя сегодня эти четыре основы животного характера, они останутся в том же виде.
2: Если есть уже сейчас у меня...
1: То есть все равно будет... Будет что-то, относительно чего ты будешь очень раздражительным, вспыльчивым, и что-то другое, где ты будешь очень ленивым, и так далее. Все равно это будет. Все это будет как бы относительно Творца, и в этом ты будешь в полном отрицании своих четырех свойств.
2: И все-таки есть уже во мне то, к чему я должен прийти? Какие-то свойства.
1: Есть конечная картина, и каким образом ты должен выглядеть в полном исправлении. Ну, я прошу прощения, что не отвечаю на все вопросы, но мы должны начать учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
1: Самое сильное мое впечатление — это то, насколько, какая сила есть в учебе и какую подготовку нужно проводить в течение дня и выяснения, чтобы прийти на урок и получить силы и получать изменения каждый день.
2: То, что я слышал на уроке, что свойства человека не меняются. Человек должен использовать свои свойства эти и превращать их в намерение, вместо намерения себя направлять их к Творцу.
1: Мы получили на уроке много разных состояний, и Рав говорил о том, что мы должны приходить на урок с хисароном, с желанием изменить в нас и ожидать, что это произойдет, и даже представлять, какое вознаграждение мы хотим, и так далее.
2: Он говорит о свете, насколько во время нашей учебы мы должны быть в устремлении к надежде на свет, и что мы только по отношению к Творцу должны надеяться на Него, получить помощь от Него, и как использовать это как сила, как силу. И то, что дает Творец, просто силу. Мы должны прийти в истинном хисароном.
1: Использую ли я все свойства, которые мне дали, чтобы преуспевать в этом мире, или я использую эти силы, чтобы приблизиться к товарищам, чтобы у нас были общие силы, чтобы мы смогли приблизиться к Творцу, обрести духовные, истинные свойства. И в этом наше изучение Торы мы проверяем, как мы можем получить свет, который нас исправит и приблизит к Творцу.
3: Записал, может быть, недословно, то, что я слышал от Рава, что все время я прошу у Творца достичь более высокого уровня Лолишима, то есть, чтобы потом прийти к, ко всему, во всем, что я только хочу быть в отдаче любви, и с помощью учебы я хочу достичь всего, чего я требую, и переполучить какую-то силу, чтобы она изменила меня. Если я прихожу на урок, и я не знаю, для чего я пришел, то для чего ты приходишь тогда? Нужно приходить с мысленным хисароном на урок.
0: Яков пишет, как я должен использовать свои свойства относительно Творца, и как мы друг другу в этом помогаем. Я получил воодушевление от того, как Рав описал процесс перехода из лолишма к лишма, когда лолишма растет, из того процесса, когда он хочет использовать Творца все больше и больше, вплоть до этапа, когда не могу заснуть, и именно из этой точки происходит переворот, когда Творец дает свойство отдачи, которое противоположно нашей природе.
3: Да, человек спрашивает, почему у меня есть такое свойство, что я такой упрямый, что я злюсь на них, и нужно понимать, что именно с помощью этих свойств мы можем обратиться к Творцу и получить то, что надо, и правильную форму использовать их, и поэтому нужно обращаться к Творцу и просить, и тогда все, что есть в человеке, он будет правильно использовать.
0: Во время урока мы сидим и выясняем хисарон, и молитва происходит в группе, и какая молитва должна быть в течение дня у каждого, и также вместе мы хотим прийти к этой молитве.
3: Спросили у Рава, что мы должны требовать от окружающего света, а если мы не меняемся, то мы должны быть просто в требовании. Почему ты не изменил ничего? Где твое обещание, обещанное, что мы должны получить, почему не сделал нам.
0: Мы слышали, как мы должны требовать каждую секунду.
3: И наша надежда должна быть каждый раз на то, чтобы тот свет, который мы получаем свыше, в виде помощи, чтобы раскрыл нам глаза.
0: Если мы будем вкладывать силы в правильном месте, то увидим благословение в нашей работе.
3: И в конце самое главное, что через все желания, наше стремление, мы захотим быть в связи с Творцом.
0: Перейдем к следующей части урока, сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала, птиха.
1: Шалом, хаверим, анахну ломдим эт птиха.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мы изучаем птиху. И сейчас у нас будет уникальный урок. И потому что мы должны помнить правильное намерение, удерживать его, потому что мы изучаем науку Каббала, и также потому что это 10-й урок, первая часть, и Рав начинает буквально сначала, он спрашивает учеников, помнить или нет, начинает сначала и открывает сначала все нисхождение творения. В этом уроке есть много элементов, деталей, подробностей. И Рав рассказывает все нисхождение сверху вниз очень подробно. Стоит быть сосредоточенным и на самом этом описании, и также на самом процессе, который Рав описывает очень четко, по причинно-следственной связи, и не упускает, следует за Баля Суламом. И мы не забываем, для чего мы это изучаем.
0: Да, так мы помним, что в процессе того, что мы слушаем Рава, мы хотим находиться с ним в одном потоке, можно чертить, можно записывать вопросы, но главное — быть на той же волне с Равом. И вместе с ним вот так вот мы войдем в высшие миры. Мы начинаем сейчас 10-й урок, первую часть. Пожалуйста. Что мы изучали, на чем мы закончили? Адам решен, еще нет? Ну что вы, не помните, что было? Ну хорошо. Так что, повторим. Ничего мы не изучали, что вы разве не пришли к тому, как он родился, Адам решил? Ну, давайте с самого начала повторим всю систему. От Творца исходит свет, который называется свойство Шорыш, Пхинат Шорыш, корневая стадия. Создает первую стадию Пхину Алиф, наполняет светом желание получать, которое он создает. И потом свет влияет на кли, на желание получать своим свойством, и поэтому кли тоже хочет отдавать Творцу, как бы отталкивает весь свет, называется вторая стадия Пхинабет. Третья стадия Пхинагимел решает, что она будет получать столько, чтобы быть в отдаче. И уже четвертая стадия, когда Пхинадалет, когда кли желание получать, решает, что будет получать все. Ну, я кратко объясняю, когда что происходит. Вот эта последняя стадия, когда наполняется полностью светом, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Дэнсов. Из-за того, что она сама притягивает свет, а не как в первой стадии, когда Творец это создал, она чувствует, что она противоположна свету полностью. Не согласна с тем ощущением, происходит первое сокращение, Цинцум Алиф остается пустой. И тогда это состояние называется миром сокращения. А предыдущее состояние называется миром бесконечности, уламенцов. И Малхут остается пустой. Можно также ее нарисовать и в концентрических кругах таких. И внутри вот она, черная точка. Это Малхут. То есть все желания Малхут. Это вот все это и есть, все это Малхут, да? Все эти четыре круга. Это Пхинадалет. И все эти свойства, все эти пхинот называются тетришонот. Девять первых сферот четвертой стадии. пхинедалит. А это она сама, черная точка внутри. Пхинедалит, шебедалит. Четвертая стадия в четвертой стадии. А что потом делают? Происходит потом, после цинцума, после сокращения, после того, когда пхинедалит остается пустой, мы изучаем, как она дальше. Что она думает сделать? Ну, она говорит, может быть, я начну начинать получать радиоотдачи, сколько я способна. Вот мы это вот так вот, вплоть до нее самой показываем такую линию. Она говорит, сколько я смогу получить? Ну, так я получу радиоотдачи, если нет, то не смогу. То место, где она решает, когда приходит свет, и она его отталкивает, называется «П». И до какого места она получает, она способна получить радиоотдачу, называется «Табур». А в конце называется «Сиюм Парцуфа». Она получила... То, что она получила, называется «Орпними», «Внутренний свет». То, что она не получила, остается как окружающий свет, и потом есть соударение битуш, отражен от окружающего и внутреннего света, когда они там взаимодействуют вместе в табуре. И вследствие этого свет выходит. Сначала был зевок на решемот далит-далит, 4-4. Потом, когда свет вышел, уже на следующем уровне происходит зевок, который называется на решемот далит-гимел. Первый парацуф называется гальгальта, второй парацуф называется аб. И получает вследствие этого зевога, насколько... способна получить радиоотдачи, там есть внутренний свет, и потом тот же процесс происходит, опять выходит свет до хазе этого парцуфа. И потом опять есть зивугдака, ударное взаимодействие со светом экрана, и это называется уже... Происходит этот зивук на решемот гемелбет, парцуф, который распространяется, вследствие этого называется парцуф саг. Тоже есть внутренний свет, тоже есть битуш пневмакев, содарение внутреннего окружающего света. Свет начинает выходить. И вот когда он начинает выходить из парцуфа, есть тут посередине некоторое дополнительное действие. То есть он как бы, когда он начинает выходить, эти никудо, точки света из парцуфа, он также спускается вниз по табуру и наполняет все оставшееся место вплоть до сиюм. До конца парцуфа гальгальты. И вот этот парцуф, который спускается вниз под табур, он называется Некудо де Саг. И тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Иисот, Вималху, 10 сферот. Сюда спускается Орхасадим. И наполняет конец гальгальты, сов гальгальты, светом хасадим, светом хасадим. Но так как здесь есть в гальгальте решим

0: Вот, которые остались пустыми, так вот эти решимот, они воздействуют и ощущаются парцуфом Некудот Десак. И это решимот Далит Гимел. То есть на этот парцуф, который спустился Некудот Десак, у него есть экран на решимот Бет-Бет. То есть был Гимел Бет в самом парцуфе, но когда свет вышел, остался Бет-Бет. И тогда решимот Далит Гимел, они сильнее, чем этот экран Бет-Бет. И поэтому тут происходит такое действие, которое называется цинцум, сокращение, когда Малхут поднимается до середины Тиферет, там, где заканчивается Келим Дашпа, дающий Келим, которые называются вот Кахаб. Это Гальгальта, Хагат — это Энаим, так называются они Гальгальта, в Энаим эти килим, отдачи, дающие килим.
1: Дашпа.
0: Килим Дашпа на иврите. И они остаются свободными. А те, которые внизу, под Тиферет, под середину Тиферета, они называются Озен, Хотем, Пе, или иначе, другими словами, Ахаб, сокращенно. Это Килим Декабала, то есть получающий Килим. И на них произошло действие, которое называется сокращение цинцум. Малхут поднимается наверх, до Тиферет, до середины Тиферета. И это действие называется цинцумбет, второе сокращение. Иными словами, отсюда и далее у нас есть граница, которая называется Парса. И о чем говорит эта граница? Что до этого места, начиная с высшего самого света, с бесконечности, свет может распространяться только до этой границы, которая называется Парса, а ниже нее свет уже не может проходить. И весь этот процесс, который мы описали здесь, мы его определим таким образом. Вот так вот границу проведем, чтобы отделить его. Весь вот этот процесс обозначен на чертеже. То, что все есть внутри. Это произошло в то время, когда Некудот Десак спустились вниз под табур, и произошло все это, то, что произошло, весь этот процесс. И после того, как все это произошло, экран, как обычно, утоньшается, свет выходит, эти решимот поднимаются с экраном вместе. Экран поднимается, и решимот заходит в педерош, поднимается в педерош. И к его хазе, этого парцуфа са, как обычно. И там потом происходит создание других парцуфов по ступени. Но это нас уже не интересует. Нас больше интересует, как он реагирует на эти решимот, которые сейчас поднялись от парцуфа Некудот Десак. Мы смотрим, что здесь есть Рош Десак. Тут есть решимот, бет дейт лапшут, алев да виют, и второе сокращение цинцум бет. То есть алев да, бет алев плюс цинцум бет вместе с решимот далит гимел от гальгальты. Бет алев сокращенное, это решимот с этого места, когда произошел цинцум бет. Вот до этого места, до Парсы. И он говорит, я хочу наполнить это место, я могу получить в это место свет ради отдачи. И это называется решимот беталев плюс цинцум бет. Это формула того желания, которое, которое хочет реализоваться. А решимот далет гимел, которыми они впечатлились от сов гальгальты, тоже там присутствует. И что происходит? Прежде всего есть зивук на решимот беталев мецумцамим, сокращенное. Это зивук на алев давиют. Но так как это сокращенный зивук, потому что там есть сокращение цимцумбет, второе сокращение, то он не может произойти в П, а происходит только в никвенаим. И это называется место середина бины. То есть если мы напишем здесь кетер хохма бина зеран пин малхут, то посередине этого у нас будет это место, которое называется Никвейнаем. И с этого зивуга, который произошел там, исходит свет вниз, который наполняет все это место до парсы и делит это место уже на части, которые называются кетер, абавыима и зон. И тогда этот парцуф называется катнут, улам аникудим, малое состояние мира никудим. А потом у нас происходит зивук на решимот далет гимел, то есть на весь уровень. Этот звук происходит в П, и свет спускается вниз и наполняет весь парцу вплоть до сиюма гальгальты. И это называется состояние гадлют мира никудим, большое состояние мира никудим. И тогда создаются 10 сферот в кетере, полные. Там были гальгальты, наверное, только в малом состоянии, в катнуте. А в большом состоянии уже полностью есть 10 сферот в кетере, 10 сферот в абавиима, 10 сферот в зоне, в зон. И в них уже происходит разбиение швира. И выше парсы в зон, и ниже парсы. И тогда здесь создаются, выходят в 8 малахим, то, что называется, у каждого есть 4 авая, умножить на 10, 4 на 8 и на 10, это 320 частей, или на иврите по гематрии шах. То есть у нас есть то, что и также 4 умножить на 8, это малхуйот, сколько у нас есть. Количество малху 32, на иврите лев, ламет бет. И то есть у нас получается, то есть 32 сферы лев и 288 рапах. И мы говорим, что здесь есть 10 сферот, здесь есть малхут, а здесь 9 первых сферот.
1: Итак, мы говорили, что из 10 этих разбитых сферот зон мы можем исправить только 9 первых сферот. Малхут не способна, потому что она перемешалась с девятью первыми, и поэтому произошло разбиение, поэтому мы больше не принимаем ее в работу, просто оставляем ее. И вся наша работа — это отделить малхут от всей этой смеси, которая произошла после разбиения, и сделать выяснение и исправление девяти первых сферот. Это рапах 288, искр. И система, которая производит это исправление, называется мир ацилут. Как он выходит? Очень просто. После разбиения все килим зон упали вниз.

должен быть зивук дака, уже на вьют, уже не в никвейнаем, а это место уже называется Мецах. Мецах — это Алиф Шорош плюс Цимцум Бет. Здесь произошел зивук дака, и из зивук дака вниз выходит мир Ацилут. Это был катнут и гадлут мира Никудим, а это называется Ацилут. Он распространяется вниз. Есть в нем парцуфим Атик, Арихампин, Абава Има, Зон. Атик, Арихампин, Абава Има, они... Они соответствуют Гарда Никудим. А Зон соответствует Зон. То есть Атик Арихампин Абвыма исправляют Гар Никудим. То есть так же, как Гар Никудим, это Рожь.

0: Рош. Кинеги это Рош Газе.
1: Относительно этого Рош.
0: Аваль Рош Ацилут.
1: Но Рош Ацилут умнее, чем Рош Никудим, потому что он возник в результате разбиения. Здесь Рош Никудим, они не знали много деталей, поэтому позволили Зон разбиться. Теперь Рош де Ацилут выходит на Решимот из разбиения, и поэтому он умнее. И уже формирует себя таким образом, что Зон де Ацилут, чтобы они не разбились. И кроме того, чтобы они не разбились, чтобы они также исправили все, что можно исправить из разбиения. А и мы говорили, что можно исправить из разбиения. Из разбиения у нас есть Гальгальта Вейнаем, Гальгальта Инаем, включенный в Ахаб. И Ахаб внутри Гальгальта Инаем и сам Ахаб. И мы говорили, что сам Ахаб — это левый Эвен. О нем мы не говорим. Гальгальта Инаем. Из этих Гальгальта Инаем мы выстраиваем Зон де Ацилут в Катнуте, Гальгальта Инаем, в которых находится Ахаб. Это Ахаб де Алия, так называется. Ахаб де Алия, поднимающийся Ахаб. И Ахаб в Гальгальта Инаем — это Уламот Бия, миры Брия и Церасия. Что происходит тогда? Что мир Ацилут начинает поднимать 10 сферот. Так будет здесь Зон, Абавы Има, Рехампин,
0: Атик.
1: Атик. И Зон находится на месте Абавыима, и тогда они порождают мир Брия. И затем от Хазе мира Брия и далее, ниже, рождается мир Яцира. И от Хазе и далее 10 сфер.

0: Род мира Осия. Откуда берется вдруг такое отношение между Брия и Ицера? Потому что зонды Ацелут, они выстроены таким образом, что Зерампин — это его уровень, а Малхут находится от его хазе и ниже, парцуф Малхут. И относительно этого у нас есть Брия, Ицера и Осия. Мы только с вами не говорили, что мы поделили все это место сокращенное. Мы поделили его на три части, но в сущности мы пока еще не записали этого. Давайте поделим. Итак, место здесь, ниже, называется местом миров Бия. Оно делится на место мира Брия, место мира Ицера и место мира Осия. Малхут занимает четыре сферы от Тифера до Малхут Зерампина. Четыре сферы. Поэтому шесть сферот мира Брия и наверху, и четыре внизу. Четыре сферы мира Ицера внизу и шесть внизу до хазе места Брия. Затем четыре внизу, шесть наверху, четыре наверху и шесть внизу до хазе места Ицера. И из этого состояния, где стоят миры и ниже, это место называется Мадор Клипот. Место Клипот. И от Парсы до Мадора Клипот это место называется Тхум Шаббат, то есть область Шаббата. Рав говорит о том, что он производит орфографические ошибки на иврите. После того, как вышли мир Ацелут и миры Брия и Ицера Осия, произошел еще особый зивук в зонда Ацелут. Зонда Ацелут порождает еще один парцуф, который называется Адама Ришон. И он тоже расположен так, что его рож в мире Брия — это рож. Его гарон на месте четырех верхних сферот Ицера, и от гарона и ниже это делится на гуф. Это хазе. Это раглаем. Это табур. Адам Ришон. И так все эти вещи мы изучаем, что они произошли в шестой день, когда родился Адам Ришон. Затем у нас были подъемы. Первый подъем, 10 сферот, здесь был подъем, чтобы породить миры Бия и Адама Ришона относительно постоянного состояния. И здесь был еще подъем, когда миры поднялись. И Адам Ришон, Эсер Сферот, Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Итак, здесь Брия, здесь Ицера. И Осия. И в соответствии с этим также Адам Ришон внутри миров Бия. Затем был еще подъем, когда все поднялось наверх над, над Парсой. И здесь Адам Ришон подумал, что он еще до наступления Шаббата может сделать так, что все поднялось наверх, что он может сделать зивуг дака, и прежде еще, чем все поднялось наверх, он произвел зивуг дака и разбился. Он уже тут был как бы вот такой величины, такого размера, и разбился и упал вниз. Разбиение Адама Ришона. И с этого момента и далее его части, после того, как он разбился, они разбиваются все больше, больше и больше, больше падают все больше и больше, пока не приходят к разбиению в своем разбиении ниже Сиюма. И это называется Ауламазе, этот мир. И тогда эти части, которые падают до конца, они даже падают в такое место, которое называется наш мир. Не просто этот мир, а наш мир. Наш мир, где человек вообще не чувствует, что он человек, что он полное животное, нет у него никакой связи с духовным. Этот мир, можно сказать, что это состояние, когда человек чувствует, что есть что-то над ним, есть у него какое-то подозрение, да, что есть что-то над ним. И он начинает с помощью учебы стремиться подготовить себя к проходу вот этого сиюма. Снизу этот сиюм, он называется махсом. Вот и все. И вся наша работа — это провести вот этот период подготовки в нашем мире, а потом в нашем мире, потом в этом мире, пройти Максом. И после Максома, когда мы проходим Максом, входим в систему, которую, которым управляет мир Ацилут. Есть миры Биядек Душа, Биядек Тума, Адам Ришон в них. И тот, кто поднимает себя, свое желание над Максомом, он называется уже частью Адама Ришона. И тогда уже начинаем продвигаться по духовным ступеням снизу вверх.
1: Хорошо, друзья, Рав дал нам такой обзор, повторил то, что было раньше. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы и в учебном зале, и в мире. Мы готовы ответить на ваши вопросы и будем рады вместе углубиться все больше в то, что мы услышали от Рава на уроке. Пожалуйста.
0: Можно объяснить и весь процесс этот подъема и спуска миров, там вот эти Атика, Рихампин, Абвеймазон, подъем, спуск. Что такое вообще, когда мир поднимается и опускается? И также, если можно, еще о разбиении Адама Ришона. Да, мы можем это изобразить вкратце, о чем тут идет речь. Мы говорим прежде всего о том, где мы находимся. У нас есть табур.
2: Парса.
0: Парса.
2: Вешет Сиум Раглин.
0: И Сиум Раглин.
2: Это табур.
0: Это табур.
2: Парса. Сиум Раглин.
0: Парса и Сиум Раглин. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии, которое у нас есть здесь, в мире Ацилут. Парцуфим Дагдуша. У нас есть Атик. Изображаем это так. Атик. Затем Риханпин. Аба Веима.
2: Венуква.
0: זה רמפין ונוקווה.
2: זה, זה ככה, זה עתיק. זה ארי חנפין. זה אבא ואימא. זה זרנפין. וזה נוקווה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות, Bia.
0: Это их состояние, чтобы породить миры Бия. Есть здесь нижняя часть мира Ацилут, Зерампин и Нуква, и они должны произвести между собой зивук. Но Нуква находится здесь только в четырех сферот, а Зерампин в десяти сферот, и они должны стать большими, войти в Гадлут. Для этого они должны подняться к Абавиму сюда, и поэтому, когда они порождают миры Бия, они находятся уже здесь, в Абаве Има. Сейчас изобразим мир Бия, как они облачаются на Парцуфим. Здесь находится относительно Зерампина находится мир Брия, относительно Нуку находится мир Ецира. Но это только четыре сферы, поэтому шесть сферот ее спускается ниже, под Парсу.
2: תכף נראה בהתאם למה, וכנגד עולם העשייה יוצא...
0: עדנסית למיר העשייה, וחודת...
2: עולם היצירה, נאמר כאן. עכשיו, מה זה הכאן הזה?
0: здесь מיר יצירה,
2: אז אנחנו אומרים שמתחת הפרסה...
0: мы говорим, что под פרסוי...
2: ככה... אם... וכאן, אז מתחת לפרסה... יש לנו את עולם הבריאה.
0: Под парсой у нас есть мир брия.
2: נעשה את זה, לא, לא נעשה את זה ככה. אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה.
0: Здесь четыре сферы над парсой, шесть сферот под парсой. Вот эти шесть сферот, которые спускаются под парсу, они доходят до хазы мира Брия.
2: Кстати, клей сиртут, то нахуй техов не стадери там. Ад, арба сфирот лемала, шеш сфирот лемата, вот умерт шемегиим, ад хазе до олама Брия. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת
0: שעולם הבריאה... שתי שש ספירות, דשלי דו חזה מרבריאה.
2: לכאן. זה עולם הבריאה.
0: И вот до сюда мир Брия, потом здесь есть мир Ецира. Это их места. Это место мира Брия, это место мира Ецира, и это место мира Асия. И куда доходит
2: Ецира, кешеу нолад,
0: мир Ецира, когда он родился? Он доходит до того места, которое называется Хазе. Изобразим это другим цветом, синим. Доходит до того места, которое называется Хазе. Хазе мира Брия. И от него рождается мир Асия. Под этим Хазе. Тут есть снова четыре сферы. Внутри мира Брия. И шесть сферот ниже
2: адле хазе шель
0: и они доходят до Хазе Мира Асия. Вот здесь есть Хазе Мира Асия, изобразим его тоже синим. То есть все миры, которые рождаются, сейчас попробуем написать их название.
2: Это
0: называется Брия, это Ицера, это Асия. Все они завершаются где? На Хазе Мира Ицера. То есть что остается внизу? Внизу остается 14 сферот. В этой вот части 14 сферот. Это называется Юдалит. Буквы Юдалит обозначают 14. Тут пустая часть, пока тут нет миров. Это момент рождения миров. Далее есть разные виды подъемов. Для чего нужны эти подъемы? Мы изучили, что части, которые разбились на много частей. Мы не будем сейчас это изображать. Есть части Гальгальтейнаем, из них возник мир Ацилут, это части самые такие тонкие, есть Ахаб, это Лева Эвен, остается здесь внизу, в Мадор Клипот, ниже Хазеда Ицера, и есть еще два типа, Гальгальт в Ахапе, Гальгальт в Инаем в Ахапе и Ахаб в Гальгальт Инаем, из них строятся миры, и потом есть еще Ахаб де Алия, да, поднимающийся Ахаб. Он поднимается, чтобы исправить эти части, поэтому миры поднимаются, и на первом этапе поднимается мир Брия со своего места из Зранпина в Аба, и тогда мир Ицера поднимается и занимает место Зарампина. Мир Асия поднимается и занимает место, на котором был мир Ицера. То есть все миры находятся на более высоком месте, так что Раглая мира Асия находится тут внизу. Это первый подъем. Есть второй подъем, когда Раглая тоже поднимается наверх, и тогда мир Асия занимает место мира Брия. Мир Брия Зарампина, Брия Аба, и так они все поднимаются наверх, так что Раглаем их находится наверху. Когда рождается Адам Ришон, происходит то же самое. Адам Ришон рождается на более высоком месте, они уже поднялись в Аба в Има, на более высокую ступень, и когда Адам Ришон рождается, то только его нижняя часть находится внизу. Здесь тоже есть подъемы. Если бы Адам Ришон поднялся два подъема наверх перед шестым днем, то не было бы разбиения. То его раглаем не были бы внизу, здесь, в этой части. Но поскольку это не произошло, разумеется, что это все заложено, это не случайно. И вот эта Хава, Нуква и Зарампин, они могут произвести зивуг, но их раглаем были пока что внизу под Парсой. Поэтому произошло разбиение, это называется разбиение Адама Ришона. То есть почему вчера задавали вопрос, я думаю, что Гади хорошо ответил на этот вопрос, почему произошло разбиение? Разбиение — это то, что запланировано. И разбиение Адама Ришона, и разбиение миров. И был еще вопрос, почему Раф объяснил, что не очень-то говорят про Адама Ришона, больше говорят о мирах. И я помню ответ Рава. Все, что происходит в мирах, происходит затем также и с Адамом Ришоном. То есть незачем возвращаться к этому. Тот же процесс рождения миров, подъем миров и потом работа с ними. И здесь также рождение Адама Ришона, подъем Адама Ришона и разбиение миров и разбиение Адама Ришона тоже одно и то же. В этом, в общем-то, все. Это получил ответ?
1: А что означает, что мир поднимается? В чем смысл этого?
0: Мир поднимается с одного места на другое. Это значит, света приводит в движение, когда приходит свет нефиш, мир находится в определенном месте. Когда приходит свет рух, он дает свойствам, которые существуют. Мир — это свойство. Дает им возможность подняться и приблизиться больше к Творцу. Поднимается или опускается — это всегда определение. То, что ближе к Творцу — это подъем. То, что дальше — это падение. Мы говорим об Авиюте, мир Брия, исправление Авиют-Бет, мир Ицера на Авиют-Гимел и мир Асия на Авиют-Далет. Поэтому света позволяют им подняться. Потом, когда появляются души, которые входят также в миры, говорится, что души не могут подняться выше миров Бия. Это место их рождения, поэтому они могут быть в мирах Бия. И подъем миров — это то, что позволяет душам также подняться в Ацилут и так далее. То есть, когда мы говорим о подъемах, это всегда мера подобия свойств согласно свету, который приходит. И со стороны душ они всегда приходит подобие к мирам Бия. И когда говорится, что душа поднялась в Арихампин, Ватик и так далее, она не поднимается сама. А вот это души, они находятся в мирах Бия, и вместе с подъемом миров они поднимаются наверх. И есть тут разные состояния. Есть такой состояние особенное, которое называется Шаббат. И поэтому освящение Шаббата или наступление Шаббата, да, конечно же, мы говорим о внутреннем состоянии, да, тут не география, не астрономия. Вхождение Шаббат называется первый подъем, потом есть второй подъем, это Минха, молитва в Шаббат. И подъемы миров — это возможность для душ, которые находятся внутри этих миров, держаться в мирах и подниматься на более высокие ступени.
1: Спасибо. У нас есть вроде бы как две системы. И система миров, и система души, да, Маришона. И мы как бы должны быть между ними. Как они работают вместе? Как эта система работает? Почему есть система миров и система душ? Как устроена связь между ними? Может быть, вы сможете объяснить? Если мы повторим то, что сказал Рав, что есть 400 стадий распространения прямого света и Хинадали, четвертая стадия, происходит сокращение. Мы тогда уже говорим о том, что создаются миры. Давайте посмотрим. Нарисуем вот так, в таком виде, ну, что у нас есть Хинадали, и внутри есть ее внутренние свойства. У нас есть Шора, Шали, Бет, Гимел и Далет. То есть корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадия Далет. Мы говорим сейчас вообще все вот это вот вместе, это Малхут мира бесконечности, Малхут Денсов. Что значит миры, в общем-то? Что такое миры и что такое души? Если мы говорим про миры, то есть все, что вот мы сейчас нарисуем, вот этот чертеж, вот скажем, все, что тут у нас есть, чертежи, ну скажем вот, да, покажите, вот эта вся система миров, которую мы изучили, вспомните чертеж Рава, где все это происходит, все эти миры? Миры? Сейчас отвернемся к моему чертежу, если у меня получится. Вот. Так вот, миры, в общем-то, все, что происходит здесь, вот до того, как мы занимаемся самой Далет и Далет. Это системы, которые создаются внутри девяти первых сферот, кроме самой Малхут Далит и Далит. Самое настоящее истинное Малхут. Нет, называется миры. Я слышал, что отрава, что миры — это как бы такое окружение, которое окружает творение, чтобы заниматься им. Это как матка, как луна, в котором происходит рост. То есть если мы говорим про вот эти вот миры, Ацилус, Брия, Ацирасия, говорится про девять первых сферот, а не самой Малхут. То есть, по сути, что происходит с Адам Ришон? Парцуф Адам Ришон — это особый парцуф, который, когда он разбивается, не будем входить во все частности этого, но когда он разбивается, он не чувствует. Когда зон производит зиву, как сказал Гилад, Малхут, настоящая истинная Малхут, она сокращена и скрыта, но связана с ним. Так вот, когда происходит разбиение, у нас уже есть настоящий вход девяти первых сферот, свой Творца, в саму истинную Малхут Далит и Далит, которая не было раньше. И это то особое, по сути, свойство, то, что происходит, что у нас есть действительно связь. То есть мы все являемся следствием разбиения Адам Ришон, и когда он разбивается, то у нас есть действительно связь, как можно исправить душу, Малхут. И когда мы стараемся связаться с товарищами, мы ищем в себе, стараемся найти в себе те части, которые можно исправить, и отделить то, что мы не можем исправить. И, в общем-то, мы пытаемся раскрыть все вещи, определить их и поднять молитву об этом. То есть все, что произошло в мирах, это создает план такого окружения, такое, которое, в котором находятся души, и они могут уже делать исправление. То есть весь мир Ацилут, он был создан как Гальгальта Вейнаем, но там уже есть все механизмы, как сделать так, чтобы не было разбиения, чтобы не получать ради получения. Как создается мир Брия, это копия мира Ацилута, только уже на уровне Вьютабет, а потом уже есть и после Цыры Асия, это уже Гимадалет, и тогда уже есть возможность, чтобы система эта работала, и в ней, когда происходит создание разбиения Адама Ришона, уже система создана.
3: To connect to the broken pieces, Rav, make a distinction between this word and our word. Can you elaborate on this a little bit for us, please?
2: כן, יש הרבה הבחנות, זה באמת רב הדגיש שם את העניין
0: של העולם הזה. Да, есть много. Об этом רב говорил, улам азе, этот мир, это то, что можно исправить. Наш мир — это то, что находится в отрыве от духовного, что значит в отрыве. Ну, с нашей стороны нет никого, кроме него. Мы не со стороны Творца находится в отрыве, но это специально так создано, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли быть вместе с товарищами в десятках, просить свет, чтобы достичь самой низкой ступени, которая связана с духовным. Это называется ступень «этот мир». И часто мы используем это понятие «этот мир», как будто мы находимся в этом мире. На самом деле нет, нужно работать, чтобы достичь этого мира. И введение в науку Каббала, Болеслам тоже говорит, что этот мир — это самая низкая ступень в духовных ступенях, и там раскрывается свет жизни в кли, в гуфе, да, это в теле, это духовное состояние. Екатеринбург.
4: Спасибо большое, доброе утро. Вот мы на чертеже миры Бия обычно зарисовываем в таком, ну, схематическом виде, в общем плане. Но возникает вопрос у студентов достаточно часто. Биадек душа и биадек ума. Вот их как-то можно графически изобразить или это вот надо обязательно объяснять? Спасибо.
1: Мы еще не дошли до этого. И это уже относится к нашей работе снизу вверх. Есть когда выяснения, какие части исправлять, какие бьяды тума и бьяды к душа, то есть святость искренне. Но мы не говорим сейчас об этом. Мы говорим сейчас о том, как создавалась сама структура снизу, сверху вниз всех систем миров и парцуф Адам Ришон, и как он разбился. А то, что ты спрашиваешь, это уже относится к работе снизу вверх в трех линиях. Может быть, Гилад добавит об этом.
0: Да, Рав только упомянул это. Мы будем говорить об этом на следующих уроках. То есть механизм, чтобы у человека была свобода выбора, и человек, который находится в духовном, он уже работает в мирах биадек душа, биадек тума, и это работа уже между клипот и святостью к душа. И на следующих уроках он будет говорить об этом.
1: Я хотел только поблагодарить Творца, в общем-то, за то, что я хотел задать вопрос, и товарищ уже спросил.
0: Прекрасно, мы все включаемся в мировой кли. Woman Mag 167.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошел разбиение, чтобы исправить те желания, который мир Ацелут сам исправить не может? Спасибо.
1: Ну вообще для того, чтобы исправить эту Малхут, которой вообще мы не занимались исправлением вообще до сих пор. То есть то, что мы видели в мирах, это всего лишь создание системы, которая в общем-то находится и существует только в девяти первых сферот. Самой Малхут. А Адам Ришон, поскольку он разбился, действительно уже есть возможность исправить саму настоящую Малхут.
0: Это можно объяснить уже из сокращения, почему Малхут сократилась изначально, ведь у нее не было недостатка ни в чем, она была в состоянии, он и имя его единые. Но сокращение произошло специально, чтобы была четвертая стадия, далит полностью оторвана от духовного, чтобы она выбрала принять на себя духовную работу и подняться снизу вверх по всем ступеням, чтобы прийти к подобию с Творцом. Именно далит, вот этот материал, из которого создан Адам Ришон, это материал, из которого создано творение, и в нем в замысле творения было насладить творение. То есть вся программа изначально была для того, чтобы создать это творение, поэтому все миры, все механизмы, разбиение миров, исправление миров, включая миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия, это миры исправления, они предназначены как подготовка, чтобы потом можно было коснуться далит, создать из него Адам Ришона, разбить его, и чтобы был готовый механизм исправления, который можно пройти, называется миры. Это цель творения, вот это касание далит, то, что Асав изобразил. 150 женщины.
6: Бокертов Хаверим. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое? И для чего
2: создано?
0: Да, места миров — это то, что создано. Это нисхождение Никудот Десаг под Тавр. Это место. Место — это Хисарон. Это находится там. А создание миров затем — это уже процесс исправления, который начал происходить в порядке исправления разбитых келим. Место миров еще до развеяния, а из разбиения затем и его исправление уже созданы сами миры. Об этом мы поговорим подробнее. На следующих уроках мы подошли уже к окончанию. Спасибо всем товарищам за участие. Мы видели здесь полное объяснение от А до Я, и на следующих уроках это будет еще углубляться. Давайте подготовимся к этому. А закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учить урок 10 июля 2002 года. Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Это находится на 1386 странице второго тома Рабаша. Есть у нас 3-4 минуты на прочтение статьи, пожалуйста.
1: Что человек должен делать, если он родился с нехорошими свойствами? Книга Зор говорит, по действиям человека познается образ парцуф, пребывающий над ним, и образ парцуф этого лика. В этом формы, пребывающие над ним, или от строения четырех основ мира — огонь, ветер, воздух, вода и прах земной, у которых нет ни доброго, ни злого начала, но подобны они животным мира. Конец цитаты. Имеется в виду, что сочетание основ тела рождает в человеке свойства, которые не имеют отношения к злому началу. Например, если у него есть больше от основы свойства воды, он является... страсти. Если у него больше от основы огня, он гневливый. Если у него больше от основы ветра, он горделивый. Если у него больше от основы праха, он ленивый. И это не имеет никакого отношения к злому началу. И отсюда следует, что все свойства, которые есть у человека, происходят от четырех основ. Огонь, ветер, вода, прах. Они не имеют никакого отношения к злому началу. И возникает вопрос, что такое злое начало? И об этом надо сказать, что злое начало — это то, что соблазняет человека делать действия, которые противоречат желанию Творца. Человек должен сначала верить в Творца, а потом уже можно сказать, что он делает действия, который противоречит желанию Творца. И тогда он начинает совершать грехи из-за злого начала и не хочет слушаться Творца, который дал Тору народу своему Израилю.
0: Но все те, кто не достиг веры в Творца, все зло, что они делают другим, вызвано сочетанием четырех этих основ. Как сказано выше в Зоре, как сказано, или из соединения четырех основ мира, и в них нет ни доброго начала, ни злого начала, но подобно ни животным мира, которые не имеют отношения к вере в Творца, тогда как у человека, к которому относится вера, там берет начало и злое начало, когда он не верит в Творца, и доброе начало, когда верит в Творца. Иными словами, тот, кто верит в Творца, то есть верит в вознаграждение и наказание, у него начинается работа со злым началом и с добрым началом. Тогда как те люди, у которых нет понятия веры в Творца, они подобны животным. Но, конечно, нужно сказать о том, что сказано в книге Зор, что они относятся к четырем основам и не имеют отношения к злому началу и к доброму началу, что касается духовной работы. Тогда как в том, что касается открытой части, то есть норм поведения, для них действуют все наказания и законы, установленные правосудием, которые обязательны для них, и человек не может сказать, что так как у него нет злого начала, к нему неприменимо наказание, ибо это вытекает из сочетания в нем четырех основ. И необходимо отметить, что книга Зоар говорит о том, что касается духовной работы, а не о том, что говорится об открытой части Торы, где говорится о практическом поведении. А книга Зоар говорит о порядке духовной работы и относительно нее. Говорится, что то, что свойства человека зависят от сочетания в нем четырех основ, еще не говорит об отношении к злому началу. Ведь в духовной работе начинают говорить о злом начале с того времени, когда человек начинает верить Творца. Тогда говорят о добром начале или о злом начале.
1: Однако, по поводу веры, вознаграждения и наказания следует тоже различать два вида. Первое — вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, он получит за это вознаграждение в этом мире, и ему будет хорошо. И также и в будущем мире ему будет хорошо. Но если, страшно сказать, он не пойдет прямым путем, ему будет, страшно сказать, плохо. Второе. Вознаграждение и наказание означает, что если он пойдет прямым путем, как определили нам мудрецы, и они будут верить словам мудрецов, тогда для них будет вознаграждение, что они удостоятся приближения к Творцу. Если они не пойдут верой мудрецов, которые определили для нас, как идти путями Творца, тогда у них будет наказание. И наказание состоит в том, что они будут отдалены от Творца, им не дадут помощи, чтобы они смогли приблизиться к Творцу. Другими словами, их вознаграждение будет в том, что им дадут свыше желание отдавать, то есть вторую природу. А их наказание будет в том, что они останутся погруженными в эгоистическую любовь. И им будет больно, что они не продвигаются. И это называется, что они находятся под властью злого начала. То есть то, что они отделены от Творца и не могут соединиться с Ним. И им больно от того, что они находятся под властью злого начала. Другими словами, нельзя сказать, что человеку дают наказание, и он не ощущает, что это наказание, то есть не ощущает страданий от того, что находится под властью злого начала.
0: Однако следует понять, что наказание в том, что он ощущает страдания от того, что он находится под властью злого начала. То есть ощущает, что это зло вследствие страданий. И это называется, что человек находится под властью злого начала. То есть ему больно от этого, в то время как те, которые находятся под властью зла, но не ощущают страданий, это называется в духовной работе, что у них пока не злого начала, что они еще не ощущают, что то, что они находятся под властью желания получать, называется злом. Однако следует понять, если человек вследствие сочетания основ его тела не может делать добро, и он должен прилагать намного больше усилия, чем остальные люди, чтобы делать добро, в таком случае, что нам добавляет Зоар, говоря, что зло, которое он делает, в этом он как животное. Если так, каков совет, чтобы он мог сделать добро? То есть, чем ему поможет то, что он потом постигнет доброе начало и злое начало? сказано мудрецами: «Очи Творца Твоего непрестанно на ней, на земле Израиля». Есть хорошие времена, есть плохие. Хорошие времена, когда? Ведь Израиль были полными грешниками в Рош ха-Шана и приговорили их к небольшим дождям, а в конце они раскаялись, и добавить уже невозможно, ибо уже вынесен приговор. Но Творец опускает дожди в те времена, когда земля нуждается в этом. И все в соответствии с потребностями земли. И Раши объясняет: на землю, нуждающуюся в них, на поля и на виноградники и на сады. Плохие времена, когда Израиль были полными праведниками в Рош ха-Шана и приговорили их к многочисленным дождям, а потом они вернулись к злу, и уменьшить им уже невозможно, потому что приговор утвержден. Но Творец опускает эти дожди не в то время и на землю, которая не нуждается в них. И Раши объясняет: не в то время, до посева, и на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне.
1: И следует понять, что это такое в работе, чему это должно научить нас. Вот, согласно тому, что говорит книга Зоар, есть люди, которые были созданы с сочетанием четырех основ, и у них нет связи ни с добрым началом, ни с дурным началом. Они подобны животным миру, то есть доброе и злое начало понимается у них так, что у них есть выбор, и человек может преодолеть зло. Однако в отношении животных получается, что свойства, которые есть у них, изменить невозможно. В таком случае, что должен делать человек, если он родился с плохими свойствами? Ведь свою природу изменить невозможно. Как же он может прийти к выбору, чтобы... То есть к работе по преодолению доброго начала над злым началом. И сказанного следует объяснить, что хотя человек рождается с плохими свойствами, в которых нет большого добра, но когда человек идет прямым путем, то есть он просит Творца, чтобы он помог ему победить зло, хотя зло в нем больше, чем у остальных людей, а изменить природу невозможно, тогда Творец дает ему силу, чтобы он пользовался своими свойствами, в которых нет большого количества добра. Но насколько у него есть добро, это работает у него. То есть Творец дает ему помощь свыше, чтобы сколько у него есть сил, он применяет эти силы в правильном месте. Например, если у него нет сил, кроме как учиться, кроме больше, чем один час, он учится по книгам, которые приносят ему свет Тора. То есть он получает благодаря им важность в работе Творца и получает пробуждение, что стоит прилепиться к Творцу. А когда есть небольшая мысль о работе, он не думает, что ему будет от этой работы, а думает, что я могу дать царю, чтобы у меня было соединение с ним и тому подобное. А когда он молится, поскольку он знает, что у него маленький талант, и он не может думать большие глубокие мысли. А просто когда он молится, он представляет себе, кому он молится, то есть с кем он говорит, и что он просит у него, чтобы он дал ему, и говорит: поскольку я знаю свою низость, что я хуже остальных людей, поэтому остальные люди могут преодолеть свое зло. И они не очень сильно нуждаются в своей помощи, тогда как я сам по себе у меня нет никакой силы и никакого разума, поэтому пожалей меня. И поскольку он молится от всего сердца, Творец слышит его молитву. И поэтому все те небольшие силы, которые есть у него, человек пользуется ими в правильном месте и в правильное время.
0: Тогда как если человеку было суждено в силу четырех основ иметь хорошие свойства и качества, а он не удостаивается, то есть он не идет прямым путем, просить у Творца, чтобы он помог ему идти верным путем, тогда его способности используются в тех местах, где не нужно. То есть, как мы уже сказали, все его силы и способности идут в то место, из которого не вырастет ничего для его духовной работы. Как написано, не в правильные времена до посева. То есть от его работы, когда он вкладывает большие усилия и большую глубину, в любом случае не может из этого ничего вырасти. И это то, что он говорит, на землю, которая не нуждается в них, то есть на леса и на пустыне. То есть все силы, все способности, все хорошие свойства используются в тех местах, откуда не вырастет ничего. То есть это не приведет его к слиянию с Творцом. То есть он не будет прилагать правильные усилия для того, чтобы найти правильного учителя, и не будет обращать внимание именно на те книги, которые приближают к Творцу и тому подобное. Находим, что то, что человек создан из четырех основ, нет у него принадлежности к злому началу или к доброму началу. Но потом, когда он начинает работу, то есть он хочет приблизиться к Творцу, тогда начинает проявляться злое начало. То есть человек начинает видеть, насколько есть в нем зло и больно ему от этого. И тогда, когда он видит, что у него нет хороших качеств, он молится Творцу, чтобы помог ему.

0: молитву всех уст, то есть даже уста неспособного человека, которому не хватает силы для преодоления, и вместе с тем у него есть плохие свойства, которых нет у других людей, настолько плохих, как у него. И это так у него, потому что человек создан из четырех основ — огонь, ветер, вода, прах. И из-за сочетания в его теле этих четырех основ получилось так, что у него есть плохие свойства. И выходит, что нечего человеку добавить к этому.
1: Но когда человек начинает работать в Торе и заповедях, это приводит к тому, что он узнает, что есть злое начало и доброе начало, как сказано в комментарии Сула. И если человек занимается Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, все равно за счет света, который возвращает к источнику, он чувствует низость и все зло, которое есть в получении ради себя.

0: אם בני האדם היו יודעים האהבה שאוהב
1: Если бы знали люди, с какой любовью относится Творец к Израилю, они бы были подобно рыкающим львам, и устремлялись за ним, чтобы слиться с ним. Мы учились, что в час, когда Яаков нисходил в Египет, Творец созвал окружение ангелов своих, сказав им, «Вы все сойдете в Египет, и я сойду вместе с вами». Воскликнула Шхина, «Владыка мира, разве могут оставаться воинства без царя?» Потому что Шхина считается царем всех ангелов, так как все происходят от нее. Сказал ей, «Со мною из Ливанона, невеста, ты тоже пойдешь со мной». Из Ливанона, из места наслаждения, хохмы, выявляемого всеми действиями его. Невеста — это Шхина, и она — невеста в хупе. И одно соответствует другому, как сказано, и было в день, когда завершил Моше. Завершил колот, написано без буквы «вав», что означает день, когда вошла невеста, кала под хупу, и невеста — это Шхина, пребывающая в храме, невеста под хупой.

0: חברים יקרים,
1: дорогие друзья, мы сейчас войдем в урок с этим ощущением, насколько Творец любит нас, и попытаемся рычать, как львы. Творец уже пошлет нам Шхину и свое имя на нас.
2: То, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не будут получать это в получающие келим, а будут получать в отдающие келим. Еще раз. То, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не будут получать это в получающие келим, а будут получать это в отдающие келим. Послушаем Рава.
1: То, что я чувствую в своей жизни, это то, что Творец дал мне. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что Он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, поскольку мои келим противоположны исправленным келим тому, что они должны быть, потому что не может быть, что я получаю зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены. Я должен исправить их. Как мне исправить их? На это есть работа, то, что он говорит. Если не я себе, то кто мне обязан сказать, что эта работа зависит от меня? Если я буду сидеть так, сложив руки, и буду пожирать себя, что ой-ой, что он мне сделал, что я чувствую, как я страдаю, и я еще сижу и страдаю, пожираю себя, то я пожираю свою плоть. Ничего не произойдет, если я не выясню сам все эти свойства. Проблема, что я должен не изменять его действия, я должен изменить мое впечатление от его действия. Это впечатление я обязан изменить диаметрально. От неисправленного кли на исправленное кли. Расскажи мне, но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, то я чувствую плохо. Если я нахожусь в исправленном кли, то в соответствии с тем, как он дает мне, я чувствую хорошо. Но я не могу исправить сам кли. Верно, ты не можешь, но ты должен желать, чтобы кли перевернулось, чтобы получило также намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что он дает тебе благо. То есть ты обязан прийти к потребности в этом. Конечно, действие он совершает, но всякий раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты всякий раз должен прийти к молитве.
0: Лаборатория, которая называется Тель-Авив-2. Я хочу поделиться, что это стремление и важность пути очень велики в нашей десятке и соответствуют тому, чему, куда ведет нас группа. Мы чувствуем огромное воодушевление от точности и от последовательности, просто божественной, который дает нам рав нашему сердцу. И, может быть, мы даже не знали то, что есть в нем без него. Это жизнь, которую он ведет нас, чтобы мы жили этой жизнью через вас. Это та жизнь, которой стоит жить. И это то, что мы получили от рава и от группы, и мы благодарим за это. И это не меньше, чем те уроки, которые дают ученики рава, великие, которые дают нам, они не меньше, чем уроки рава. И это дает нам много сил и ясности той методики, которую дает нам рав. Большое спасибо.
1: Мы слышали Офера с его огромным сердцем. До этого мы слышали Рава, который направляет нас на внутреннее выяснение, вопрос для семинара. Мы проверим внутри себя, где я нахожусь и где я хотел бы быть. Я повторяю, проверим внутри себя, где я нахожусь и где я хотел бы быть. Семинар в молчании.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно знание, что человек выдержал испытания». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме. И сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься Всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает с тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы он знал, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником, или грешником. И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
1: Второе. Это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благое наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чем он наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он получает наслаждение и удовольствие, иначе он отказывается. Это называется исправление творения. То есть, что цель творения принимается в облачении, и это облачение не дает войти свойство стыда во время получения наслаждения. И это облачение называется желание отдавать. Из сказанного поймем, что такое трепет, что это такое в работе. И о трепете сказано: все в руках небес, кроме трепета перед небесами. А почему же он не в руках небес? Как мы учим, мы относим все воздействия к Творцу, то есть все Творец дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его насладить свои создания.
0: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение уйдет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку, то есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, «Я, Авая не менялся», а всегда он желает давать. Поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
1: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои творения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца. Только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты. То есть, что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благое наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение. В этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар. В словах, когда были установлены Тора и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это, кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама, потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
0: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся, или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает